научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. И 13 стих, дальше уже, и вот он как бы заканчивает и говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Давайте попытаемся разобраться с этим текстом. Хочу начать вам вот с такого небольшого примера. К сожалению, не могу я показать вам ролик, но вы, если хотите, можете зайти ко мне в ВКонтакте, и там этот ролик увидеть. О чем этот ролик? Я в спортзале беру штангу весом 100 килограмм, беру ее на плечи, начинаю с ней приседать. Вот там, кто снимал этот ролик, Алексей, ну, досчитали мы до 42 раз, хотя я присел 50. 50 раз я присел с весом в 100 килограмм. И я хочу сегодня попросить вот тех, кто смотрит, слушает, попытайтесь сделать то же самое. Ну, не так. Повесьте эту штангу, навешайте блинами 100 килограмм, подойдите и скажите: «Все могу в меня, укрепляющем Иисусе Христе», и попробуйте присесть 50 раз. Ну, хотя бы 1-2 раза сделайте. Ну, если вы действительно занимаетесь спортом, то, может быть, сделайте больше. Получается, что не все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Дело в том, что я хожу в спортзал уже больше 10 лет. Не знаю, может, уже даже 15 лет хожу. И не хожу так, просто так прогуливаюсь, да, а прихожу целенаправленно, занимаюсь. И несколько лет тому назад я, когда перед собой ставил вот такую определенную цель, я 100 килограмм присел 100 раз. То есть со 100 килограммами сделал 100 приседаний. Вот я могу вам сказать, что я могу присесть, я все могу сделать. Почему? Максимально, сколько я приседал, это было 140 килограмм на 32 повторения. Ну, как бы я просто перед собой больше не ставил никакой цели. Итак, что же апостол Павел говорит? Он не учит нас произнести фразу «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» и броситься, я не знаю, на амбразуру. Он о чем-то говорит в начале. Он говорит о последовательности своей жизни. «Умею жить в скудости и изобилии», он говорит вначале, «умею». Так вот, прежде чем сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», то я бы вам посоветовал, знаете, посмотреть на некоторые пословицы. Русская пословица гласит: «хвались, не подпоясываясь, а распоясываясь». Индейцы команчи говорили: «вождь не говорит, я сделаю, вождь говорит, я сделал». Не говори гоп, пока не перепрыгну. Знаете, тоже такую пословицу. Так вот, апостол Павел раскрывает интересную вещь. Он говорит о том, что всему я научился. Он говорит: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», но он говорит: «всему я научился». То есть, прежде чем сказать вот эту фразу, апостол Павел прошел определенные этапы своей жизни. Пройдя эти этапы своей жизни, вот он делает как бы заключение. Он говорит: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А не перед этим. Итак, начинает он со слов «в бедности и богатстве». Другими словами, апостол Павел говорит, что нужно научиться, первое, жить правильно в жизни, которая нас окружает. Не в плане духовности, он говорит, а в плане бытовой жизни. Он говорит о том, что нам нужно учиться жить в быту. Вот я задам вам вопрос. Трудно ли читать Библию? Ну, так, трудно ли читать Библию? Я вам хочу сказать, что совершенно не составляет никакого труда. То есть вам лень читать Библию, может быть, то есть вы ленитесь читать Библию, но ее читать нетрудно. Сегодня мне кажется, что любой человек имеет доступ к Библии. У любого человека. Если у вас нету, допустим, Писания в бумажном варианте, у вас есть в телефоне, там, в смартфоне, вы можете загрузить любую Библию, любого перевода. И чего сегодня я утром встал, допустим, там, во сколько вы проснулись, открыли Библию, в любом месте открыли и начали читать. Я думаю, что все имеют образование. Даже если у вас нет образования, даже если вы не умеете читать, вы можете включить аудиоформат и послушать Библию. То есть тяжело? Нет. Трудно ли молиться? Совершенно не трудно молиться. Вы знаете, я уверен, что верующему человеку нужно молиться не менее часа в день. Я вам

Приведу такой маленький эксперимент, поставлю. Как молиться? Есть молитва «Отче наш», а есть 22-й псалом. То есть «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И 22-й псалом, там «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вот если вы вот эту молитву «Отче наш» и 22-й псалом, не торопясь, прочитаете, у вас уйдет ровно минута. Допустим, 10 минут. То есть 10 раз вам надо повторить «Отче наш» и надо повторить 22-й псалом. И так несколько раз в день. То есть, допустим, если вы 5 раз в день остановитесь и уделите по 10 минут вот этому тексту «Отче наш» и 22-й псалом, у вас уйдет час на молитву. Но если вам, к примеру, трудно молиться своими словами, не составляет никакого труда открыть книгу «Псалтырь» и прочитать несколько псалмов и несколько раз подряд. Да, тот же псалом 90. Таким образом, то есть вы, когда я говорю, трудно ли молиться? Совершенно не трудно молиться. Это не заставляет труда. Не составляет ровным счетом никакого труда. Я, допустим, молюсь даже когда иду куда-то, просто про себя повторяю «Отче наш». Вот хожу и повторяю «Отче наш». Совершенно не трудно. И поэтому, если говорить о духовной жизни, то читать Библию не трудно, молиться не трудно, а в церковь трудно ходить. Совершенно не трудно. Это раньше было запрещено ходить в церковь. Допустим, людям приходилось тайно где-то там собираться вместе, договариваться, друг другу как-то сообщать, где собираться, во сколько собираться. Сегодня не составляет ровным счетом никакого труда. То есть, допустим, если я отношу себя к церкви христиан-адвентистов седьмого дня и живу в Нижнем Новгороде, у нас сегодня огромное количество молитвенных домов. Я сегодня могу в Гугле набрать просто-напросто и посмотреть, так, какой бы мне сегодня храм посетить, в какую бы мне сегодня церковь или общину сходить. Там, в Нагорную могу, могу на автозавод, могу в Нижнюю церковь прийти, могу в Сормово пойти, могу там съездить на верхнюю часть города. Совершенно не составляет никакого труда. Нет никаких препятствий на то, чтобы я сегодня вот жил духовной жизнью. Что же стоит на первом месте? Или чему учился апостол Павел, о чем он говорит на первом месте? Он говорит, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Речь идет не столько о духовных вещах, сколько о жизненных вещах, сколько о вещах быта, которые нас окружают. Если вы зададите сегодня вопрос, что стоит на первом месте в распаде семьи. Мы говорим, что семья – ячейка общества. Да? Семья – это ячейка, или я бы так сказал, семья – это фундамент любой страны. Если есть семья, значит, есть страна. Если говорить о семье, я бы сказал так, фундамент любой семьи – это муж. А если говорить о муже, то фундамент мужа – это Христос. Так вот, я задаю вопрос, что же стоит на первом месте по разводам, то есть почему разводятся люди, на первом месте стоит не духовные отношения, не духовные ценности людей. Да, допустим, я там верю в своего Бога, ты там веришь в своего Бога, и мы на этой почве мы разошлись. Расходятся не поэтому. На первом месте стоят так называемые бытовые причины, да, почему люди расстаются. Что там, бытовуха ее называют. Житейские проблемы, житейские обстоятельства, житейские трудности. Итак, что бы я поставил на первое место, если говорить «все могу»? То есть, если вы хотите сказать «все могу», то есть, вы можете сказать «я все могу», если вы, как апостол Павел, допустим, прожили уже определенный там, промежуток времени и имели, о чем апостол Павел говорит, скудость и изобилие, имели там здоровье и имели там болезнь в своей жизни, и вот через это все пройдя, вы можете сказать «я все могу». Обращаясь к семьям, допустим, если говорить о бытовых вещах, в чем научился апостол Павел, я бы сказал так, братья дорогие, сестры дорогие, нам нужно научиться жить правильно в быту, люди, которые окружают нас, с ними выстраивать правильные отношения. И первое, чего коснулся бы я, это семейных ценностей, семейных отношений. В Евангелии от Матфея, 19 глава, с 5 по 6 стих написано, смотрите, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, так что же они не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, то человек да не разлучает». А каким образом Бог сочетал эту семейную пару? Стоит интересное слово греческое – прилепиться, прилепиться. Это не просто так, что
Я увидел девушку, она мне понравилась,

красивый стан у нее, там, я не знаю, белокурая или, я не знаю, какие вам нравятся, там, голубоглазая или зеленоглазая, и вы вот увидели образ, влюбились, и все, и вот вы прилепились. Нет, стоит глагол, который перевести на русский язык можно вот такими словами. Скреплять, связывать, соединять воедино. Глагол будущего времени. Это говорит о том, что нужно приложить огромное количество усилий, и скрепление произойдет в будущем, если эти усилия не будут остановлены, если вы будете дальше продолжать применять эти усилия. Я поделюсь с вами своим собственным опытом, своей собственной жизнью. То есть, каким образом строился мой брак, мои отношения. Я познакомился со своей супругой, мы прожили с ней, наверное, года два, родился у нас первый ребенок, и вот начались у нас такие серьезные, наверное, трудности в отношениях. Мы стали, знаете, как я все время говорю, мне мама всегда говорила, что я у нее самый лучший, а жена мне сказала, что я не совсем-то и лучший, то есть она мне показала все мои недостатки, моя жена именно, вот. И как-то мы расстались на определенное время, мне пришлось учиться, я учился в духовной академии, на год мы расстались, ну и встречались, наверное, раз в два месяца. Вы знаете, что когда человек в разлуке, вот у него тоска начинается, и вот ему хочется каким-то образом эмоциями своими поделиться. Это время было, знаете, когда Pentium 100 еще появился. Еще не было вот этих компьютеров, там такой телефон был, знаете, убить можно было трубкой. Вот. И вся переписка была еще на бумаге. И я помню, я ей написал письмо, отправил по почте, там я писал ей, что я, ну, короче говоря, признавался ей в любви. И она мне написала письмо, и я помню, получил это письмо, прихожу домой, вот во мне там эмоции какие-то там бурлят, я открываю это письмо и читаю, она мне пишет. То есть, допустим, я ей признавался в том, что я их люблю, что я без них жить не могу, а она мне пишет там, допустим, «Виталик, на рынке, там булка хлеба стоит столько-то, колбаса стоит столько-то, там кусочек мяса стоит столько-то, курица стоит столько-то». А где любовь? Я не понял, где речь о любви? Прошла любовь, завяли помидоры, как говорят, да? И вот я почувствовал, что действительно любовь куда-то ушла. И я так Богу благодарен, что преподавателем у нас была Галина Ильинична Штели. Замечательный преподаватель, я помню, я с ней поделился. Она вела поделился своими переживаниями, она вела как раз у нас предмет добрачное консультирование, там, ну и отношения между мужем и женой. И она мне говорит, слушай, Виталик, тебе надо читать книги. И она мне поделилась со мной, какие мне книги надо читать. Я помню, она мне посоветовала там «Мужчина, достигая максимума», еще какие-то книги. И что я начал делать? Что я начал делать? Я начал делать то, о чем пишет апостол Павел. Всему я научился. Я начал читать эти книги, я начал исследовать эти книги. Но читать книги, знаете, сегодня люди есть очень много ученых, начитанных таких людей, да, но которые в своей жизни не воплощают это совершенно. Вот, и я решил так, что я буду читать и делать, читать и делать. И я начал на практике, после того, как вернулся с Заокской академии, я начал на практике применять то, что написано в этой книге. Пытался каким-то образом завоевать снова свою жену. Вот. Жена мне, знаете, как-то интересно сказала. То есть я прочитал, ага, вот это надо делать. Думаю, так, пойду-ка я там посуду помою или еще что-то сделаю. А потом пойду там сделаю, там, куплю ей цветы, потом скажу ей пару комплиментов. Я начал это делать. Она мне сказала так, так это ты делаешь, потому что так в книжках написано. Ну, она видела, что я читаю. Я говорю, конечно, как ты хотела. Я тебя люблю, я хочу, чтобы любовь вернулась вновь. Поэтому я все и делаю. Я стал читать и поступать, как написано, друзья мои. Автор одной книги Эрих Фромм написал, книга называется «Искусство любить». Он пишет в этой книге. Автор утверждает, что любовь – это не просто эмоция, а искусство, которому нужно научиться прилагать посредством саморефлексии и внимательности все усилия. Саморефлексия – это способность разбираться в самом себе. Апостол Павел пишет, «Вникай в себя и в учение, будь в этом постоянен, ибо дело это, ты себя спасешь и слушающих тебя». Друзья мои, вникай в себя, то есть смотри, что ты делаешь неправильно, почему ты это делаешь неправильно. Изучай, читай книги. Я бы посоветовал вам несколько книг прочитать. Я не знаю, наверное, это не будет реклама.

для женщин. Четвертая книга «Пять языков любви». Кстати, это книга христианского автора, да, но тем не менее я знаю очень много людей, которых церкви не имеют никакого отношения, но не, тем не менее прочитали эту книгу. «Его мозг», «Ее мозг» книга называется. «Сначала приходит любовь, потом приходят деньги». Это все, что он думает, последняя книга, которую бы я вам рекомендовал, друзья мои, прочитать. Ну и вот эта книга, о которой я вам сказал, «Искусство любить». Итак, первое, если говорить о быту, как нам жить в быту, чтобы сказать в конце своей жизни, помните, как апостол Павел говорит, «Течение я совершил, веру свою сохранил, а теперь готовится мне венец жизни». То есть, вот когда я говорю фразу «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», это фраза конечная. Но до этой фразы, что «все могу», всему я научился, мне нужно научиться жить. И апостол Павел начинает с быта. Итак, первое, что стоит на первом месте, это отношения между мужем и женой. Второе, что стоит на втором месте, это наши дети, наши отношения к детям. Как мы строим отношения с детьми? Как мы их воспитываем? Правильно ли мы их воспитываем? Итак, воспитание детей. Притча, 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Ох, какой хороший воспитательный процесс, кажется, когда читаешь, и многие люди думают, это, ах, я люблю давать ремня. Да? Самый лучший способ воспитания – поставить ребенка в угол, да, когда он делает что-то не так, взял за ушко и поставил его в угол, пусть там в углу стоит, пусть до него доходит, что он сделал не так. На самом деле, что это за слова? Давайте мы с вами посмотрим, как они звучат в оригинале. Кто жалеет розги? Греческое слово вактирия, посох. Кто жалеет посох свой, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства стоит слово «Эпимелос» греческое, заботливо, старательно, усердно наказывает его. То есть речь не идет о том наказании, которое мы привыкли думать, да, как нас наказывают. Знаете, вот как меня наказывали в детстве. Это, я считаю, что жесточайшее наказание было. Когда я делал что-то не так, моя бабушка брала гречку, насыпала в уголке, ставила мне на колени. А для того, чтобы до меня дошло еще, была такая толстая, широкая бумага, ей заклеивали окна, клеящаяся такая, вот такой рулон, я не знаю, килограмм 5, давали мне в руки, я должен был держать перед собой. Вот так, такое наказание было. Я хочу вам сказать, что совершенно не дошло до меня, что надо делать правильно, что неправильно. Так вот, здесь речь идет, вот о чем я попытаюсь вам объяснить. Посох – это инструмент пастуха. Если говорить о пастухах и овечках, да, о ком они заботятся, то пастухи делали так на Востоке. Как они учили овечек, то, чему они хотят их научить? Они брали ивовую веточку такую, они делали из нее как ошейник, и когда овца была непослушна, они просто брали овечку в этот ошейник и водили за собой. То есть они не наказывали ее хворостом этим, они не лупили ее по попке, эту овечку, они ее водили и пытались показать, допустим, приводят на водопой, показывают, как пить, приводят на пастбище и показывают, как есть. И делали это до тех пор, пока овечка не начинала делать это сама. Поэтому, друзья мои, родители, если вы хотите, чтобы дети что-то делали, чтобы они были послушны, это не надо так встать и сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, да будет так, пусть дети будут мне послушны, аминь. Нет, дети будут делать только то, что вы делаете. Не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. То есть, если вы хотите, чтобы дети были послушны, значит, вы должны быть послушны. Если вы хотите, чтобы они должны быть добрыми, добропорядочными, и вы должны быть добрыми и добропорядочными. Таким образом, вы научите детей своих. И вот когда они вырастут, но здесь поправочку вам скажу небольшую. Иногда бывает так, что с вашей стороны сделано все правильно, но дети все равно непослушны, не вините себя. Я считаю так, что самый лучший учитель – это Бог. Самый лучший отец – это Бог. Тем не менее, будучи самым лучшим отцом и самым лучшим учителем, Адам и Ева сделали свой выбор.
со стороны Бога было все сделано правильно. Поэтому, друзья мои, если вы делаете

Это все правильно, и ваши дети все равно пошли в каком-то другом направлении, не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Вашей вины в этом нет. Они воспользовались правом своего выбора. И следующее. «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть, каким образом мы, как верующие люди, можем быть укреплены Иисусом Христом? Только любовью Божией. Только любовью Божией это может происходить. Вот это слово «Бог свою любовь доказывает». Греческое слово «синистао». Оно переводится двумя фразами или имеет двоякий смысл это слово. Первое. Это слово переводится как «ставить во главу». «Ставить во главу» – это Божья позиция к нам. Бог ставит во главу свою любовь к нам. Это Его позиция. А второе значение этого слова – именно то, что Бог свою любовь ставит во главу угла, это производит в нас ответную реакцию, слово «возбуждает». Позиция наша ответная к Нему, к Богу. Другими словами, если мы понимаем, что Бог свою любовь к нам проявляет и доказывает, то в нас рождается ответная реакция, и мы хотим следовать по пути Божьему. В отношениях между мужем и женой, в воспитании детей. Если мы дети, значит, в отношении наших родителей. Мы хотим это делать. То есть мы стремимся к этому. Но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Даниила, 11 глава, 32 стих. То есть если мы Бога чтим, то мы усилимся и будем действовать. Исаия, 40 глава, 29-31 стих. «Бог дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, а надеющийся на Господа обновится в силе, поднимет крылья, как орлы потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся». Приведу вам маленький пример таких отношений. В Библии есть такой герой Халев, описано о нем, как они ходили 40 лет по пустыне. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 8, из 10 по 11 стих прочитаю вам. «Я в точности следовал Господу Богу моему. Теперь вот, мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить». Вот, друзья мои, интересно, что если мы слушаемся Господа, если мы Его любим, то в нас есть сила совершать, обучаться. Вот всему я научился, научиться всему, о чем я говорил выше. И тогда у нас в нашей с вами жизни в конце ее будет фраза «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Нацельтесь на то, чтобы подражать Богу, нацельтесь на то, чтобы ходить с Богом. В конце хочу привести вам маленький пример. Есть такое произведение греческое, называется «Пигмалион и Галатея». Это интересное событие произошло, когда Пигмалион из камня, из мрамора изваял красивую женщину, фигуру красивую. И он настолько сделал ее красивой, что сам в нее влюбился. Настолько влюбился в нее, что захотел, чтобы она ожила. И вот одна из греческих богинь в мифологии смиловалась над ним и оживила эту статую. И она стала его женой. А с тех пор существует такое понятие, как эффект Пигмалиона. Эффект Пигмалиона – это психологический феномен, при котором высокие ожидания приводят к улучшению результатов в данной области, а низкие – к худшему. Итак, эффект Пигмалиона. Если мы с вами, друзья мои, нацелимся на то, что, вот мы прочитаем, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Конечно, да. Но перед этим он говорит, «В скудости и изобилии, да, в нищете и достатке всему я научился». Если мы с вами нацелимся на то, чтобы всему научиться, я уверяю вас, что вот эта фраза «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», она станет наша с вами. И мы действительно сможем все. Пусть Господь вас благословит идти по этому жизненному пути, обучаясь, и не просто читая и исследуя, а воплощая в свою жизнь, дабы мы были с вами не слушателями забывчивыми, но исполнителями слова. Пусть Господь вас благословит, чтобы вот этот текст «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» стал реальностью вашей жизни, и мы, как апостол Павел, смогли, когда

Христос придет на землю сказать такие слова, если Он застанет нас живыми. «Течение я совершил, веру свою сохранил, а теперь готовится мне венец славы. Да благословит вас Господь. Аминь».

0: Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников.
1: Иисус Христос, долгожданный Мессия, Сын Божий, обладающий полнотой божественной природы, видимый образ незримого Бога, единый посредник между Богом Отцом и сотворенными существами, ходатай за грешников, Спаситель мира. Согласно первой главе послания к Колоссянам и первой главе послания к Евреям, через Христа сотворено все, что на небесах и на земле. Предсказанный пророками момент истории, Сын Божий принял человеческую природу и родился на земле. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Своей жизнью на земле Христос прославил Бога, открыл людям Его любовь и умер за грехи всего человечества на Голгофском кресте. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На третий день после Своей смерти Христос воскрес. Он благословил Своих учеников на проповедь Евангелия и вознесся на небо к Богу Отцу, пообещав присутствовать с людьми во все дни до скончания века. Иисус – Господь, Учитель и Спаситель, объект поклонения и молитвы. С Ним связаны все чаяния и надежды верующих в Него. Согласно словам самого Христа, записанным в 14 главе Евангелия от Иоанна, Он придет на землю во второй раз во славе и величии, в сопровождении великого множества ангелов, чтобы совершить суд и установить Божье Царство.
0: Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

Одно из моих ярких детских впечатлений – это огород моего отца. У нас всегда был красивый и большой огород, где отец выращивал все. Так у нас был замечательный, и свежие продукты всегда попадали на кухонный стол. Мы с отцом обычно копали этот большой огород вручную, делая ряд за рядом. И так бывало, что я видел, как отец добавлял в почву все, что могло бы обогатить ее и сделать плодородной. Я даже помню, как эта земля кишела червями. И это был хороший признак, что почва нормальна. Отец выращивал все, что можно назвать хорошим и приятным. Например, сладкую кукурузу, отличный картофель, который мы ели сразу, через полчаса, как только его выкопали из огорода. Между прочим, морковь, салат, горох, фасоль.

И даже виноград, который я ел, идя по дороге на кухню, срывая прекрасные грозди, это было прекрасным дополнением к тому, что мы трудились и получали взамен наших трудов эти прекрасные плоды. Да, между прочим, и свеклу, и тыкву до самых заморозков собирали и хранили практически всю зиму в подвале. Между прочим, помидоры, вот помидоры, с ними сложнее всего, потому что чаще всего, когда наступали холода, какая-то гниль поражала их. И до сих пор я не понимаю, что это было, потому что каждый раз, кажется, ждешь, ну, какая кара постигнет эти помидоры вновь. Но чего только не было в нашем огороде. Некоторые растения вырастали сами по себе. И вот одно из них, это был топинамбур, и оно просто вырастало само по себе, повсюду. Я никогда не знал, как выращивается это растение, но вот корни топинамбура были очень вкусны. Мама была гением в приготовлении даже топинамбура. И она готовила это все в любом виде. Мы жили как короли, потому что ели из этого великолепного огорода. Вы знаете, Иисус очень часто говорил о растениях и о возделывании почвы. Но он не учил о том, как правильно сажать огород. У него были более возвышенные идеи. Он говорил о вере размером в горчичное зерно. Иисус сказал: «Царство небесное подобно пшенице, которая сначала падает в землю, дает росток, потом колос, созревает и полное зерно в колосе». Он говорил о человеке, который имел пшеничное поле. И в какой-то момент кто-то из вредителей засеял вот это поле плевелом. Сегодня я продолжаю серию притчи Христа, в которых мы рассмотрим притчи Иисуса из 13 главы Евангелия от Матфея. Итак, 13 глава, мы начнем с 3 стиха. «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало в места каменистые, где было мало земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное впало в терни, и выросло терни, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, а иное в 30. Итак, вот эта притча, где сеятель, удивительный человек. Но интересно, что это за сеятель, кто он? Конечно же, сеятель – это Иисус. И вот те семена, которые он разбрасывает, это семена истины, принесенные Христом в наш мир. Можно представить, что в том аграрном обществе кто-то сеял буквально рядом с тем местом, где учил Иисус, и те, кто слушал Иисуса, могли видеть сеятеля. И пока Иисус говорил эту притчу, действительно, люди получали удивительный урок. Сеятель выходит сеять. К сожалению, сегодня такого не увидишь. Мы, скорее всего, увидим трактор, вспахивающий поле и сеющий семена. А иногда вот, в больших городах, за городом, мы можем увидеть только большие складские помещения и выросшие предприятия на этом месте. Итак, возвращаясь к нашей притче, семенем является Слово Божие, и оно драгоценно. Когда семя попадало в почву, что же происходило? Слово Божие могущественно, оно производит перемены. Когда Слово Божие проникает в человеческое сердце, происходит самое важное. Обрати внимание, что здесь говорится об урожае. Когда ты засеваешь поле, обычно ты это делаешь не просто ради забавы. Ты сеешь семя, и у тебя есть

ты ждешь урожая. Иисус сказал, что жатва – это кончина века. Когда Иисус вернется, будут люди, готовые встретить Его и провести вечность вместе с Ним. И это потому, что Слово Божие проникло им глубоко в сердце, и произошло нечто невероятное. Если ты хочешь увидеть рост в своей жизни, если ты хочешь приносить правильные плоды, и чтобы произошли такие перемены в тебе, как духовная зрелость, восприимчивость к Слову Божьему, ключ можно найти в Священном Писании. Семя, вот это Слово Божие, попадает в почву нашего сердца, и оно будет расти. Важно это понимать, потому что многие сегодня сражаются с самыми разными препятствиями, ужасами в своей жизни, которые хотели бы изменить. Грех, плохие привычки, что-то в характере такое, что приносит досаду, не устраивает человека. Некоторые настолько несчастны именно только потому, что вот они такие. А ты хочешь все изменить? Впусти Слово Божье в свою жизнь. Брось семя в эту добрую, плодородную землю. Оно вырастет, и ты станешь новым человеком, когда присутствие Божье через это слово овладеет твоей жизнью. В этой притче Иисус подчеркивает, что семя попадает на разную почву. Люди по-разному реагируют на Слово Божие, и вот в разных условиях это семя по-разному себя и проявляет. Я упомянул, что вот у нас в огороде рос топинамбур, и корень вот этого топинамбура был очень вкусным, но у нас еще росло и другое растение. Вьюнок. Это сорняк, наряду с другими сорняками, ужасен. Он, подобно щупальцам осьминога, распускает свои растения, ростки, и заглушает все, что растет рядом. И на самом деле, когда пытаешься вырастить, вот мы пробовали арбузы вырастить, и это практически невозможно, когда этот сорняк заглушает это благородное растение. Семя в одних условиях может расти хорошо, а в других нет. Иисус учил об этом в притче о сеятеле. Он выделил 4 разных почвы. И большинство из этих случаев не очень хороши. Но вот один случай превзошел все ожидания. Друг, посмотри внимательно, а к какой почве относишь ты себя? В этой притче Иисус выделил вот эти 4 результата посеянного семя. Он сказал, что некоторое семя упало при дороге, на тропинку, проходящую вдоль вот этого поля. И когда семя разбрасывают, так и происходит. Часто часть семян попадают на тропинку. И это семя не проросло. Его затоптали, птицы расклевали. И вот эти птицы небесные, как Иисус сказал, они представляют лукавого, сатану. Тропинка – это поверхность, и это слушатель, который очень поверхностно относится к действиям Бога. Его это не касается. Он просто не откликается на Божью любовь. Милость и благодать Божью он не воспринимает. Все скатывается с него, как с гуся вода. Подумай об этом. Слово Божье соприкасается с некоторыми людьми, но оно их не задевает. И это по разным причинам. Прежде всего, слово должно укорениться в мыслях, а сатана порывается отнять и погубить вот это слово. Далее мы видим семя, упавшее на каменистую почву. И на Кавказе можно увидеть вот такие многочисленные участки, где камни находятся недалеко от поверхности. Они прикрыты тонким слоем почвы, который мало помогает этому полю процветать. Здесь семя Евангелия попадает в сердце слушателей и находит достаточно почвы, чтобы только прорасти. Но почва не глубока.

пока без оснований. Одно из замечательных качеств этой почвы в том, что Иисус сам истолковал эту притчу так. Говоря об этом, Он сказал в Евангелии от Матфея, 13 глава, 20 по 21 стих. А посеянное на каменистых местах означает, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь и гонение за слово, тотчас соблазнится. Люди могут быть такими. Семя, Слово Божие, укореняется и растет какое-то время, но нет глубины. Некоторые отказываются от Евангелия только потому, что принимали его достаточно эмоционально. Но потом приходят трудности, гонения, и они опускают руки, отказываются, потому что их корни не уходят глубоко. Если их жизнь потрясена, они не выдерживают испытания веры в Иисуса. Затем были люди, которых представлена вот тернистая почва. В стихе 22 Иисус представил вот эти тернии христианской жизни, и Он показал, что это забота века сего, обольщение богатства. И на самом деле люди увядают так быстро, потому что каменистая почва не дает основания для хорошего роста. Вначале они выглядят, такие люди, многообещающие и сохраняют даже вид благочестия. Легко увлечься заботами этого мира. Бизнес, семья, может быть, спорт. Конечно, для тебя, для богатого человека, богатство – благословение. Но это благословение может обратиться в проклятие, если ты начинаешь любить деньги больше, чем своих родных и Бога. Сорняки, какими бы они ни были, обычно не появляются сразу. Все постепенно. От того, что семя укоренилось, оно восходит и выглядит многообещающе. Но со временем сорняки и плевелы подавляют твое поле и мешают тебе расти. Так происходит и духовно. Ты пожинаешь то, что сеял. Чрезмерные хлопоты или пустые развлечения могут лишить тебя духовной зрелости. Ты можешь быть настолько занят, что времени нет помолиться, почитать Библию, участвовать в жизни церкви или кому-то рассказать о своей вере или помочь, просто помочь, как добрый самарянин. Так ты никогда не достигнешь своего потенциала. Ты никогда не станешь тем, кем Бог хочет видеть тебя. Но перспектива так себе. Когда занимаешься садоводством, сорняки нужно вырывать. Важно искоренять отрицательные эмоции в твоей жизни. Этому могут быть разные причины появления таких эмоций. Важно искоренить отрицательное влияние из твоей жизни. Это могут быть коварные люди, внебрачные связи, недостойные места, книги с извращенным содержанием, которые ты читаешь или слушаешь. Старые привычки греховной жизни будут полностью искорены, только если ты запретишь сатане заправлять твоей жизнью. А Христос знает, как это сделать. Сражение с сорняками под названием венок, репейник и так далее, очень необходим. Хотя у этого сорняка бывает красивый цветок, но это настоящая напасть. Он может заполнить весь огород и заглушить все благородные растения. Сорняк нужно вырывать, чтобы спасти все поле. Так и отрицательное влияние, разрушительные вещи, которые выглядят привлекательно, должны быть искоренены из твоей жизни. Нужно быть честным, чистым, потому что некоторые из этих отрицательных моментов ты любишь, и надо искренне признаваться перед Богом, чтобы Он помогал. Искоренение сорняков потребует бдительности и усилий. Для этого нужна вера в Бога и отдача Его воли, чтобы

избавиться от сорняков греха. Поверь, мой друг, это того стоит. Итак, одна часть семян упала на добрую почву, и это последняя почва, о которой хотелось бы рассказать. И эта почва принесла урожай. Это можешь быть ты, мой друг. Ты можешь принести обильный урожай. В тернистой почве, как мы видели ранее, все хорошо начиналось, но увяло при испытаниях и соблазнах. А вот здесь, в доброй почве, видно, что перемены постоянны и действенны. Можешь ли ты, вникая в суть этих вещей, понимать, что на самом деле происходит? По мере того, как семя укореняется в доброй почве, жизнь твоя преобразовывается, сердце меняется. И это происходит не случайно. Это потому, что ты устойчив в вере и держишься за Бога, несмотря ни на что в жизни. Ты в Иисусе вот этот верующий, сильный человек, который видит смысл, почему стоит держаться за Господа Бога. Чего бы это ни стоило. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, в 13 главе, 23 стихе, «А посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Плодотворная жизнь – вот что тебе нужно прожить. Плодотворная жизнь и счастливая жизнь – это твоя доля, мой дорогой друг. И на самом деле, вот чтобы это свершилось, нужно довериться Господу от всего сердца. Добрая земля здесь не заставляла себя приносить этот плод. Она просто приносила этот плод естественно и радостно. Стоит только довериться Господу, стоит только оставить Его доброе семя, вырвать все ненужное, выбросить те сорняки, которые глушат это благородное и доброе семя. И ты увидишь, с какой радостью будут возрастать эти плоды. Рост приходит тогда, когда ты создаешь правильные условия. На своем участке я посадил около 60 деревьев. Между прочим, более 40 выжили. Это хороший процент. И я много сил и времени посвятил тому, чтобы ухаживать и вырастить эти деревья. Когда ты что-то выращиваешь, развивается терпение и упорство. И это очень важно, потому что в духовной жизни происходит то же самое. Забота о почве сердца принимается и благословляется Богом. Между прочим, Дух Божий укореняется, и ты начинаешь приносить плод Духа, а именно радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и даже воздержание. Мне нравится ухаживать за своими деревьями. Я их очень часто подрезаю, я просматриваю, чтобы каждая ветка была очень красива и не мешала другой. И, вы знаете, некоторые деревья растут хорошо. И когда они тянутся вверх, там уже выше им сорняки не помеха. Если ты, мой друг, хочешь расти духовно, пусти корни глубоко в почву Слова Божьего. Тянись вверх, не позволяя дьяволу похитить Слово Божье из твоего сердца. Не будь поверхностным, чтобы испытания не отвратили тебя от любящего Бога. И не позволяй заботам жизни, этой мирской жизни, развлечениям и суете задушить духовную жизнь тебе. Друг, тянись вверх к Иисусу Христу, который умер за тебя. Смотри вверх и позволь Богу вырастить тебя. Позволь Богу подготовить тебя к вечности с Ним. Подзаботься о том, чтобы читать Библию, выделяй время и каждый день читай, исследуй, да просто учи тексты библейские наизусть.

0: И ты приготовишь такую почву, глубокую почву в сердце своем. И тогда будет обильный урожай. Я приглашаю тебя, мой друг, к молитве. Мы обратимся к Господу, чтобы Он благословил возделывание той почвы, которая у каждого из нас есть. Помолимся. Добрый Господь, мы очень благодарны Тебе за эту чудесную притчу о сеятеле, который сеял добросовестно и честно это семя для каждого из нас. Мы знаем, Боже, что Слово Твое, попадая в наше сердце, находит отклик. Но помоги нам, Господи, не отвлекаться. Помоги нам, чтобы житейская рутина этой жизненных волн не сбивала нас с толку. Господи, мы очень просим Тебя, чтобы сорняки не заглушали жизнь каждого из нас, чтобы мы не засоряли свою речь недобрыми словами, чтобы мы не отвлекали свой взор от Тебя самыми разными прелестями этого мира. Господи, помоги следовать за Тобой. Помоги, чтобы наша любовь была настоящей. Помоги, чтобы возделывание нашего поля, поля нашего сердца, было вместе с Тобой. Мы очень хотим, чтобы Ты руководил всеми процессами в нашей жизни. Спаси, дорогой Господь, от зла, от греха, и прославься в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Дорогие друзья, до новых встреч в эфире.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Представьте себе, что вы учитесь в институте. И вы уже на четвертом курсе, и в этом году у вас государственный экзамен по английскому. Английский является самым нелюбимым вашим предметом. И вот вы приходите на первую пару в новом учебном году, и преподаватель приветствует вас и просит у вас зачетки, чтобы вы сдали ему зачетки. И вся группа сдает зачетки преподавателю, и в конце урока зачетки обратно раздаются, вы открываете ее и видите, что там стоит зачет. И не просто зачет, а там стоит пятерка по государственному экзамену. То есть в начале года на первой паре преподаватель вам поставил пятерку по тому предмету, который является у вас самый нелюбимый. Вы бы радовались или нет? Ну, конечно, вы радовались. Но хотел бы задать немножко другой вопрос. Скажите, пожалуйста, весь оставшийся год усердно вы учили бы английский или нет? Ну, если быть честным самим с собой, то, наверное, многие скажут, ну, наверное, нет. А зачем учить английский, если тебе уже стоит пятерка? Вы знаете, многие христиане поступают примерно так же. Они говорят, а зачем соблюдать закон, а зачем что-то как-то жить, вот если Бог тебя уже спас?

Потому что мы говорим о том, что спасение Божие, оно по благодати и по вере. Я уверовал в Господа и получил спасением. И подтверждением являются библейские тексты, которые говорят, апостол Павел в Галатам пишет о том, что закон был детоводителем ко Христу. Я пришел к Господу, то есть детоводитель – это тот, кто приводит ребенка. И все, и роль закона выполнена. В другом месте написано о том, что конечная цель закона – это Христос. То есть конечная цель закона – это Христос. Зачем соблюдать что-то, если Бог сам говорит о том, что этого делать вроде бы и не надо? Как в этом разобраться? Интересная, актуальная тема, о которой сегодня мы поговорим широко. Потому что Священное Писание предлагает нам говорить широко на эти темы. Потому что если мы будем узко брать один или два текста и на нем строить свое богословие, то тогда мы абсолютно неверно поймем замысел Божий и в конечном счете потерпим поражение и урон. При рассмотрении плана спасения мы можем увидеть, что он достигает, или планом спасения Бог достигает определенных целей. У Бога есть цель в реализации плана спасения. Бог желает восстановить образ Божий в человеке, в полноте дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был представлен в истинном свете. В истинном свете, каковым он и является, любящий, долготерпеливый и многомилостивый. И именно вот эти три этапа в Священном Писании определяют то богословие плана спасения. И если вы будете исследовать Священное Писание, то вы увидите, что именно три раза в Священном Писании сам Бог говорит «совершилось». Совершилось, совершилось, совершилось, определяя и ограничивая три этапа плана спасения. И первый раз, когда Бог сказал «совершилось» на кресте, когда Иисус умирал, Он сказал «совершилось». Он принес жертву, принимая которую человек получает оправдание. Мы можем сказать «да» и «аминь». Бог заверил нас, что мы приняты. Он избавил нас от страха, чтобы продолжить свой замысел в отношении каждого из нас. Хотел бы задать вопрос, а зачем учить английский? А есть ли какая-то ситуация, в результате которой вы бы продолжали учить английский, несмотря на то, что вам поставили пятерку. Когда эту историю я применил к себе и подумал, а в каком бы случае я продолжал учить английский, ну, для себя я нашел такой ответ. Если бы моя девушка, которая нравится мне, разговаривала по-английски, то, несмотря на то, получил я оценку или не получил, я бы все равно продолжал учить английский, потому что я хочу общаться с ней. То же самое происходит и в отношениях с Богом. Если мы хотим общаться с Богом, с нашим Творцом, если мы хотим развивать эти отношения, то вне зависимости от того, какой статус мы имеем в глазах Бога, мы будем продолжать общаться с Ним и продолжать сотрудничать с Ним в том замысле, который Он имеет в отношении нас. Итак, в Библии написано «оправдавшись верою, имеем мир с Богом». Имеем мир с Богом. Мы дали Ему право на самого себя. Царство Божие внутри нас есть. Мы впустили семя Божие, и Он в нас, так как Он имеет уже право, мы Ему дали, Он начинает в нас могущественно совершать дальнейшие свои действия. Продолжает нас спасать, достигая своих целей, восстанавливать нас, образ Божий. Поэтому текст из послания к филиппийцам очень подходит к этому периоду плана спасения со страхом и трепетом. Совершайте спасение свое. Будучи спасенными, совершайте, продолжайте участвовать в плане спасения, потому что Бог имеет о каждом из нас великий замысел. Не только желает нам дать право на небо, но и желает нас сделать способными жить на небесах, чтобы у нас были те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. Те же самые чувствования, апостол Павел пишет в послании Филиппам в 4 уже главе. Те же самые чувствования хочет, чтобы Господь, чтобы они были у нас. И хотел бы спросить сегодня всякого слушающего эти слова, а как вы думаете, какие сферы жизни нуждаются в изменении у вас? Ну, какие сферы жизни нуждаются в том, чтобы они были изменены и преобразованы Господом? Вы знаете, грех исказил все сферы жизни, и поэтому все сферы жизни

Они нуждаются в коренном изменении. И Бог начинает совершать эту работу в каждом человеке, кто принял его своим спасителем. В питании, в одежде, в музыкальных пристрастиях, в речи в своей, в отношениях. Все, все исковеркал грех, и поэтому Дух Святой начинает совершать великую работу преобразования. И Духом Святым человек наставлен, и ему открывается в Слове Божьем каждый день те или иные грани, которые Бог хотел бы видеть в его жизни, и человек с радостью откликается. Вот этот путь сотрудничества, который Священное Писание называет освящение. Со страхом и трепетом совершайте. Воля Божия есть освящение ваше. Вы знаете, многие деноминации имеют тенденцию не рассматривать это вообще. Но есть деноминации, которые определяют и обозначают, и показывают важность этого этапа плана спасения, и делают его доктринальными, определяя как возрастание во Христе, возрастание в вере. И дай Бог, чтобы сегодня мы могли смотреть на план спасения намного шире, чем в узком спектре понимания многих людей. А как у вас, дорогие? Как ваше освящение сегодня происходит в вашей христианской жизни? Вы знаете, я скажу о своей жизни, короткий может быть опыт, да, один из многих опытов, когда в своей жизни я увидел, что то, что я совершал, оно не угодно Господу. Бог, это стыдно мне становилось за то, что я делал вчера еще. И я с радостью говорил: Господи, спасибо за то, что ты мне открыл лучший путь. И поэтому девиз христианина: сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Если ты встречаешься с христианином и видишь, как, и спрашиваешь его, как твоя жизнь, а он говорит: да ничего, нормально, уже как бы 2 года, все хорошо, все стабильно, ничего не меняется. Я всегда говорю такому христианину: я буду за тебя молиться. Почему? А потому что Священное Писание говорит по-другому. И когда мы читаем в послании Петра эту лестницу Петра, те благодетели, которые должны возрастать, то апостол Петр пишет: если в вас это есть и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А если во мне это есть, но не возрастает, то тогда я потеряю то, что у меня есть. Об этом определенно говорит Священное Писание. Поэтому Священное Писание говорит: пища не приближает нас к Богу. Да и аминь. В вопросах спасения в смысле или в части покаяния, оправдания, едим ли мы, не едим, какая разница? Разбойник на кресте, он принял Господа своим спасителем и получил заверение: будешь со мною в раю. Я не знаю, что он там кушал. Да, какая разница? В вопросах оправдания вопрос пищи вообще не стоит. Но наступает момент в нашей христианской жизни, когда Духом Святым Бог просвещает очи ума нашего и говорит нам о том, что мы храм Божий, и поэтому Бог желает, чтобы мы сохраняли его и содержали его в чистоте. И тогда вопросы лучшего питания становятся для нас не главными, но одними из вопросов, которые мы начинаем рассматривать в своей христианской жизни. Поэтому я хотел бы и смею утверждать о том, что вопрос питания – это не вопрос спасения. Это плод спасения. Когда в результате спасения мы начинаем серьезно рассматривать все сферы нашей жизни, и в том числе и вопрос питания, как один из вопросов, которых множество. В чем мы ходим, как мы говорим, что мы поем, что мы говорим, что мы кушаем. Это все те вопросы, которые Бог желает отредактировать, восстановить свой замысел в каждой части этого вопроса, в каждом из нас. Это благословенный путь, которым идут христиане. А другие люди говорят: зачем ты все это, напрягаешься? Живи спокойно, Бог тебя любит. Но, понимая замысел Божий, мы понимаем, что только с Божьей помощью Бог может довести нас до совершенства. Глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку, что Бог приготовил для меня во мне самом. Потому что человек, Бог желает отпечатать себя в каждом из нас. Желает отпечатать себя в каждом из нас. И во всем так. Поэтому примеряются сложные тексты, примеряются, богословие становится понятным и логичным,
и

Человек живет спокойно, понимая волю Божью. Что же происходит в результате, когда этот путь человек преодолевает? Вы знаете, это как ступенечки такие, это как лестница, по которой человек восходит. И каждый из нас находится на какой-то ступенечке сегодня. У каждого из нас есть своя мера веры. И то, что сегодня посильно мне, не посильно другому. И то, что сегодня посильно другому, не посильно мне. И мы очень часто склонны сравнивать себя с другими людьми. «Не, я так не могу. Не, у меня так не получится. Не, он такой». Или наоборот, он такой, а я вот такой. Вы знаете, однажды я слышал эту историю. Один служитель, Сергей его звали, потому что он ушел уже в вечность. Он приехал на конференцию. И на этой конференции было много людей из разных стран. И здороваясь с одной из делегаций из Филиппин, он здоровается с девушкой, и девушка протягивает ему левую руку. Он удивился, поздоровался с ней левой рукой, а потом спрашивает: «А почему ты поздоровалась со мной левой рукой? У вас так принято?» Она поднимает хитон своего платья, своей одежды, и он видит, что там нету кисти. Он говорит: «Что-то произошло, что случилось?» Она говорит: «А мне за Христа отрубили. Приехали люди, вытащили меня из дома, положили меня на камень и сказали: если отречешься, то мы тебе оставим руку, если нет, мы тебя отрубим». Я не отреклась. Этот служитель на завтра должен был говорить слово. И он сказал: «Я понял, что мне нечего говорить». Во свете этого опыта этой девушки, ее вера, она меня потрясла. Я понял, что у меня нету слов. Я не знал, что говорить. Я пошел в номер и всю ночь плакал. Я находил тысячи оправданий для того, чтобы моя рука в такой ситуации была сохранена. Я играю на гитаре, езжу, помогаю людям. Но это были слабые утешения. И утром пришел ответ от Господа. Как всегда, в вене тихого ветра. И она бы не смогла. Но я был с нею. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не сравнивайте себя с другими, дорогие мои. Бог желает, чтобы мы сегодня сравнивали себя с самими собой, но вчера, позавчера и третьего дня. Сравнивайте себя с самими собой, не надо сравнивать с другими. И тогда мы увидим, стоим ли мы на одной ступенечке или нет. А может быть, мы уже 5 лет на одной ступенечке стоим. И в нашей жизни нету никакого движения вверх, чего так хочет Господь. Это очень важные моменты. Бог желает восстановить разум человека. И вы знаете, вот эта высота, в которой Бог нас движет, к той высоте, высота, к которой Бог нас движет, Священным Писанием определяется одной фразой. Ум Христов. Бог желает, чтобы каждый из нас имел ум Христов. Что это значит, ум Христов? Приведу пример. Вы знаете, много раз я слышал проповеди о том, что на небе будет 3 удивления. Ну, как я сюда попал, как он сюда попал, и почему вот этот человек туда не попал. Ну, интересный как бы замысел, интересный ход мыслей, но лично я убежден, что таких вопросов на небесах не задаст ни один человек спасенный. Стефан, первомученик, представьте себе, в вечности он открывает глаза, поворачивает голову и видит рядом с собой Савла, который, по сути, сторожил одежды, пока побивали Стефана, и был тем, кто инициировал его побитие. Как вы думаете, что Стефан скажет Господу? 2 варианта ответа. Первый вариант. «Господь, я что-то не понял. Может быть, у тебя какая-нибудь страничка залипла там в твоих памятных книгах? Давайте посмотрим этот день. Почему этот человек здесь?» Многие могут задать такой вопрос, да? Но есть другое состояние ума, ум Христов. «Господи, как ты велик! Этого человека, который меня и многих других, ты своей любовью спас, и сегодня он со мной в вечности. Господи, как ты велик! Слава тебе, Господь, и величие!» Вот это состояние ума возрожденного человека Бог желает отпечатать сегодня в моей повседневной жизни. Чтобы я так относился к ближнему своему, так относился ко всем ситуациям, чтобы я не ругал, не хамил, не удивлялся, не задавал Богу вопросы, а удивлялся Божьей благодати и милости. Бог желает, чтобы мы имели такое состояние ума здесь и сейчас в грешной плоти. Вот его замысел в отношении 144 тысяч людей, взятых от земли. Этого сонма, да, людей, которые будут в грешной плоти в совершенстве и в полноте отображать
его характер, в которых он запечатлит себя, которые позволят ему это сделать. Поэтому в Библии написано: не оскорбляйте Духа Божьего, которым вы запечатлены, не отвергайте его, когда он призывает вас менять свой образ жизни, свои манеры, свои одежды, свое питание. Почему? Потому что не вечно Духу Святому быть пренебрегаемым. Потому что на 150-й раз или на 200-й раз Бог уже согласится с нашим выбором.

людей вообще достичь этого? Видим ли мы в Священном Писании примеры таких людей, которые так жили? И вы знаете, один из примеров в Священном Писании записан в книге «Исход», когда Моисей ввел народ из египетского рабства. И в этом пути он, народ не понимал его и очень часто хотел побить. И наступил момент, когда Господь сказал: «Я уничтожу этот народ, а и от тебя произведу новый народ». И что говорит Моисей? Многие люди, читая или как бы вспоминая по памяти, они говорят, что Моисей сказал: «Если ты их уничтожишь, то и меня уничтожь». Но если мы будем внимательны к Священному Писанию и будем внимательно читать, то мы там прочитаем следующее: «Если ты их уничтожишь, то и меня вычеркни из книги жизни». Вы понимаете состояние ума этого человека? Многие люди готовы умереть, чтобы получить вечность, а этот человек был готов отказаться от вечности, если это поможет тем, кто его хотел побить камнями. Вы понимаете это или нет? Вот это состояние ума. В другом месте апостол Павел в послании к Римлянам в 9 главе он пишет: «Ради братьев, родных мне по плоти, я готов быть отлученным от Христа». По сути, он говорит ту же самую мысль. «Меня они побивают, братья, родные по плоти, а я готов лишиться вечности, если им это поможет». Вы понимаете, до какого состояния Бог вырастил в Павле, в Моисее красивую личность, которая отобразила, по сути, то, что произошло однажды на Голгофе, когда Иисус говорит: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Отобразить отображение Бога в каждом из нас. Вот замысел Творца. Это высота или безумие? Этот вопрос всегда будет стоять в жизни каждого человека. Потому что Священное Писание говорит о том, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Я очень хочу, чтобы для каждого из нас это оставалось большой высотой, потому что Бог желает дать человеку счастье. Вот когда человек проходит этот путь и ощущает в себе это желание, это отсутствие ненависти, желание заступиться за людей, в этом он уподобляется нашему Господу и Спасителю. Вы знаете, вот это состояние ума победителя. Еще немножечко хотел бы сказать и об этом. И взять пример спорта. В спорте есть команды, которые очень тяжело победить. Даже когда они играют в самом слабом составе, лидер заболел, травму получил, что-то еще произошло, дисквалифицировали кого-то. Есть команды, которые очень тяжело победить. Почему? Потому что у них состояние ума победителей. Вот ты, остается играть минута, ты проигрываешь 10 очков в баскетболе. Можно ли за минуту отыграть 10 очков? Не знаю, да? Не факт. Есть команды, которые смиряются, есть команды, которые борются, до конца борются. Есть такое состояние, я чувствовал его, потому что занимался долгое время спортом. Я чувствовал это состояние. Когда ты остается 10 секунд, но в уме своем ты не согласился еще с тем, что уже вот грозит. Звучит свисток, ты уже проиграл, но ты в уме своем не согласился с тем, что уже произошло. И команда сидит в раздевалке, тишина, игроки, тренер, массажист, доктор, администраторы, водители, все сидят. Как это могло случиться? Я не могу в это поверить, даже когда это произошло. Но есть другое состояние ума. Ты еще не упал, еще не согрешил, но ты уже вспомнил все тексты, что нет праведного ни одного, что он, будучи верен и праведен, простит нам. То есть мы уже себе соломки начинаем стелить еще до того, как мы упали, оправдывая свое будущее падение. Поэтому наш грех или грех созревает в мыслях, когда мы даем ход мыслям вот этим лукавым, и эти лукавые мысли подкрепляем Священным Писанием.
В баскетболе есть команда, такая великая, Чикаго Буллс. И там был лидер Майкл Джордан, и они становились шестикратными чемпионами NBA. И в команде Чикаго Буллс, когда была последняя атака, когда счет был ровный, или Чикаго Буллс проигрывали, и нужно было вырвать победу, команда Чикаго Буллс всегда играла на Майкла Джордана. Тренер был тайм-аут, сажал команду и говорил: мы играем третью комбинацию, или четвертую, или пятую. Этих комбинаций много, все знают,

куда бежать в этот момент. Вот, и всегда выводили на бросок Майкла Джордана. Как вы думаете, противники знали, на кого играть будет эта команда? Конечно же, знали. Джордана держали за руки, за ноги, за голову, за трусы, за все что угодно, а он все равно забивал. За 14 лет своей карьеры он 25 раз приносил победные очки. Вы понимаете состояние ума этого человека? Ни доли сомнения в том, что он может промазать. Апостол Павел, обращаясь к верующим в Коринфе, он говорит: «Я бегу не так, как Джордан, но бьюсь и веду свой кулачный бой так, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы понимаете, какую планку он взял для себя? И поэтому он дерзновенно говорит со слов Священного Писания, обращаясь к верующим: «Подражайте мне, как я Христу». Это великое благословение – осознавать сегодня, что в Божьем плане у Бога есть сегодня замысел намного больше и дальше простирающийся, чем просто дать человеку право на небо. А будет ли нам там комфортно? Представьте себе человека, который всю жизнь просидел в казематах, который никогда не видел белого света, и представьте, что его вот достали, одели ему костюм, одели ему галстук и посадили в ресторан с профессорами, пообедать. Как вы думаете, комфортно там ему будет или нет? Я думаю, что он посидит несколько минут и скажет: «Ребята, меня отведите к своим, пожалуйста. Мне там лучше». Вот Бог не желает такого. Я читал одно произведение, когда одного математика, профессора украли и просили за него выкуп. И чтобы он там не возмущался, ему одели виртуальный шлем, где он в нем падишах гарема, и опустили его в помойную яму, он в канализации сидит. И вот в конце этой истории спасают этого математика, достают его из помойной ямы. Он весь грязный, весь вонючий, снимают с него шлем и говорят: «Вы свободны». А он говорит: «Оденьте мне обратно». Мне кажется, многие из нас сегодня вот в этом состоянии находятся, вот, не понимая замысла Божьего, что Бог желает восстановить в нас образ Божий. И даже тогда, когда это произойдет, закончился ли план спасения у Бога, достиг ли он всех целей, образ Божий восстановился отчасти, потому что тело еще требует своего. И только в первом послании к Коринфянам апостол Павел в 15 главе отображает вот этот замысел Божий. Вдруг во мгновение ока тленное облечется, станет нетленным, и смертное бессмертным. Именно во второе пришествие Бог даст нам новую плоть всем спасенным, для того, чтобы этот конфликт исчез, чтобы еще и еще приблизить человека к тому славному моменту, когда Бог может сказать: план спасения закончился. Поэтому даже второе пришествие Христа не является окончанием плана спасения. И мы встречаем в Священном Писании много событий, которые должны произойти уже после второго пришествия. И в этих событиях Бог тоже достигает своих целей. Поэтому второе пришествие Христа – это тоже этап, важный этап плана спасения. Тот этап, который сегодня ждут с нетерпением многие люди – все люди, которые уверовали во Христа, ждут этого момента. Почему? Потому что тогда закончится конфликт плоти и духа. Тогда люди скажут: вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. И много текстов Священного Писания говорят именно об этом славном событии, которое произойдет. Но в Божьей воле это не конец. Нужно еще уничтожение греха, нужно еще восстановление, оправдание характера Божьего, и Бог дальше совершает свое дело для того, чтобы однажды вся вселенная, все жившие, живущие, все земное и поднебесное могло сказать: «Велики и чудны дела твои, Божий Вседержитель. Праведны и истинны все дела, которые ты совершал», чтобы вся вселенная могла это произнести, видя, как Бог совершает свой план спасения во всей полноте. Я хотел бы, чтобы мы так размышляли. И апостол Павел говорит: так мыслите. А если кто-то чего-то не понимает, то и Бог вам откроет. Не переживайте, но не останавливайтесь. Двигайтесь вперед. Пусть Господь вас благословит сегодня. Всех, кто принял Господа своим спасителем, пойти по этому пути.

не останавливаться и в своей жизни почувствовать, испытать, ощутить великую силу перемен от благодати Божией, которую Бог сегодня посылает каждому из нас. Аминь.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Наверное, каждый, кто видел калана или морскую выдру, согласится с тем, что это очень обаятельный зверек. Каланы любят плавать на спине. Они умеют добывать мясо моллюсков из раковины с помощью камней. А еще они иногда перед сном заворачиваются в водоросли, чтобы их не унесло течением. Об этом симпатичном зверьке нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Я когда смотрю на выдру в зоопарке, ну или, может быть, видео где-то вижу, мне кажется, что у этого зверя каждый день праздник. Вот они всегда веселые, всегда плавают, ныряют, резвятся, и никаких проблем у них нет. Это правильное впечатление.
1: Ну, в зоопарке, может, и нету проблем, а в окружающей среде, в природе, там жизнь, конечно, у них достаточно
0: суровая,
1: да, борьба за выживание, поиск пищи, это, конечно, их очень
0: утруждает.
1: Да. Утруждает.
0: То есть они далеко не такие веселые, как кажутся человеку.
1: Конечно, выдры, они по внешним как бы, поведению, они кажутся очень веселые. И действительно, они очень азартные животные.
0: Ну да, они такие всегда бодренькие.
1: Да, потому что они в основном это социальные животные. И, конечно, живя рядом со своими собратьями, они общаются между собой, играют. И даже взрослые играют. И это позволяет им развивать некоторые способности, которые им помогают дальше. А выживать в природе.
0: А какие способности?
1: Ну, прежде всего, выдры оттачивают свои навыки, которые им помогают для охоты на морских ежей, на рыбу. Это прежде всего, вот выдра должна научиться собирать нужные камни определенного размера, определенного

0: как бы сказать, величины для того, чтобы этим камнем потом вот орудовать для добычи себе пищи.
1: Я вот видела фотографию, где выдра держит в лапе камень, а у нее пальцы коротенькие, не как у обезьяны, не как у человека. Как? Там еще перепонки, наверное, какие-нибудь. Как она может камень-то держать?
0: Ну, конечно, это водное животное, поэтому перепонки обязательно должны быть. Но у выдры есть такая способность как бы втягивать когти внутрь лапы. А когда ей нужно, она их расправляет, и здесь уже такая достаточно увесистая лапка.
1: То есть длинные уже.
0: Да, длинные когти, которым она легко держит камни.
1: И как легко ей дается вот это вот искусство? В детстве они, наверное, не умеют, да? То есть их учат кто? Родители, наставники?
0: Да, конечно. Наблюдая за своими родителями, за бабушками, там, за дедушками, за родственниками, они учатся, оттачивают вот это мастерство. Конечно, с первого раза, наверняка, как и когда мы с вами были маленькие, мы не знали, как даже ручку держать. Вот. И со временем мы уже этому научились. Так и они, собирая камни, допустим, возьмут не тот камень, ну не получится того же самого ежа как бы разломать и достать оттуда мясо. Ну, голод подталкивает к тому, чтобы учиться
1: в следующий раз
0: быть сообразительным.
1: Получится. А кого они едят? Морских ежей, рыб, я так
0: понимаю? Да, конечно. Прежде всего, вот именно у морских выдр, у каланов, эта пища, это морские ежи. Ну, конечно, выдра очень любит и рыбу. Ее
1: ну,
0: вот основная
1: да,
0: пища.
1: Про речную я вот знаю, что речная рыба.
0: Да, моллюсков они обожают. И тем самым они вот не только их любят кушать, но они, конечно, этого не осознают, но Творцом была заложена в них способность контролировать численность этих животных. Ну, прежде всего, морских ежей и моллюсков. Да, ну вы, наверное, спросите, а зачем же их контролировать? Жили бы
1: да,
0: сами.
1: Спрошу. Да, спрошу. Кому они мешают?
0: Они мешают прежде всего, вот как ни странно это звучит, именно сами себе.
1: Ежи?
0: Да. Когда ежи...
1: Они колют?
0: Когда ежи, их становится много, они едят все подряд. Ну, все водоросли, которые...
1: Я, вот, Дарья, простите, я знаю, что это такая колючая штука, морской еж, да? Но я не знаю никак, они двигаются, они ползают, что они, как они ползут и все едят вокруг себя?
0: Конечно. Вот, допустим, вы знаете морских ежей, есть также морские звезды. Вот это именно те животные, которые после себя оставляют, можно сказать, голые камни, голые, все дно голое, они едят все подряд.
1: Как саранча.
0: Да, прежде всего, это у них водоросли. Все, что вот травянистые, они очень обожают. Ну, и тем самым они могут, естественно, навредить сами себе, когда съедают большие площади тех же водорослей, они остаются уже голодные.
1: Ну и пусть они съедят слишком много. Их останется зато потом меньше. В следующем году поколение будет уже уменьшено. Кому они этим повредили?
0: Ну, конечно, сами-то они этого не осознают, но Творцом была заложена такая способность, как баланс в окружающей среде. Дело в том, что вот выдры, они контролируют именно численность морских ежей, а морские ежи, соответственно, уже являются такими вот животными, которые... Если их численность контролируют, они не мешают другим животным.
1: А каким другим?
0: Допустим, это была вот раньше известная морская корова, это стеллара.
1: Это что-то типа тюлени, да?
0: Такой? Да, это такой тюлень, как бы ну, большой, это млекопитающее животное. Оно паслось на дне водоемов, прибрежной зоне, ело себе траву, никого не трогало. Но дело в том, что вот когда люди начали в 19 веке уничтожать выдр, прежде всего за их мех. Мех у них очень теплый. Они существенно сократили численность этих животных. И выдры, они, ну, как бы их стало меньше.
1: А ежей
0: стало больше. Ежи начали активно есть эти водоросли. А морская корова, она не может противостоять ежам. И, к сожалению, вот осталась голодной. Вот. И, ну, еще и люди, конечно, здесь способствовали. Ну, вот основная причина это вымирание. Это то, что вот они остались без пищи.
1: То есть интересная цепочка. Калан, еж, морская корова.
0: Да.
1: А скажите, пожалуйста, а в самом строении вот этой морской выдры есть что-то интересное, особенное?
0: Ой, давайте мы сейчас с вами посмотрим на эту фотографию и начнем с вами с головы. Что интересно, морская выдра – это прежде всего вода.

0: животные. Ну и для того, чтобы жить в воде, у нее есть нос, да, вот как и всех у нас, но он имеет клапаны. Также и уши имеют клапаны, и когда морская выдра, она погружается в воду, все клапаны закрываются.
1: То есть у нее герметичный получается,
0: да,
1: такая?
0: Да, как подводная лодка, когда она опускается на дно, то все люки закрыты, вода уже сюда не может попасть. Ну и, конечно, выдра, она охотится как ночью, так и днем. Вообще это, конечно, ночное животное.
1: А почему она так часто охотится? И ночью, и днем.
0: Ну, ее подстегивает ее аппетит. Она очень любит кушать.
1: Покушать.
0: Да, она очень любит кушать. Ну и прежде всего то, что она живет в воде, которая достаточно очень холодная. Ну и, как вы понимаете, для того, чтобы жить в этой воде, температура тела должна быть всегда высокой и постоянной. Ну и для этого она должна питаться.
1: Ну понятно, внутренние резервы энергии поставлять.
0: Да. И вот мы с вами видим, что морская выдра, она прежде всего как вода. Водное животное, но вода не всегда бывает же ясная и светлая. И иногда бывает и там, прежде всего, ночью темно.
1: Ну да, ночью надо видеть.
0: Вот. И мутная иногда бывает вода. Ну и как же вы, наверное, скажете, как же выдра, она умудряется там еще так охотиться?
1: Ну не знаю, может, у нее как у кошки глаз устроен, что она в темноте это видит.
0: Ну да, конечно. У кошки глаз устроен так, что ночью она способна улавливать даже мельчайшие, как бы сказать, пучки света. И тем самым ну, у нее в голове создается картинка. А наши выдры, они тоже такие. У них очень сложно устроены глазки. Их глаза имеют такие, знаете, хрусталики. Они отличаются от наших хрусталиков. Дело в том, что... преломляясь, они способны видеть и днем, и ночью.
1: То есть у них вот как-то это кривизна хрусталика, да?
0: Да, кривизна хрусталика меняется, и также она спокойно выныривая из воды, она уже способна видеть.
1: То есть она переключается быстро,
0: да,
1: раз?
0: Вот как, допустим, фары машин, ближний, дальний свет.
1: Ну,
0: также
1: понятно.
0: И выдра, она спокойно может переключаться. Но вот если мы с вами дальше посмотрим, то лапы, они имеют, как вы видите, перепонки между пальчиками.
1: Да.
0: Это, конечно, вот как водолазы, используя ласты, могут развивать большую скорость под водой, также и наши выдры. Они способны легко развивать скорость благодаря перепонкам.
1: Они быстро очень плавают? Какая у них скорость?
0: Конечно, выдры очень быстро плавают.
1: Ну, в принципе, и рыбу-то надо догонять.
0: Конечно, рыбу они не то чтобы соревнуются с ней по скорости, они ее обманывают. Это же стайные животные, они ее загоняют в те места, где воды меньше, то есть это мили какие-то, да, неглубокие места, и там они легко с этой рыбой расправляются. Ну а дышат они, вернее, не дышать они могут только 2 минуты.
1: То есть они ненадолго, не глубоководные ныряльщики,
0: ну,
1: да?
0: Ну да, такие вот они. Ну, а вот хвост у них, смотрите, он очень интересный. А хвост у выдры, он на конце он суженный, а вот здесь мы видим с вами,
1: у основания.
0: Да, у основания он более широкий и тоже является таким вот как рулем во время плавания. То есть выдра легко может как бы быстро менять траекторию,
1: высокую, да,
0: да? Маневренность. И, соответственно, тоже помогать им при плавании.
1: А на суше они ведь, наверное, довольно неуклюжие, да?
0: Ну, на самом деле выдра на суше может развивать скорость до 30 км в час.
1: Неплохо, а у него лапки ведь коротенькие.
0: Да, лапки короткие, но как вот мы знаем, что выдры, они относятся к семействам куньих. А куни, вы знаете, это такие вот горностаи, допустим.
1: Да, соболь.
0: Да, соболь. Угу. Они достаточно шустрые, проворные.
1: Ну да, они как-то складываются на бегу.
0: Да, и это им помогает. Ну и что интересно, вот мы недавно с вами сказали, что выдры, они были уничтожены почти что в 19 веке
1: людьми.
0: Охотниками. Да, охотниками, именно из-за шкуры. Шкура выдры, она очень плотная. И вот на одном квадратном сантиметре может умещаться до 200 волосиков.
1: Это очень много, да?
0: Это очень много. Ну, представляете, это один квадратный сантиметр. А что же говорить про всю площадь выдры?
1: Ну, да.
0: И волосики выдры, они имеют такие между собой как бы насечки. То есть каждый волосик, он прикрепляется к другому. И вот создается вот наподобие, как бы вот они между собой переплетаются.
1: Угу. То есть благодаря этому воздух не проникает. Нет, наверное, воздух-то проникает, а вот вода, наверное, не проникает, да, внутрь?
0: Конечно.

0: Именно воздух помогает выдрам сохранить тепло, потому что они не имеют подкожного жира у себя.
1: А почему?
0: Ну, вот так
1: не
0: вот
1: повезло
0: они
1: им,
0: созданы.
1: Да? А, ну они же зато хорошо едят.
0: Они хорошо едят, конечно. И зимой и летом они постоянно находятся в состоянии поиска пищи. Вот. Ну, конечно, зимой они проделывают большие путешествия в поисках пищи, потому что где-то вода замерзает, и приходится искать эту пищу. Вот. Ну, а воздух, который находится внутри шерсти выдр, он помогает сохранить тепло.
1: Угу. А вот у них тело, значит, покрыты густым мехом, а лапки, как они не отмораживают себе лапы, если там подкожного жира даже
0: вы
1: нет?
0: Вы правильно заметили, что на лапках-то очень мало шерсти. Дело в том, что выдры, они очень долго проводят, почти что всю свою жизнь они проводят в воде. Ну и, конечно, вода холодная, иногда ледяная. Нам с вами там долго не протянуть
1: нам
0: в этой воде.
1: Нам там не протянуть, да? Это верно.
0: Мы не сможем долго плавать, так как они еще и резвятся. Ну вот, как здесь мы с вами видим, что выдра, она чаще всего, вот, когда не охотятся, они плавают на спине. Также и детеныши,
1: то есть,
0: они
1: держат именно, на спине. То есть это им не то, чтобы нравится плавать на спине, так они лапы греют, да?
0: Да, они высовывают лапы, передние, задние, и, соответственно, они не намокают в воде, вот, и не охлаждаются. И помогает, вот именно это свойство помогает выдрам сохранить тепло.
1: Замечательно. Дарья, скажите, пожалуйста, вот на основании чего, ну, я не знаю, в строении выдры или в ее поведении, мы можем судить о том, что этот зверь был сотворен Богом, а не произошел в результате эволюции?
0: Ну, конечно, мы сейчас с вами отметили, вот начиная от головы до хвоста, такие вот особенности строения выдры. Это нос, это уши, которые имеют клапаны, это глаза, которые имеют хрусталик такой вот необычный.
1: Вот строение шерсти, да?
0: Да, имеют строение шерсти, очень плотный мех, лапы, которые имеют перепонки, и, конечно, хвост. Ну, и мы понимаем, что с вами теория эволюции, она говорит о том, что каждое животное получала какие-то особенности строения в процессе там миллионов лет.
1: Да, отбора, естественно.
0: Да, тысячи лет. Ну, и как вы понимаете, что в условиях жизни, допустим, в таком вот суровом климате, как, допустим, Аляска, вот чаще всего выдры там можно встретить, пока у тебя появится нужный хвост, пока появится нужная шерсть, то можно уже
1: и виду этому исчезнуть.
0: Да, и исчезнуть. Конечно, как мы с вами видим, не только особенность выдры в строении ее. Именно мы говорим о том, что Бог именно сотворил выдру. Но еще главное отметить и то, что Бог именно выдру поместил в нужное место. Вот мы сами с вами говорили о том, что когда была почти что уничтожена выдра, то полчища морских ежей, они уничтожали большие площади водорослей. Ну, да. И, соответственно, та же морская корова Сцеллара, она вынуждена была голодать. Вот. Но здесь мы с вами видим именно экологическую проблему. То, что Господь, Он изначально поставил все в нужное место на нашей земле. И вот, к сожалению, человек, когда бездумно вторгается в окружающую среду, он нарушает этот экологический баланс и приводит к гибели некоторых животных. Ну а, соответственно, потом гибнут и другие животные, которые зависят от этих же самых животных, от, допустим, от выдры. Вот что мне хотелось бы сказать по этому поводу.
1: Дарья, спасибо вам большое за интересный рассказ. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго. До свидания.

Взгляните на этого миниатюрного робота. Благодаря искусству инженеров он может продержаться в воздухе до 11 минут. Однако вот эта природная машина гораздо более впечатляющая. Она не нуждается в идеальных погодных условиях,

Ей не требуется аккумулятор или оператор, но при этом в воздухе она остается гораздо дольше. Эта колибри способна летать целых 18 часов в сутки. Это поразительно. Однако гениальность биологических механизмов колибри простирается гораздо дальше способности к длительному полету. Например, у нее один из самых высоких уровней метаболизма в животном мире. Эта неутомимая кроха ежедневно поглощает количество пищи, вдвое превышающий вес собственного тела. Долгое время считалось, что язык колибри работает подобно простой питьевой трубочке. Однако теперь известно, что он представляет собой намного более сложный механизм. Он оснащен парой узких трубочек, способных проникать глубоко в цветок. Эти трубочки состоят из рядов, представляющих собой эластичные клапаны, каждый из которых прикреплен к единому стержню. Когда птица не ест, клапаны, подобно петелькам для одежды, компактно помещаются в клюве. Но когда начинается процесс питания, язык удивительно трансформируется. При сближении с цветком запускается сеть, состоящая из мышц и костей, которая выдвигает язык для контакта с нектаром. При погружении в нектар язык раздваивается, и клапаны на каждом ответвлении разворачиваются, чтобы захватить пищу. Затем, когда язык сворачивается, клапаны плотно закрываются, нектар как бы запечатывается и доставляется в рот птицы. Весь этот процесс выполняется безупречно менее чем за 20-ю долю секунды тысячи раз в день. При изучении этого удивительного механизма возникает очевидный вопрос. Возможен ли такой уровень инженерного искусства без замысла и мудрости Творца, который продумал каждый этап этого процесса?

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. В книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн: «Увидел

0: я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 22 стихе: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Угу. Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле, не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает, и здесь стал вопрос, мы видим, все, казалось бы, все решено, и Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
1: Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил, но зато букашечки, козявочки, все внимательно рассмотрел. То есть не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно, храма фактически нет, сказано, угу. Да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
0: Да.
1: Говоря о реальности небесного святилища и прочее, и тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
0: Ну, тогда просто пришлось бы переделывать все вот это вот понятие, которое у нас сложилось, да, относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем, как... Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
1: О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21:3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния» в подлиннике греческое «скине», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. «И услышал громкий голос, и сказано, «Се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят, «Вот скиния, вот храм Бога». Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил в кунсткамере, в зоопарке, а слона и не приметил, Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
0: Очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
1: Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
0: Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
1: Обязательно, именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он, ну, мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был

0: странникам и скитальцам, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание, вот его внутреннее ожидание, ощущение, 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог нечто построил, чуть ранее, в 8 главе в послании к евреям, они описывают святилище. Об Иисусе Христе сказано в послании к евреям, в 8 главе, во 2 стихе, что Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть, вот Господь, построив этот небесный храм, Он же одновременно этим же самым Он построил и святилище. То есть, святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также. Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
1: Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
0: Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. И была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить.
1: Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
0: Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественный понятие.
1: Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
0: Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
1: Даже вот. Если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
0: Начнем абсолютно. С самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Угу. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвешник, и стол, и так далее. То есть золото это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куб шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куб сам город Иерусалим.
1: Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Уже даже не столько святилище, все в целом.
0: В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения, это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
1: То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
0: И было необходимо
1: очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
0: Да, теперь уже вся история завершена, и вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно

0: непосредственно в небесном Иерусалиме, так?
1: Угу.
0: Это соответствует как раз-таки Святому Святых. Во Святом Святых был ковчег, который и был земным престолом Небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней, ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, mm-hmm. которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке, и, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но
1: да,
0: общая
1: и контекст
0: картина,
1: не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Да. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
0: И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых.
1: Угу.
0: То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Угу. То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была минора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена, она не доходила до конца.
1: Угу.
0: То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища. Потому сияние, которое исходило из святого, но
1: распространялось,
0: попадало, распространялось на весь храм целиком. Да.
1: Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что в новой земле не будет солнца.
0: Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле, о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год,
1: угу.
0: удивительное совпадение с количеством месяцев,
1: да.
0: приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела,
1: угу.
0: то есть и библейский календарь лунный сам по себе, и это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца, то есть день и ночь.
1: То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день-ночь, остается солнечная система,
0: времени.
1: Вот какая-то, да и течение времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
0: Да, мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле, из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже uh-huh. остается. Потому мы уточняем, что земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая земля, обновленная земля. Вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
1: Ну, судя по тому, как люди умудрились ее истрепать и угу. исчерпать все ресурсы и практически загадить, то...
0: Да.
1: Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
0: Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта.

опыта как вещь, имеющая эмоциональную ценность. Угу. Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене, угу. Да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут, передают и так далее. Но, коль мы заговорили об этом...

0: Новое может означать новое, как ранее не бывшие. А новое может означать новое по качеству. Вот. И если смотреть англоязычные переводы, некоторые переводы на другие языки, то в конечном итоге, в сравнении с оригиналом, мысль звучит такая. Сказано: «Я делаю все новым». Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся земля, точнее, кора земли, поверхность земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога. Да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители Адам и Ева его приняли. И здесь же, на земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь Он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на земле произошли. Потому земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
1: статус
0: завершения,
1: даже.
0: Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви, а во-вторых, это статус центра Вселенной. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, они должны будут на Землю приходить. То есть, Земля, как планета, останется, она будет обновлена.
1: И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
0: да.
1: И уже тогда, когда будет уничтожен и грех, и зло, и все остальное. Вот... В описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто,
0: ну, что есть,
1: к слову?
0: Угу. Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть, говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, Нил,
1: то есть от Нила,
0: до великой реки, реки Ефрата». То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Территория, которая была обещана,

0: Авраама, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть, таким образом, вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
1: И тут воплощается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что да, ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей, вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
0: У Господа...
1: И, наконец, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
0: Все-таки исполнится. У Господа попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Угу. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида, это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида, процесс этот начался, он закончился как раз-таки ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это третья книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества, данного Аврааму, еще в далеком будущем. Так, Третье царство, 4 глава, 21 стих, говорит, «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской».
1: Море, фактически.
0: Да, то есть там полосочка. «И до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть фактически это пророчество исполнилось.
1: Полноценно то, что обещало.
0: Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии, когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
1: Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
0: И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась, и потому апостол там пишет, ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего. Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
1: И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, да, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг, а у них это скорее редкость, чем данность. И к нам он призывает, говорит, войдите в покой. Получается, мы должны войти в небесное святилище для того, чтобы получить этот покой.
0: Это единственный способ. И пока вот мы ждем, когда Бог небо с землей соединит, мы поклоняемся там в небесном святилище верою, используя все ресурсы служения Иисуса Христа. И вот воплощая таким образом обетование, данное Аврааму. Потому что, согласно апостольским посланиям, вы семя Авраамова, вы семя Авраамова, если вы Христовы. И вот мы ждем того момента, когда исполнятся слова, которые Господь оставил через апостола Павла. Это у нас послание в Ефес, 1 глава, 10 стих говорит, «В устроении полноты времен», то есть определенные временные промежутки, «полнота времен», множественное число, «дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
1: Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно

0: преемственность храма остается и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность. Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
1: Человек хочет слышать Бога.
2: То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
1: Первый раз держала в руках Библию и вообще ничего не поняла.
2: Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
1: Да.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

Приветствую вас, дорогие друзья! Это наш последний видеоурок библейского курса «Бог слышит меня». И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и Святой Дух». Хотя возникают различные течения, говорящие, что молитва должна быть больше созерцательной, чем просящей, мы не можем забывать, что молитва связывает нас с Богом, признавая нашу зависимость от Него, представляя Ему наши нужды и прося Его действовать согласно своей воле. В Священном Писании, в послании к Филиппийцам, 4 главе, 6 стих, нам четко и ясно говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Некоторые из учеников Иисуса были последователями Иоанна Крестителя. В какой-то момент своего служения Иоанн Креститель учил своих учеников, как молиться. Наблюдая молитвенную жизнь Иисуса, ученики желали молиться, как сам Иисус. И они попросили: «Господи, научи нас молиться», как и Иоанн научил своих учеников. Отвечая на просьбу учеников, Иисус рассказал им притчу о человеке, который настойчиво просил друга дать ему хлеба, чтобы накормить неожиданно пришедшего в гости к нему. Несмотря на отказ, человек продолжал просить, пока его просьба не была выполнена. Как мы видели в одном из предыдущих

предыдущих уроков Иисус учил притчами, но также и контрастом. Мы можем сказать, что учитель использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог отвечает и благословляет не потому, что мы его докучаем, а потому, что он всегда внимателен к нашим нуждам. Поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами. Христианская писательница Эллен Уайт утверждает, иногда ответ на молитву приходит немедленно. В других случаях нам приходится терпеливо ждать и продолжать настаивать на исполнении просимого, в чем мы нуждаемся. Наш случай иллюстрирует просьбы о хлебе настойчивого человека. В этой притче очень ясно выражена мысль, что то, что получить, либо что можно получить от Бога, мы должны просить у Него. В Евангелии, по Евангелию Луки, 11 глава, 9 стих, так сказано: «И я говорю вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Эти три глагола подразумевают прогрессирующие действия. Если вы молитесь и еще не получили, молитесь еще настойчивее, никогда не сдаваясь. Элемент прошения настолько важен в молитве, что Христос употребил глагол «просить» или его соответствие в 10 раз всего в 5 стихах в Евангелии по Луке, в 11, 9 по 13 стихи. Помните, Иисус отвечает на просьбу учеников, попросивших его научить их, как молиться. Очевидно, что Иисус говорит им: вы должны просить, просить и просить. Вы должны просить с такой же интенсивностью, как и голодный ребенок просит еду у родителей. Иисус говорит, что Отец всегда даст ребенку то, что он просит, чтобы удовлетворить его реальную потребность. Отец всегда накормит детей, когда они голодные. Иисус говорит о пище, об удовлетворении основных нужд. Но в 13 стихе Иисус меняет природу просьбы. Иисус заявляет: «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следуя этой логике, если злой отец умеет давать детям хорошее, Небесный Отец, который есть абсолютная любовь, желает дать Духа Святого своим детям. Как было сказано, Иисус, похоже, придает особое значение тому, что Бог хочет сделать для нас, как Отец. Злой отец умеет делать добро детям. Бог, который бесконечно превосходит в благости и любви, желает дать Духа Святого просящими у Него. Как Небесный Отец бесконечно выше злого отца, Дух Святой бесконечно выше хороших даров – хлеба, рыбы или яиц. Помните, что акцент Иисуса – просить, просить и просить. Если Дух Святой – третье лицо Троицы, есть величайший из всех даров – логично, что Христос хочет подчеркнуть интенсивность и постоянство, с которыми мы должны просить, искать и стучать, чтобы получить Его. Ежедневно получать Духа Святого. Наша величайшая нужда в том, чтобы каждый день Его получать. Поэтому долг каждого – ежедневно в молитве настойчиво просить Бога излить на нас ежедневное крещение Духом Святым, как Он сделал.

сделал это в день Пятидесятницы. Помните, без Духа Святого мы никогда не обретем добродетелей Христа, упомянутых в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Благодатью Божией желаете ли вы молиться, прося Бога даровать вам Духа Святого на каждый день вашей жизни? Совершите молитву и сейчас и умоляйте об исполнении Божьего обетования о вас, о вашей семье, о вашей жизни. И давайте мы закончим наш видеоурок молитвой, обращенной к нашему Творцу. Отец наш Небесный, Творец дорогой и Спаситель наш, мы благодарны Тебе, что в этом видеоуроке Ты рассказал нам о важности молитвы, о настойчивости молитвы, о Твоей воле, о Святом Духе, который мы должны просить, о том ежедневном обращении к Тебе, чтобы получать благословение, основанное на жизни и смерти Иисуса Христа. Господь дорогой, мы объединяем все наши уроки и молим Тебя, Господи, благослови нас не по нашим заслугам, не по нашим деяниям, а по жертве нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, который принес в этот мир новую жизнь, принес каждому из нас, кто примет это. Благодарим Тебя, наш любящий Творец, любящий Спаситель и любящий Святой Дух. Аминь.

молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели,

где он живет, и пробыли у него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Моему сыну 4 года. Интересно, как он сейчас во мне нуждается. «Мам», – спрашивает он, – «а почему папа на тебе женился?» «Не знаю, сынок. А ты как думаешь?» «Вообще-то я сам хотел на тебе жениться. Радуюсь, придет такое время, и он совсем перестанет во мне нуждаться. Но я не хочу, чтобы пришло такое время, когда я перестану нуждаться в Боге».

В белоснежном подвенечном платье мы входим в семейную жизнь по-королевски. Но спустя некоторое время с удивлением замечаем, что превратились в служанку. И наступает момент, когда нас это уже абсолютно не устраивает. Но как вернуться обратно? Обсудим сегодня этот вопрос.

0: Давайте, девочки, для начала определимся, что же мы действительно вкладываем в образ королевы и что мы вкладываем в образ служанки. И как это реально выглядит в современной семье?
1: Но для меня королева – это прежде всего женщины, которые восхищаются, которые пытаются угодить, делают комплименты, которые чувствуют себя просто вот божественно. А служанка для меня – это, скорее всего, женщина, которая привыкла, наоборот, всем угождать, делать все дела, остается незаметной и только всем прислуживает.
2: В идеале королева...

0: в семье – это та личность, которую уважают, которую ценят, которую искренне любят, заботятся. А в реале, мне кажется, получается чаще всего, что королева – это либо которая ничего не делает, живет только в свое удовольствие, либо это значит, в семье будет служанка, которая делает все и не имеет личной жизни никакой, да, никакой радости.
1: А ты что, Катюш, по этому поводу для себя думаешь?
2: Ну, я согласна с Таней, то, что либо женщина как бы посвящает много времени себе, то есть она ухаживает за собой, то есть у нее не хватает уже времени на дом, на какие-то домашние дела. Вот, но зато она красивая, зато она ухоженная, как бы, вот, она вся такая, прям вот такая. А служанка, ну, она, да, она, в общем, поставила на себе крест. Ладно, главное, чтобы моей семье было хорошо. И я вот и за этим подойду, уберу, и за этим подойду, уберу. И вот здесь потру, и вот там потру, и вот здесь приготовлю, и тут поднесу, и тут унесу. А себя, ну, ладно уж, ну, вот, я так считаю.
0: Главное, чтобы другим было хорошо.
2: Ну, да, как бы она... свои желания и там все свои эти отдала на семью, силы и желания.
1: Мне кажется, тогда что... получается чисто такой отрицательный образ служанки и очень положительный образ королевы.
2: Ну, вот
1: да?
2: Хочется серединочки.
3: Мне кажется, что основное различие между королевой и служанкой – это в правах. Королева, она обладает абсолютным набором своих прав. Да? Она хочет, она сегодня выглядит хорошо, а завтра она может постараться, да, над своей внешностью. Захотела она себе. То есть у нее есть определенный спектр прав, да, королевы. То есть более того, королева, вот если мы гипотетически подумаем, да, она может даже устанавливать правила самостоятельно, о чем говорила. То есть она может издавать указы, да, приказы. А что касается служанки, то, как правило, в ее образ мы не вкладываем. Да, не вкладываем. То есть она, в принципе, живет по чьим-то, да, законом. Она
1: по чьим-то требованиям,
3: по чьим-то,
1: да?
3: Требованиям, по чьим-то расписанию, да, распорядку дня. То есть она... И зачастую действительно женщина себя таковой и чувствует, потому что она живет жизнью своих близких. То есть она живет, она знает, что она должна встать утром, проводить мужа, потом детей, потом то, потом все. И вечером она приходит к пониманию того, что о себе она сегодня ни разу не подумала. Сегодня она всех спросила несколько раз, покушали ли они. Но кто-нибудь спросил ее о том, что она хоть что-нибудь скушала. И вот в этот момент очень важный, потому что, мне кажется, рано или поздно вот такой момент наступает вот в нашей жизни. Это не всегда приятно, вот это осознание, но оно, к сожалению, есть. И что вот с этим делать, вот это важно, то есть чтобы не впасть в какое-то отчаяние.
1: Да, мы сегодня специально подняли эту тему для того, чтобы не просто поплакать здесь о том, что есть и чего нам хочется, а для того, чтобы понять, где же и как же нам найти выход. И Алена даст нам несколько советов через несколько минут. А пока мы посмотрим, что же сегодня Ангелина будет готовить на кухне.
4: Можно ли себя чувствовать королевой на кухне? К сожалению, в современном мире это большая редкость у хозяек. Лично я себя чувствую именно так. И сегодня приглашаю вместе приготовить два интересных блюда. Индийский суп масур дал. Для приготовления нам потребуется красная чечевица. Ее необходимо прежде всего опустить в кипяток и начать варить. Красная чечевица богата цинком и триптофаном, который благоприятно действует на нашу нервную систему, что очень актуально в нашем растрепанном и нервном веке. Так, чечевицу опустили, закрываем крышкой. И делаем пассировку, для которой нам потребуется лук. Пассировка – это не просто тушеный лук. Давайте разнообразим его с помощью различных специй. В этот суп рекомендуется добавлять несколько специй. Кориандр молотый, куркума, она придаст приятный золотистый оттенок, чеснок и имбирь. Вот хочу сказать пару слов об имбире. Он бывает в молотом, сухом виде и в натуральном, в сыром виде. Мы будем использовать именно в сыром виде. Его необходимо мелко нарезать и добавить.

Также в пассировку. Особую пикантность он придаст супу, но главное не переборщить с ним. И пассируем.

как часто мы с головой погружаемся в наши бытовые проблемы. Нам так хочется быть самыми лучшими мамами, самыми лучшими женами, все держать под своим контролем, и мы совершенно забываем о себе. И вот однажды мы находим, что наш муж смотрит не на нас, а сквозь нас, что дети оценивают нас лишь только потому, что мы для них сделали, и принимают нашу заботу как должное. Мы совершенно забываем о себе. Всем что-то от нас нужно, но никто не спрашивает, что же нужно нам самим. Никто не заботится о нас. Если вы попали в такие обстоятельства, если вы поняли, что роль, которая отведена вам, вашей семье, уже тяготит вас, вы хотите особого к себе отношения, задумайтесь и давайте сегодня попытаемся разобраться с этим. Как же нам самим помочь? Для начала определите причину этой ситуации, в которой вы оказались. Подумайте, вынужденная ли это роль или навязанная кем-то. Может быть, кто-то хочет просто видеть вас именно такой, какой вы сейчас бываете. Может быть, кто-то вас заставил принять эту роль, а она совершенно не входила в ваши планы. Второе. Оцените положительные и отрицательные стороны от этой роли. Посмотрите, есть ли что-то хорошее в том, как вы живете, или все только вас очень сильно удручает. Если необходимо, составьте список положительных и отрицательных качеств теперешней вашей роли. Подумайте, в следующем подумайте о том, готова ли я к переменам. Подумайте, если вы будете играть другую уже роль, сможете ли вы получать все то, что имеете сегодня? Если вы играете роль в своей семье, как сердобольная, заботливая мама, и только ее, возможно, когда вы решите измениться и стать наконец-таки королевой, никто не будет вас благодарить, потому что королевой принято только восхищаться. Попробуйте измениться. Постарайтесь изменить свое поведение и занимаемую нишу, если все-таки вы не нашли в ней плюсов. Всегда помните, что приобретенный вами опыт – это несомненный вклад в ваше будущее.

лук и имбирь потушились. Давайте добавим специи. Кориандр, куркуму, масло, конечно же, перемешиваем. Видите, какой приятный золотистый оттенок, да? Так, замечательно. И, в принципе, нам осталось только закончить последние штрихи. Добавляем из сковородки пассировку. И добавим мелко нарезанные помидоры. Зелень и чеснок добавим чуть попозже. Пусть немножко поварится, минут 5. Затем добавим чеснок, зелень и будем уже снимать с огня. Следующее блюдо – хрустящие голубцы с овощной начинкой. Интересно, да, звучит? Оригинальностью этого блюда является то, что не в капустные листья будем заворачивать начинку, а в листья салата. Для приготовления начинки нам потребуются подсолнечные семечки, которые предварительно нужно залить водой на несколько часов. И после этого измельчить в блендере.

0: Если вы берете не замоченные семечки, просто сухие, тогда нужно будет добавить немножко воды для того, чтобы они смогли измельчиться. Все, взбиваем.
1: Ну, я не знаю, какая у меня роль, там, служанка я или королева, наверное, это где-то посередине. Ну и вот как, я думаю, если служанкой, то, конечно, это в ущерб себе, а если королевой быть, то это в ущерб моим близким. Вообще, как баланс-то этот найти? Кем стать-то?
2: Но дело в том, что мне кажется, что пока это вас не беспокоит, значит, все благополучно. То есть вы отлично справляетесь.
3: Балансируете,
2: да,
3: что ли?
2: То есть потому что те женщины, у которых это уже вопрос поднялся остро, она уже просто тяготится.
1: То есть она чувствует, это, я
2: конечно,
1: служанка.
2: Она просто устала, потому что мы говорим о том, что это, конечно, уже такой пик ее терпения, когда она понимает, что она неинтересна, допустим, своим близким, только лишь потому она начинает быть, если им что-то нужно, там, мама должна там приготовить, да, там, должна постирать, все-все-все сделать. Никто не интересуется, отдыхала она, не отдыхала, кушала, не кушала. Естественно, женщина начинает об этом думать и начинает тяготиться. И ей хочется изменить.
3: Но ведь это же, понимаешь, Алена, это же реальные потребности членов семьи.
2: Это реальные потребности.
3: Надо удовлетворять.
2: Но ее реальные потребности быть оцененной. И тоже, чтобы к ней проявляли заботу точно так же.
4: Ну вот хорошо, да, я сейчас понимаю, что, например, у меня был период, когда мне нравилось. Нравилось вот это вот все для дома, все для семьи, все для детей. И пришло ощущение устала. То есть сначала нравилось, сейчас чувствую, что уже не нравится. Что делать, как менять, с чего начать, какие действия, первые шаги, может быть, предпринять.
2: Во-первых, от чего вы устали именно?
3: Назвать вещи своими именами?
2: То есть вы устали от невнимания, от того, что вы заботитесь, а вас не заботятся? Или от того, что вы заботитесь, а это воспринимается как должное? Что это не оценено? То есть нужно сначала, для начала определить, от чего. Если вы просто устали от физически, от спектра, да, своих обязанностей, то, безусловно, это намного проще решается, да? То есть вы прекрасно понимаете, что вам нужно выделить время для себя. Вот все бросить и отдохнуть. И тогда с новыми силами вы, если это ваша усталость простирается уже в область именно моральных каких-то, душевных, да, каких-то моментов, то, естественно, тут уже сложнее. Мы должны выявить причину вашей усталости. То есть, и если вы служанка, не только физически, да, только, не только потерь, как, знаете, говорила одна моя мама моей подруги, она говорила, если меня любят, да я тут горы вам переверну, и буду радостная. Вот как бы, понимаете, есть... Так оно и есть. Мы же эмоционально зависимые существа, да, женщины? У нас все строится на эмоции. И наши все достижения, и наши все поступки, они нуждаются в поощрении. И если мы этого не видим, безусловно, это такая, знаете, черная дыра, в которую все сваливается и безрезультатно.
5: Ну а вот если в семье такая ситуация, что муж, например, не требует строго выполнения домашних обязанностей, таких как стирка, готовка, уборка каждый день, приготовление завтрака, но в то же время ничем не помогает. Как простимулировать домашних, дочку, мужа, чтобы они помогали тебе?
2: Сейчас, наверное, вас многие женщины послушали и сказали, счастливая, счастливая женщина. Что ей надо, что она делает на этой программе? Да? На самом деле, это действительно редкая ситуация.
3: Что муж не требует, да?
2: Что муж не требует. Но... Другая сторона, то, что и не делает сам. Он как бы своим бездействием и близким бездействием, они просто вынуждают вас это делать, да. То есть, как бы тут, конечно, сложно сказать, что вот должна ли я сейчас впрягаться. Тут такое пограничное состояние. Все зависит от ваших отношений. Если вам комфортно, почему нет? Если вам комфортно, если это не является причиной ваших конфликтов.
3: Ну вот смотри, такая ситуация. Ты сама говоришь, что если груз забот слишком велик, надо выделить время для себя. Это значит, надо кому-то это отдать.
2: Знаете, мера заботы, она разная.
3: У разных женщин.
2: У разных женщин. То есть, знаете, одни вытирают подушку своим всем, да, понимаете, близким, когда они выходят с обуви, а другие в этот момент там маску на лице.

0: лицо наложили.
1: Так вот как понять эту грань? Вот я не понимаю, потому что, например, подружка у меня, она... Деньги из семьи, например, раз она пошла и потратила, и сидят они. Я говорю, слушай, ну я вообще не могу так. Ну как так? Я своей семьи заберу, они там не купят себе там что-нибудь вкусненькое или вообще что-то необходимое. Говорит, а что я должна ходить так? Я хочу ходить красиво, мне надо. Потом, например, ребенок там, ну она родила, и как бы я родила.

0: красного. Посидит, поорет. Зато я накрашенная, я уложенная, и я вышла с ребенком и гуляю.
1: В общем, ее чувство вины не мучить, нас
0: вот,
1: мучает.
0: Вот, да. Да. А меня-то вот я не могу так. Как? Ну, то есть я не понимаю, то ли это должно чувство вины мучить, то ли нет. То ли
2: кого нормально... из нас должно мучить чувство вины? Вопрос.
3: Вот ее нормально мучают, и ей хорошо. А вас будет мучить, поэтому так не делайте. Знаете, у меня тоже есть одни знакомые, а у них такие трепетные отношения друг к другу. И несмотря на то, что, в принципе, жена очень заботливая, очень чистюля, очень большой у нее вот этот спектр обязанностей, вы знаете, это не мешает ей себя чувствовать королевой. Потому что, вот о чем мы говорили, даже если у них в семье последние 100 рублей, муж обязательно ей купит шоколадку любимую.
4: Ой, какой хороший.
3: Понимаете? И, допустим, я вот, на мой взгляд, да, я тоже бы подумала, ну как так? Лучше пойти пакет молока с буханкой хлеба купить своим детям, да? А он ей шоколадку. Чтобы она даже вот в этих стесненных обстоятельствах, она почувствовала себя немножко королевой. И я когда спрашиваю, ну как, вот нормально вообще для меня так удивительно? Они говорят, ну что? Зато, говорит, все равно эти 100 рублей бы не сыграли роли. А нам приятно друг с другом. Понимаете, если они себя чувствуют комфортно в этой ситуации, если у этой подруги, к примеру, муж, да, ну не предъявляет. И, может быть, ему приятно видеть рядом с собой королеву.
2: Ему легче побыть вечером голодным.
3: Да, да, и почему бы нет, если это так есть. Понимаете, мы говорили о том, что был такой у нас пункт, что давайте оценим, что мы имеем из этой роли, которую сейчас выполняем, да. Может быть, как тоже у меня есть одна приятельница, она вот прям такая сердобольная хозяйка. Вот она, знаете, она подняла планку себе настолько высоко, и она, значит, все время плачет, как я устала, как я устала. Вот только легла, она может мне там написать, я только легла там 12 час, вот за весь день, и все там упаду. И знаете, а что она получает? Она получает очень даже большую компенсацию за это. Все говорят, тихо, мама устала, она лежит, она отдохнула. То есть если бы она королева, она никто бы не сочувствие к себе, она бы явно...
0: Они бы даже не заметили.
3: Она королева не может.
2: Она лежала бы целый день.
3: Устать она не может.
1: А если вот как вот было сказано, да, в лекции, кто-то, ну, кто-то накладывает эту роль, то что делать? Допустим, я не хочу, но с меня это ожидают, да, что вот я должна так делать, но я... чувствую
2: как здесь очень позитивно-то никогда поменять роль?
0: Например, у меня муж, делай. Я говорю, нет. Он говорит, делай. Нет. И вот, я, и вот такое у нас сопротивление. То есть он мне говорит, ты должна. Вот женщина вот так. Вот так. Я говорю, нет, нет. Но в какой-то момент я думаю, может, я реально должна? Может, я что-то не доделаю?
3: Мы должны прежде всего поменять себе внутри отношения. Понимаете? Если мы себя уже привыкли воспринимать служанкой, то, понимаете, служанке нельзя ходить лохматой. Да? Ой, вернее, королеве нельзя ходить лохматой потом. Она должна себя достойно вести, да, по-королевски. И, естественно, что если мы начнем с себя самих в этом отношении, если мы будем, ну, хотя бы какое-то время уделять себе, то это будут видеть и наши близкие.
2: Наверное, действительно, очень часто мы, женщины, все-таки сами взваливаем на себя эту роль.
3: В принципе, нас, женщин, Господь сделал королевами. Мы под стать своим мужьям. Да? Мы, на, он видит нас королевой, потому что он пишет, что женщина в доме королева. Но это не значит, что она лишь, если она королева, она должна полностью отказать. Тем не менее, он также говорит о том, что именно на ней весь дом. И вот совмещение именно вот этих позиций, да, вот это вот какое-то равновесие, которое мы должны найти, не опускать себя до уровня служанки, да, то есть чтобы ты не была там забитым существом, которое вот света белого не видит, и в то же время не быть высокомерной, да, без такой вот гордой королевой, которую мы тоже себе иногда рисуем. Нет, королева – это значит в качестве отношения к ней. Что бы она ни делала, пусть она сейчас там, понимаете, там с пучком на голове, там драет полы и все тому подобное, но все близкие к ней относятся как к королеве.
2: Она в королевском платье.
3: Она не отказывается от обязанностей. Но то, как относятся к ней, то, как ее оценивают ее близкие, то, как ее любят, вот за то, что она это все делает, это по-королевски.
2: Да, в Библии книга притчи, последняя глава, где описана женщина, которая встает в семье раньше всех, следит за всем хозяйством. В общем-то, на самом деле, вроде бы кажется, что прислуживает всех, но когда встают дети, написано, что они ее хвалят, они ее ублажают, они ее превозносят. И на самом деле мы же и сами, наверное, часто по себе замечали, что если нас там похвалили близкие, оценили, то усталость, в общем-то, она даже вот...
0: Сила прям.
2: Да. Прибывает.

0: кстати, мне помогло распределение семейных домашних обязанностей в разгрузке себя. То есть я распределила обязанности между мужем и дочкой. То есть муж у меня выносит мусор, дочка убирается в своей комнате. Вот. И ряд определенных обязанностей тоже между ними распределила. Таким образом, они помогают мне. И каждый раз я хвалю. Например, муж что-то сделал, даже вот неожиданно он прибрался на балконе. Я так этому рада, и я, естественно, его похвалила, а ему приятно похвала. И в следующий раз я надеюсь, что ему захочется для меня еще что-то сделать, потому что я так отреагировала.
1: Как часто получается, что ну, у меня лично они что-то сделают, и я чувствую себя виноватой. Вот, например, муж уезжает в командировку рано утром. Я просыпаюсь и понимаю, что я упустила этот момент, чтобы его собрать, приготовить все, и чувствую себя неловко, звоню ему и начинаю извиняться. И в итоге получается, что как бы не переходишь вот на это как раз вот возможность стать королевой. А если как раз похвалишь, они как раз и будут это продолжать делать, и будет вот это вот постепенный переход к
2: тому, чтобы быть королевой. Кстати говоря, одна, так сказать, особенность королевы, что она может там хвалить, награждать, да? Надо нам получше вдуматься в этот образ. Да, спасибо, девочки. Очень было сегодня интересно. И я думаю, что у нас получится позитивно что-то поменять в своей жизни, если это будет необходимо.
3: Без последствий.
2: Да. Может быть, даже никто и не заметит. Думаю, что у Ангелины уже для нас все готово.

формируем. Голубцы. Кладем небольшое количество начинки на край салатного листа, распределяем и заворачиваем. Все очень просто. Вы можете и другую форму придумать сами по своему желанию. Мне очень нравятся свежие фрукты и свежие овощи. Особенно мне нравится готовить их оригинально. Угощайтесь!

0: Это было очень актуально для меня. Я получила ответ на важный для меня вопрос. Теперь я знаю, как найти баланс, чтобы я и семья были счастливы.
1: Я попробую на свои слова и действия взглянуть иначе и найти сама в себе королеву.
2: Оказывается, мне удается держать в своей семье роль королевы, чем я очень довольна.
3: Позвольте Богу разобраться вам в себе, и тогда любая роль, которую вы занимаете, станет для вас приятной.
4: Сегодня у каждой из нас была возможность взглянуть на себя со стороны и сделать определенные выводы. Всего вам самого доброго, Божьих благословений!

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева. Она является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Тему сегодня вы очень интересно назвали «Правила умной жены». Конечно, очень интригующе. Лично меня это заинтересовало, несмотря на то, что я не женщина. Но, тем не менее, расскажите, что это за правила такие?
1: Две женщины в Америке, они написали такую книгу несколько лет назад. И назвали они ее одноименно с этой темой «Правила умной жены». Угу. То есть они включили туда правила, которые женщинам стоит исполнять для того, чтобы сделать жизнь своего мужа лучше. Ну и, соответственно, свой брак.
0: То есть фактически, свой брак сохранить.
1: Да,
0: это свой получается, брак сохранить, что если сделать только мужа счастливее, то, наверное, не каждая женщина примет решение делать все для того, чтобы муж был счастлив. Ведь хочется и для себя чего-то.
1: Угу. Вот, то есть это речь идет о таких ежедневных выборах, о ежедневных привычках. То есть женщина вправе поступить так, а может она поступить совсем по-другому, для того, чтобы мужу было приятно возвращаться домой, для того, чтобы он шел туда с радостью, для того, чтобы дома ему было хорошо, комфортно, чтобы обеспечить ему вот эту вот хорошую атмосферу. И я взяла несколько правил, вот. Все, конечно, я не могу осветить, то есть, потому что их очень много на самом деле. Книга очень полезна, я всем женщинам, которые замужем, ее рекомендую. Вот. Но некоторые правила, особенно которые мне понравились очень сильно, я выбрала, и я хотела бы их здесь осветить. То есть первое правило, оно звучит так. Когда он приходит домой, позволь ему 15 минут побыть в одиночестве. И еще, то есть речь о том, чтобы не загружать мужа сразу, вот когда муж приходит домой. Можно его встречать как? Можно встречать его с мусорным ведром тут же.
0: Пока не
1: можно,
0: разделся.
1: Пока не разделся, да. Можно тут же выйти и начать навешивать ему проблемы, что в школу вызывают по поводу детей, это здесь плохо, кран потек, ребенок, сын хулиганил, дочка получила плохую оценку, вот тебе мусорное ведро, звонила учительница, еще звонила твоя мама, еще нужно решить такие вопросы. То есть это все шквалом обрушивается на мужа, который пришел домой с работы. Так вот, правила умной жены, они гласят, что когда он приходит домой, позволь ему 15 минут побыть в одиночестве. То есть не надо мужа встречать сразу же с мусорным ведром. Надо даже детей унять на это время. То есть если это маленькие дети, можно ввести себе в привычку, что понятно, когда дома много маленьких детей, дома творится хаос. Это такой беспорядок, естественный беспорядок, который дети делают. Так вот, если взять себе за правило где-то за полчаса до прихода папы домой, давайте детишки уберемся, давайте наведем порядок, чтобы папе было приятно прийти, потому что хаос, иногда есть такие мужчины, которых беспорядок, раздражает, эти вот вещи, валяющиеся по полу, раздражают. Было бы вообще очень здорово, если бы женщина тоже как-то привела себя в порядок и ласково вышла, встретила мужа и пока сказала детям, что не подходите пока к папе, не кидайтесь ему, пусть он 15-20 минут побудет в одиночестве, пусть он помоет руки, переключится с работы на домашнюю жизнь. И я такую фразу видела, она мне очень понравилась. Сейчас ее

0: процитирую, душа мужа приходит домой на 20 минут позже его тела. То есть пока душа мужа его догоняет, то есть вот это вот время лучше, ну, мужчину не трогать, потому что мужчина был во внешнем мире, он зарабатывал деньги, он был на передовой, у него был какой-то стресс, и пусть он придет домой и 15 минут переключится с того внешнего мира на внутренний. И потом уже можно... Угу. Что-то ему говорить.
1: То есть 15 минут ему даже ужин предлагать не надо?
0: Ну, это то время считается, что когда, пока мужчина переодевается, пока он моет руки, пока он как-то приходит в себя. Некоторым действительно мужчинам важно вот это вот уединение, то есть закрыться в ванной комнате, может быть, закрыться в своей спальне, чтобы его никто не трогал, потому что он приходит из одной ситуации, где он был на работе, там, напряженный, может быть, целый день, и если дома, тут сразу же на него накинуться. Ну, тут не очень хорошо.
1: Ну, в принципе, я с этим согласен. Потому что действительно случаются такие моменты, когда приходишь домой, и тут же какие-то проблемы, и даже сам иногда так говорю, подождите, не трожьте меня.
0: Да.
1: Подождите.
0: Да.
1: Не говорите ничего.
0: И мне очень нравится, вот русские сказки, они очень содержат огромную просто мудрость. И одна из мудростей, это как встречает Баба-Яга добрым молодца. Накормила, напоила, спать уложила. Угу. То есть сначала накормить, напоить, дать отдых человеку. Потом уже вот можно говорить с мужем о любых проблемах, абсолютно о любых. И воспринято это будет нормально, адекватно. Если же сразу с порога начать ему чего-то такое говорить, то тут можно и на агрессию нарваться. Угу. Вот это вот, мне вот это правило очень сильно понравилось.
1: Ну, это, наверное, правило номер один.
0: Да? Нет, это не правило номер один. Это какое-то там, да, но я просто выбрала его под
1: одно из интересных правил.
0: Да.
1: Что еще есть интересное?
0: Еще...
1: Вот на что бы вы обратили внимание?
0: Да, вот на что... Я как раз выписала то, что мне очень сильно нравится, что мне созвучно, на что я хочу обратить внимание. Правило звучит так. Принимай то, что муж делает домашнюю работу по-своему.
1: То есть даже если плохо?
0: Он делает своим способом. Конечно, поскольку мужчины и женщины очень разные... Мы очень сильно отличаемся друг от друга. И женщине хочется, чтобы муж помогал ей. Но важно принять тот факт, что муж не будет делать домашнюю работу так, как это делаю я. Он не будет мыть тарелки так, как это делаю я. Он не будет там еще что-то, ребенка пеленать так, как это делаю я. Или с детьми сидеть и играть так, как это делаю я. И очень большая ошибка женщин, которые именно вот начинают от мужа требовать. То есть они вроде как просят мужа о помощи, и муж идет им навстречу, помогает, но они начинают критиковать. Либо стоят там над ухом и судят, что здесь не так, тут не так. Нужно помогать и ценить, и благодарить за то, что муж вообще это делает, и что он делает это по-своему. Вот. Таким образом, конфликтов и напряжений будет намного меньше. И еще тоже важно понимать, что есть определенные сферы, где женщина, ну, у женщины получается что-то лучше, поскольку она женщина. Есть какие-то сферы, где лучше получается у мужчины. Если я прошу своего мужа помощи, ну, как сказать, в моей какой-то женской сфере, я ни в коем случае не должна критиковать плоды его работы. Я, наоборот, должна радоваться и ценить его усилия, ценить его старания и благодарить его. Я помню такую ситуацию, когда... Мы должны были с мужем куда-то пойти, и он меня встречал в каком-то месте. И он вышел из дома с детьми. Дети у нас были еще маленькие, достаточно дошкольники. То есть, по сути, он собирал детей, одевал их. Была то ли зима, то ли ранняя весна. И вот я помню, я стою на светофоре, и я вижу их через дорогу. Они должны были как бы перейти дорогу ко мне. И я уже со светофора я вижу, что у моей дочки как бы сапоги надеты левой на правую ногу, правую на левую. То есть она стоит уже вот так вот одета. И потом, значит, мы пришли в это место, я начинаю детей раздевать, и я, значит, понимаю, что у сына колготки надеты на голое тело. То есть частично как бы одежда у них потерялась. И я понимаю, что мужчины, они в принципе, ну как бы они под это не заточены, чтобы вот именно одевать детей, чтобы все сделать вот именно правильно, так как это сделала бы женщина. Потому что я вот отметила для себя, что приходя на детскую площадку, где играют дети, я автоматически сразу же вижу, какой ребенок забыл надеть шарф, кто без шарфа, кто без перчаток, у кого обувь надета не на те, как сказать, ноги перепутаны. Причем я не смотрю это специально. У меня автоматически, ну, это происходит автоматически, какие-то вещи я вижу.
1: То есть любая женщина может определить, кто одевал ребенка,
0: да?
1: Папа или мама.
0: Да.
1: Да,

0: Действительно, я однажды был свидетелем такой ситуации, когда к маме подбегала дочь, папа был еще где-то вдалеке, и она кричит: «Мама, мама, мне сегодня папа хвостик сделал пылесосом». И глаза мамы: «Ты что себе не позволяешь? Ты что? У тебя что? Нет ума? Ну как ты вообще?» Ну, конечно же, мужчина улыбался, ну, а ребенку было приятно, что-то новое.
1: Да-да-да. Вот, и в таких случаях это очень большая ошибка — критиковать мужчину или недовольство какое-то высказывать, начать ругаться, что ты как ребенка надел, что ты не видел, что ли. Наоборот, нужно поблагодарить его. То есть это то же самое, если там муж попросил бы меня сделать какую-нибудь мужскую работу, там какое-нибудь масло там куда-нибудь в машину залить, как бы я с этим справилась? Да никак. То есть тут то же самое. То есть нужно принимать помощь от мужчины и уважать, и как бы запомнить, что он не будет делать домашнюю работу так, как это делаю я. Uh-huh. Также одно из правил, которых там есть, оно звучит так: не сравнивай его с другими мужчинами. И то есть это делать противопоказано. Сравнивать мужа с мужьями подруг, сравнивать мужа с папой, сравнивать мужа с братом, сравнивать мужа, ну, неважно, там, с какими-то другими мужчинами.
0: А потому... если с чем-то отрицательным, наоборот, вот мой папа этого никогда не делал, а ты делаешь.
1: Ну, так можно, это похвала такая. Да.
0: Главное не при папе.
1: Главное не при папе, да. Потому что для мужчин это может быть очень, ну, достаточно болезненно. Особенно к этому прибегают женщины, когда хотят мужа на что-то стимулировать. Но такие сравнения никогда не стимулируют мужчин. То есть и женщины, они обычно как говорят, что: а вот, допустим, муж подруги, он уже поднялся по карьерной лестнице, он уже, допустим, замдиректор или он директор, а вот у него-то там зарплата, например, такая-то, такая-то. Это очень сильно, ну, это больно ранит мужчину, и, в принципе, цель здесь не достигается.
0: Бьет по рукам.
1: Да.
0: Да, действительно, это проблема. Я однажды был свидетелем похожей ситуации, только там муж своей жене говорит, они пришли к нам на ужин, и он ей говорит: ест салат моей жены, говорит: о, смотри, учись. Я ему потом один на один говорю: никогда больше так не делай. Поверь, говорю, жена не научится.
1: Да. У жены охоту отобьет.
0: Конечно,
1: полностью.
0: Да.
1: Да. Еще очень такое правило, оно, ну, мне показалось достаточно интересным, практичным. Оно звучит так: старайтесь не слишком часто звонить ему в рабочее время. Есть только один повод – это флирт. А остальное не надо звонить от того, что вам скучно. Не надо звонить для того, чтобы пожаловаться на что-то. Ну, понятно, есть какие-то...
0: Проконтролировать можно.
1: Проконтролировать, да. Ну, понятно, есть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Если меня прорвет дома трубу, я, конечно, мужу позвоню. Mm. Но с другой стороны, потому что там вот именно описывается, что мужчина на работе, он как в поле воин, он занят. У него какая-то серьезная достаточно работа идет. Он чем-то занимается. Он занимается тем, чтобы обеспечить физическое существование своей семьи, тем, чтобы обеспечить выживание. У него, он может в этот момент сидеть на совещании на каком-то. И если жена, ну, есть просто некоторые жены, которые сидят дома, им скучно. И вот они начинают мужьям названивать по всяким разным поводам и без повода. И это делать не очень хорошо. Вот почему... важно женщине иметь свою собственную интересную жизнь для того, чтобы не названивать мужу по 20 раз на дню. Понятно, что если какая-то проблема существует, а так нет. И вот как они говорят, они дают очень такую хорошую идею. Есть только один повод, ну, такой романтический флирт. Чтобы сказать, чтобы позвонить, пофлиртовать, позвонить, сказать, что вы любите, или какую-нибудь смс-ку послать такого романтического характера, это все настроено на то, чтобы, ну, мужу было интереснее домой приходить именно в этот день.
0: Оля, мне даже складывается такое впечатление, что эту книгу мужчина писал.
1: Нет, эту книгу писали две женщины.
0: Действительно, нужно быть очень мудрой женщиной, чтобы такие советы давать.
1: Вот. Но еще, конечно, такое правило, как, ну, ни в коем случае не давай мужу совета, не помогай ему, если он не просит. Угу. Потому что как только женщина дает мужу совет, она автоматически, ну, как бы принижает его. Как бы она, это такой посыл, что, ну, ты не справишься сам. Вот. То есть если муж не просит давать совет, советы мужу не давать.

0: С другой стороны, даже я читала, но это уже в другой книге, даже если муж просит давать совет, там тоже запрещалось женщине давать совет, даже в этом случае. Да.
1: Ну, это, конечно, удивительно. Uh-huh. Хотя, на самом деле, действительно, мужчине сложно принимать совет от противоположного пола, потому что мужчины же иногда так между собой говорят, женщины же ничего не понимают. Хорошо, какие еще есть интересные советы?
0: Не спрашивай других мужчин, например, отца, брата, совета по вопросам, которые хочет выяснить твой муж. Ну, это немножко перекликается с предыдущей, может быть, темой. То есть, допустим, стоит какая-то задача, и муж, это задача мужа это выяснять, это задача мужа это сделать. И если женщина вдруг начинает искать помощи, совета по этим вопросам у других мужчин, ну, мне кажется, что это мужа как-то унижает, что это, что это ему не понравится. Она таким образом, ну, как бы обесценивает его роль, что ли, ну, в своих глазах и в его глазах.
1: А вот практическая ситуация. Однажды одна знакомая мне говорит, слушай, помоги мне машину выбрать. Это она для себя ищет машину.
0: Да.
1: Хотя она замужем. И у мужа есть машина. Я говорю, слушай, а почему муж не может тебе помочь? Ты знаешь, ему некогда, я уже года полтора прошу, помоги мне купить машину, деньги лежат, взяли в кредит, они все лежат, лежат, кредит уже выплатили, а деньги все еще лежат. Вот какой совет дайте этой женщине?
0: Я бы что сказала, если ее муж не против, ну, потому что бывают такие ситуации, то есть здесь-то вот не спрашивай других мужчин по вопросам, которые хочет выяснить твой муж. Ну, вот ключевое слово «выяснить», что муж хочет это выяснить. Другое дело, если, например, у меня дома возникла какая-то проблема, ну, например, кран течет. Я прошу мужа, ну, это такая как бы теоретическая ситуация, например, ну, вот он не делает. Ну, не делает, не делает, не делает. И что, я могу его спросить, ну, слушай, я тебя, ну, да, просила какое-то время, я вижу, что ты не делаешь, возможно, у тебя времени нет, возможно, тебе это не интересно. Ты не против, если я, например, вызову сантехника? Ты не против, если я там попрошу брата?
1: Если он скажет против?
0: Тогда он сам сделает. Тогда мне нужно успокоиться, расслабиться, выдохнуть и ждать,
1: хорошо,
0: пока он...
1: Другая ситуация. Нет. Она ему ничего не говорит, но при этом звонит брату, брат приходит и делает. Муж возвращается домой, кран не течет.
0: Если он сам хотел это сделать и планировал, ну, например, здесь имеется в виду ситуация, может быть, он какие-то там штуки искал на каком-то рынке, и вот она вот так вот попросила брата, это не очень хорошо. Но если он вообще не хотел этот кран чинить, ну, разные же ситуации бывают, то, мне кажется, наоборот, он обрадуется.
1: Может быть, да.
0: Может быть, да, что это сделано. Ну, еще тоже такое... Правило, просто правило для всех женщин, мне кажется, оно относится ко всем женщинам. Не пытайся его изменить. Принимай его. Потому что изменить человека невозможно. То есть мужа, ну, везде пишут, мужа нужно принимать таким, как есть. Не пытайтесь мужа изменить, не пытайтесь мужа сделать.
1: Да, действительно, наверное, этот совет касается не только мужа, но и жену. Не надо друг друга менять. Действительно, очень хорошие советы. Мы искренне желаем всем женщинам быть именно такими. Ольга, мы вас сердечно благодарим за эти советы. Дорогие зрители, вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день

Изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытом

Общение с Господом в молитве – это высшая привилегия каждого верующего. Кому отношения со всемогущим Богом доставляют удовольствие. Однако слушание является искусством, которое необходимо развивать. Божие занятие говорить к нам, наше дело – спокойно научиться его слушать. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на нашей новой теме цикла «Онлайн с Богом», где мы говорим о том, как строить близкие личные отношения с Богом, и в том числе сегодняшняя тема и последующая тема будут раскрывать именно аспект того, как научиться слушать и слышать Бога, а не только как правильно научиться говорить с Ним. Я рад, что вы присоединились сегодня, и хотел бы вначале еще немного времени выделить и подвести черту под прошлой темой. Да? То есть как можно слышать Бога через Библию. И вот что из практики могу посоветовать. Тут, конечно, то, что я и сказал в прошлой теме, это важно количество времени. Понятно, что Бог может проговорить и через один текст, буквально на которого просто краем глаза вот так обратите внимание, пролистывая Библию. Но все-таки из практики чаще всего этого бывает недостаточно и мало. То есть иногда можно просто не услышать, потому что ты слишком быстро пробежал. Это так же, как какой-то человек тебе пытается что-то сказать, а ты настолько быстро мимо него промчался, что и не расслышал, что он хотел тебе там озвучить. Поэтому желательно выделять под это время. Достаточно времени для того, чтобы в тишине можно было бы открыть Писание и, читая его, услышать, что Бог говорит вам через него. Найдите место, где вам никто не помешает. Да? То есть начните молитвенно читать. То есть не забывайте об этом, что духовные вещи только духовно понимаются. Поэтому, подходя к Священному Писанию, если мы хотим, если позволите, открыть вот этот глубинный смысл, духовный глубинный смысл этих слов, которые там заложены, то нам нужен ключик определенный, который открывает для нас доступ к глубине. И этот ключ – это как раз молитва. В этом молитвенном обращении к Богу, понимание того, что Бог сейчас будет говорить тебе через Духа Святого, вот это позволяет услышать Бога. И тут, конечно, необходимо приложить усилия. Как в одной из тем я говорил, усилия, чтобы приобрести эту, наверное, внутреннюю тишину, постараться отрешиться в этот момент от забот, от мысли, о планах, и попытаться притормозить и сконцентрироваться, сосредоточиться конкретно на том, что сейчас я бы хотел послушать Бога. Я скажу, также, опять же, можно проводить очень много параллелей с нашими отношениями между людьми. Да, то есть, по сути, так же. Иногда кто-то из наших родных и близких хотел бы с нами поговорить, хотел бы что-то нам сказать, донести какую-то свою мысль, но мы в нашей спешке, в наших делах, мы краем уха. Да. Иногда ребенок что-то или жена говорит, да, соглашаешься, а по факту ты и не услышал. Так что нужно просто оставить, порой отложить все дела, какие бы они ни были важны, отключить все уведомления, которые есть, и просто выделить время для того, чтобы в тишине послушать Бога. Открыть Писание с благоговением и уверенностью, что Бог сейчас Он будет говорить с вами. И начать читать его. И когда вы услышите этот голос Его, говорящий вам через какие-то конкретные места в Библии, возможно, даже записать это место, поразмышлять, поговорить с Ним. Сегодня мы будем говорить об умении слушать Бога в молитве. И если Бог, во время тихого общения вам что-то проговорил, допустим, у вас есть практика записывать, то это здорово. То есть вы можете это записать, и в дальнейшем это может вам вновь вернуться к этому вашему запросу и понять, что Бог вам уже говорил. Мы уже говорили на прошлой теме, и хотел бы вновь подчеркнуть важность того, что общение с Богом – это двустороннее общение. И если общается только одна сторона, это проблема. Опять же, аналогия в общении между людьми. То есть, если между друзьями говорит только один постоянно, и он не дает ни времени выговориться другому, и не может его выслушать, то, не знаю, насколько долго такая дружба действительно просуществует. Поэтому молитва – это двухстороннее общение. Ты говоришь Богу, Бог говорит тебе. То есть, это не односторонняя беседа. И здесь очень важно научиться слушать. И, несомненно,
в нашем духовном возрастании мы должны прийти к тому, что для нас более важно услышать Бога, нежели сказать Ему. То есть, да, услышите эту мысль, что в процессе нашего духовного роста мы постепенно, плавно приходим к тому, что для нас важнее становится услышать Бога, а не что-то Ему сказать. Потому что у тебя уже такой уровень доверия к Нему, что ты понимаешь, что Бог все усмотрит, у Него есть ответы на твои вопросы. То есть не надо спешить, не надо сомневаться, учись доверять Ему. Каким образом Бог говорит нам во время молитвы? С Библии вроде понятно. Я бы выделил два варианта. Ну, по крайней мере, я анализировал свою молитвенную жизнь, как Бог отвечает мне в молитве, и я понял, что у меня чаще всего это бывает вот согласно двум таким вариантам развития ситуации. Первый вариант — это когда я обращаюсь к Богу каким-то своим запросом, и Бог посредством Святого Духа в молитве, вот в этот момент, когда я молюсь, Он отвечает мне словами из Священного Писания. Да, то есть, опять же, мы возвращаемся к Библии, по этой причине очень важно знать Писание, читать его много. И когда ты молишься, то Дух Святой напоминает тебе какое-то место из Писания. И ты, возможно, даже не можешь вспомнить ссылки. Но вдруг определенная мысль, заложенная в этом отрывке или тексте, она всплывает у тебя в голове. То есть Дух берет определенное место мысли из Священного Писания и обращает ее к твоему сердцу и к твоему сознанию, открывая волю Божию конкретно вот в данный момент. Да, и здесь, конечно, можно остановиться, можно открыть Слово Божие или после молитвы найти это место, которое Дух тебе напомнил. Это довольно-таки просто. И так Бог отвечает в молитве. Но есть еще один вариант. Когда ты слышишь мысль или ответ на свой запрос, но он явно, может быть, не выражен в конкретном библейском тексте. То есть, ты понимаешь, что это говорит Господь. То есть, это не просто твои мысли, да, или твои размышления. Как-то вот ты думал, и вдруг твое подсознание, оно выдает тебе определенный ответ. Нет. То есть, в этот момент ты понимаешь, что это ответ на твой вопрос. Да. И это сложно объяснить. То есть это сложно объяснить, как это происходит. Это нужно, наверное, просто пережить. Я вспоминаю опыт своей жизни. Когда я только пришел в церковь и уже ходил на собрания, я еще даже, мне кажется, не заключил завет с Господом, к нам стала приходить на собрание молодая девушка. Она несколько раз была, она жила рядом с церковью. Мы подружились, стали общаться, созваниваться. Тогда еще были домашние телефоны, что-то обговаривать, делиться чем-то. И однажды она мне, в один из вечеров, когда мы общались, она мне задала вопрос: «Антон, как мне убедиться, что это правда все? Что действительно Бог есть, и Он меня слышит?» То есть я слышу, но как мне это понять? И тогда как-то Бог дал мне для нее нужное слово, и я ей сказал,

сказал, что, знаешь, тебе нужно попробовать. Тебе нужно зайти в комнату твою, затворить дверь твою, закрыть, просто преклони колени и попробуй обратись к Богу. Если у тебя есть сомнения, так и скажи, и я уверен, что Он тебе ответит. Ну, я так ей сказал, и она, хорошо, я попробую, я говорю, но потом мне перезвони. И она повесила трубку, а я стал очень сильно переживать. Тут сомнения пришли ко мне. А вдруг в этот момент, ну, Бог ей не ответит. А вдруг в этот момент она не услышит его голос, ничего не почувствует. Вдруг она преклонит, и это будет тишина для нее, и все, у нее будет разочарование. И вообще, правильно ли я дал совет и так далее. То есть я очень сильно переживал и молился, что, Господи, ну, ответь ей. И прошло, наверное, часа два. Это настолько казалось настолько долгим промежутком времени. Я думал, ну, наверное, все. И потом, спустя 2 часа, она мне перезвонит, говорит, Антон, ты можешь поверить, все это время я общалась с Богом. И действительно, я сделала так, как ты сказал, и в этот момент Он проговорил ко мне. Я вдруг осознала и поняла, и услышала, что Он есть, и Он меня слышит, и я могу говорить с Ним. И, конечно, у меня отлегло на душе, и я порадовался. Такой опыт. То есть это сложно объяснить. Это, наверное, нужно попробовать. Да? Но я скажу, что в этот момент ты имеешь это четкое понимание того, что это Бог тебе говорил, это не твои мысли. В этот момент у тебя, ну, нет сомнений в том, что к тебе Бог обращается. Потому что, во-первых, ну, ты, может быть, и не думал об этом, и вдруг. Или то, что тебе было сказано, оно, возможно, шло противовес тому, что ты хотел бы. Поэтому, ну, здесь есть важный момент. Ты должен действительно хотеть услышать именно голос Божий, не свои мысли и не свои желания. То есть надо быть открытым к этому, да, искать прежде всего Его волю, а не свою волю. Приведу еще один пример в моей жизни, когда я впервые по-настоящему услышал голос Бога именно в молитве. Он не был явно через священное писание, через какой-то текст из Библии, это было в молитве. И эта история произошла, опять же, тоже вот где-то на заре, но она так четко запечатлелась, потому что это первый раз, когда я в своей жизни пережил четко вот этот опыт, как Бог конкретно мне сказал. И этот опыт был связан с девушкой. Идея, ну, смысл ее в следующем, что я встретил свою бывшую одноклассницу как-то, мы ехали в электричке, и мы стали с ней общаться, и, ну, как-то я не обращал на нее внимания в школе, тут мы уже были студентами, и у меня проснулся какой-то интерес. Я даже проехал свою остановку, решил ее проводить до общежития, мы обменялись телефонами, и я шел домой пешком, и я размышлял и думал, почему бы и нет. На тот момент я уже был какое-то время в церкви, я уже принял крещение, может быть, год, полтора, максимум 2 года. И я шел, размышлял и думал, ну, может быть, да, не, может быть, эта встреча вот как раз она не случайно произошла, и, может быть, мне нужно как-то развивать наши отношения. И я помню, как я пришел домой, и я решил, что нужно попросить воли Божией, нужно обратиться к Богу и узнать Его мнение по этому вопросу. И при этом, вставая на колени, у меня был мой желаемый ответ. Но, естественно, но при этом я говорил искренне, Господи, но я хочу узнать Твою волю, я готов услышать Твою волю. Я встал для того, чтобы услышать Его волю, и я начал говорить к Нему, да, о том, что, Господи, если Твоя воля, чтобы я вот дружил с этой девушкой. Да, она, конечно, еще не знает о Тебе, она не знает моих принципов, моих убеждений, но я ей все расскажу, я обязательно ее приглашу в церковь и собрание. Но я хочу услышать Твою волю по этому поводу. И я четко помню, как Он проговорил ко мне. Это не был какой-то голос извне, потому что я понимаю, что Бог иногда кому-то и так может проговорить, и наверняка, может быть, кто-то из вас когда-то слышал, да, прям другой голос, но это голос внутри. И вы понимаете, что он происходит там, в сознании, но он при этом отвечает, он дает конкретный ответ. И этот голос дал мне конкретный ответ. Он говорит, нет, эти отношения не для тебя. И я настолько четко это услышал, что я, ну, начал опять говорить, точно, Господи, но я начал уговаривать его, объяснять, что я понимаю, что да, она, ну, невоцерковленная, но я ей расскажу, я пытался как-то противоречить, я приводил какие-то аргументы. Но и второй раз я четко услышал, да, что нет, Антон, эти отношения не для тебя. Это настолько четкий был ответ в молитве, что когда я встал с колен, я уже точно знал, что делать. То есть потому что я понимаю, что я хочу волю Божию исполнить.

И я просто достал телефон, как сейчас помню, да, и я удалил ее контакт с телефона. И до сих пор мы ни разу не виделись, и наши пути разошлись, и Господь ответил мне так, да, и я очень рад этому. Я рад, что в тот момент я был готов послушать его. А как точно понять, что это именно Дух Божий говорит? Опять же повторю, во-первых, нужно очень искренне искать именно волю Божию и со всей серьезностью проверить свои мотивы, свое сердце, чтобы быть готовыми услышать его голос, чтобы понять, что действительно твое единственное стремление – это познание воли его. Нужно проверить себя, да, и также понять, что Бог может говорить различными способами. Он может сказать тебе через слово, он может ответить тебе в молитве, он может подтвердить это в обстоятельствах, он может подтвердить это через какие-то слова других верующих для тебя. Вот. И при этом важно понимать, что Бог не даст молитве ответ, который будет противоречить его слову. То есть если, ну, я чувствую противоречие, значит, ну, я должен очень серьезно еще молиться, размышлять и не спешить поступать. Да? Например, Бог никогда, то есть никогда Он не поведет тебя к прелюбодеянию. То есть Он против. Да? Сколько бы ты ни спрашивал его в молитве, что, Господи, ну, можно мне, ну, как исключение в этом случае, изменить там, моей жене либо моему мужу. Да? И если потом человек говорит, что, ну, знаешь, я услышал ответ, что Господь сказал, да, там, твоя вторая половина не ценит тебя, не может оценить по достоинству, поэтому, да, вот есть другой, обрати внимание на него, я четко понимаю, это не ответ Божий. Поэтому всегда, да, надо сверять то, что ты чувствуешь, и даже то, что ты можешь услышать в молитве с Писанием. Не скажет Бог, да, иди прелюбодействуй. То есть не ищи места Писания, чтобы подтвердить твои какие-то желания, порой эгоистичные. Это опасно. Ну, про себя скажу, что я ищу Бога на протяжении последних 23 лет, и, ну, я провел, наверное, за изучением Библии, ну, не знаю, я никогда не подсчитывал, ну, наверное, тысячи часов сколько-то, но я никогда не доверюсь лишь чувству или впечатлениям, или вот мне показалось, что вот это ответ. Я постоянно помещаю каждую свою мысль, каждое свое желание, стараюсь это делать рядом со Словом Божьим и измеряю их по Слову, чтобы увидеть, совместимы ли они с Библией, с теми принципами, которые Бог оставил. Если они не соответствуют Библии, мне все равно, насколько я страстно пережил какое-то чувство, опыт, какое-то вот меня откровение посетило. Я не действую на основании этого. Я действую на основании Слова в первую очередь. Да, это самое главное. Поэтому Бог может отвечать нам в молитве. Я верю, что Он может проговаривать посредством Святого Духа прямо в наше сознание, в наши мысли. Но при этом мы должны тут быть очень внимательными по низким причинам. Конечно, у нас есть четкая уверенность в том, что это проговорил Господь в определенный момент, но если я подхожу с другими мотивами, со своими желаниями, если у меня нет близких отношений с Богом, да, ну, возможно, какие-то есть еще другие причины, я могу услышать совершенно иной голос. Либо голос своих желаний, либо, да, те мысли, которые пришли в результате того, куда меня направляла совершенно другая сила и другая личность, не Бог. Поэтому тут надо быть очень внимательным. А также хотелось бы и в этой теме затронуть вопрос того, всегда ли Бог отвечает на молитвы. Ну или, например, наоборот сказать, да, почему Бог не отвечает на молитвы. Вот было бы здорово, если тот опыт, которым я сейчас поделился, происходил бы с нами всегда. Вот я преклонил колени честно, искренне желая познать волю Божию. Я склонился, и вдруг мысли, всегда приходят эти мысли, как поступить в ту или иную ситуацию. Ну что делать, если этого не происходит? Что делать, если Бог молчит? Ты обращаешь к Нему эти слова, вроде ты пытаешься быть искренним, да, честным, ищешь Его волю, но в ответ молчание. Как понять, да? Может быть, кто-то сейчас, в данный момент, сегодня переживает это, и, возможно, эта тема, она как раз дана вам Богом для того, чтобы вы поняли, почему так происходит. То есть ты молишься, а со стороны Бога нет ответа. И такое впечатление, что вообще небо закрылось. И в моей жизни такое происходило, и я до определенного момента не мог понять вообще, почему так, что происходит.

Кто-то может сказать, ну, ответ очень прост, наверное, в твоей жизни есть грех какой-то. Но если ты понимаешь, что сейчас ты не живешь в таком каком-то осознанном грехе, да, мы все согрешаем, где-то допуская что-то, но мы тут же каемся, да, но ты понимаешь, что нет у тебя вроде бы в порядке, ты общаешься с Богом, ты читаешь, ты служишь, ну, как понять это молчание? Да, и есть библейские персонажи, которые сталкивались с этой ситуацией, ну,

все в порядке. Иов не знал всего того, что происходит там, в закулисье, да, этой великой борьбы. То есть, и он не мог понять, но это было молчание. То есть он лишался всего. Где Бог? Почему он не скажет, не даст намека? И у Иова много было вопросов к Богу. В то время как его окружающие говорили, что ну, Бог молчит, потому что есть определенные причины. Наверное, это вот ты что-то когда-то сделал. Но есть другие примеры. Даниил, помните, тоже Бог молчал, он просил. И написано, что вот он даже изнемог, потому что Бог не отвечал на его вопрос. А потом пришел Гавриил, да, и открыл ему опять же вот то, что происходило на самом деле в духовном мире. Да, что там вообще-то 21 день, то есть вот ты ждал, но это не просто было молчание Бога. Так нужно было. И вот в такой момент, когда ты переживаешь молчание, нужно обратиться к Богу и верить, что если я нахожусь в отношениях с Ним, если я стараюсь жить согласно Его принципам, Его заповедям, то Он даст мне знать о том, что происходит в моей жизни. И Он это сделает в тот момент, когда это будет нужно. Одним из тех способов, которые Он посчитает необходимым. Хотел бы здесь вспомнить известную историю, как такая иллюстрация, история с Лазарем, да, другом Господа. Эта история записана в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Да, не будем все читать, я думаю, многие из вас в курсе этой истории, но вкратце, если рассказать, то Иоанн он повествует о любви Иисуса к Лазарю, Марии, к Марфе. И помните, получив известие, то есть он был с учениками в другом месте, получив известие о том, что Лазарь смертельно болен, через слугу, которого послала там, Марфа с Марией, Иисус не поторопился вернуться обратно. Другими словами, Мария и Марфа, они помолились, если так можно сказать, они обратились к Господу и попросили его прийти и помочь брату. Но ответом было молчание. Мы даже не видим, чтобы Иисус через слугу какое-то слово ободрения сказал. Чтобы Иисус сказал, передай Марфе и Марии, и евангелист бы это записал, что все нормально будет. Он скоро выздоровеет, или все образумится, я вернусь в ближайшее время, ничего страшного не произойдет. Нет. То есть молчание, молчание Бога, молчание Иисуса. Все это время, пока слуга шел туда, потом он шел обратно, пока Лазарь, да, болел, смерть Лазаря, Иисус не отвечал. Иисус не ответил, и как бы была эта тишина со стороны Бога тогда, когда они, Марфа и Мария, да, видели смерть своего брата, последний выдох его, плач, горе, подготовка к похоронам, похороны, да, все вот это, помещение Лазаря в гробницу. Представьте себе всю эту историю, и ответа никакого нет от того, кто говорил, что он их любит, их друг. Он у них всегда оставался, когда был в Ифании. Где? Как же так? И вот в нашей жизни тоже порой происходит так, что как же? Он же говорит, что он любит нас. Почему он не отвечает? Они не получили никаких вестей от того, который вот говорил, что их любит. Однако, да, никакого ответа не было. Лазарь умер. И им пришлось пережить вот все, что я вам писал. Весь процесс похорон. Да, они приготовили тело, они поместили в гробницу, привалили камень. И тишина. Тишина Бога. И после этого мы знаем, Иисус говорит, ну а теперь пойдемте. То есть изучая этот отрывок, ты понимаешь, что он ожидал этого момента. Он ожидал этого момента. И когда он наступил, он говорит, а теперь пришло время, пойдемте. Да, пойдемте, пойдемте к нему. И когда Иисус пришел, Лазарь уже 4 дня он, да, находился в гробе. И помните, Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. И так порой люди, они тоже обращаются к Богу и говорят, Господи, но где ты был? Я обращался к тебе, я молился тебе, а в ответ тишина. И размышляя об этом отрывке, да, я вдруг подумал, что Иисус мог бы сказать Марии и Марфе. Да, вот. Он говорит, ну да, вы правы. Если бы я пришел, ваш бы брат не умер. Вы знаете, что я мог его исцелить, потому что много-много раз видели, как я исцелял больных.

Если я бы пришел тогда, когда вы бы меня попросили, я бы исцелил его. Но вы никогда не узнали бы обо мне больше, чем знаете сейчас. А я знал и готовил вас к тому, что вы получили больше откровения обо мне, чем было до этого. Я хотел бы, чтобы вы узнали, что есть воскресение и жизнь. И моя медлительность, мое молчание, да, это не отречение от вас. Это возможность открыть вам обо мне что-то такое, что вы еще не знали. И возникает вопрос, а что же такое не знали об Иисусе, Марфе и Марии? О том, что он может воскрешать мертвых? Ну, и другие воскрешения. Да, мы видим дочь Иаира, сын вдовы из Наина. Ну, и, в принципе, до этого были воскрешения в Ветхом Завете. Но эта ситуация отличалась. Она отличалась настолько, да, что после того, как Иисус воскресил Лазаря, там, фарисеи, саддукеи, они хотели убить не только Иисуса, но и Лазаря тоже. Почему? Они же не хотели убить сына вдовы или девочку, эту 12-летнюю дочь Иаира. В чем здесь была проблема? А как раз вся глубина этой истории в том, что вот это молчание Бога, оно готовило людей к большему откровению о нем, чем они могли бы иметь. Почему? Потому что согласно поверьям того времени, да, евреи верили, что воскресить человека можно только в течение 3 дней. Мне сложно сказать, да, сейчас на чем было основано это, но вот в их понимании только в течение 3 дней можно было воскресить мертвого. Если это происходило позже, такое невозможно. На такое способен только Бог. Никакой пророк, подобно Илии, Елисею, они не способны на это. Только до 3 дней. Больше 3 это уже только особое Божье вмешательство. И поэтому, когда Иисус дождался 4-го дня и совершил это чудо на 4-й день, это стало мощным всем свидетельством того, что он не просто один из пророков. И когда я это понял, когда я понял, что вот это молчание на протяжении этих дней и так далее, представьте, что оно открыло для Марии, Марфы, других людей, учеников. То есть это больше откровения о нем. Поэтому, когда вдруг в моей жизни наступает период, когда я вижу тишину Бога, я понимаю, что он просто готовит меня к тому, чтобы открыть о себе нечто такое, что я раньше не знал. Поэтому для себя нашел в этом ответ. Поэтому, дорогие друзья, будем учиться не только говорить с Богом, но и слушать Его. Будем очень внимательны к тому, что Он говорит нам в молитве. И будем терпимы тогда, когда Бог не отвечает нам сразу. Это Его прерогатива. Он знает, когда лучший момент ответить нам на наши самые сокровенные мольбы к Нему. Я бы хотел в завершении совершить молитву. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты даешь нам еще один способ общения с нами. Ты говоришь, Господь, нам в молитве. Когда мы сверхъестественным образом можем получать вот этот сверхъестественный ответ, откровение от Тебя, и сопоставляя его с волей Твоей, сознанием, Господь, Слова Твоего, мы понимаем, что да, Ты сейчас сказал нам. И это меняет нашу жизнь. Это, Господь, помогает нам пройти через какие-то сложные, трудные периоды нашей жизни, поддержать, ободрить или просто нас привести к большему пониманию Твоего чудного характера. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Друзья, подошла к концу еще наша одна встреча. Мы вновь продолжаем и на последующих встречах будем развивать эту мысль о том, как Бог говорит нам и как нам научиться слышать Бога через разные способы. Поэтому оставайтесь, прослушайте весь этот цикл до конца, и пусть Господь обильно вас благословит. До скорого. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Хотелось бы в начале сегодняшней программы задать такой вопрос. Довольны ли вы вашей жизнью? Все ли вас не устраивает? Довольны ли тем благополучием, которое оно есть, которое есть у вас? Довольны ли вы тем благосостоянием, которое есть у вас? Что говорит об этом Библия? Что говорит об этом Коран? Что говорит об этом Священное Писание? Должен ли человек довольствоваться тем, что у него есть? Или он должен постоянно быть в поисках нечто лучшего, стремиться все больше и больше зарабатывать, стремиться все лучше и лучше одеваться, все более дорогую машину себе там, раз от раза покупать? Либо напротив. Священное Писание учит какому-то вот в этом плане смирению. И даже я-то знаю, что в христианстве есть разные точки зрения на этот счет. Да? Есть люди, которые не стяжатели, они за аскезу, за то, чтобы как можно меньше, да, иметь, видят в этом некоторую святость, некоторую вот такую избранность. А есть наоборот, те, кто считает, что если Бог благословляет, значит, ты будешь богат и успешен. А если у тебя мало средств, то значит, ты чем-то не угодил Богу.
1: Да, пророк Мухаммед, он был противником роскошества, противником золотых одеяний, золотых украшений. Он был противником, чтобы мужчины носили какие-то золотые украшения, одевали дорогую одежду. Он всегда ратовал за то, чтобы мужчины были скромны в одежде. Если носили какие-то и украшения, то они должны были быть серебряные. И поэтому, если вы обратите внимание, у многих приверженцев ислама, у них украшения серебряные. Серебряные кольца у мужчин, у женщин серебряные. Поэтому он был противником этого богатства, потому что он говорил, что богатство, оно расщепляет сердце, оно искажает разум. Конечно, сегодня тоже мы понимаем, что мы живем в мире, как бы в последнее время, которое поспешивает к тому, что люди должны жить вот в этом богатстве. Мы уже в прошлых передачах наших говорили, что в конце времени люди начнут жить на широкую ногу и стараться перепрыгнуть друг друга именно в богатстве. Именно
0: мне кажется, роскоши. Всегда люди стремились к тому, чтобы жить лучше и богаче. Вопрос, вот если это говорить как о признаке последнего времени, который вы говорите, мне тут видится другое. То, что если взять любого человека,

0: который живет в современном городе, да, в обычной квартире городской, допустим, да, он живет по сравнению с теми людьми, во времена которых писалось Писание, да, как царь, как вельможа какой-то, как богач, потому что у него есть дома вода.
1: Да. Не надо ходить за ней 2-3 километра.
0: На колодец куда-то идти, нести ее в кувшине там или в ведре, чтобы приготовить пищу. Да, в нашей полосе еще и разогревать и так далее. А чтобы разогревать, нужно сначала дровами запастись, да, огонь постоянно сохранять, чтобы он там не потух и так далее. В средние века крестьяне в Европе мечтали, что неужели наступит когда-то такое время, когда каждый крестьянин по воскресеньям будет иметь возможность сварить курицу?
1: Да.
0: Мы сегодня, ну, мне кажется, любой человек, да, живущий в нашей стране, может позволить себе кушать там курицу каждый день. Да. Другой вопрос, что не всегда это полезно, может быть, бывает, да, каждый день курицей питаться. А вот разнообразие должно быть в пище, какой-то больше растительной пищи нужно употреблять. Но позволить себе воду, тепло, еду, крышу над головой, одежду теплую сегодня может каждый человек. Во времена Иисуса Христа, во времена древних пророков, во времена Мухаммеда даже, многие люди не могли себе этого позволить.
1: Да. На самом деле, многие вещи, среди которых мы сегодня живем, мы просто не ценим их. Мы просто не ценим их. И слава Богу, что вот в России сегодня, конечно, может быть, есть какие-то места, но их меньше и меньше становится год за годом. А если мы посмотрим в то время, как там жили, так пустыни, везде пески, не было городов, не было никаких тех привилегий, которые человек сегодня живет. И на самом деле и вода горячая, холодная, слава Богу, и повернули ручку крана, идет газ, горит огонь, не надо дрова, не нужны эти спички, не нужно добывать. И все, что сегодня мы, в чем сегодня живем, мы просто иногда забываем благодарить Бога за те условия, среди которых мы сегодня в 21 веке живем.
0: Раньше, чтобы постирать, допустим, в деревне, да, человеку нужно было действительно сначала воды натаскать с колодца, нагреть ее, вручную все это перестирать, переполоскать. Потом еще пойти там на реку полоскать это. Хорошо, если рядом. А вот у меня, например, бабушка жила в деревне, там до реки было где-то около километра. И нужно было вот идти туда, все это там прополоскать вручную. Это уходило больше целого дня, иногда по 2 дня постирать, чтобы... А сейчас забросил все в стиральную машинку, выбрал программу нужную, достаешь уже все постиранное, сполоснутое, да, отжатое, только осталось погладить.
1: Нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. Он все переносил, эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит.
0: Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше?
1: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатстве.
0: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.
1: Может быть, для этого нужно ставить себя в такое положение, может быть. Я не знаю, я уверен, что сейчас есть такие страны, такие, где там тоже уровень жизни очень низкий, например, Индия или Афганистан.
0: Ну вот те, кто там бывают и потом, да, приезжают к себе, да, они, конечно, на контрасте.
1: Радуются, да, они радуются, что, оказывается, те условия, в которых они живут, они просто, оказывается, царские. Просто когда ты живешь и не понимаешь того, что люди жили, как в средние века, или сегодня люди в отсталых странах живут, так как в те времена, ты не можешь понять разницу.
0: И мы не благодарим за это там Бога, не благодарим судьбу, мы не ценим часто этого, потому что не жили действительно в тех условиях, не понимаем. Но ведь люди, которые во времена Христа жили, они были в этих условиях. И не значит, что они чем-то провинились, правильно?
1: Да.
0: Нам повезло родиться в такое время сейчас.
1: Да, правильно.
0: И все равно мы должны Бога благодарить за это.
1: И даже вот именно благодарить, потому что мы иногда... Алексей, посмотрите, мы иногда не обращаем в сторону, вот по сторонам не обращаем внимания, не смотрим. На самом деле, есть то,

0: столько сегодня положительных вещей за то, что нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. И уже, вот это только стоит за это благодарить Бога. Я знаю, в Священном Писании люди всегда, Бог всегда призывал благодарить. И люди всегда, приближенные к Богу, приближенные к Аллаху, всегда учили благодарить. Вот в Коране есть такой, на фоне всех пророков, называется такой пророк Аюб.
1: Иов.
0: Это да, это аналог христианского Иова. Все правильно.
1: В смысле, это не аналог, наверное, это он
0: это,
1: и есть.
0: Это он и есть, да. Это,
1: его история Аюб, в Коране Иов, описана.
0: Да. Ну, просто в Коране, в хадисах больше описано. Угу. В хадисах описано, что с ним произошло. Многие, может быть, и не знают, потому что не все, может быть, хадисы читают, что произошло с Аюбом. Но его называют преподавателем покорности.
1: То есть или он, образцом смирения.
0: Образцом смирения, да. То есть он был человеком, на которого упало столько проблем, столько трудностей.
1: Незаслуженных причем.
0: И все это с ним совершилось за один день. За один день он потерял и семью, и 10 детей.
1: Большое богатство.
0: 7 сыновей, 3 дочери, и там 500 пар ослов, 500 пар верблюдов. 1500 овец, около 3000 там коров, там у него очень большое стадо было, богатства были, и он все это потерял за один день. И он приводится как образец смирения, потому что, ну, может быть, в хадисах тоже не написано, и в Коране тем более не сказано, не упоминается, почему это было дано на его плечи, такая трудность, такие катастрофические ужасы, почему ему пришлись на его плечи. Потому что, когда мы читаем в Священном Писании начало истории, на небе происходит собрание всех творений Божьих, но от земли приходит Иблис, от земли приходит дьявол, как представитель земли. И Бог указывает внимание дьявола на этого человека и говорит: видишь,
1: Обратил ли ты внимание на раба моего?
0: Какой он богобоязненный, какой он праведный, какой он правильный и честный.
1: Сатана говорит, он недаром это делает, ты во всем благословил его, ты дал ему все, за что ему тебя там хулить?
0: Да? Конечно. Когда человеку хорошо живется, зачем? Надо благодарить за все, правильно? И тогда Иблис ему говорит, а ты забери у него все.
1: Благословит ли он тебя?
0: Будет ли он таким хорошим, как ты сейчас говоришь? И тогда Бог ему говорит, я разрешаю тебе, забери у него все. Буквально за один день на радостях дьявол столько бед посылает на плечи Аюба, на плечи Иова. Проходит некоторое время, опять собрание, опять приходит Иблис, опять приходит дьявол. И в разговоре с Богом он говорит, ну что? Бог спрашивает, видишь, какой он? И в это время он говорит, да.
1: Но он здоров, он себя хорошо
0: тело
1: чувствует.
0: Тело у него, да, нормальное. Когда у человека тело нормальное, ну,
1: он ладно, готов перенести любую, да, там, потерю.
0: Потери, богатства, это не страшно.
1: Перед болезнью,
0: перед костями. Его, да. Да. И тогда Бог разрешает дьяволу коснуться тела и кости Аюба, но только дух не трогай, говорит. Все, жизнь не в твоих руках. И здесь дьявол столько изощрений придумывает, чтобы на него послать эти все земные, все мирские болезни, что бедный он просто скрючился. Но вот в хадисах говорится, что он все эти перенес, он все переносил эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит. И сегодня в мире люди, которые страдают, они не понимают, почему
1: это. То есть является источником, да, и первопричиной зла.
0: И вы знаете, Алексей, вот даже вот в этой истории мы можем подумать, что первоисточник – это Бог, который разрешил. Но мы видим, Бог дает право дьяволу, Иблису, и уже Иблис придумывает, вот этот дьявол придумывает все, что можно обрушить на человека. И вот на истории Иова или на истории Аюба мы можем увидеть, да, какую ненавистью относится вот дьявол к нам, к творениям Божьим, чтобы нас сбить с пути, нас сбить с нашей

0: вот поставленной перед нами задачей любить Бога, видеть Бога в нашей жизни. И, конечно же, в этой истории точно так же дьявол наносит весь вред человеку, это наносит в дьявол.
1: Ну, понятно.
0: И сегодня, когда мы, люди, думаем, что с нами что-то происходит, мы думаем, с нами это Бог делает. Но мы должны знать, Бога вины в этом нет, в этом вина дьявола. Он наносит на нас вот эти катастрофы, на все болезни, все страдания для того, чтобы мы обвинили во всем в этом Бога.
1: Но, а Бог желает нам добра, благополучия и так далее. Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше, и все время стремиться к более высокому уровню благосостояния?
0: Я бы, может быть, сказал по-другому. Человек, живя в благосостоянии, он должен понимать, что в любое время
1: он может это потерять.
0: С ним может произойти то же самое, что и произошло с Аюбом.
1: То есть не быть привязанным настолько к этому, чтобы, если вдруг такое произойдет, и по какой-то причине он лишится этого, чтобы на Бога обиду какую-то держать, да, и хулить его за это?
0: Нельзя, да. Не Бог в этом виноват. Просто когда Бог нами хочет похвалиться,
1: он испытывает и дает возможность дьяволу искусить,
0: в это время, да. В это время дьявол хочет противостать Божьей хвалы за нас. И он говорит, конечно.
1: Я думаю, что это не закономерность, что с каждого человека индивидуально и по-разному происходит. Есть люди, которые всю жизнь живут и проживают ее так, что написано, был пресыщен днями, все дни жизни его были благо, да, для него, и не испытывают особых каких-то потрясений, трагедий. И слава Богу.
0: Пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатством. Угу. Понимаете? У них были другие ценности. Угу. У них, наверное, были ценности любви к людям. Понимаете?
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.
0: Да.
1: Они не ощущают, потому что у кого-то есть еще нечто лучшее, еще больше денег, еще новее машина, еще крупнее фирма, все что угодно. То есть нет предела совершенству. И эти люди при огромном благополучии и состоянии, то есть этого богатства хотело бы, там, я не знаю, на сотни, на тысячи, там, на десятки тысяч человек, чтобы прожить жизнь припеваючи. И все-таки люди это недовольны своим состоянием и благополучием. А есть наоборот, у которого есть пропитание, одежда, крыша над головой, и человек доволен. Человек считает, что вот слава Богу, что у меня это есть, потому что можно жить гораздо хуже. И в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете, в Инжил, есть слова, записанные апостола Павла, ученика Иисуса, великое приобретение
0: быть
1: благочестивым и довольным. Потому что если человек доволен тем, что у него есть, да, то он счастлив.
0: Жил в богатстве и в скудости прожил.
1: Да.
0: Знаете, есть выражение такое замечательное. Богат не тот, кто много имеет, а кто в меньшем нуждается.
1: Да.
0: Поэтому вот вы сказали благополучие. Это арабское слово барака. Угу. Сегодня все друг другу желают это барака, понимаете? Иногда богатые люди имеют...
1: Слушайте, коня у Мухаммеда так звали. Похожее слово.
0: Имеют зависимых детей. Понимаете, да? Человек богатый, угу. А дети зависимые.
1: И это погоня за, вот, живем и так в мире потребления сплошного. Нам и так это навязывается все с экрана телевизоров, реклама везде, да? Купи, купи, возьми, навей, новую модель, вот вышла, вот у того есть, у тебя еще нет. И это подстегивает людей к тому, чтобы чувствовать постоянное неудовлетворение.
0: В том, что ты сейчас находишься.
1: Священное Писание призывает совершенно к другому. Уныние, недовольство,
0: Унылый дух
1: сушит кости, совершенно верно. И великое приобретение — быть благочестивым и довольным.
0: Да.
1: Слава Богу, спасибо за эту беседу. Дорогие друзья, мы сегодня из Священного Писания почерпнули очень важную мысль, мудрость, и на примере с Иовом рассмотрели, и на других примерах, что быть довольным — это самое большое богатство. Пусть Господь даст вам удовлетворение тем, что вы имеете. И пусть приумножит то, что вам необходимо получить, даст все необходимое для жизни. Но самое главное — будьте довольны и благодарите Бога за имеющееся, что есть у вас сейчас.

0: для современного человека сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился.
1: Ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце.
0: Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу.

Святый мой, меня в сражениях не покинь.

небо синее, и нет другого имени, нет жизни, нет пути. Господи,

0: Что ценнее, умение красиво говорить или красиво слушать? Сегодня мы со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко продолжаем изучать послание апостола Иакова, первую главу. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, вот можете ли вы сказать, что мы уже рассмотрели в предыдущих программах? Что было в первой главе такого важного для нашего зрителя 21 века?
1: Мы поговорили о мудрости, которая исходит от Бога. Мудрость, которая не преподается в институтах, в школах, университетах, это мудрость, которую можно черпать только со страниц Священного Писания. Мы поговорили с вами о том, где рождается искушение, вот, как ими управлять, каким образом выходить из сложных обстоятельств победителем. Победителем не в смысле гордости и эгоцентризма, а в смысле быть прославляющим Бога, быть на высоте. Мы поговорили с вами о деньгах, что очень важно в современном мире, о том, чем они на самом деле являются в глазах Бога и в чем разница между бедным и богатым. И мы поговорили о важности и необходимости осознания себя в зависимости от Бога. Ответить на вопрос, который человеку важно поднимать для себя. Кто я, чей я. И Иаков об этом очень четко рассказал.
0: Да, хорошо. Мы продолжаем читать синодальный перевод и перевод Института перевода Библии. С какого стиха, подскажите, пожалуйста?
1: Да, сегодня мы с вами завершим изучение первой главы и практически подведем итог, то, как делает это Иаков в своем послании. И вы знаете, вот этот последний отрывок, он начинает с выражения «Итак, братья мои». То есть все, что до этого Иаков говорил, это было всего лишь вступление, это было всего лишь окно в огромный мир, в котором Иаков пытается быть для нас проводником.
0: Всего лишь 18 стихов.
1: Да, и здесь Иаков, он говорит, так, братья мои возлюбленные. Очень интересный оборот речи, в котором он обращается к слушающим, к читающим, да, и к тем, кто через поколение потом, он даже, может быть, не знал об этом, будут соприкасаться с его посланием, он говорит, возлюбленные. Не всякого человека, вы знаете, можно назвать возлюбленным.
0: Возлюбленным, да.
1: Да. И вот здесь, в глубоком уважении, которое Иаков был наполнен к верующим и не только к ним, людям, он говорит, «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от

0: мира. Вообще отрывок очень насыщен двумя идеями.
1: Да.
0: Одна из них касается контроля слов,
1: угу,
0: да,
1: языка,
0: контроля эмоций.
1: Угу.
0: А вторая тема, здесь речь ведется о подчинении, о том, чтобы вникнуть в божественный закон свободы, как он называется, угу, у Иакова.
1: Угу.
0: Вот.
1: То есть две таких больших.
0: Да, и еще здесь есть дополнение в плане того, что, о чем Иаков в принципе говорит. Он говорит, можно слушать слово,
1: угу,
0: и не исполнять, но, угу, это не дает благочестия, это не дает возрастания духовного, это вообще ничего не дает позитивного.
1: Угу.
0: Он говорит, что слушать и исполнять. То есть вера, она должна являться в действиях. И здесь вот эта мысль очень хорошо подчеркивается.
1: Угу.
0: Твоя вера, твои отношения с Богом, они отражаются на словах, на эмоциях, на мыслях, и они отражаются в делах, в действиях. И именно поэтому здесь итог Иаков приводит к тому, что синодальным презирать, понятно, что сегодня это слово имеет немножко другое значение, институты перевода Библии звучит иному. Да? Здесь написано «заботиться о сиротах и вдовах в нужде пребывающих».
1: Какие разные...
0: Да.
1: Это мы читали 27-й, мы читали с 19 стиха, да, по 27-й, да, текст, да, первой главы.
0: Итак, давайте сейчас разберем этот отрывок.
1: Да, вот самое первое, что хотела спросить, вот он здесь обращается, братья мои, это что получается? Почему именно такое обращение? Вот можно тоже вот это, пожалуйста, пояснить?
0: Почему я изначально в самой первой встрече говорил о том, что послание Иакова, оно очень мужское.
1: Угу.
0: Вот. Хотя женщины тоже его любят. Но почему мужское? Потому что здесь очень часто Иаков использует выражение «братья мои».
1: Да.
0: Он, угу, как бы здоровье разговаривает на уровне мужского разговора, когда мужчины собрались обсуждать самое важное и главное.
1: Угу.
0: А что для мужчины главное? Это его семья, это его реализация, это то, к чему он призван, к чему он был сотворен как мужчина. Мужчина-священник, мужчина-защитник, мужчина тот, который ведет свою семью к Богу, а не от Бога.
1: Угу.
0: Это божественное предназначение мужчины. К сожалению, сегодня оно нивелировалось.
1: Угу.
0: Сегодня мужчина кто угодно, но только не тот, кто ведет свою семью, своих детей, свою жену к Богу.
1: Угу.
0: Вот. А здесь Иаков возвращается к этой теме, он говорит, братья мои, он вообще адресует свое послание к мужчинам.
1: Угу.
0: Он говорит, это ваша задача, это то поле вашего сражения, которое вы должны вести.
1: Угу.
0: То есть задача мужчины здесь слышать, слушать, набираться мудрости. Да, и мы с вами говорили о финансах, мы говорили с вами об искушениях, мы с вами говорили о зависимости от Бога. Иаков говорит, мужчины, ваша главная задача быть в подчинении Божьим, быть, угу, инструментами, в первую очередь, Его руках, божественных руках, осознавая, угу, свою цель, свою задачу, для чего вы призваны на самом деле.
1: Мы, точнее, говорили в одной из прошлых программ, тем про искушение, которое написано у нас в 13-14 стихе, да, про то, что иногда мы должны брать на себя некую ответственность, да, и не вестись, угу, на, так скажем, провокации извне и следовать тому, чтобы не гневаться. И вот здесь вот мы видим еще раз про то, что он употребляет, говорит тоже про гнев, и это связано со словами. Почему это вообще, ну, как бы, какая вот между ними вообще взаимосвязь? Да, и почему он здесь снова открывает эту тему?
0: Мы живем в мире, в котором вообще гнев и слова – это просто вот нераздельны друг от,
1: так,
0: друга.
1: Ага.
0: А вы знаете, мне как-то однажды так пошутили по поводу того, что правильнее всего гневаются глухонемые. Ну вот, потому что их не слышно, вот, то есть они не говорят того, что можно, от чего уши вянут.
1: Угу.
0: Да, ну, доля правды есть в этой шутке. Действительно, Иаков поднимает болезненные темы в своей первой главе и вообще,
1: да,
0: в своем коротком послании. Все самые болевые точки человечества, он как бы о них рассказывает.
1: Угу.
0: И мы поговорили как раз о деньгах, мы поговорили о много о чем, но вот здесь одна из самых болевых точек, в которой, вы знаете, замешаны все по уши.
1: Угу.
0: Да? Понятно, что богатство

0: богатыми могут стать не все, и бедными тоже не все, но вот в чем замешаны абсолютно все, это, ну, кто имеет, по крайней мере, язык и умеет говорить, это речь. И поверьте, чем старше ты становишься, тем больше ты это понимаешь, что на земле нет ни одного человека, который бы не согрешил своими устами. Даже самый праведный, архисвятой, он согрешает устами. Потому что как бы Иаков об этом четко говорит, потому что он связывает слова с гневом. Почему? Потому что когда человек гневается, он выражает это словами.
1: Дай Бог, чтобы не действовали.
0: Да, да. Он выражает это словами. И выражает настолько громко, да, ну, то есть человек пытается, чтобы его услышали. Но чем громче человек выражает гнев, тем меньше его слышат.
1: Да.
0: Ну, вот факт
1: тем,
0: такой.
1: Тем меньше его как-то значимости, тем меньше он может донести почему-то до других людей.
0: Да, и как раз кричит. Вот здесь, смотрите, он, Иаков говорит, помните, да, братья возлюбленные,
1: да.
0: Всякий скорее других слушать должен, нежели сам говорить. Вот эта вот мудрость восточная, которая говорит о том, что у человека один рот и два уха. Зачем? Да? Для того, чтобы слушать в два раза больше, чем говорить. А в чем мудрость Иакова? Да? Вот здесь можно задаться вопрос. Почему и он об этом говорит? А все дело в том, что в отношениях Бог-человек, да, умение слушать – это тоже особое искусство. Искусство, которое Бог дает через свою мудрость. Если мы посмотрим на уважаемых верующих людей, которые действительно люди молитвы, искренние люди молитвы, они умеют слушать. Они не спешат сразу дать тебе ответ на все вопросы.
1: Причем не слышать, а действительно слушать.
0: Слушать, да. Они слушают сердцем, они слушают разумом. И однажды я встречался с таким человеком, и я был молод, горяч, и когда общался с ним, меня всегда раздражало, почему, когда я задаю ему важный вопрос, он что-то подтормаживает, как бы, ну, в ответе, да, зависает. И меня это как-то, ну, как-то вот немножко, как бы, выводило из себя внутренне. Но однажды он, видя это, он мне просто сказал, ты не думаешь, что я там как-то торможу или не хочу ответить на твой вопрос. Он говорит, всякий вопрос, который ты мне задаешь, я его переадресовываю Богу. Потому что если ты у меня спрашиваешь, значит, ты хочешь получить совет. Если ты хочешь получить совет, моя ответственность дать тебе нужный совет, правильный, чтобы, поступив, как я тебе говорю, ты не совершил ошибки. И он говорит, я несу ответственность. И он поэтому говорит, я переадресовываю твой вопрос Богу. И поэтому, когда ты задаешь вопрос, я молюсь, чтобы Бог послал мне нужный ответ на твой вопрос.
1: Мудро.
0: Да, и когда я начинаю говорить, я пытаюсь сказать это так, как это говорит мне Бог. И действительно, совершенно верно, ответы этого человека во многом помогли мне вот принимать правильные решения, которые потом сыграли важную роль в моей жизни, в моей судьбе, как в формировании, так и в дальнейших решениях, которые, в принципе, сделали из меня того, кто я есть.
1: Вот она мудрость от Бога.
0: Да, это мудрость от Бога.
1: Когда мы задаемся сразу вопросом Богу, когда мы адресуем его туда, всегда туда.
0: И здесь Иаков, он говорит, что нужно слушать, должен слушать, нежели сам говорить. И уж во всяком случае не быть, как написано здесь, запальчивым. Да, то есть
1: да.
0: Гневным.
1: Что значит гневным?
0: Да, то есть не быть человеком, который быстро реагирует в эмоциях, на в своих эмоциональных реакциях на какую-то ситуацию. Мы с вами проговаривали несколько ситуаций, будь то водитель в машине или мама дома с детьми. Очень легко завестись на самом деле, вот, особенно когда ты эмоционально уже подзаточен под что-то, да, и вдруг здесь появляется какой-то накал, и буквально нужно совсем чуть-чуть, чтобы, как говорится, точка кипения достигла своего апогея. Да, и как раз Иаков, он продолжает задавать вопрос. Вот ты кто, да, ты чей? Если ты представитель Божий, да, то вот ты себе должен задать вопрос в момент вот эмоциональной нестабильности. Вот ты сейчас своими действиями, ты своим словом, ты прославишь Бога или нет? Ты возвеличишь Его в глазах других людей или нет? С кем ты сейчас общаешься или что ты хочешь доказать?

0: И поэтому здесь Иаков, он вот продолжает, он говорит, в ярости ведь человек не может прийти к праведности Божией. Очень интересное высказывание. То есть, когда человек в ненависти и в гневе пытается доказать свою правду, а Бог говорит, ну, ты знаешь, как бы, на самом деле, ты вот мою правду ты здесь вообще не доказываешь. Даже если из твоих уст это звучит как будто правильно, но тот способ, как ты это делаешь, это, ну, здесь меня нет. Вот.
1: Это как словами. Мы говорили, да, как вот в прошлой одной из тоже программ, про то, что сомнения разрушают веру, и также гнев, то есть он разрушает вот эту взаимосвязь, да, потому что когда мы гневаемся, у нас, соответственно, нет связи с Богом, да, мы слышим только себя, мы вообще не можем, мне кажется, в гневе вообще кого-либо слышать, вот, поэтому я поняла, что здесь мы не можем, конечно же, прийти никакой праведности.
0: Да, и как раз вот здесь вот он говорит о том, что в ярости ведь человек не может прийти к праведности Божией. А почему человек не может прийти? Потому что он глух в этот момент.
1: Да, ничего не существует.
0: Когда мы говорим, мы не слышим. И это проблема общества современного очень сильная. Потому что вот даже сегодня там все, кто занимается консультированием семейных пар, они все говорят об этой проблеме, что в семье люди перестали слышать друг друга, да, слушать друг друга. Они перестали общаться на уровне эмоций позитивных, созидательных. Да, постоянная какая-то придирка, там, что-то еще, мне то не нравится, это не нравится, попытка переделать другого человека. Там, а это все выражается в гневе. Когда точка кипения доходит определенного уровня, люди расстаются.
1: Да.
0: И вот эта проблема, которая здесь озвучена, Бог говорит, у вас не должно быть так. Иаков говорит, вы должны слушать, научиться слушать. Мудрость божественная в том, чтобы научиться слушать и не пытаться тут же отреагировать на то, что ты услышал. И надо, люди высказываются не для того, чтобы их услышали, а для того, чтобы просто выразить что-то, что у них наболело. Они нуждаются в поддержке не в том, чтобы войти в конфликт, они просто пытаются, чтобы их услышали, не быть одинокими.
1: Донести какую-то, наверное, мысль, просто, может быть, высказаться. Их не обязательно как-то сразу решать какие-то действия, предполагать какие-то дела, просто иногда послушать.
0: Да, да. И дальше Иаков говорит, а потому, отрешившись от всякой скверны, от последствий остатков зла, и он говорит дальше, интересно, и с кротостью примите Слово Божие. Он предлагает некий рецепт лекарственный. Он понимает, что вообще Бог отлично понимает, что человек – существо нестабильное. Да?
1: Да.
0: И мы легко выходим из равновесия.
1: На эмоции просто.
0: Мы легко
1: Раз-два. Да,
0: на эмоциях можем достичь там, состояния аффекта и натворить просто многое. И он говорит, есть лекарство, есть рецепт. И дальше Иаков здесь пишет. Отрешившись от всякой скверны. Вот отрешившись, это значит, ну, как-то внутри принять решение. Мы опять возвращаемся к управлению, в первую очередь, разумом. Да? Есть методики, некоторые описаны сегодня в трудах по психологии, о том, как тормознуть точку кипения внутри себя, да? Как в определенные секунды перевести дух, да? Там, как нужно... Есть гимнастика дыхания, там еще что-то. Ну, разные вещи, которые могут
1: много
0: позволить. Но здесь, понимаете, здесь Иаков, он пытается коснуться самого главного. Да, все эти гимнастики, все эти там упражнения, они могут помочь, но он обращается к самому важному. Он говорит о том, что он опять говорит о своем, о понимании, кто ты, чей ты. И вот здесь он говорит, а потому, отрешившись от скверны, от последствий остатков зла, с кротостью примите Слово Божие, которое уже посеяно в сердцах ваших и может спасти ваши души.
1: То есть более сознательному какому-то способу, чтобы мы действительно вот...
0: Да, здесь вот Иаков делает отсылку на проповеди Иисуса. Он делает отсылку на Слово Божие. Он говорит о том, что почему важно изучать Священное Писание, почему важно некоторые тексты даже помнить их для себя. Потому что когда возникает острая ситуация, когда возникает искушение ситуативное, да, чтобы тормознуть, чтобы переключить внимание в правильное русло, говорит, вспомни какие-то обетования, какое-то изречение Священного Писания. Вспомни, чей ты, да, кому ты принадлежишь.

0: бежишь. И это поможет тебе ну, пережить это искушение, это испытание, выйти из него победителем. И здесь он говорит, обратись, прими Слово Божие, которое уже посеяно в сердцах ваших и может спасти ваши души. Души.
1: То есть вот да. Насколько, мне кажется, это важно как раз-таки избежать вот этой реакции гневной, потому что это может вот действительно спасти наши души, спасти вообще нас от принятия.
0: Ну, потому что есть текст Священного Писания, который...

0: слов там или чего-то еще. Да? А некоторые люди вообще используют нормальные слова только для связки матерных. И это караул. К сожалению, это проблема сегодня в обществе. И люди не отдают себе отчет о том, что это не Божья речь. Слова, которые они произносят, это речь бесов, это речь нечистых духов, это речь проклятия, которое они произносят для себя, своих семей, для своих родных, близких, в сторону тех, кому они говорят. Но в первую очередь они вредят себе, потому что эти слова, они сидят вот тут. И в голове там проложены нейропути, которые очень... широкой тропой там, да, там наезжена асфальтная дорога.
1: Да.
0: И они как бы, разрушая свое сознание, разрушая вот этими высказываниями, да еще в гневе, они просто-напросто сокращают свою жизнь и делают свой рассудок, свой разум, как мы говорили в предыдущей программе, невосприимчивыми к действию Божьему. Это слова кодировки, которые лишают человека возможности прислушиваться к Духу Божьему. Затворяют эту дверь, и в какой-то момент человек просто может перестать слышать Божий голос, слово «сбить свою душу», и не прислушиваясь к тому, что говорит Бог.
1: Да, это действительно важно, потому что очень часто мы можем тем самым не замечать.
2: Закхею было так приятно, что Иисус захотел с ним дружить и пришел к нему в гости. Он встал и сказал: «Господи, я обещаю, что половину своего имущества я отдам бедным людям, а с кого я взял лишние деньги, тем отдам в 4 раза больше».
3: Тогда Иисус произнес такие слова: «Я люблю всех людей и хочу, чтобы они могли жить со мной вечно, как Закхей, который решил теперь делать только добрые дела».

0: Наверное, надо дать Кате Шишкиной мою куклу просто так поиграть. Пусть она знает, что я хочу с ней дружить.
1: Это хорошая идея, Надя. А у меня тоже появилась мысль, как поиграть веревочкой, не вставая из-за стола.
0: Ой, а что это за игра?
1: Нужно отрезать веревочку, отметить фломастером на ней серединку. Поможешь мне сейчас ее расправить?
0: Давай.
1: Держи один кончик. Теперь бери палочку. Кто быстрее домотает до серединки, тот и выиграл. Готово? Раз, два, три. Можешь поздравить меня с победой.
0: Поздравляю.
1: Надя, а у меня появилась еще одна интересная идея. Пока твоей куклой будет играть Катя, ты будешь играть куклой из веревки и картона, которую мы сейчас смастерим вместе.
0: У меня никогда еще не было куклы из веревки.
1: Сейчас будет. Прежде всего, нужно нарисовать на картоне голову и туловище куклы. Потом нарисовать ладошки и сапожки.
2: О, какая куколка получится!
1: Теперь нужно вырезать это. Теперь нужно приложить голову и туловище еще раз и обвести и вырезать. Ты думаешь, у нас будет две куколки?
2: Нет.
1: Просто она будет состоять из двух половинок. Туловище и то же самое. Ладошки и сапожки.

0: А я могу разукрасить кукле одежду и нарисовать глазки, носик и ротик.
1: Держи заготовки. А пока ты разукрашиваешь, я займусь тем, что сделаю из веревочек ручки, ножки и волосы. Угу.

0: Это будут руки, это будут ноги, а это будут волосы. Кончики их нужно размотать.
1: Уже все готово.
0: Очень хорошо. Тогда будем соединять все части вместе. Сначала нанесем клей на ладошки и сапожки.

0: смажу сапожки.
1: Держи. И сюда мы вложим веревочки. В серединке. Посмотри, как это будет. Раз. И два. И прижать.

Теперь нужно намазать клей на заготовки туловища и приклеить ручки и ножки. А в последнюю очередь мы будем приклеивать волосы. А другую заготовку мы намажем полностью клеем. И склеим все вместе.

0: Как тебе нравится твоя новая кукла?
1: Классно! А ей еще можно резиночки одеть.
0: Давай.
1: Ну вот и все.
0: Теперь у тебя есть две такие разные куклы.
1: А люблю их одинаково.

0: дела? Новая шапка, Маш?
1: Правда, я смешно нарядилась.
0: Лучше скажи, вырядилась.
1: Надеюсь, он посмеется.
0: Кто это он?
1: Мишель из третьего класса влюбилась в меня. Хочет, чтобы я его смешила. А если не буду, то разлюбит.
0: Что-то не похоже, что влюбился. Еще как похоже. Он мне письмо написал. Вот, читай.
1: Маша Грачева, я тебя люблю. Хочу, чтобы ты меня смешила. А если не будешь, то сразу разлюблю. И на день рождения тебя не позову.
0: Ну, кто тут, по-твоему, Маша Грачева? Точно не я. Я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о любви. Маш, когда вырастешь, ты тоже на свою свадьбу как клоун оденешься? А что тут такого? Я своими глазами видела, как клоун женился. Могу показать.
2: Клоун с улыбкой до ушей и красным носом стоит перед алтарем со своей избранницей. Это не представление, а самая настоящая свадьба. Все по правилам, только вот жених и многие гости в не совсем привычном одеянии. Подобная церемония недавно состоялась в перуанском городе Ункая. Вот в таком образе жениха называют Чупетин. Он более 16 лет работает профессиональным клоуном. На собственной свадьбе решил предстать, так сказать, в рабочей униформе. Его настоящее имя – Уильям Рохас. Вся церемония немного похожа на цирковое представление. Новоиспеченный муж и другие клоуны смешили собравшихся. А невеста, похоже, была не против.
1: Ну что, убедился? И у клоунов свадьбы бывает.
0: Так жених сам захотел так нарядиться. А тебе нравится в этой шапке ходить, что ли?
1: Ну, не очень. Жарко в ней.
0: Так сними ее.
1: Не, я лучше потерплю, чтобы не разлюбил. На день рождения так попасть хочется.
0: Да не разлюбит, Маш, не волнуйся.
1: Правда? Откуда ты знаешь?
0: Ты что, не знаешь, как поступает тот, кто любит?
1: Как?
0: Вот пойдем и узнаем. Только без шапки.
1: Как можно понять, что другой человек тебя любит?
3: Что он хорошо с тобой обращается, не грубит.
4: Это видно, он ухаживает за тобой, он проявляет, как бы сказать, заботу.
5: То, что он выслушает твое мнение, поможет тебе.
6: По поступкам, по тому, как он относится к тебе, по разговорам и по самим отношениям.
5: Он улыбается тебе?
7: Ну, он к тебе относится хорошо, ухаживает, тебе что-то помогает. Ну, и ему надо в ответ так же делать.
1: Из-за чего люди могут перестать любить другого человека?
5: Из-за того, что, может быть, ты с ним плохо обращаешься, плохо с ним разговариваешь.
8: Из-за того, что он может злиться на них.
9: Из-за разных ссор. Из-за денег.
10: Как ты думаешь, кто из людей любит тебя сильнее всех?
9: Бабушка с дедушкой, мама и папа.
5: Родные, конечно. Мама.
7: Ну, мама, папа, там, брат.
6: Конечно, мама.
9: Мама с папой.

0: если бы ты огорчил любящего человека, не выполнил его просьбу, например, как ты думаешь, он бы перестал тебя любить?
1: Если бы он по-настоящему меня любил, то нет.
2: Нет.
1: Нет.
2: Нет. Во-первых, я из любимых людей, своих родных, никого не огорчаю. А во-вторых, ну, не знаю, он бы, наверное, подулся, а потом я у него могла бы прощения попросить.
3: Опять наряжаешься, ну дела.
4: Эксперимент провожу. Как тебе?
3: Нормальный бантик.
4: Какой он?
3: Розовый.
4: Смешной или нет?
3: Нет.
4: Вот и отлично. Если Мишка вечером меня разлюбит и не пригласит на день рождения, значит, врал про любовь. Тогда огромный пряник с повидлом, который я ему подарить хотела. Сама съем. Хорошая идея.
3: Съесть одной пряник – плохая, делиться надо. А про эксперимент это ты хорошо придумала.
4: Эх, Сережка, сложная эта штука любовь. Сразу-то не разберешься.
3: А я знаю, у кого про настоящую любовь нужно спрашивать.
4: У кого?
3: У того, кто не перестает любить и прощает. У родителей. Пойдем к моей маме.
4: Почему это к твоей? Знаешь, сколько раз моя мама меня прощала?
3: Ладно, ни к твоей, ни к моей. Пойдем найдем чужую маму.
4: Другое дело.

0: Ярослав с мамой.
1: Давай ей вопросы зададим.
0: Бежим.
2: Мирослав, а не поиграть ли нам в догонялки?

0: Здравствуйте, Дим.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Ну, мы хотели задать вам несколько вопросов про любовь.
1: Про любовь? Это интересная тема.
0: Да. Вы могли бы нам рассказать о том, как вы любите своего сына?
2: Как я люблю своего сына? Угу. Ну, вообще, я для своего сына в жизни являюсь добрым проводником. Вот представьте себе, что вы собрались идти в густой темный лес. Конечно, вы туда не пойдете одни, без взрослого проводника. Вот так же каждый взрослый для своего ребенка является добрым проводником. Он его любит, он его поддерживает и защищает, пока ребенок не вырастет.
0: Это и есть любить по-настоящему?
2: Ну, любить по-настоящему – это значит давать человеку то, что он хочет, то, в чем он больше всего нуждается. Например, я пришла с работы, занята своими делами, что-то читаю или отдыхаю. А сын просит: «Мам, помоги мне сделать английский». А мне не хочется, мне хочется отдыхать. Но я понимаю, что это ему нужно. Ему нужна сейчас моя помощь. И я помогаю ему сделать английский. Или он говорит: «Мам, давай поиграем вместе в настольные игры». Он любит настольные игры, а я не люблю играть в настольные игры. Но все равно он меня просит, и поэтому я иду и играю с ним в настольные игры. Я стараюсь давать ему то, в чем он нуждается.
0: О, Мирослав, это значит, что твоя мама разрешает тебе делать то, что ты хочешь? Например, если бы ты захотел съесть 10 больших шоколадок, она бы тебе разрешила?
3: Ну, нет, она мне не все разрешает. Потому что она знает, что хорошо, что плохо, и что плохо запрещает, а что хорошо разрешает.
0: А почему вы не разрешаете своему сыну делать то, что он хочет, если вы его любите?
2: Ну, вот представьте себе, что маленький ребенок захотел поиграть в футбол на дороге, где ездят машины. Конечно, играть в футбол очень здорово, это весело. Но не на дороге же, где машины, потому что это опасно. То, что радостно и весело, я разрешаю. Но вот то, что опасно, я запрещаю.
0: А можно ему не выучить уроки? Это ведь не опасно. Вы будете его за это ругать?
2: Ну, вообще, я очень не люблю ругать и очень не люблю наказывать. А если он не сделает уроки, то, конечно, это...

0: опасно, но это и не полезно. Не сделает уроки сегодня, не сделает уроки завтра, начнет плохо учиться. В итоге не сможет хорошо закончить школу и не сможет потом приобрести хорошую профессию. Пользы в этом никакой нет. Я ему об этом говорю, и он это знает.
1: А Мирослав рассказывает вам свои секреты? Например, что двойку получил?
0: Ну, у каждого человека, и у взрослого, и у ребенка, есть право на свой секрет. И если человек чего-то не хочет рассказать, даже своим родителям, в этом нет ничего страшного. Он имеет право не рассказывать. Но иногда Мирослав мне кое-что и рассказывает. И о плохих своих оценках рассказывает, и о каких-то своих переживаниях рассказывает. И я очень благодарна ему за это, потому что это значит, что он мне доверяет. Он не боится, что я его поругаю, накажу, опять же. И если он признается мне, что он сделал, например, что-то не очень хорошее, я постараюсь его не ругать, постараюсь его выслушать, понять, простить и никогда об этом больше не напоминать.
1: А за что вы любите своего сына? За то, что он слушается, или за то, что хорошо учится, или просто за красоту?
0: Я люблю его любого. И люблю его просто так, потому что он мой сын, и буду любить его всегда.
1: Ну дела. Меня мама тоже всегда любит, даже если я двойку получу или посуду забуду помыть. Мама бы не сказала, я тебя разлюбила, потому что мне твоя прическа не нравится. Да, она и еду мне готовит, и подарки дарит, скучает по мне, и с ней обо всем можно поговорить.
2: Да уж, это тебе не Мишка, он скучать не будет.
1: Нет, но Мишка тоже скучать может, даже если его молоком у соски поить. Свернется на полу клубочком и грустит.
2: В третьем классе молоко из соски пьет.
1: Кто?
2: Мишель.
1: Я тебе про обычного Мишку говорю. Про медвежонка, который без мамы скучает. Могу показать.
3: Этим бурым медвежатам всего по 3 месяца. Малышей нашли болгарские инспекторы-экологи, проводя проверку на юге Смоленской области, недалеко от греческой границы. На помощь они вызвали сотрудников заповедника «Парк танцующих медведей».
4: Они увидели 3 медвежат рядом с плотиной на реке Доспат. Их матери поблизости не было. Наши коллеги подождали, не появится ли она, но медведица так и не вернулась.
3: Среди детенышей 2 самца и самочка. Один медвежонок очень слаб и весит меньше 2 килограммов. Сотрудники заповедника окружили медвежат постоянной заботой и стараются их выходить. Детенышей кормят козьим молоком, которое дополнительно обогащают витаминами. Малыши очень страдают из-за того, что потеряли маму.
1: Бедные Мишки, всем мама нужна.
2: Да, мама, папа, Бог, мы же их дети.
1: Мы дети Бога?
2: Конечно, он же нас создал. Ты что, письмо Бога не читала, Маш?
1: Мне только Мишель писал.
2: А Библию? Это же письмо Бога к каждому его ребенку.
1: Бог меня прямо своим ребенком в письме называет?
2: Да, он всех людей называет своими детьми, а себя Отцом Небесным.
1: А что еще он мне пишет?
2: Что любить тебя не перестанет. Никогда.
1: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
1: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
3: Главным трудом Лютера это была даже не организация в самом реформации, а создание нового перевода.
4: В этой программе Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум.
2: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
4: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии, августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
2: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяние. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
1: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну, и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит. Там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Сола скриптура», один

0: из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
1: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенции донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцам, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прелатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
2: «Так как Ваше Королевское Величество и Ваши Княжеские Высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
3: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
4: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
1: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
5: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно говоря,

0: говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Соло скриптура, только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. И, собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
1: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Вартбурге, где он прожил 1.5 года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
2: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1.5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
1: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Меланхтон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
2: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
3: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. Человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются. Потому что у него теперь есть инструмент, он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
4: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.

0: Прежде всего, Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
1: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык».
2: Учебники по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютера можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу. Ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакума признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
3: «Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо крутые, и если не воротами что поплывет, так щепы изломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег. На плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему. Но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь незаконорожденными, а не сыновьями. И этими словами утешал себя».
2: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
4: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
2: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократно

0: ревизиям, пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
1: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века. Но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь,

И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
1: Тьма – отсутствие света. В первый день творения Бог создал свет и отделил его от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. В 10 главе книги «Исход» рассказывается, что во время одной из египетских язв на египтян спустилась густая тьма, в то время как у израильтян был свет. Евангелисты Матфей, Марк и Лука сообщают о тьме, покрывшей землю с полудня до 3 часов дня в момент распятия Христа. Тьма в Библии символизирует духовное невежество, глупость, ложь и моральное разложение. В 10 главе книги Иова и 87-м псалме тьма также служит обозначением смерти и могилы. В первой главе Евангелия от Иоанна Христос назван светом, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Тот, кто следует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
0: Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света.

0: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави», и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его.
1: История вероломного предательства учеником своего учителя записана во всех четырех Евангелиях. Изображение этого сюжета из Нового Завета часто встречается и на фресках, и в книгах, и на холстах. Перед нами миниатюра из Псалтыри XII века, которая хранится в Британской библиотеке. В стилистике того времени, когда тон задавало византийское церковное искусство, художник пишет фигуры участников сцены плоскими. Складки одежды как будто живут своей жизнью. Следуя иконописной традиции, изображены не лица, а лики. Немного наивно выглядит полукруг, образованный из голов людей. Все персонажи как будто зависли над землей на золотом фоне, символизирующем вечность. Следуя принципу иерархии, фигуры святого Петра и раба в правом углу рисунка написаны раза в три меньше остальных фигур. Для средневекового мастера физический мир был гораздо менее важен, чем духовный. Перед нами тот же сюжет, написанный Гвидо да Сиена в XIII веке. Здесь фигуры уже стоят на земле. Иконописные каноны еще явно преобладают, и на более детализированной и изящной фреске флорентийца Чимабуэ. Он делал робкие попытки отойти от иконописных канонов. Мы уже видим синеву неба и элементы пейзажа вместо абстрактного золотого фона. Лица изображенных уже более-менее отличаются друг от друга. Но в его фреске нет эмоций и объема. То есть нет реалистичности. Фигуры плоские. Иуда словно приклеен к Иисусу, да еще и не дотягивается ногами до земли. Лицо Христа ничего не выражает. Фигуры святого Петра с рабом в левом углу фрески очень малы по сравнению с другими персонажами. Чимабуэ называют последним крупным живописцем, работавшим в византийском стиле. В начале XIV века в Италии восходит звезда Джотто, ученика Чимабуэ, который каким-то чудом смог создать в своем творчестве совершенно иное, преодолев традиции Византии. Взятие Христа под стражу – одна из самых выразительных и известных фресок Джотто в капелле Скровеньи, небольшой частной часовне в городе Падуя на севере Италии. Работы Джотто в капелле создали славу художнику, которого считают новатором раннего Возрождения. Фрески Джотто очень сильно отличаются от византийского или греческого иконописного канона. Они открывают ворота для развития новых тенденций в искусстве западных стран. Это отметил художник и теоретик искусства XIV-XV веков Чинино Чинини. Джотто перевел Библию с греческого на латынь. Это фреска потрясает зрителя небывалым для произведений того времени накалом эмоций, драматизмом, столкновением двух противоборствующих начал – добра и зла. Полыхающие факелы озаряют ночную тьму. Синее небо пронзили копья и палки. В Гефсиманском саду сошлись приветствия.

Верженцы Христа и его противники. На фреске изображен момент, когда в разъяренной толпе царят смятение и замешательство. Воины какое-то время не решаются схватить Христа. Палки в их руках занесены для удара. А вот первосвященник на переднем плане справа делает энергичный жест в его сторону, поощряя толпу к более решительным действиям. Воин в капюшоне слева хватает за плащ кого-то из убегающих учеников, но плащ остается у него в руках. Пойманному удается ускользнуть. Петр заносит над головой раба нож и вот-вот отсечет ухо слуге первосвященника. Но самое главное противоборство в центре фрески. И эта композиция продумана Джотто досконально. В самом центре расположены головы Христа и Иуды. И рука священника, и рука Петра как бы направляют наш взгляд в этот центр. Истина здесь сталкивается с предательством. Абсолютное добро со злом. Лица Христа и Иуды олицетворяют это противопоставление, этот разительный контраст. Посмотрите, как красиво и благородно лицо Христа, его волосы, спокойный взор. Он смотрит серьезно и сосредоточенно в глаза своего ученика, оказавшегося предателем. Иуда прильнул к Спасителю, чтобы поцеловать. Лицо предателя хищное, коварное. Маленькие глазки под нависшими лобными костями всматриваются в глаза Иисуса. Иуда обнимает Христа, и его желтый плащ почти полностью закрывает учителя, как бы пытается поглотить его. Плащ Иуды на этой фреске считается одним из больших живописных достижений Джотто. Никто до него не изображал драпировки одежды, столь правдоподобно описывающими контуры тела и передающими стремительность движения. Христос совершенен и прекрасен. Иуда безобразен и толст. И этого не может скрыть даже одежда. Очень многое из того, что мы видим в джотовском поцелуе Иуды, возникает в истории живописи впервые. Как мы видели ранее, до Джотто о композиции и не помышляли. Главных героев помещали посередине. Их изображали большими по размеру или парящими над всеми остальными. Второстепенные же герои изображались мельче и ниже. Посмотрите, насколько фигуры у Джотто объемны. Мастер смело пользуется приемом светотени. Конечно, его фигуры тяжеловесны и грузны. Ведь в то время живописцы не изучали анатомию человека. Зато драпировка одежды уже гораздо естественнее. В первый раз художник изображает то, что потом станут называть поединок взглядов. В первый раз готовый иконописный канон, пришедший из византийской живописи, заменяет реалистическая сценка, полная драматизма и волнения. Впервые столь ярко, неоднородной выглядит толпа. Бородатые и безбородые, темно- и светловолосые, с индивидуальной различающимися профилями, обутые, босые, в одежды разных цветов и форм. Все они демонстрируют, насколько заинтересованным в живой реальности становится итальянское искусство с появлением Джотто. 3 столетия спустя на этот же сюжет было создано еще одно потрясающее полотно. Имя художника – Микеланджело Миризи да Караваджо. Караваджо – это название городка недалеко от Милана, откуда происходил этот оригинальный художник. Его картина «Поцелуй Иуды» была очень популярна в XVI веке. Она передает все особенности творческого метода художника –

Караваджо очень талантливо применял метод тенеброса. В искусствоведении словом «тенеброса» называют манеру живописи, в которой темные краски значительно преобладают над светлыми, а контрасты света и тени очень выразительные и резкие. На заднем плане картины сплошная тьма, а тусклый свет как бы вылепливает фигуры. И изображение получается необычайно реалистичным. Очень правдоподобны жесты и мимика персонажей. Взгляните на Иоанна за спиной Христа, который распростер руки и кричит, осознав весь трагизм происходящего. Исследователи творчества Караваджо пытаются раскрыть секрет его метода. Пишут, что он использовал что-то наподобие камеры обскура. Скорее всего, он помещал натурщиков в очень темное помещение, делал небольшое отверстие для света, который пучком врывался в темноту с потолка или из стены, высвечивая лица, детали одежды и обстановки. В картине «Поцелуй Иуды» метод тенеброса особенно уместен. Ведь Христа арестовывают в Гефсиманском саду ночью, и лишь луна могла освещать это драматическое событие. Лунный свет выхватывает из темноты всего несколько фигур. Лица, руки, черные доспехи. Христос отпрянул под натиском толпы. Иуда грубо притягивает его к себе, чтобы поцеловать. Караваджо максимально приближает нас к происходящему. Это крупный план, если сравнивать с кинематографом. Для того времени это было очень ново. Художник даже не стал изображать Петра, хотя до Караваджо его всегда включали в сюжет. Есть в картине еще один необычный момент. Посмотрите, справа ко Христу тянется мужчина с фонарем в руках. Он как будто вглядывается в происходящее. Кто он? Исследователи говорят, что это автопортрет Караваджо. Зачем он изобразил самого себя? Скорее всего, это его послание всем нам. Сюжет картины о вероломном предательстве. Ученик предает учителя за 30 серебряников. Караваджо как бы задает себе вопрос: «А я? Не предаю ли я Христа? И нет ли во мне Иудиной части, Иудина греха?» И главное в этом грехе – отталкивание от себя любви Небесного Отца. Для нас, сегодняшних учеников Господа, этот грех вполне актуален и опасен. Нам всем от рождения даны Богом некие сокровища. Не потратили ли мы их напрасно на нашу собственную маленькую выгоду? Во что превратились эти сокровища? Картина взывает к нам и предостерегает нас от тяжкого греха предательства, предательства Христа в любом его проявлении.

перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».

0: В один прекрасный день 1770 года молодой коренастый профессор Кембриджского колледжа удил рыбу на реке Кем. По другую сторону реки, верхом на лошади, ехал мальчик из лавки мясника. Мальчику было нужно переправиться через реку, но он боялся. «Не можете ли вы перенести мой лоток, сэр?» – попросил мальчик. Рыбак оставил свою удочку, перебрался вброд на другой берег и перенес лоток. Вода была ему по грудь. Рыболовом был Уильям Пейли. И у тех, кто знал его, такой поступок не вызывал особого удивления. Уильям Пейли родился в 1743 году в Англии. Получил образование в колледже Христа в Кембридже, где потом успешно преподавал метафизику, этику и Новый Завет на греческом языке. В 1767 году Пейли был рукоположен в сан священника. Уильям был ревностным сторонником отмены рабства, а также выступал в защиту бедных и за равноправие женщин. Но более всего он известен своим аргументом в пользу разумного замысла в природе. Пейли был ученым, который верил в божественное творение. Хорошо известно одно его высказывание.
1: Если произведение искусства – суть творения человеческие, то живые создания должны быть произведениями существа, стоящего неизмеримо выше человека. То, что живые организмы обладают всеми необходимыми свойствами для того, чтобы существовать в тех средах, в которых они живут, является знаком проявления Бога, представляя собой доказательство существования замысла Творца, его явившего.
0: Ни один из современных писателей, вероятно, не распространял более широко знаний о моральной и религиозной истине. Ни у одного другого писателя книги не переиздавались так много раз, и вряд ли какие-нибудь иные книги будут стоять на полках большого количества личных библиотек. Современники считали Пейли необыкновенно проницательным и искусным мыслителем. Чарльз Дарвин признавался в том, что вряд ли какая-нибудь книга восхитила его больше, чем естественное богословие Пейли. Майкл Дентон, молекулярный биолог, в 1983 году заявил:
1: «Пейли не только оказался прав, отстаивая сходство между живыми существами и механизмами. Подтвердились и его пророческие слова о том, что технологическая изобретательность в живых системах несравненно выше, чем в любом творении человеческих рук».
0: Пейли жил в соответствии со своими проповедями. По всеобщему признанию, он был верным любящим супругом, добрым отцом для своих 8 детей. В отличие от большей части англиканского духовенства тех времен, он не нападал на представителей других вероисповеданий. Не желая оставлять своих прихожан на севере Англии, он отказался от предложения занять должность главы колледжа Иисуса в Кембридже и никогда не искал продвижения по службе. Один из трудов Пейли называется «Доказательство истинности христианства», 1794 год. Первое издание было распродано за один день. То же произошло и со следующими. С 1822 по 1920 год эта книга Пейли наравне с Евклидом была на столе у каждого студента-старшекурсника в Кембридже. Вот о чем он размышляет в своем исследовании.
1: Во-первых, существуют достаточные доказательства тому, что многие люди открыто признавали себя очевидцами Христовых чудес. Эти люди сознательно подвергали свою жизнь опасности, мукам и страданиям, свидетельствуя об истинности этих событий, единственной за своей веры в их истинность. И что они из тех же побуждений

0: ней принимали новые правила поведения. Во-вторых, множество христианских писателей цитировали или ссылались на четыре Евангелия и деяния апостолов, постоянно и последовательно, начиная от времен апостолов и до наших дней.
1: В 1802 году он написал книгу «Естественное богословие», в которой он рассуждал так.
0: «Предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм не мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но Вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов, поэтому должен быть и создавший их мастер».
1: Оценить значение Пейли для современных споров о науке и религии словами двух других блестящих апологетов. Первый – это Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута».
0: Нам, бесам, наконец-то удалось внедрить так называемую историческую точку зрения. Историческая точка зрения – означает, что когда образованному человеку предлагается какое-либо утверждение древнего автора, он никогда не задается вопросом, правда это или нет. Считать древнего автора возможным источником знаний, подобное должно быть отвергнуто как невыразимо наивное занятие.
1: Другой апологет, епископ Лайтфуд, писал в очерках в «Сверхъестественной религии» в 1889 году.
0: Если под апологетом имеется в виду тот, кто знает, что все, что есть в нем самого лучшего и искреннего, это от христианского учения, тот, кто верит, что доктрины, действия и чаяния христианского учения являются истинными и имеют величайшее значение для благополучия человечества, тот, кто, зная все это, готов отдать все силы ради его защиты, такой человек может гордиться, даже занимая самое последнее место в категории апологетов.
1: Уильям Пейли, несомненно, достоин отнюдь не самого последнего места среди этой благородной армии.

Осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клён просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуба. Сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос. А как деревья узнают, когда им сбрасывают листья? В этом году

в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже, но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые, но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты, и хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами, это такие части клеток, и лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным превращениям, к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду? Может быть, холод, но сейчас довольно тепло. Может быть, дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это изменение длины светового дня. В природе действует важная закономерность, которую ученые называют фотопериодизмом. Иными словами, жизнь организмов, их биологические ритмы зависят от длины светового дня. День становится длиннее, возвращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая, а под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом. Но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

Библия говорит нам: «Пребывайте в благодати Божьей». Что это значит? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Финоуткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?». Евангелие в действии, Евангелие – то, как оно действует в нашей жизни. Мы размышляем об этом на основании книги «Деяния апостолов». 13 глава, мы ее сегодня, наверное, завершаем.

0: потому что прошлую программу как-то уже казалось, что вроде бы исчерпали 13 главу, а такое богатство различных мыслей, различных, ну что ли, нам наказов, то, как нам надо жить. Очень здорово. И поэтому 13-ю еще пока не завершили. Вот, Коля, сегодня назвали именно таким образом благодать Божья, что это значит в ней пребывать. Лен, ты как вообще понимаешь, что такое благодать? Благодать Божья. И существует ли благодать не Божья?
1: Ну вот интересно, что после того, как апостол Павел закончил свою проповедь о воскресении Иисуса Христа и о прощении грехов, далее говорит: «Пребывайте в благодати Божией». Благодати Божией, благодарности за то спасение, которое даровал нам Господь своим воскресением, да, и прощение грехов, которое даровано нам по благодати Божией, то есть по милости и по любви, и мы должны тоже находиться в этой благодати, быть благодарными за то, что мы живем в его, по его милости, в его благодати.
0: То есть пребывать в благодати, пребывать в благодарности. Ты вот такую находишь, да, параллель. Да. Коля, как мы будем рассуждать?
2: У меня вот на этот счет очень много мыслей. Вот одна из них, например, к «Бытию» относится.
0: Книги «Бытие»?
2: Да, книги «Бытие», когда уже совершилось грехопадение Адама и Евы, и Бог вот там такие вот интересные слова сказал змею, причем, в третьей главе.
1: 16 текст.
0: Змею, то есть искуситель.
2: И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах. И во все дни жизни твоей». И вот дальше, 15. «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». Вот этот Бог полагает вражду.
0: Между человеком и дьяволом, так
2: между
0: я понимаю?
2: Между человеком, Вот Сатана, он ликовал, когда соблазнил Еву, потом Адама. Все, он ввел их в грех, ввел их в разделение с Богом. Он заставил их нарушить Божий запрет. И теперь у человека с Богом нарушена гармония, нарушено отношение. Вообще пропасть теперь между человеком и Богом разверзлась. И дьявол думал теперь, все, это эти,
1: все мои они.
2: Они мои теперь, они будут меня, они будут мне послушны, что я не буду говорить, они будут за мной следовать. Я найду слова, найду, как их убедить, как поступать по-моему. И теперь с Богом у них разделение, они теперь мои. Господь вот эти все иллюзии дьявольские, он вот этими словами
1: разрушает.
2: Да, он их разрушил. Потому что нет, Сатана, они тебе не будут послушны. У них с тобой будет вражда. И я вот думаю, что вот эта самая вражда и есть Божья благодать.
0: Которую... Это у тебя вот такое.
2: Тут да? Я так понимаю, да. Что благодаря этому качеству, которым Бог наделяет человека, названному им враждой, это он дьявол говорит, вражда, а нам он не сказал этого. Что у нас теперь вражда, у нас теперь будет осознание того, что греховно. Мы теперь будем четко и ясно понимать, что есть грех. Каждый человек от рождения, по сути дела, будет обладать этим качеством. Он будет осознавать, что хорошо и что плохо. И вот Маяковский, крошка сын пришел к отцу, тут напрашивается. Что ж такое плохо, мы будем понимать в свете Божьего видения греха. Нам-то грех будет казаться приятным, даже желанным. Но Бог говорит: нет, я вот эту кладу тебе, вот эту вражду на сердце, чтобы ты осознавал, что грех – это мерзость. Что я теперь понимаю, что плохо, и от чего нужно мне сторониться, избегать, и что нужно мне ненавидеть-то.
0: То есть это внутреннее какое-то понимание, да? Ну, конечно, нас и научили.

0: изучают, что такое хорошо и что такое плохо, но ведь и внутреннее есть какое-то, то есть, а внутреннее заложено Богом, да?
1: Да, вот это самое, как мы говорим, совесть наша, да, говорит, подсказывает. А совесть, она освящена Божьей благодатью, Святым Духом, то есть. Поэтому вот мне всегда хочется сказать, что каждый человек обладает благодатью, и в каждом человеке Дух Святой живет. Он подсказывает, что плохо. Он обличает меня. Он наставляет меня. Угу. Он руководит мной. И еще
0: это
1: вот
0: эти... очень ободряющие слова, что никто не брошен, никто Богом не брошен, да? Что Дух Святой живет в каждом человеке.
1: И в особенности верующие люди. Вот когда человек становится верующим, то в Евангелии от Иоанна, в первой главе, записано, что когда Христос пришел в этот мир, мы приняли благодать на благодать. То есть у нас уже была благодать, в нас уже жила благодать. А теперь она умножается, она теперь в квадрате, эта благодать. Угу. С приходом Иисуса Христа.
0: Вот интересно, я никогда эти слова не понимала, да, что это такое, что мы приняли благодать на благодать, Коль?
1: Ну, вот я так понимаю, вот я, может, конечно, я ошибаюсь, но вот мне так вот сейчас видится вот этот текст, что у нас теперь благодать удвоенная, потому что Христос пришел, и мы в Него уверовали. И Он теперь благословляет нас так, что прощает нам грехи, освобождает нас от вины, дает нам цель, смысл жизни. Он дает нам силы, и физические причем, и духовные, и Дух Святого, он говорит, теперь Дух с вами всегда будет, он всегда будет рядом, он всегда будет в вас, а я буду жить тоже в вас, и буду руководить вами. Вот благодать. Мы приняли Христа, то есть мы приняли самого в качестве вот такой вот благодати. Русское слово «благой дар», да? Благодать, благой дар.
0: Дать благо, да?
1: На русский язык перевели это слово «харис» греческое. Благодать. Угу.
0: То есть тот вопрос, который мы поставили в самом начале, что это значит пребывать в Божьей благодати? Коль, какой ответ на этот вопрос? Что это значит?
1: А это вот сейчас мы прочитаем текст. Угу. 42-й. При выходе
0: 13-я их... глава.
1: 13-я глава, да. При выходе их из иудейской синагоги язычники прославили их, то есть апостолов, просили их говорить о том же в следующую субботу, то есть о воскресении Христа, о прощении грехов. Да. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. То есть они уже пребывали, да, в благодати Божией. Они говорили, оставайтесь вот так вот, продолжайте пребывать в Божьей благодати. Убеждали их пребывать в благодати Божией. Что же значит пребывать в благодати Божией вот в данном случае? А то, что язычники просили, говорит о том же, в следующую субботу. Язычники, которые, собственно говоря, не знали особо писаний. Да, они слышали их в синагоге, они приходили туда, им было интересно. Но то, что они вот теперь просили говорить Павлу и Варнаву об Иисусе Христе, о Его смерти, о Его воскресении, это говорит о том, что в людях жила благодать. То есть жил интерес к Слову Божьему, жила тяга к Спасителю и тяга к спасению собственному. Угу. Вот в данном случае пребывание в благодати язычников выражалось в их желании слушать Павла и в субботу, и в следующую, и потом еще.
0: Жажда слышания Слова, да, Божьего,
1: жажда, да, слышания, да, такое. Да. Вот в этом случае, да. И в следующую субботу почти весь народ собрался слушать Слово Божье. Вот она в действии. Благодать, которую получили эти люди. Двойная, наверное, благодать уже, потому что им нужен был Христос. Не просто какие-то благословения, там, да. Безбедная жизнь, да, угу. Да, спокойствие, мир, без всяких войн, чтобы у меня была спокойная, размеренная жизнь, чтобы меня любили люди, чтобы я любил свою семью, своих детей, там, все вот это вот было мирно, чинненько, так вот, да, все хорошо. Это здорово, да, это прекрасно.

0: Так и нужно жить. Но на эту благодать Христос еще умножает своим присутствием, своей жизнью, что ли, самим собой. Теперь вот вы знаете источник. Откуда источник всех благ? Это вот я, Христос, живущий у вас, дающий вам мир и умиротворенность, вот эту вот душевную, дающий вам оптимизм, дающий надежду, веру, любовь. Все это от меня, говорит Христос. И все это у вас будет жить. Ну вот дальше мы читаем, что «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел». Вот не случайно в 43 стихе они убеждали Павла: «Оставайтесь в благодати Божией, пребывайте в благодати, потому что от нее можно и отпасть, и ей можно пренебрегать». Вот что показали эти люди, когда проявили вот такую вот зависть, противоречие, злословие, сопротивление вот тому, что говорил Павел. То есть люди отвергли благодать просто. Она в них жила, да. Она их побуждала: примите. Вот, вот слово, вот люди Божьи пришли. По сути дела, сам Христос в их лицах пришел вот сюда, к вам, а вы его не принимаете.
1: И... Но это все-таки, наверное, последователи тех, кто Иисуса самого отвергли и распяли. И вот то, что, ну, как бы, тот дух дьявола, который побуждал восставать иудеев против Христа, не признавая его мессией, да, вот он продолжает действовать, да, вот в этих иудеях написано: «Иудеи, увидев народ, исполнились зависти, противоречия, злословия и сопротивлялись тому, что говорил Павел». То есть в этих людях, то есть благодать и желание слышать еще и еще слышать о спасении, которое дается через жертву Иисуса Христа, а здесь зависть, противоречие и все остальное.
0: И вот здесь вот немножко дальше, в 48-м тексте, написано, что язычники, слыша это, радовались, прославляли Слово Господне, уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. То есть вот благодать Божия действует таким образом. Всякий раз, когда человек прославляет Бога, благодарит Его, ведь одно из значений слова греческого «харис» – это благодарность. Угу. Когда он даже вспоминает имя Божие, вспоминает о смерти и воскресении Иисуса Христа, вспоминает с благодарностью, с благоговением, и всякий раз, когда он провозглашает добрую весть Евангелия, весть о спасении, то это, несомненно, действие Божьей благодати. То есть этот человек пребывает в благодати. Мы можем вспомнить еще одного ветхозаветного героя библейского. Это патриарха Ноя. Когда о нем было сказано, что он обрел благодать перед Богом.
2: Тоже ведь вот интересное, важное такое, да? Ной обрел благодать по чагу.
0: Ну вот как он ее обрел? Вот, в связи с чем он ее обрел? Некоторые думают, что он как бы это заслужил Божье одобрение или Божью благодарность, или Божью похвалу тем, что, как он жил. Но мне кажется, что он, когда он обрел благодать, он получил какую-то силу, какой-то импульс, какое-то вдохновение. И вот он обрел вот это вдохновение, чтобы донести весть до жителей допотопного мира в виде вести о ковчеге. И вот он начал проповедовать изо дня в день, не просто словами, но и делами, потому что они одновременно строили огромный корабль, чтобы все желающие могли спастись.
2: Ковчег.
0: Это ковчег, да. И вот когда он обрел благодать, он вот воодушевлением, такой с дерзновением проповедовал
2: слово. А там
0: в
2: связи
0: слово.
2: С чем, после каких слов сказано, что Ной обрел благодать в очах Божьих? Вот там говорилось, что весь мир был развращенный, по-моему, да, допотопный мир. Вот. А Ной, в противоположность вот этому развращенному миру, который отделил себя от Бога, который ничего не хотел знать, ни о каком Боге, да, ни о каком Божьем законе. Вот. А в противоположность этому, а Ной обрел благодать.

0: замужем.
1: Ну да, это подобно другому патриарху Иову, когда Бог там говорит, вот видишь, раба мой, вот, дьяволу показывает, говорит, видишь, вот раб мой есть, Иов, который живет совершенно по другим стандартам, чем ты, стана. У него совершенно другие принципы и совсем другая жизнь. То есть он как бы благоволение свое к этому человеку выражает. Точно так же и к Ною. Да, он среди развращенного мира живет, среди насмешек даже, что вот, вот нашелся тут один выскочка, который живет не как все, и верит не так, как все верят. Наверняка он там испытывал и какие-то насмешки в свой адрес, и не знаю, что еще. Но ему дана была благодать для того, чтобы он проповедовал Слово Божье. Последний весь погибающему миру, который развратился, и очень много зла происходило там. Даже такая фраза там, что Бог раскаялся, что сотворил человек на земле, да, вот такая вот, ну, образный такой язык, что Бог пожалел, что эти люди живут у него на прекрасной планете. И дал Ною такое вот поручение: скажи, что еще 120 лет, и все, будет потоп. Вот это в действии
0: Бог пожалел, что люди развращенные живут на такой прекрасной планете. Ну, не потому, что он пожалел, ну что ли, планету, да, а потому что вот, ну, развращение...
1: Потому что они развратились, да.
0: Да.
1: Потому что они вот при таких прекрасных условиях вот устроили себе вот такую вот жизнь. Вплоть до убийств там и так далее. И, конечно, Бог не может мириться с грехом. Он терпит какое-то время. Но потом его суд неминуемо грядет.
0: Ты, Лен, найти хочешь это место?
2: Да, нет, я просто хотела посмотреть, да, и тут и сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. То есть вот о том, о чем сказал Николай Генрихович, что через 120 лет, 120 лет проповедовал мной.
1: Да, был срок такой.
2: Да, да. И наступил потоп.
1: И вот слова Павла, исполненного благодати, которую вот мы с вами в прошлой программе говорили, позапрошлой тоже, вот, и вот такая вот обширная проповедь.
0: Это перед кем была проповедь Павла?
1: Перед... в синагоге в Антиохии. И там, конечно, были, да, книжники, и фарисеи, иудеи, были и язычники. И вот язычники-то, они восприняли весть очень-очень даже радостно и очень хорошо. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Подобная история допотопного мира. Противоречили люди тому, что говорил Ной. И вот реакция Павла. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие.
0: Это иудеям они сказали.
1: Да. Но как вы отвергаете его, сами себя делаете недостойным вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам.
0: Это Павел вот произнес, это впервые он произнес, да, что обращается к язычникам, поскольку иудеи не хотят слушать, не хотят пребывать в благодати Божьей. Да,
1: да? Он начинает понимать, что в синагогах ему больше, наверное, делать будет нечего скоро. Потому что сколько бы он там ни проповедовал, реакция иудеев была отрицательной.
0: Да.
1: Вот особенно вот тех, кто руководил синагогами. Религия и вера, она как бы, ну, входит в противоречие. И верующие язычники...
0: Вот видите, да, даже такое возможно, что религия и вера входят в противоречие. То есть религия, лишенная Божьей благодати, да, она, ну, она уже ничего общего с верой, с благодатью не имеет.
1: Ну и в конце концов, вот то, что выражали иудеи, это как бы, ну, нормой становится, нормой реакции религиозных людей на весть Павла о вере воскресшего Спасителя. Да, Мессию нужно было принять, в Иисусе Христе его увидеть, и на это

0: религиозные вожди были не способны. Хотя все, для того, все у них было для того, чтобы принять его. И убеждение, и благодать была даже внутри, в сердце каждого из них.
1: Ну, вот это то, с чего ты начал сегодня говорить, что благодать дана каждому человеку, потому что в каждом человеке в Библии сказано, что Бог положил вражду между...

0: И как нам сегодня пребывать в благодати, да? Вот, вот это мы учимся.
1: Да. «Ибо так заповедовал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Это было сказано когда-то евреям. «Тебя во свет я положил». Вот для чего Бог создал свой народ? Чтобы, во-первых, Царство Божие установить среди его, а потом, чтобы это Царство Божие, оно бы расширилось по всей земле. Подобно Адаму когда-то, что вот «Адам, я вот насадил сад тут, давай-ка возьмись за дело и распространи этот сад по всей земле, чтобы все, вся земля была садом, вся земля была моим как бы царством».
0: Угу. А вот сейчас... Это бы произошло, если бы не было грехопадения, да?
1: Да, а сейчас вот то же самое он предлагает сделать Божьему народу. Во свет для язычников теперь. Вот вы теперь должны Царство Божие распространить среди язычников. Но, к сожалению, евреи не послушали его. И вот выродилась религия вот в такие вот вещи, как отвержение Мессии, угу. Спасителя, то есть.
0: Христа.
1: Христа, помазанника. А язычники, слыша это, радовались, прославляя Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни.
0: Угу. Лен, ты какой-то текст хотел найти как подтверждение?
2: Да, да, да. Просто это он, по сути дела, процитировал текст из книги Исаия.
0: Это Павел, да?
2: Да, да. Угу. Вот 42, текст 6. Интересно здесь, вот, ну, он немного перефразировал, угу. Но, в принципе, смысл сохранил. «Я Господь призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников».
0: Угу.
2: То есть, ну, тут, в принципе, говорится об Иисусе Христе, да, и он, по сути дела, так и тоже это продолжает, да, что не он поставлен, да, а Христос поставлен все-таки для проповеди спасения язычникам.
1: Потому что Христос...
2: В Павле.
1: Его подвиг на кресте универсален. Он касается абсолютно каждого человека, который приходит в этот мир. И каждый человек получает благодать на благодать, когда принимает Иисуса Христа, когда даже слышит о Нем и воспринимает Его в свое сердце. И не противится вести этой. Благодать умножается. Точно так же, как умножается Царство Божие. Вот расширяется оно. И то, что язычники вот так реагируют, это, ну, одних вот, видите, одних это как-то бесит, что ли. Это внушает им зависть
0: бесит
1: какую-то.
0: Бесит вот от слова «бес».
1: Да.
0: То есть бес крутит, да? Бес не хочет, чтобы мы эту весть узнавали.
1: А других
0: вот. Хочется, чтобы мы были с Богом.
1: И вот реакция Павла, да, вот вроде бы Павел такой, ну, любвеобильный человек, который всем хочет спасения, а вот тут он как бы взбрыкнул вот этой вот реакцией иудейской. И он говорит, вот все, отныне все, я с вами больше не связываюсь, я иду к язычникам, я буду там лучше говорить, там меня слушают, там люди, которых Бог предуготовил, я вот туда иду, там готовые сердца уже, остается только им донести весть, и они все, они Божьи, и Царство Божие же там, по сути, вот в этих, в этих зданиях, где, или в каких-то там, не знаю, в квартирах, в домах, где язычники находятся, и даже просто на открытой местности. Вот туда я пойду, там меня принимают, не меня принимают, Христа там принимают туда, вот там. Я только несу его весть, я не только его несу туда, чтобы они услышали, чтобы увидели и чтобы узнали. А иудеи, вот да, к сожалению, противятся. И слово, написано дальше, «И слово Господне распространялось по всей стране». Вот действие апостола Павла и Варнавы.
2: И действие Духа Святого.
1: И действие Духа Святого, да, через них. По всей стране распространялось. И опять же, вот, следующий стих. «Но иудеи, подстрекнув набожных почетных женщин и первых в городе людей»,

0: воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. То есть вот продолжают люди все равно упорствовать, несмотря на обличение Павла и предупреждение. Вы же поставлены Богом, чтобы язычников обращать. А вы что делаете? Вы первые должны радоваться тому, что язычники обращают. А они все наоборот. Мало того, еще подстрекают, то есть используют свое влияние. Ведь синагога – это учреждение, которое пользовалось влиянием в том или ином городе. И такая диаспора, что ли, иудейская. И вот они используют это влияние на власть имущих для чего? Чтобы только воздвигнуть гонения на Павла и Варнаву. Угу. Выгнать их из пределов этого города. Но вот есть такой принцип у Бога. Чем больше действует сатана, вот чем он агрессивней, тем успешней распространяется весть.
1: Вот Бог, весть Божья.
0: Бог все как бы обращает вот эту всю ярость дьявола, его как бы гонение, он обращает все на пользу слушающим Евангелие людям. Угу. Если Павел мог бы находиться в Антиохии еще какое-то время, да, то теперь он пошел по кругу. Он пошел по другим городам. И там, куда он, может быть, и не планировал идти, он оказался, и там услышали люди вести. Вот 14 глава следующая, она описывает, как вот этот круг вот этот делает с Варнавой. Они целый вот такой вот...
2: Первое путешествие.
0: Миссионерский такой, да, путешествие такое. И опять вернулся туда же, в эту Антиохию. То есть все послужило ко благу в итоге.
1: То есть то, что иудеи вот стали гнать Павла, то это как раз и побудило его к первому миссионерскому путешествию.
0: То есть это вот Бог учит, что ли? Хотя дьявол, конечно, учить уже, наверное, бессмысленно. Но не знаю, Бог ему показывает, что чем ты яростней, тем тебе хуже. Тем хуже только тебе. Тебе кажется, что ты убиваешь людей, да. Тебе кажется, что да, ты действительно их убиваешь, там, да, мучишь. Но этим самым спасаются и эти люди, и те, кто рядом, и те, кто, может быть, не рядом. Все вот это слышится, все это распространяется. Царство Божие в результате растет. Не твое, дьявол, царство растет, а царство Бога. Потому что, вот видите, тут написано, что... И Слово Божие, оно распространяется, и люди принимают его, и все больше и больше. И те, которые, может быть, не задумывались никогда и не планировали там ходить слушать там Павла в синагогу, теперь что тут такое происходит, что надо обязательно это все послушать, это все надо, это, очевидно, важные вещи. И люди вот к этому вот склонялись, что надо принимать Христа, надо жить так, как советует нам Павел и Слово Божие. И это все приносило успех проповеди. И вот Павел, которого считали, что он изгой, а на самом деле он победитель, а не изгой никакой. Он вот это вот как триумфатор, вот это вот шествие такое вот по этим городам, вот с триумфом.
1: С триумфом Божьим, да, с триумфом, да. Святого Духа. Да.
0: И как вот время было принято, такое при завоевании какой-то страны, которая еще не являлась римской провинцией, организовывался такой вот триумф в Риме.
1: Оттуда пошли, наверное, триумфальные арки, да, вот эти архитектурные сооружения на входе в город.
0: Они должны были под этой аркой пройти, там с музыкой, с таким, может быть, с представлением даже, там, с театральным, с ликованием народа. Народ весь собирался, огромные толпы. И вели за собой пленников покоренных стран. Это вот римские завоеватели. Павел прошел как триумфатор, и пленников своих он, конечно, за собой не вел, но они были пленниками Божьего Царства там, где они оставались, то есть в городах.
1: То есть в лучшем смысле плен, какой только можно себе представить, да? То есть быть плененным вот этим вот чудом, удивительным содержанием, да, удивительным наполнением Божьей вести, да.
0: Да, и поэтому это была радость и для Павла, и для тех, кто... принял Христа особенно. И вот 51 стих тоже говорит нам о суде. Они же, отрясши на них прах, то есть вот на его

0: иудеев на синагоге, отрявши прах ног своих, пошли в Иконию. Это в первый город, ближайший от Антиохии. И ученики исполнялись радости и Дух Святой. Вот о чем мы говорили. Отрясший прах. Мы вспоминаем тут...
1: И радость, вот еще обращайте себя внимание, да? Язычники возрадовались, ученики возрадовались, радость.
0: Когда Иисус посылал 70 учеников в свое время, когда Он был еще среди них, Он как-то такую вещь сказал: «Входите в дома, где вас примут, там оставайтесь, не переходите из дома в дом, а в тех городах, которые вас не примут, оттрясите и прах с ног ваших».
2: Во свидетельство.
0: Во свидетельство им.
1: Угу. А дальше, и что это значит?
0: А дальше он сказал такое: «Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, чем вот этому городу». Вот весть эта, вот ошеломляющая просто весть такая вот. Это уже не шутки, да? Это уже не по голове тебя гладит. А говорят, что это вещь серьезная. Когда ты отвергаешь посланников, помазанников, по сути дела, с вестью от Бога, то ты тем самым можешь подписать себе смертный приговор, причем вечный, на вечность, на всю. И в день суда Содом и Гоморра, да, мы помним, что случилось с Содомом и Гоморрой из Ветхого Завета.
1: Серный дождь излился, да, и испепелил эти города.
0: То есть полностью были уничтожены вместе с жителями в этом вечном, там написано, огонь вечный упал с неба, Божьим огнем был истреблен. Не просто там какой-то там загорелась нефтебаза, да, или что-то еще, а это был Божий огонь с неба послан, как, ну, как Божий суд, Божие возмездие за нечестивость всех вот тех жителей, которые там, что там происходило в этом Содоме и Гоморре, это, ну, описано там, да, в Ветхом Завете, но ужасные вещи. И вот Иисус говорит, что отраднее будет в день суда, оказывается, чем вот тем местам, которые, тем жителям, которые отвергли учеников...
2: Да, Слово Божье.
0: Они отвергают Христа самого. Да. К ним сейчас пришел, в учениках пришел Христос. Они его отвергли, они над ним как бы посмеялись. Но они же смеялись над своей судьбой, они же смеялись над своей вечной участью. Вот о чем говорит Христос. Оттрясите и прах. То есть ничего общего вообще вот с этими городами. Вообще прах даже пусть остается там, который прилип нашим сандалям там. И вот здесь вот Павел поступает по заповеди Христа. Отряши на них прах с ног своих.
1: Угу. Это серьезно.
0: На иудеев, на иудеев Антиохи. Синагогу. Ну, это вот то, что мы с вами проповедь эту долго исследовали. Да? Возможно, это одна из последних проповедей Павла в синагоге. Он оттрясает прах в том смысле, что теперь я в синагоге больше не планирую ходить.
2: Ну, Николай Генрихович, вот далее написано, что они пошли-то вот в Иконию, да? Да. И в Иконию они вошли вместе в иудейскую синагогу.
0: Да. Павел этот человек тоже. Вот он одно испытывает чувство, да, потом думает, ну, как
2: а
0: же...
2: А куда же мне пойти проповедовать-то?
0: Мне же их жалко. Как же я их оставлю на Божий суд? Они же все погибнут там. Они же все вот... Нет у них спасения. Как же?
1: Я же иудей. Они же единоплеменники.
0: Я же их родной по крови. Как же я их оставлю-то? И он идет опять в синагогу и опять проповедует. Но опять же, он скоро закончит ходить по синагогу. Это будет для него очередное разочарование, что в синагогах ему делать нечего. Там только одно расстройство. Вот, кстати, от них как-то отстал Иоанн Марк до того, незадолго до Антиохии. Иоанн Марк отстал...
1: Они были втроем ведь, да?
0: Когда они поехали, по-моему, на Кипр. Они, да, пошли втроем, когда вернулись. Иоанн Марк от них отстал. Почему он от них отстал?
1: То есть от Павла и от Варнавы.
0: Да, от Павла и от Варнавы. Потому что Иоанн предвидел вот такие вещи. Ему это не надо было, эти скандалы с иудеями, вот все вот эти вот разные.

0: сборке.
1: Увидел это начало.
0: Он понимал, к чему Павел придет. Потому что он такой вот был неистовый в своих проповедях, Павел, что ему все равно, как к иудеям относится, все это главное мне вот донести весть до тех, кто подготовлен к вечной жизни. Я не обращаю на них особого внимания, на их там язвительность, на их ругательство даже, на их вот эти гонения. Мне это не надо, а вот я хочу донести. И он идет на разрыв с иудеями. А вот Иоанн Марк посчитал, что вот не нужны мне скандалы. Я хочу проповеди, ну, такой вот уравновешенной, без всяких вот этих вот заморочек, что ли, с иудейских. И он от них отошел. А Павел с Варнавой пошли дальше. И вот они пошли, как описано в 14 главе, начали с Иконии. И если их выгнали из Антиохии, лишили их как бы жительства, какого-то, ну, крова, пищи, то теперь они обрели, по словам Христа, 100 домов. Во 100 раз больше друзей, чем они бы вот, имели в Антиохии.
1: Это в лице язычников, да?
0: В лице уже, да, уже язычников и в лице тех, кто их принимал. Они сделали свою работу в Антиохии. Ученики исполнялись радости и Духа Святого. То есть их задача была выполнена. Бог прославлен, язычники приняли, Царство Божие расширилось. А теперь оно еще пойдет и дальше расширяться. И для них это, наверное, была огромная радость. Ну да, выгнали, да, конечно, это печально, это плохо, это тяжело, да, может быть, да.
1: Дальше-то еще, ладно, выгнали, а дальше-то еще и камнями побьют. Но
0: это, до смерти. Это же в следующий раз мы поговорим, да, об этом. Но то, что вот они получили, да, они получили радость. Потому что Павел это неистребимый оптимист. Он всегда с радостью. Он нас учил: радуйтесь всегда.
1: Господи,
0: еще раз говорю, радуйтесь.
2: Да. Вот чем больше вникаешь вот, в описание его жизни, тем более яркими становятся эти слова. Да, вот представляете, такую жизнь прожить, такие гонения испытывать от своих единоплеменников, да, и вот это вот говорить всегда: радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. И это возможно в Господе, и это возможно в Господе, и Он таким вот и был. Ну что же, очень интересно, мы перешли к 14 главе, в следующий раз ее продолжим. Продолжайте, пожалуйста, нам писать. Очень интересны ваши комментарии, вопросы, которые вы задаете. Ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Финоткина. Прощаемся, до следующей встречи, до свидания.

Многие спрашивают, если Богу ненавистен развод, то почему по закону Ветхого Завета легко его получить, как сказано во Второзаконии 24 главе, все, что нужно было делать мужу, это написать жене «я развожусь с тобой», и брак переставал существовать. Но это не совсем так, потому что там немножко сказано по-другому. Сейчас мы не будем дословно исследовать этот текст. Если было какое-то нагое дело, порочное дело, постыдное дело со стороны мужа или жены, да, то есть речь идет об этом. Хотя переводить этот текст могут быть, можно по-разному. Разные есть возможности интерпретации некоторых слов. Но проблема в чем? Проблема, самая главная проблема, о которой мы сейчас можем поговорить, это то, что Иисус Христос, когда пришел и объяснял многие заповеди и законы Ветхого Завета, он говорил, а вначале было не так. Тоже спрашивали,

его про разводное письмо, что можно давать разводное письмо. Но Иисус говорит, вначале было не так. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Только вина прелюбодеяния, только нарушение супружеской верности, Иисус говорит, может быть основанием для развода. То есть, объясняя этот момент в браке, разводе, Иисус говорит о том, что двое становятся одним целым. Два человека становятся одним целым, единым. И поэтому это невозможно, что Бог сочетал, просто взять и развестись, если что-то не понравилось. Здесь проблема в том, что он, Иисус объясняет им, что вот по жестокосердию вашему Моисей разрешил вам разводиться. Но вначале было не так. Да? То есть вся проблема была в интерпретации, в том, что иудеи стали по-своему делать. Ну, на протяжении Ветхого Завета мы тоже видим много случаев, когда верующие, когда цари поступают неправильно, когда лидеры народа действуют не в соответствии воле Божией, а по-своему. У Соломона там было множество жен и наложниц, хотя все это не было одобрено Богом. Вот один муж, одна жена. Так было в плане Божьем в Эдемском саду. Вот то, как Господь сотворил, это идеал. Будут двое одно целое. Все. И здесь мы приходим к такому выводу, что проблема в том, что человек читает Слово Божие, читает закон, но он его применяет так, как ему выгодно, так, как ему удобно. Это было с иудеями по многим-многим вопросам, в которых Иисус их обличает. И также это вот касалось вопросов брака. То есть они нарушили заповедь Божию. Он их прямо говорит им, что они нарушают заповедь Божию своими постановлениями. На самом деле, вот, нам необходимо понимать Библию вот, всю вместе, целиком. Новый Завет, Ветхий Завет дополняют друг друга. И слова Иисуса Христа лучше всего объясняют. Здесь мы не можем брать какие-то вот комментарии там, раввинов. Иисус, наоборот, их отвергает. Не можем брать за пример жизнь каких-то библейских героев. Да? Прежде чем делать выводы, нужно сначала разобраться, а правильно ли поступил тот или иной библейский герой. Да? То есть у кого-то там было много жен, кто-то развелся и так далее. Правильно ли он поступил? То есть нельзя просто взять и говорить, вот, видите, так вот поступают верующие, значит, что Бог закрывает глаза или одобряет. Нет, по жестокосердию даже Моисей позволил. Господь очень часто позволял многое людям, очень часто, в Ветхом Завете. Потому что люди были не готовы, потому что они действовали наперекор воле Божией. И Господь, не бросая, не отвергая свой народ, в соответствии с их культурой, с их пониманием, с их готовностью, как бы готовностью следовать духовным заповедям, их готовностью служить друг другу, не убивать врагов, а прощать их, вот насколько они были готовы. В соответствии с этим Бог им дает определенные постановления, определенные указания и заповеди, как исполнять то или иное. Но проходит время, и общество вырастает из своих, скажем так, искаженных, неверных, детских, примитивных представлений о мире и о Боге. Человек готов уже понимать более духовные вещи, глубинные вещи, то, что происходит в наших сердцах, то, что является нашей мотивацией, готов размышлять. И поэтому Иисус Христос объясняет и говорит, что вот на самом деле вот так вот было бы правильно. Вот так вот необходимо понимать. Давайте обратимся к тому, что говорил Бог в самом начале. Вот чему учит Иисус Христос. И это является критерием наилучшего, как бы, понимания воли Божьей.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупают их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделает так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу. И не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истинные.

0: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

В величии твоем я глиняный сосуд, в руках твоих святой прошу я сокрушить.

наполненный любовью и радостью святой. Благословенный Бог, благослови меня.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – условия получения Святого Духа. Среди множества потрясающих по красоте библейских текстов, я сегодня хотел бы предложить вашему вниманию текст, записанный во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 тексте. Апостол Павел восклицает: «Какая совместность храма Божия с идолами! Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Для постройки храма всегда отводится лучшее место, сухое и на возвышенности. Территория, прилегающая к храму, как правило, всегда очищена и ухожена. Помещение храма исключает пребывание какой-либо нечистоты. Размышляя над этим библейским текстом, мы восхищаемся, какое же преимущество Бог избирает каждого из нас.

нас быть Его храмом. Какая ответственность и обязанность! Бог желает непрестанно обитать в нас, но не всегда подобное происходит. Почему? Потому что не всегда храм нашей души поддерживается в надлежащем состоянии. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, в 30 тексте, записал следующие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как мы можем оскорбить, как мы можем огорчить Святого Духа? Интересно, что в подлиннике на греческом этот текст звучит так: «Не печальте, не огорчайте». Огорчить можно только лишь того, кого мы любим. Что в нас есть такого, что есть такого в нашем естестве, что может печалить Духа Святого, не позволяя Ему пребывать в нас во всей полноте? Священное Писание открывает нам различные характеристики Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 17 тексте, мы читаем о Нем, о том, что Он Дух истины. Его печалит все, что фальшиво в нашей жизни, обманчиво или лицемерно. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 13 тексте, называет его духом веры. Поэтому всякое самомнение, неверие, самобичевание и страх огорчают его. В послании апостола Павла к евреям, 10 главе, в 29 тексте, Дух Святой назван духом благодати или милосердия. Всякая жестокость в нашей жизни, горечь, отсутствие доброты, благодарности и любви, непримиримость и злобность огорчают Его. Апостол Павел в послании к Римлянам в 1 главе, в 4 тексте называет его духом святыни, то есть святости. Его огорчает все нечистое, пятнающее или унижающее человека. В послании к послание апостола Павла к Ефесянам в 1 главе, в 17 тексте, Дух Святой назван духом премудрости и откровения. Его печалит невежество, самомнение, наглость, глупость. В послании апостола Павла во втором послании к Тимофею в 1 главе, в 7 тексте, Дух Святой назван духом силы, любви и целомудрия. Его огорчает все, что бесплодно в нашей жизни, беспорядочно, запутанно и бесстыдно. В послании к Римлянам, 8 главе, 2 тексте, Дух Святой назван духом жизни. Его огорчает равнодушие, лень, духовная смерть. В первом послании Петра, в 4 главе, в 14 тексте, он назван духом величия и славы. Его печалит все земное, плотское, низменное. Итак, Дух Святой желает обитать в нас и помочь нам привести нас в меру полного возраста Христова. Желая, чтобы Дух Святой наполнял нас во всей полноте, нам необходимо удалить из нашей жизни всякий сознательный грех. Иисус Христос сказал в Евангелии: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Просите, и дано будет вам, да будет радость ваша совершенна». Что препятствует нам в получении этой истинной радости, этой совершенной радости? Почему мы не обладаем ею? Есть три причины. Первая из них – мы недостаточно просим. И евангелист Лука записал эти удивительные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Итак, первая причина – мы недостаточно просим. Вторая причина, о ней говорится в книге Откровения, «Мы удовлетворены той мерой Духа, которую имеем». И в книге Откровения, в 3 главе, в 17-18 текстах мы читаем эти серьезные предостережения. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок,

и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня, говорит Бог, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Третья причина, почему мы не имеем этой особой радости присутствия Духа Святого в нашей жизни, это следующая причина. Мы желаем управлять сами собой. Мы не желаем полностью подчиниться воле Божией. Мы не желаем полностью подчиниться Божьему руководству Святого в нашей жизни. Поэтому мы зачастую и не получаем Святого Духа в обильной мере. Каковы же те условия получения этого удивительного дара? Существуют по меньшей мере три условия. Первое из них – это просьба. Наша просьба о ниспослании этого дара. И этот замечательный ключевой текст говорит нам: «Итак, если вы, будучи злы, умеете давать даяние благие детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следующее условие – верить в то, что Бог исполнит свои обещания. Слово Божие говорит нам в книге притчей: «Всякое слово Бога чисто». Поэтому, когда мы обращаемся, мы должны верить, что Бог исполнит свое обещание. И третий шаг в получении этого особого дара состоит в том, чтобы объявить о том, что нам этот дар был дан благодаря Его обещанию. И мы читаем в Священном Писании, что еще Христос не был прославлен, поэтому ученики не могли получить Духа Святого. Но сегодня, когда Господь Иисус Христос осуществил свою спасительную миссию, сегодня нам Дух Святой обещается в обильной мере в жизнь каждого из нас. Единственная и самая трудная задача для Духа Святого – расположить человека к тому, чтобы воля Божия неограниченно владела им. Самое трудное в жизни Святого Духа, в работе над нашим сердцем – это наше своеволие. Мы только тогда можем излечиться от своеволия, когда добровольно решимся согласить Божию, волю Божию во всех аспектах нашей жизни. Когда мы расположим свое сердце, чтобы во всякое время и во всяком месте воля Божия владела нами, направляла весь наш будничный быт, и, принимая такие решения, не отступать от них никогда. Жить по воле Божией – это значит быть готовым делать все, когда и где его любящее сердце сочтет за лучшее. Желание Духа Святого – согласовывать нашу волю с волей Божией. Но если в чем-то малейшем мы сказали Богу «нет», мы уже в союзе с темными силами – восставшими против Бога. Всякое противодействие Богу, всякое своеволие есть грех, поэтому Святой Дух не может сделать нас в полной мере своей обителью. Дух Святой желает очистить нашу жизнь и водвориться в наши сердца. Поэтому, когда Он огорчен, когда Он опечален, Он открывает нам об этом и открывает, что нужно сделать. В первом послании апостола Иоанна, в первой главе, в 9 тексте, мы читаем эти слова: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог ожидает от нас чистосердечного признания из глубины кающегося сердца. И только когда мы приходим к Нему с покаянием и раскаянием, Он прощает и очищает нас. И тогда Дух Святой в полной мере овладевает нами. Поэтому разобщение со всякой нечистотой – это предварительное условие для того, чтобы Святой Дух мог нас наполнить. Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, в первом тексте пишет следующие слова: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Бог –

требует освящения, идущего от глубочайших внутренних движений души до самого внешнего ее проявления. Он желает, чтобы мы смотрели на грех, как смотрит он. Он называет ненависть в сердце грехом, равносильным убийству. Он видит в раздражительности духа зародыш отвратительной вспышки гнева. Бог настаивает на очищении обитаемого им храма изнутри и снаружи. Если даже мы сами себя очистили, как нам кажется, что мы очистили себя, Святой Дух еще может указать нам много моментов, которые нуждаются в очищении. Пока мы живем с опечаленным Святым Духом, мы не можем жить полноценной духовной жизнью. Святой Дух желает не быть стесненным в работе над нашим сердцем. Ему порой не хватает места в нашем сердце. И Священное Писание говорит нам об этом следующими словами. «Неужели вы не знаете?» Апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя? В рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Отдача жизни Богу есть первый шаг к коренному изменению всего образа жизни. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе сказал об этом так. «Когда мы добровольно и окончательно отдаем свою жизнь Христу как Господу и Владыке, начинается первое условие нашей жизни в Духе». Во втором послании к Коринфянам в 5 главе мы читаем об этом следующие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Ни один из нас, соединяясь со Христом, не знал, как, насколько и как этот союз многогранен. Что же такое отдача себя Христу? Что же такое отдача себя Христу? Это есть решительное, зрело обдуманное, добровольное перенесение права собственности в полном его объеме над всем нашим существом с моего «я» на Христа, которому мы законно принадлежим как Творцу и Искупителю. Отдавая Христу все, что мы имеем, мы коронуем Его владыкой над всей нашей жизнью. Если мы с верой исповедуем наши грехи, то мы получаем Святого Духа. После раскаяния, когда мы согрешили, Бог очищает нас и дает нам Святого Духа. Когда мы при самоотдаче себя Богу, уже пребывающий в нас Святой Дух овладевает нами всецело. Чтобы наша жизнь была одухотворенной, она должна быть совершенно отдана Богу во исполнение Его воли. Полноту Святого Духа нельзя получить раз и навсегда. Это есть непрерывное восприятие постоянного прихода самого Иисуса Христа. Это есть в каждую минуту вера в Спасителя, который каждую минуту здесь, около тебя, очищая и наполняя тебя. Когда я Ему доверяюсь, и пока доверяюсь, Он меня наполняет. В ту минуту, когда я начинаю верить, я начинаю и принимать. А пока продолжаю верить, до тех пор, слава Богу, продолжаю принимать. Благодать есть то, что Бог делает ради бесконечной ценности Своего Сына, а не потому, что находит что-то в нас достойной милости.
Одно мы можем сделать со своей стороны.

стороны, чтобы удостоиться полноты Святого Духа, а именно принять Его как предложенный Богом дар и позволить Ему сделать нашу жизнь годную и достойную для Него обителью. Священное Писание дарит нам это удивительное обещание. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Пусть эта просьба будет словами нашего ежедневного обращения к Богу. И да благословит нас в этом Господь.

После того, как Иисус закончил все наставления Свои к слушавшему Его народу, Он вошел в Капернаум. Там у одного центуриона был слуга, которым Он очень дорожил. Слуга был болен и находился при смерти. Услышав об Иисусе, центурион послал к нему нескольких иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти жизнь его слуге. Они подошли к Иисусу и стали настойчиво просить Его помочь центуриону. «Он достоин, чтобы ты сделал это для Него», — говорили они. «Он любит наш народ и даже построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. Но когда Он был уже недалеко от дома центуриона, тот послал друзей сказать Ему: «Господи, не утруждай себя, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и поэтому я сам не осмелился подойти к тебе. Прошу, скажи лишь слово, и исцелится слуга мой. Я знаю это, ведь и я сам человек подчиненный, и у меня под началом есть воины. Когда говорю одному из них: ступай, тот идет, а другому: иди сюда, и тот приходит. Велю рабу своему: сделай то-то, и он делает». Иисус был удивлен, когда услышал такие слова, и, повернувшись к сопровождавшей его толпе, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не нашел такой веры». Когда же посланные центурионом люди вернулись в дом, они увидели того слугу уже здоровым.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: С древних времен люди ждали прихода на землю Спасителя, Мессии. Почему люди были уверены, что Он придет? В каких древних библейских пророчествах говорится о приходе Мессии? И нужно ли читать эти пророчества нам? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Юрьевич. Ну, вот, собственно, вопрос. Пророчество о приходе Мессии в Священном Писании в основном

0: относятся к его первому пришествию. Они уже осуществились. Зачем это нам сейчас? Что это нам дает? Давайте мы посмотрим. Ну, во-первых, наверное, стоит задать вопрос, а какие вообще были пророчества о Мессии?
1: Да, давайте мы посмотрим, да, на пророчества о Мессии. Вы знаете, мессианские пророчества – это...

0: такой объем пророчества охватить в рамках нашей передачи. Поэтому мы посмотрим на те пророчества из Ветхого Завета, которые говорят о всем известных событиях евангельских, ну или известных большинству зрителей, наверное, евангельских событий. Такие самые яркие пророчества. Вот. Но начать нужно с того, что самое первое пророчество о Христе, о Мессии, содержится уже в 3 главе книги «Бытие». И мы читаем 15 стих. «Господь говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это он говорит змею, да, который искусил Адама и Еву. Змей – это олицетворение зла, это олицетворение сатаны и дьявола, Божьего противника и клеветника. А жена в этом пророчестве – это олицетворение Церкви Божией или Божьего народа. Такой символизм Священное Писание использует. И вот здесь говорится о семени жены. А семя жены – как раз это пророчество о Христе. То есть Священное Писание говорит, что у Бога сразу после грехопадения возник план. Возник план спасения. Он решил сам прийти на эту землю, воплотиться в человеческую плоть и пострадать за грехи наши, да, человеческие грехи, сам понести на себе наказание. Вот для того, чтобы это произошло, нужно было время, и нужен был народ, в котором это произойдет. Как раз вот Бог избирает израильский народ как народ, в котором должен был родиться Мессия, как его церковь на земле, его народ. И вот это пророчество, которое мы только что прочитали, оно именно об этом. То есть сатана будет делать все возможное, чтобы погубить церковь, а потом погубить семя жены. Будет написано «жалить в пету», да? Вот. Но написано «семя поразит дьявола в голову», в самую голову. Так и произошло на кресте. Об этом, кстати, говорит Галатам 4 глава, 4 стих. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». То есть как раз вот о семени жены говорится в Галатам 4 глава, 4 стих.
1: Ну, то есть мы отметим одну особенность, что вообще говоря, для того времени, ну и вообще для Библии нетрадиционно говорить о семени жены. То есть обычно...
0: Да.
1: Это... То есть, в общем-то, потомки все время, они по отцу.
0: Да. А в данном здесь случае... о жене. Ну, потому что жена – это символ или образ Божьей Церкви. Так потом используется этот образ в Священном Писании. Ну, вот еще более такое яркое, наверное, для... ну, человека, неискушенного в исследовании Священного Писания, пророчество содержится в книге пророка Исаия. Кстати, интересно, что эта книга была написана за более чем 6 столетий до рождения Иисуса Христа. И на территории современного Израиля, недалеко от Мертвого моря, в Кумране, в поселении Исеев, которые переписывали, раньше же не было печатного станка, да, то есть Библию переписывали от руки, таким образом сохраняли тексты Священного Писания для нас. Вот была целая община Исеев, которая занималась переписыванием или обновлением текстов Священного Писания в то время. И там как раз в 1947 году значит, нашли свитки, они так и называются, свитки Мертвого моря, то есть остатки тех, значит, вот свитков, которые хранились в общине Исеев, среди них был найден свиток, самый большой свиток из книги пророка Исаия, и сегодня все ученые датируют, что ему не меньше, чем 2300 лет, если от нашего времени взять, то есть 300 лет до рождения Христа, он был записан там и хранился вот у Есеев. И там

0: содержится вот это пророчество, которое мы сейчас прочитаем. Кстати, этот свиток хранится в Иерусалиме, там специальный музей в Иерусалиме, посвященный этим свиткам Мертвого моря. Да? И вот центральное место в экспозиции этого музея занимает тот самый вот свиток пророка Исаии. Я просто был там, рассказываю то, что я сам видел. Вот. И написано там, содержится пророчество. Смотрите, Исаия 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Эммануил. Что значит «Бог с нами». Эммануил. Ну, переводится на наш язык с древнееврейского «Бог с нами». Смотрите, четко, как вот прям вот, да, написано. Евангельское событие, Рождество, которое вот отмечает каждый год все христиане. Дева в чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя «Бог с нами». Ну, что может быть более ясного? И это записано было за несколько столетий, за 6 столетий до рождения Христа. Вот. Мы об этом читаем уже в Евангелии, да? Что так оно и произошло. Вот. Ну и, кстати, не только это пророчество в книге Исаии содержится, там еще есть 53 глава, мы вот до нее, может быть, дойдем тоже сейчас. Вот. В Священном Писании предсказано, что Спаситель будет потомком Авраама, в котором благословлятся все племена и народы земли. Бытие, книга 22 глава, 18 стих. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот это пророчество как раз об этом. Оно было дано Аврааму. Смотрите, еще книга пророка Исаии. Вот, опять же, мы возвращаемся к этой книге. Кстати говоря, именно в книге пророка Исаии содержится самое большое количество мессианских пророчеств, таких ярких. Исаия пишет, 9 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Вот такое пророчество дано. И как оно точно совпадает, да, с теми событиями, которые описаны в Евангелии, в Евангелиях. Еще одно пророчество, которое говорит о том, что Иисус придет из колена Иуды. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очересал его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов». Книга Бытие 49:10. А Иисус как раз родился именно в этом колене.
1: То есть это благословение Иакова на своих детей, насколько я помню, да?
0: Да. То есть Иакову уже было сказано, придет примиритель, ему покорность всех народов. Это явно о Христе говорится. Вот. Спаситель родится из колена Иудина, из рода Давида. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Книга Иеремии, 23 глава, 5 стих. Пророчество даже есть в книге Даниила, которое указывает год явления Христа народу, то есть год, когда Христос начал свое служение здесь, на земле. Оно дано в книге Даниила, 9 глава, 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Книга Даниила, 9 глава, 25 стих. Интересно, что если отчитывать это пророчество от указа Артаксеркса, который здесь упоминается вот, в пророчестве, да, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это как раз был указ Артаксеркса. Если посмотреть на этот временной период, который здесь указан, да, то как раз мы приходим...

0: Приходим к году, когда Иисус является Иоанну на Иордане и принимает крещение, то есть начинается его служение.
1: Ну, то есть там в целом все время служения Иисуса Христа в этом пророчестве описано.
0: Описано, да. Ну, мы его не будем исследовать, просто у нас нет времени.
1: Ну, сейчас, да, понятно.
0: Это другая тема, другой передачи. Также, смотрите, интересно, что было предсказано, где родится Спаситель. Об этом сказано у пророка Михея, 5 главе. Угу. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение из начала, дней вечных». Интересно, что Иисус, здесь было предсказано, он родится в Вифлееме иудейском, а он-то жил в Назарете, вот, его родители жили в Назарете. Как же они оказались в Вифлееме? А вот Священное Писание объясняет, что перепись была объявлена, да, во время императора Тиберия, объявлена во время императора Августа была объявлена перепись, и поскольку Иосиф был из Вифлеема, он пошел в свой родной город, и там родился Иисус, именно чтобы исполнилось вот это вот пророчество, сказанное у пророка Михея. Ну, здесь, наверное, много, да, еще можно пророчеств. Я бы хотел еще вот среди ярких пророчеств прочитать Исаии, 35 глава, пророчество о совершении чудес Иисусом. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». А в Евангелии написано, так исполнение пророчества этого происходит. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть мы читаем множество разных чудес исцеления совершил Иисус, и исполнилось пророчество Исаии. «Въезд в Иерусалим на осле Иисуса». Известное событие для многих, да? Оно тоже было предсказано задолго до этого. Пророк Захария пишет об этом в 9 главе. «Ликуя от радости, через Сиона, торжествует через Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяренный». Ну вот. И смотрите, как исполнилось это пророчество. Евангелие Луки описывает это событие, 19 глава. «Привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало славить его».
1: Все-таки к этому событию есть некоторые вопросы. А не было ли оно просто подстроено?
0: Да, вот я хотел бы об этом сейчас поговорить. Mm-hmm. Очень хороший вопрос. Потому что некоторые критики, значит, Священного Писания, и в частности, критики мессианских пророков, они говорят, ну, это все можно было как бы подделать. Угу. Но мы с вами только что прочитали пророчество о рождении Иисуса. Как их можно было подделать? Очень сложно, вот, чтобы исполнилось все, что связано с пророчествами о рождении Иисуса. Ну, допустим, даже если предположить, что как-то вот там могли специально семья пойти Иосифа туда, там вот он родился. Вот, или там волхвы пришли, принесли дары, о чем тоже было предсказано в мессианских пророчествах. Тоже как-то можно было еще подделать. Но вот те пророчества, которые связаны с его заключительными днями на земле, то есть с его страданиями, с его распятием и особенно с его воскресением, их невозможно подделать, потому что они...
1: Да, мы неизбежно приходим к тому, что, чтобы подделать что-то, ну, нужно иметь вот именно такую цель.
0: Ну, во-первых, нужно иметь цель, да, специально. И кто будет подделывать? Те люди, которые как-то, ну, заинтересованы в этих подделках. Ну,
1: да, то есть подделали, но дальше же есть другие события, которые особо не подделаешь. То есть хромые ходят, слепые прозревают, а как это подделать? Тут тогда уже в конспирологию надо совсем уходить.
0: Да, и вы правильно подметили, а как подделать воскрешение Лазаря, например, да? это же невозможно.

0: Возможно, или там.
1: Ну, как подделать? Подделать-то можно. Можно, можно как
0: заявить,
1: сказать,
0: что, да,
1: ну, да, что он не умирал на самом деле, а ну, просто вот его поместили туда для того, что. Ну, не любое, но многие из этих вещей подделать можно. Но тогда мы должны будем сказать, что тут вообще во всем этом есть некий очень длительный такой вот умысел, когда ну, какой-то режиссер вот это вот все разыгрывает и.
0: Ну, смотрите, вот заключительное событие. Христос продан за 30 серебряников. Об этом было у Захарии предсказано. И скажу им, если угодно вам, то отдайте плату мою. Если же нет, не отдавайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Это пророчество говорит о том, за какую цену был предан Иисус Иудой. Или вот смотрите, Исаия пишет. Молчание перед обвинителями. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Тоже предсказано было. Вот интересное пророчество. Как будет казнен Иисус? Тоже как это подделать? Да? Угу. Пронзили руки мои и ноги мои. Псалом 21, 17 стих. Вот, то есть здесь говорится о распятии Иисуса Христа. Кстати, когда Захария записывал эти пророчества, насколько я знаю, еще не было такого способа казни, как вот казнь на кресте. Во времена Захария нет. Это, ну, наверное, это Рим. Не-не-не, это римляне, это точно уже.
1: Нет,
0: известно.
1: Я понимаю. Я к тому, что казни на кресте-то не было, но вот, как сказать, повешение на дереве.
0: Да, но руки мои, ноги мои на дереве это невозможно сделать через повешение на дереве. Вот. И написано, что он будет распят с разбойниками. Тоже это очень сложно подделать. За то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, говорит Исаия, 53 глава, 12 стих. Интересно, что Исаия предсказал, как Мессия будет ходатайствовать, молиться за тех, кто его распинает. Да? Исаия 53, 12. Тогда он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И написано у Луки, 23 глава, слова Христа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». То есть как раз исполнение вот этого пророчества.
1: К сожалению, у нас время программы ограничено, поэтому ну, стоит, наверное, перейти к каким-то вопросам еще дополнительным. То есть пророчеств много. Пророчества эти в жизни Христа исполняются. Но тогда возникает вопрос, о том, что Христос должен умереть, в пророчествах есть. О том, что Христос вообще будет унижен, что он будет безмолвен в каких-то вот подобных ситуациях и так далее. Все это пророчество есть. Но люди почему-то ждут другого Христа. Люди ждут, что вот придет царь, что вот он там наведет порядок. Почему такое? Получается, пророчества есть, люди их изучают, но Христос приходит и его не узнают. Те люди, которые как раз эти пророчества очень глубоко должны были знать, они их изучали.
0: Ну, действительно, это так. И несмотря на то, что было множество пророчеств дано о связанных с рождением Иисуса Христа, вот мы уже их прочитали. По сути дела, когда Христос родился, лишь немногие встретили Христа-то, а пастухи были на поле, да, мы читаем. Они увидели звезду и Вифлеемскую, и они вот пошли на то место, где родился Христос. Они знали пророчество. Ну, пророчество читали даже волхвы, которые пришли с востока, да. Вот. Анна была пророчицей, которая вот тоже верила и поняла эти пророчества. То есть их было не так много людей-то. Почему? Потому что люди рассматривали библейские пророчества о Христе через призму своих представлений о Мессии. Потому что им хотелось, чтобы Мессия был вот таким земным царем. И вот это вот желание видеть Мессию новым Давидом, который изгонит врагов, восстановит царство, они будут жить богато здесь, на этой земле. Мессия будет защищать их от врагов и все такое вот земное представление о

0: Но разве об этом не говорится?
1: О земном благополучии. Оно как бы привело их к тому, что они истолковывали эти все пророчества вот с этой точки, да, зрения. А пророчества как раз говорят о Мессии, страдающем за грехи человеческие. О Мессии, который придет для того, чтобы искупить своей смертью наши грехи.
0: Ну, и то, и другое говорят. И страдающий, да, но ведь и царь, и тот, кто будет...
1: О царстве, судить, они говорят о, тот, кто о царе, совершенно верно. Но о царе какого царства? Вот вопрос. Люди думали, что земного царства, царства подобного царству Давида, который когда-то правил. А Христос говорит, я пришел для того, чтобы дать вам царство небесное. Это немножко другие вещи. Угу. Поэтому вот так они и понимали.
0: Люди, для которых вроде бы эти пророчества должны были быть очень, ну, значимыми, ценными, которые их понимать должны были, они их не увидели, не разглядели. Давайте мы к нашему времени, к нашей истории. В чем, если для тех людей вот эти пророчества не стали тем, что они вот ожидали именно того, что произошло. Для нас-то в чем смысл этих пророчеств? Получается, что пророчества написаны, но в лучшем случае единицы людей их поймут.
1: Ну, для нас что сегодня? Для чего вот нам важна эта тема, которую мы подняли? Я считаю, если мы видим исполнение пророчеств Ветхого Завета о Мессии уже в Новом Завете, да, в Евангелии, в евангельских событиях, то мы убеждаемся, что, во-первых, что книга Священное Писание – это именно Священное Писание, данное нам Богом, потому что только Бог может знать будущее. То есть мы убеждаемся в достоверности Священного Писания. Мы можем доверять Священному Писанию в виде исполнения мессианских пророчеств в жизни Христа и апостолов. И еще самое, наверное, это главное, что ведь Христос обещает нам вернуться во второй раз. В Священном Писании немало содержится пророчеств о втором пришествии Христа. «Да не смущается сердце ваше, — говорит он в Евангелии от Иоанна, 14 главе, — веруйте в Бога и меня веруйте, в доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И в Ветхом Завете, и особенно в Новом Завете, содержится масса, наверное, может быть, не меньше пророчеств о втором пришествии Иисуса Христа в наш мир, которого ожидают все христиане. И вот исполнение пророчества о первом пришествии Христа – оно дает нам уверенность, что те пророчества, которые говорят о его втором пришествии, они тоже обязательно в точности исполнятся. Собственно, Священное Писание заканчивается такими словами. Книга Откровения, 22 глава, 20 стих – это последние слова Священного Писания. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». То есть это надежда на то, что Христос придет и спасет нас, даст нам новую вечную жизнь, царствие свое, как Он и обещал.
0: То есть наши ожидания от пророчеств, ну, что все исполнится так, как мы ожидаем, вовсе не обязательно, что оно исполнится именно так, но оно исполнится.
1: Исполнится, да.
0: То есть пророчества дают нам, ну, то есть открывают нам то, что у Бога есть план.
1: Да, и он это... обязательно будет исполнен. Мы можем доверять Слову Божьему, иметь уверенность и иметь уверенность в том, что его слова о скором пришествии, они тоже обязательно исполнятся, как и все пророчества о первом пришествии Христа.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго. До свидания.

Я часто вспоминаю, как в детстве ездила с мамой в деревню к бабушке. Дорога от аэродрома до деревни проходила через пшеничное поле. Кое-где из золотой пшеницы выглядывали голубые васильки –

0: До сих пор эта картина ассоциируется в моей памяти с ощущением легкости, беззаботности, совершенной радости, какая бывает только в детстве. Мне кажется, когда Иисус сказал «будьте как дети», Он имел в виду именно это, такое вот отношение к жизни. Как бы ни было, кредиты, долгосрочные обязательства, обещание начать новую жизнь с понедельника, лекарства в аптеке – все это не важно. Если в твоей жизни все еще есть место для васильков.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Однажды моя сестра пожаловалась мне на боль в суставах, после чего мы отправились с ней бороздить просторы интернета в надежде найти исцеляющее средство. И нашли препарат с отличными отзывами. Однако, прочитав инструкцию, мы обнаружили, что в состав лекарства входит масло соевых бобов. Тогда родственница воскликнула: «В таком случае я могу употреблять сою и в натуральном виде». И тут я всерьез призадумался и захотел углубить свои знания в этом продукте. А вам, друзья, я предлагаю ко мне сегодня присоединиться. Для начала давайте посмотрим, что собой культура представляет. Соя относится к древним травянистым растениям семейства бобовых. История возделывания этой культуры исчисляется по меньшей мере 5000 лет. Растение упоминается в самой ранней литературе Китая, а его изображения были обнаружены археологами на камнях и черепашьих панцирях.

Сегодня соя является самой распространенной среди зернобобовых и масличных культур. Она возделывается во многих странах мира, а ее семена служат сырьем для различных пищевых продуктов. Плоды сои представляют собой выпуклые овальной формы бобы, обычно содержащие по 2-3 семени. Они преимущественно крупные, примерно 4-6 см длиной. Окраска семян в основном желтая, но иногда встречаются сорта с зелеными, коричневыми и даже черными плодами. Давайте рассмотрим, как они используются. В современном мире семена сои широко применяются в кулинарии. Во-первых, ими заменяют привычное мясо. Их добавляют в колбасу и полуфабрикаты. В отварном виде они используются для приготовления вкуснейших отбивных и котлет. Кроме этого, соя содержится в молочных и мучных изделиях, например, в таких, как майонез и макароны. А еще она может стать превосходным гарниром и основой для овощных рагу и супов. Уникальное свойство сои заключается в том, что при полном отсутствии собственного вкуса и запаха она прекрасно впитывает любые ароматы. Так, в сочетании с различными ингредиентами из нее получаются полноценные продукты. О некоторых из них мы и поговорим. И первый продукт, на который хочется обратить внимание, это сыр тофу. По консистенции он очень похож на творог. При его приготовлении соевая масса обжаривается в оливковом масле с овощами и специями и затем формируется брикет. В результате получается очень сытное и полезное блюдо. Сегодня на прилавках магазинов можно найти продукт под названием фуджу. Кстати, нам он больше известен как корейская спаржа. Ее получают из пенки соевого молока. Во время готовки ее приправляют специями, травами и уксусом. В итоге получается ароматная закуска. Нельзя не упомянуть и о соевом соусе, который, между прочим, может с успехом заменять соль. При этом бобы измельчают и смешивают с зернами пшеницы. Затем заливают водой и добавляют специальную закваску, укладывают в мешочки и сушат. Через некоторое время из них начинает выделяться жидкость, из которой после фильтрации и образуется соус. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает соевое масло. Производится оно в результате прессования и экстракции соевых бобов. Кстати, составляет около 30% от производимых в мире растительных масел. Его рафинируют и дезодорируют, придавая ему потребительские качества. На нем жарят, добавляют его в салаты и выпечку. А еще его используют в производстве лекарственных средств. А вот теперь разберем полезные свойства сои. Основным биохимическим компонентом семян растения является белок. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя является одной из самых высокобелковых. По данным разных источников, содержание этого элемента в семенах культуры составляет в среднем от 38 до 42% и может доходить до 50%. Растительный белок, содержащийся в соевых бобах, по качеству близок к белкам мяса, молока и яиц. Благодаря этому соя способна быстро справиться с чувством голода, причем без набора лишних калорий. В соевом белке имеются все необходимые аминокислоты, которые есть в животных белках. Они отвечают за множество функций, происходящих в организме. Одна из основных – выведение из организма ядовитых веществ. Это особенно важно для людей, которые живут в регионах с неблагоприятными экологическими условиями или работают во вредных для здоровья условиях труда. Кроме того, аминокислоты являются прекрасным строительным материалом новых клеток. Соевые продукты вполне могут похвастаться наличием кальция, поэтому они так полезны для здоровья костной ткани. Этот элемент не только формирует ее, но и защищает от повреждений. К примеру, в вареных бобах его насчитывается порядка 200 мг. В сыре тофу 283 мг на 100 грамм продукта, а в соевом молоке от 95 до 300 мг. А в сухом соевом протеине и вовсе 363 мг. Кстати, этот порошок любят употреблять спортсмены, поскольку он не только укрепляет их кости, но и помогает наращивать мышечную массу. Ну и в завершении узнаем о нормах потребления пищевой культуры.

Как и у любого продукта, у сои есть свои ограничения. Людям, склонным к аллергии, особенно детям, или имеющим какие-то серьезные заболевания, перед ее употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. А для здорового взрослого человека порция сои составляет от 150 до 200 граммов в сутки. Мясоедам не рекомендуется съедать более 320 граммов продукта в неделю. Только не забывайте, что прежде бобы нужно замочить в воде на 12 часов и как следует отварить. Это нужно делать обязательно. Тогда они вам принесут много пользы. По статистике, японская нация считается одной из самых долгоживущих. Некоторые ученые связывают это явление с тем, что большая часть населения страны – вегетарианцы, регулярно употребляющие соевые продукты. Ну что ж, друзья, проверить достоверность этой гипотезы, по всей видимости, можно только одним путем – начать активно включать в рацион своего питания сою. Да благословит вас в этом выборе Господь, тем более, что Он совсем не против этого продукта.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: сон играет важную роль в процессе роста ребенка. Здоровый сон – залог здоровья малыша. Сталкиваясь с проявлениями плохого сна у новорожденного, родители начинают переживать, что это является свидетельством различных заболеваний. Однако прежде чем волноваться, стоит выяснить особенности сна ребенка и причины его нарушений. На все вопросы о сне ребенка ответит сегодня нам наш гость, специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы все понимаем, что сон малыша важен. Ну, наверное, особенно он важен маме, потому что она может в это время что-то спокойно поделать или отдохнуть. Но чем именно он так важен для ребенка?
1: Ну, у малыша и у более взрослых детей во сне происходят важные метаболические процессы, процессы роста, восстановления, регенерации тканей, заживления. Выделяются гормоны, и весь поток информации ребеночек укладывает по полочкам в нервной системе, поэтому это очень важно. Здоровый, спокойный, полноценный сон ребенка очень важен.
0: Здоровый, полноценный, да. Для многих родителей это такие вещи очень далекие. И

0: Дети спят часто беспокойно, и родители это очень волнует. Почему их ребенок спит беспокойно, почему он плохо спит. Вот скажите, какой сон является нормой для ребенка, и есть ли какие-то физиологические особенности?
1: Ну, чем меньше ребенок, тем больше он спит. Да? Угу. Новорожденные могут спать вообще полностью там, весь день, да, просыпаться, чтобы покушать. Мама его подмыла, и он дальше спит. А дальше ребенок уменьшает количество сна, мама приводит его в какой-то режим, трехразовый сон, двухразовый сон, одноразовый. Сложны вот для мамы вот эти физиологические переходы детей с трехразового на двухразовый сон и с двухразового на одноразовый сон, потому что ребенок пытается вот найти этот режим, и иногда получается, что он поспит больше вечером, да? Меньше утром, и он вечером выспался, и уже ночь, и ему спать тяжело уложиться. Вот. Но и мама должна вот подстраиваться под сон ребенка. Если мы видим, что малыш, в принципе, у нас уже год, давай мы будем спать с тобой один раз. Нет, она видит, он не выдерживает. Но положить его утром пораньше и после обеда еще пораньше перед сном.
0: Uh-huh. А конкретно беспокойстве сна ребенка, то есть когда плохо спит. Что вот здесь нужно знать о том, когда это нормально, а когда это все-таки уже требует какой-то коррекции и помощи?
1: Ну да, очень часто родители боятся, что дети вздрагивают ночью. Вот он вздрагивает, он может даже там скрикнуть, что родители боятся. А, нет, этого бояться не стоит. Ребеночек информацию переваривает. Когда растут, детки вздрагивают, он может открыть глазки, двигать глазками, да, совершать двигательные движения. Некоторые дети спят с открытыми глазами. Есть такие дети, это абсолютно нормально. Мой второй ребенок, мы долго удивлялись, почему он на нас смотрит и спит. Да, но все равно мозг спит. Вот. А когда это переходит, да, в какую-то патологическую норму? А когда монотонный крик ребенка, да, когда генерализованные какие-то вот припадки, ребенка трясет, вот ручки, ножки. А если плохо спит ребенок и в течение дня, и ночью, мы должны посмотреть, не болит ли у него животик. А может быть, иногда дети, у которых врожденная кривошея, вы его кладете на бок, на один, и он не может спать, ему больно, и он плачет. На это следует обратить внимание, вот именно вот на шею. Иногда бывает ребенку больно из-за этого спать. А бывает иногда у мальчиков, также у них бывают, если ребенок вот резко вскрикивает, начинает кричать, да, бывает у них завороты подворачиваются немножко. Вот, если ребенок вдруг у вас кричит, и, ну, снимайте памперс, смотрите, все ли нормально, да. Вот, и... Если, ну, мы до года также еще должны обязательно смотреть, чтобы он не захлебнулся. Если у вас ребенок лежит и спит, вот как мамочки рожают, да, и он спит, и она боится, она подходит, она слушает, он дышит или не дышит. Ну, это, с одной стороны, может быть смешно, с другой стороны, это правильно, да, потому что иногда может быть такая реакция, поэтому нужно, мы посмотрим, приложили, вот ручка, животик двигается, да, и все нормально, малыш спит, его будить не нужно.
0: Вот насчет вздрагивания, вы коснулись этого вопроса. Может ли вздрагивание, кроме того, что это, вот, как вы перечислили, может быть нормой, может ли это свидетельствовать о каких-то патологиях?
1: Бывают гипервозбудимые дети. Ну, особенно строение их нервной системы и темперамент, и ребенок будет вздрагивать. Если это, как я уже сказала, реакция местная, то он немножко вздрогнул и дальше спит. Если это переходит в распространенную форму, он вздрогнул и появляются еще где-то какие-то вот сокращения мышц разные. Тремор подбородка, там, запрокидывание головы назад. Кстати, запрокидывание головы назад – это всегда плохой признак. Это или внутричерепное давление, что тоже очень часто мешает спать ребенку и днем, и во сне. И тогда вы должны обратиться к специалисту, к педиатру, он направит к неврологу. И вот. Вот если эти вздрагивания не простые, безобидные, а вот именно в такой генерализации.
0: Подготовка ребенка ко сну. Я вот совсем недавно узнала, что есть такое понятие, как готовить ребенка.

0: ко сну. Скажите, какие основные моменты подготовки ребенка ко сну? И насколько важно то, где он именно спит?
1: Да, две такие большие темы.
0: Ну, давайте
1: да, подготовка ко сну. Мы начинаем готовиться ко сну за 2 часа, за час. Это не то, что вот, 10, все, мы побежали, раздел ложим. Малыш, у него все новое, он смотрит, и ему интересно, и у него такой вот, особенно когда у него появляется интерес к жизни с 6 месяцев, и ему тяжело переключиться с бодрствования на сон. Здесь вам помогут, если особенно ребенок тяжело его спать уложить, вечерние прогулки, проветривание комнаты, закаливание, спокойные разговоры с малышом. Вы переводите, вы убираете все громкие звуки, яркий свет, делаете такую приглашенную атмосферу. И с малышом поговорили, сделали вечернюю гимнастику, массаж. Дальше мы идем в ванную, прохладной водички, мы купаемся. Если это дети возбудимые, мы можем им брать эфирные масла мяты, сосны, растворять в каком-то эмульгаторе там молоко, мамино может быть молоко. Не прямо в ванную, а вот сначала мы его растворяем, потом в ванную. И вот эти поры малыш дышит, или настой, там, успокаивающие травы. Ну, нужно смотреть, чтобы малыш не был аллергиком и не была слишком сухая температура в комнате, чтобы не пересушить кожу, да, ребенка. Вот. И вот все эти процедуры. У нас малыш накупался, он устал, дальше мама его кормит. Тихонько поет там песню колыбельную, или, может быть, вы включаете фон, или у вас будет тишина. Лучше, если у вас, конечно, нету яркого света. И вот так вот мы с ребеночком уходим. Но это относится даже к более старшим детям. Да. Все громкие шумы, игры, звуки, еду, сладкое мы убираем перед сном.
0: Хорошо, значит, я все делала правильно, успокоили меня. Насколько важно, где именно спит ребенок?
1: Да, это тоже важно. И родители должны позаботиться о том, чтобы была достаточная влажность в комнате. Потому что, особенно новорожденные дети, у них узкие носовые ходы. И еще не сбалансирован весь этот аппарат очистки от слизи. И если воздух пересушен, ребенок не сможет дышать носиком. Вот. А часто для малыша это большая проблема. Он не сможет спать, он будет беспокоен. Особенно если у ребенка лезут зубы, да, вот про вздрагивание. Очень часто вот мама беспокоит, вот он закричал, вздрогнул, проснулся, заплакал. На прорезывание зубов может быть такая реакция. И очень важно, чтобы влажность поддерживалась. Или это мы убираем температуру батареи, или мы вешаем какие-то полотенца. Также очень важно проветривание, доступ свежего воздуха. Мы не боимся там, что нас унесет в форточку. Мы не ставим просто кроватку под окном. Вот. Спит ли ребенок с вами в одной кровати, или он спит в отдельной кроватке. Тут мама каждая подстраивается под своего малыша и под себя. Вот,
0: ну да, наверное, как ей удобно, да, выбирает. Насчет того, как правильно и сколько должен укладываться малыш. Вот это серьезный вопрос для меня, потому что у меня мои дети укладывались с жуткими ритуалами. Одного приходилось садиться на пол, на большую подушку. Мне надо было сесть самой, его положить, начать его гладить по переносице и петь ему просто очень длительное время песни. И это все разводилось на часы. Другого просто трудно, потому что он не хочет, он кричит, я не хочу, я не пойду. Ну, то есть, и там, кричал, да, не хочет ребенок спать. Вот я слышала, что бывают такие дети, которых положили, закрыли дверь, темно, накрыли, все, ребенок спит. Вот можно ли сказать, что длительные укладывания с различными ритуалами – это не норма, это плохо, и нужно с этим что-то делать, как-то бороться?
1: Ну, это плохо, наверное, для родителей, это неудобно. Но часто вот именно, вот как вы говорите, гладят, переносятся, там дети держатся за маму. Это именно дети, которым очень важен такой контакт, у которых язык любви, прикосновения. Вот. И, конечно, этим детям нужно уделить больше внимания. Или это ребенок возбудимый, ему тоже требуется. Но это может быть в разделе нормы, если мама с

сама не отвлекается на что-то. Вот. Конечно, лучше сократить, и со временем ваш ребенок полюбит спать, особенно когда он будет взрослым, там ему хочется, захочется спать. Ну, старайтесь вот сокращать вот то, что я говорила, прогулка на свежем воздухе, достаточная физическая активность, вы его хорошенько замучите, тогда

0: Если мама захочет с этим, ну, разобраться, бороться, да, это можно решить в течение 2-3 дней.
1: Угу.
0: Единственное, это будет сложно для мамы психологически. Она будет считать, что она плохая мама.
1: А, потому что будет борьба.
0: Он хочет спать, а я ему не даю спать. И это нормально. Мама должна спать ночью, малыш должен спать ночью. Мы активно развлекаем ребенка. Мы не даем ему спать, мы его днем меньше кормим.
1: Чтобы он голодал?
0: Да, чтобы он не выспался, чаще просыпался. Мы ему чаще делаем гимнастику, его чаще там меняем, развлекаем, все показываем, окружающий мир. Но это нужно выдерживать.
1: Это сложно, конечно.
0: Да, да. И в обед меньше покормить, и на ужин тоже меньше покормить, а к вечеру покупать. Да, это все решаемо, и это нормально. И бывают такие дети. В течение 2-3 дней они могут перестроиться, если мама этого захочет.
1: Угу. Для сна малыша насколько важна та одежда, в которой он спит? Подушка, может быть, постельное белье?
0: Да, это важно для детей. Очень важно не перегревать ребенка, не одевать его сильно. Мы уже говорили, что есть детки, которых нужно запеленать, и то вы не туго его пеленаете, да, просто убираете ему ручки. А есть дети, которым нужно... доступ. Смотрите, если ваш ребенок разворачивается полностью, да, постоянно снимает с себя одеяло, вы тогда уже ему одеваете кофточку, штанишки, чтобы он откинулся, не замерз, спит дальше. И просто вы берете одеяло потоньше. Если ваш малыш не так еще сильно ворочается, да, вы можете ему оставить просто памперс, просто бодик с короткими рукавами или с длинными, если у вас зима и прохладно, и одеть вот одеялком. Не забывайте, что грудной ребенок у нас не может сам поворачиваться. Угу. Мы его кладем на бочок, и после каждого кормления мы бочок меняем. Под спинку или специальный валик, или пеленочку сложенную пополам складываем, чтобы он
1: на бочку.
0: Да, это мы предотвращаем вот именно то самое срыгивание. Вот. Ну, если вдруг ваш ребенок любит спать на животе, и он уже умеет, не надо его заставлять переворачивать, да, и вот лежит так, как сказала бабушка, да. По поводу подушек, подушки обязательно нужно подбирать анатомически, согласно возрасту ребенка, потому что ребенок у нас рождается с прямым позвоночником, да, сначала формируются шейные, лордозы, кифозы, потом поясница, вот он встает, идет, и уже это формируется, поэтому... Или вы поднимаете головной конец кровати ребенка, кладете подушку под матрас.
1: Просто чтобы был наклон.
0: Да, чтобы был наклон, чтобы ребенок не срыгнул, не захлебнул это обратно. Или если у ребенка насморк, зубки, ему тяжело дышать, так тоже слизь будет легче скатываться туда, ниже. Или вы берете специальную подушечку, вот существуют ортопедические, да, подушечки у нас с вырезом под головку, и вот тут вот валик, да, под на ней можно положить ребеночка и на бочок и на спинку. Но вот мои двое детей, первый спал, вот я его так положила, и он спит в этой подушке, повернул, спит. Второй, он спал вниз головой, как хочет, еще будучи грудным. Поэтому смотрите под ребенка. Если у вас активный ребенок, вы можете ему взять такую тоненькую, маленькую подушечку. Вот такую вот. Много им не нужно.
1: То есть вот пушистые, да,
0: вот такие пушистые, пухлые подушки, в принципе, не полезны даже взрослым людям. Вот. Или у вас ребенок закатится под подушку и там задохнется, или вы ему сформируете неправильный изгиб позвоночника. Да, вот от таких подушек стоит отказаться. Они у вас могут быть интерьером, могут быть стоять там в кроватке, защищать его от бортиков, чтобы он не ударился. Но ложить спать ребенка на такую подушку, если у него уж прям жуткий насморк, или если ребенок там с приступами астмы, и вы подкладываете под матрас, поднимаете головной конец.
1: А вот насчет позы сна меня еще интересует такой вопрос. Если ребенок спит на животе, при этом еще подогнув под себя ноги, то есть вот он, такая попка у него торчит, а голова вниз получается. Вот такую позу сна тоже не нужно нарушать? Можно дать ему спать в ней, если ему так удобно, и он постоянно в нее ложится?
0: Это отличное средство для борьбы с коликами, например.
1: А-а-а.
0: Да, вот... если что-то болит в животе, человек вынужденно принимает как раз вот такое положение или на боку, или на животе. И если ребенку так хорошо спит, если просто у него не такой крепкий сон, что он так упал, уснул, и вот у него там все затекло, тогда да, вы его можете повернуть, там памперс поменять. Если ребенок сам принимает эту позу, ему нравится.
1: То есть это не вредно, ничего страшного?
0: Это не вредно, он все равно в течение дня разомнет себе все, что

0: Здорово, спасибо. Часто малыши во время прогулки в коляске спят в такой полусидячей позиции. Вот это не опасно ли для ребенка, что он вот в сидячем положении спит там 2 часа, например, на прогулке?
1: Ну, конечно, сейчас такие коляски, которые позволяют положить ребенка и откинуться, лучше, конечно, для ребенка более физиологичное, потому что, конечно, от этого никто не умирает, но ребенок спит в сидячем положении, голова у него на разные стороны, да? Шея затекает, мышцы шеи затекают, от этого потом головные боли и капризы у ребенка.
0: Понятно. То есть даже головные боли у ребенка.
1: Да. Ну, это если постоянно. Вот так вот.
0: В общем, внимание. Не так, стоит.
1: Да, но так же, как и в автокресле. Если вы куда-то далеко едете, вы выбираете автокресло, которое откидывается на полулежачее.
0: Угу. Понятно. Спасибо вам большое за такие интересные, подробные ответы. До скорой встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Будьте здоровы.
0: Подведем итоги. С рождения и до 3-4 месяцев крох, как правило, спит около 16-18 часов в сутки. Причем ритмы его сна практически не зависят от смены дня и ночи. Начиная с полугода, кроха ежедневно осваивает большое количество навыков движения. Полученные днем впечатления нервная система малыша анализирует ночью, во время сна. Сон ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья. Когда у малыша болит живот или режутся зубки, его сон становится беспокойным. Нарушения сна могут свидетельствовать и о наличии у ребенка серьезных проблем со здоровьем. Например, патологический плач, рыдание. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Ну а я желаю, чтобы ваши дети были здоровыми. Всего вам доброго!

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я очень люблю бобовые продукты. И сегодня хочу предложить вам суп, который называется «10 приправ». Вы спросите, при чем здесь бобовые? А при том, что мой любимый бобовый продукт нут присутствует в этом супе. Итак, начнем. У меня есть порезанная луковица. Мы отправим ее тушиться. Добавим. Масло я использую оливковое. Оливковое масло очень хорошо сочетается со всеми травками, которые мы сегодня будем использовать. Не будем дожидаться, пока масло разогреется. И порубим чеснок. Отправляем чеснок к луку и все овощи будем нарезать и тушить вместе с луком и чесноком. Этот суп тоже такой несколько восточный, поэтому я все буду нарезать крупно. На востоке особо не мельчат.

Окей. Я очень люблю сельдерей. И часто я использую его даже вместо картофеля. Во многих супах. Особенно если я готовлю бобовые супы. Чечевичный, гороховый. Картофель не использую, только сельдерей. Перчик. Желательно брать яркий. Тогда суп будет не только вкусным, но и красивым. Такими крупными кусочками. Если у вас нет чего-то из овощей, не страшно. Суп все равно получится ароматным, потому что много приправ входит в его состав.

нарезанные кусочками помидорки. Можно прибавить огонь. Уже выглядит аппетитно. Мы оставим потушить овощи в томате, пока несколько не выпарится жидкость. Если у вас овощной бульон свежий, то вы можете залить овощной бульон. Я воспользуюсь кипящей водой.

пока закипает мой бульон, я порежу картофель. Этот суп достаточно густой. И если вам нравится, чтобы было больше бульона, вы смотрите тогда, сколько картофеля. И учитывайте, что в конце у нас в суп пойдет нут. Очень красиво смотрится. В моем сухом бульоне присутствует соль, наверное, 50%, поэтому соль я положу немного. В любом случае, пробуйте. Вот такой густоты и красоты. Ну, а теперь самое интересное. Наши приправки. Отправляем туда всего понемножку. По пол чайной ложки каждой приправки. Паприки можно и больше. Базилик. Чабрец. Орегано. Кайенский перец. Белый перец. Луковый порошок. И чесночный порошок. Несмотря на то, что в нашем супе присутствуют такие довольно летние ингредиенты, болгарский перец, сельдерей, помидоры, шпинат, который мы сегодня заменим пекинской капустой, этот суп мне хочется кушать зимой, потому что он очень теплый и согревающий. Картофель в супчике у нас варится, и к такому супу хочется чего-то хлебного. Сегодня мы приготовим с вами лепешки индийские с картофельной начинкой. Я приготовлю пока начинку.

начинку. Для начинки мы берем картофель, отваренный в мундире. В Индии картофель для таких лепешек разминают руками. Я боюсь не справиться с этой задачей, поэтому воспользуюсь толкучкой. Порежу и помельче. Толкушка деревянная. Не обязательно, чтобы картофель был однородный в начинке. Однородная масса. Если немножко останутся кусочки, это ничего. Картофель у нас размят. И нужно нам поджарить немножко лук. Совсем чуть-чуть.

Немножко попассируем лучок до мягкости. Добавим начинку нашу еще такой зелененький горошек. И приправки. Опять же паприку. Куркуму. Она достаточно широко используется в индийских блюдах. Кориандр молотый. Немного соли. Слегка придавим горошек и перемешаем все ложкой.

Ну вот, начинка сразу стала мягкой. И от горячего масла пошел аромат специй. Начинка готова. И завершающая стадия для нашего супа наступила. В самом конце мы добавим нут. Он уже отваренный. Ваш нут может отправляться в кастрюлю прямо из морозилки. Его даже не нужно размораживать. Отправляем нут. Здесь у меня стакан. Лавровый лист всегда кладу в конце, иначе он даст горечь. Теперь наша пекинская капуста, которой мы заменили шпинат. Мы возьмем только мягкую ее часть. Я думаю, достаточно будет нам. И, конечно же, зелень. Зелени много не бывает. Можете положить прям хороший большой пучок. Петрушка, укроп и, конечно, моя любимая кинза. Ему осталось вариться буквально 2-3 минуты. Потому что капуста варится быстро, нут готов. И зелень тоже мы варить долго не будем, чтобы она осталась у нас свеженькой.

0: Вот и все.
1: Суп 10 приправ. Одну мелко нарезанную луковицу пассеровать с добавлением небольшого количества оливкового масла. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока, 2 нарезанные толстыми кружочками

0: кусочками морковки, 2 крупно нарезанных стебля сельдерея и 1-2 болгарских перца. Затем добавить 2 стакана нарезанных консервированных помидоров. Тушить 5-10 минут. Затем влить кипящую воду или овощной бульон. Картофель 2-3 штуки нарезать крупно и выложить в суп. Добавить чайную ложку паприки и по половине чайной ложки следующих приправ: базилик, чабрец, тимьян, орегано, кайенский и белый перец, луковый и чесночный порошок. Варить до готовности. Взять 3 листа пекинской капусты и нарезать соломкой мягкую часть. В конце добавить в суп стакан вареного нута, 2 лавровых листа, пекинскую капусту или шпинат и мелко нарезанную зелень.
1: Наш суп готов. И теперь приступим к выполнению наших лепешек. Замесим тесто. Для этого возьмем муку. В оригинальном рецепте это цельнозерновая мука, но мы будем использовать сегодня муку второго сорта. С ней проще работать, чем с цельнозерновой. Цельнозерновая мука, она все-таки несколько липкая. Перемешаем муку с маслом. Добавим немного соли. И будем вливать воду. Сколько возьмет мука? Здесь примерно 2/3 стакана. Наше тесто замешано, оно готово. Сейчас мы будем формировать лепешки. Разделим тесто на несколько частей. Я думаю, для одной лепешки мне достаточно будет. Сейчас мы ее раскатаем, она достаточно эластичная. Достаточно. Кладем начинку. Картофель, лучок, горошек. Прежде чем закончить лепешку, включим нашу сковороду, потому что лепешки мы будем запекать на сковороде с добавлением малого количества масла. Или можно сковороду просто смазать, как мы и сделаем сейчас, маслом. Вот таким образом мы сейчас лепешечку. Больше похож на пирожок, правда? Но здесь есть секрет. Сделаем хороший узелок, примнем и еще раз раскатаем. Только аккуратно, чтобы она не прорвалась, не разошлась. Вот, уже слегка надулся пузырь. Придайте ей нужную форму руками и отправляем нашу лепешечку на сковороду. Пока лепешки запекаются, мы приготовим к обеду наш суп. Он уже настоялся. Запах просто замечательный. Я где-то прочитала, что если человек ежедневно употребляет на обед что-то бобовое, то его сердце остается здоровым на долгие годы. И я взяла себе за правило ежедневно на обед употреблять суп с бобовыми. Вот такая красота. Посмотрим, как тут наши лепешечки.

0: Лепешки наши готовы. Давайте попробуем.
1: Индийские лепешки с картофельной начинкой. Приготовить начинку. Для этого мелко нарезанную луковицу пассеровать с добавлением небольшого количества растительного масла. Сваренный в мундире картофель 3 штуки размять. Добавить 1/4 стакана слегка отваренного зеленого горошка, по половине чайной ложки паприки, куркумы и кориандр. Соль, пассерованный лук и перемешать. Тесто. Взять 2 стакана муки. Добавить 3-4 столовые ложки растительного масла. Соль и перемешать. Постепенно добавить 1/2 стакана воды и замесить тесто. Тесто разделить на 8 частей. Каждую раскатать в тонкую лепешку. Положить в центр пару столовых ложек начинки, соединить края лепешки, спрятав начинку, и вновь раскатать в тонкую лепешку. Запечь на раскаленной сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

0: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча сегодняшняя посвящена тренировкам пресса. Но помним, если у нас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде чем заниматься, нужно проконсультироваться с врачом. Также нам нужно хорошо размяться. И эту разминку вы можете увидеть в нашей первой встрече. И сегодня нам тоже будет помогать во всем этом ассистент Армен. Приветствуем. Помним, друзья, да, о защите наших рук. Используем либо перчатки, либо магнезию. Начнем мы нашу тренировку с первого упражнения, которое включает в себя суперсет. Это три упражнения по очередной последовательности. Включает в себя в один подход. Делаем сначала первое. Часики. После этого поднимаем ноги вверх. После этого сгибаем ноги. Армен покажет вам альтернативу этому суперсету. Хорошо. Также мы можем выполнять этот суперсет поэнергичней, что зависит от вашей физической подготовки. Также и повторения. Таких суперсетов мы выполняем 3-5 подходов. После суперсета мы переходим к следующему упражнению, и нам понадобятся брусья. Поднимаем ноги в коленях сюда и оттягиваем, прогибаем спину назад. Делаем медленно полный прогиб и полный подъем ног. Армен. Хорошо. Повторение этого упражнения выполняйте в зависимости от вашей физической.

и формы, а подходы от 3 до 5. Хорошо. И мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая доска для пресса. Зафиксируем наши ноги. Делаем наклоны и подъемы, скручивая наш корпус. Раз, два, три, четыре. Когда мы чувствуем, что наш пресс зажегся, последние три делаем подъемы с максимальными скручиваниями. Пожалуйста, Арман. Закручиваем. Также это упражнение мы выполняем по повторениям в зависимости от вашей физической формы. А подходы от 3 до 5. И завершаем мы нашу тренировку пресса упражнением с колесиком. Стоим ровно. Ножки наши прямые, и делаем разгибание и сгибание нашего тела. Поднимаемся, опускаемся. Поднимаемся, опускаемся. Также это упражнение можно делать с колен. Армен, пожалуйста, покажите. Выполняя это упражнение, мы сначала опускаем наш таз, после – верхнюю часть тела. Повторений в этом упражнении зависит от вашей физической формы. А подходов – 3-5. После того, как мы завершили тренировку пресса, нам нужно сделать заминку – растянуть мышцы кора. Приступаем. Ставим наши ладони, выворачиваем их. И прогибаем нашу поясницу. Растягиваем. И чуть-чуть вперед наклоняемся. Потом обратно. И еще раз. И еще разок. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. Смотрите нашу следующую встречу, где мы будем тренировать наши плечи. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, вот и подходит к концу, завершается наш цикл «Глубина Евангелия». Мы сегодня рассмотрим последнюю его тему. В предыдущих программах мы говорили о том, что Господь наш Иисус Христос сделал все для того, чтобы весь мир был спасен. Он желает спасти каждого человека, приходящего в мир. Более того, люди, которые не имели возможности слышать весть о нем, либо услышали ее так, что не смогли понять и принять ее должным образом, также будут спасены. Их грехи, неведение будут прощены Господом. Но, тем не менее, все-таки будут те, и Священное Писание пророчески говорит об этом, которые погибнут, которые будут вместе с дьяволом и сатаной брошены в озеро огненное. Почему же такое произойдет? Кто будет в числе погибших? И об этом нам сегодня поведает Виталий Иванович Олейник, наш гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Кто погибнет? И почему эти люди погибнут, если Господь все сделал для того, чтобы люди были спасены?
1: Ответ на этот вопрос мы находим многократно в разных разделах Священного Писания. И он, можно сказать, красной нитью через Библию проходит, что касается Божьего очень четкого ответа на вопрос, кто погибнет для Божьей любви, Божьей благодати, Божьего Евангелия. Я предлагаю посмотреть на несколько отрывочков. Первый из них – книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. Числа, 15 глава, 30 и 31. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает, что

0: дерзкою рукою, то он хулит Господа. Истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа-то, грех ее на ней».
1: Как это «дерзкою рукою»?
0: В современном переводе Кулакова написано «вызывающе грешит». То есть это человек, который знает, полностью все понимает, и тем не менее, вопреки воле Божьей, назло специально. Дерзкой рукой в оригинале поднятой рукой. Угу. Погрозить Богу. Ну,
1: связано это еще с публичностью, наверное, что он и демонстрирует это перед всеми.
0: Да, это то, что можно назвать бесстыдным грехом. Иногда это грех тайный, но суть именно в том, что грешник полностью отдает себе отчет в том, что он делает. И он делает это назло Господу. Более того, здесь у нас в тексте, в синодальном переводе сказано «он презрел». Это демонстрация презрения к Богу и к Его воле. Вот такие, сказано, понесут сами свой грех. Вот эта фраза «грех ее на ней», то есть на той душе, это вновь терминология служения во святилище. Поскольку, когда грешник желал освободиться от греха, он мог грех свой переложить на жертвенное животное, прообраз Агнца Божия Иисуса Христа. И либо грех перекладывался на жертву, либо человек сам нес свой грех,
1: понятно,
0: и тогда он погибал.
1: Но в этом случае важно именно то, что человек это делает назло Господу. Не потому, что он недопонял, не потому, что он не согласен, да, с тем, что это грех. Например, он делает что-то и считает, ну какой же это грех? Я это не считаю грехом. Не об этом здесь идет речь.
0: Если человек не понимает, что нечто...
1: Да.
0: Является грехом то, как мы читали уже ранее в послании Иакова, например, в 4 главе, в 17 стихе написано, кто разумеет
1: делать
0: добро
1: не делает.
0: И не делает, тому грех. То есть понятие греха отличается от понятия зла.
1: Угу.
0: Зло – это все, что вопреки добру, благу, гармонии, Божьим законам и так далее. А грех – это осознанное зло, угу, когда человек именно разумеет.
1: Понятно.
0: В истории израильского народа был период, когда таких грешников было много.
1: Угу.
0: Во втором послании, вернее, во второй книге Паралипоменон, в 36 главе, где описывается завоевание Иудеи, Южного царства Вавилоном, есть такие слова. Вторая Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его так, что не было Ему спасения». Итак, нет спасения тому, кто издевается, пренебрегает, ругается, кто осознанно и бунтарски идет против Господа. И эта же истина открывается и в апостольских писаниях. Я приглашаю посмотреть на послание к евреям, 10 главу, стихи 26 и 27. Евреям, глава 10, стихи 26 и 27. «Ибо если мы, получивши познание истины», очень важно, «получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников».
1: Это произвольно, произвольно, непроизвольно. Ну, непроизвольно – это, и, наверное, вообще и не грех, если непроизвольно что-то делается.
0: Да.
1: А произвольно – это вот то же самое, да, дерзкой рукою, осознанно, вопреки собственному убеждению даже, да, что это грех.
0: Мы можем посмотреть на некоторые варианты в современных переводах. Перевод Российского библейского общества говорит «намеренно», перевод под редакцией Кулакова – упорствуем.
1: Mm-hmm.
0: Да? И сам текст нам помогает, сказано, готовому пожрать противников. Это именно тот, кто, понимая, идет против, да? Воюет с Господом.
1: Так то вот, есть этот грех, он не столько сам по себе грех, не столько для того, чтобы просто сделать какое-то действие, а как следствие противления Богу, наверное, да?
0: Это именно осознанное противление, это упорство. Это совсем не то, что человек по слабости своей, по, может быть,

0: неполному осознанию, насколько это серьезно. Mm-hmm. Вот есть, допустим, допустим, лгать нельзя, но mm-hmm. Вот тут была такая ситуация и прочее, прочее. Не об этих ситуациях идет речь. А именно, когда человек полностью дает себе отчет в том, mm-hmm. что он делает, он знает, какова воля Божья, и он, тем не менее, mm-hmm. нарушает. Так вот, сказано, что для таковых не остается более жертвы за грехи. То есть жертва Иисуса Христа, спасение Христово, не может распространяться на тех, кто осознанно эту жертву и любовь Божью, и законы Божьи отвергает. Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами. Они знают, кто эти язвы посылают. И они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Есть печать зверя. Зверь по природе прямо угу. противоположен Христу. Угу. Антихрист, да, вместо Христа. Когда мы доходим до последней книги Священного Писания, где описывается окончательная участь нечестивых, прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа, в 16 главе книги Откровения описана та группа людей, которая погибает. 16 глава, стихи 1, 2 говорят. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот это так называемые семь язв Божьего гнева, они изливаются на принявших начертание зверя, на тех, кто сделал свой выбор в пользу противоположную Божьей стороне. И вот эти люди описываются следующими словами. 9 стих, с 9 по 10. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу».
1: А могли бы вразумиться в этот момент?
0: Так вот, как говорится, когда припечет, угу. тогда даже и кто в обычное время так посредственно относится к вопросам благочестия и прочее, прочее, когда трудности, сразу вспоминают про Бога, да, сразу каяться начинают. То есть это естественно для человека, вот в такой период, когда ты видишь и понимаешь, что это Бог тебя судит, естественно сказать: «Господи, прости, я там запутался, ошибся, не мог», и прочее, прочее. Здесь этого не происходит. То есть мы видим, что эти люди, когда они страдают от Божьих судов, от излития этих семи язв, они знают, у кого власть над этими язвами, они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. И сказано «не вразумились». «Не вразумились» используется слово, которое означает «каяться».
1: То есть, покаялись.
0: «Не покаялись». Так перевод епископа Кассиана и гласит. Они не покаялись. Они не захотели изменить свое отношение, свое мировоззрение. И не захотели воздать славу Богу. Дальше стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания, и вновь хулили Бога небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих». И, наконец, последний, 21 стих в этой главе. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Три раза. 16 глава книги Откровения показывает, что те, кто сделал свой выбор против Бога, они сделали его не случайно, с полным осознанием, а они продолжают Бога хулить. Вот эти люди погибнут. Таким образом, погибнут лишь те, это первый ответ, который мы находим в Священном Писании, кто погибнет, кто будет потерян для Евангелия. Через все Слово Божье проходит красной нитью следующий ответ. Погибнут лишь те, кто противится Богу, кто упорствует во грехе, кто, полностью отдавая отчет в том, что они делают и против кого-то они делают, все-таки не хотят покаяться. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога.

0: Не будет того, чтобы Бог кому-то не предоставил возможность покаяться. То есть человек не хочет. Вот такие погибнут. Ну и это, конечно же, сразу же может прозвучать однобоко и воспринято кем-то, может быть, неправильно. То есть вот большинство людей, я уверен, тех, кто смотрит нас, кто слушает нас, они, посмотрев, как говорится, себе в душу, скажут, ну, я точно не такой. Угу. Да? То есть я не богопротивник. Большинство людей, вот в основном тех, кто отождествляет себя с Богом, с церковью и прочее, они скажут, аллилуйя, я точно не погибну. Да? Вот. То есть эта весть, библейская весть, может привести к преждевременному такому состоянию
1: ложной
0: беспечности. Да, беспечности, что раз я не такой, значит, я не погибну. Да, есть у меня там проблемочки, но, как говорится, кто без греха и так далее, и так далее. И вот потому нам сейчас необходимо было бы поговорить о природе греха. Вот как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Я приглашаю взглянуть для начала вот этой темы нашего разговора на отрывочек из послания апостола Иакова. Иакова, 1 глава, стихи с 13 по 15. Иакова, 1 глава, с 13 по 15.
1: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
0: 15 стих, к сожалению, не до конца точно отражен в синодальном переводе, потому что фраза «сделанный грех» предполагает греховный акт, и как будто бы смерть здесь представлена как наказание. Да? Но термин «рождает» дает нам намек о том, что какие-то другие процессы здесь идут. Фактически на основании этого стиха в свое время, еще в юности, я услышал такой вопрос на библейской викторине. Как зовут бабушку смерти? Как зовут бабушку смерти? Здесь представлено два поколения. Бабушка смерти – это похоть. Похоть зачинает, потом похоть, благодаря определенному процессу развития, рождает грех, то есть греховный поступок. А сделанный грех, слово «сделанный» в подлиннике «выросший» или «дошедший до созревания». Вот грех тоже развивается.
1: То есть не любой греховный поступок, а тот, который уже дошел до кульминации своего.
0: Да, вот он рождает смерть. То есть смерть здесь предсказана или представлена не как наказание.
1: За любой грех.
0: Да, а как именно вот неизбежный результат, к которому приходит грешник, пребывающий во грехе. И это, конечно же, не означает сказать, что суда Божьего не будет, как сверхъестественное деяние. Мы только что читали, что таково и будет. Здесь скорее говорится о том, каков процесс, который приходит или приводит вот к такому состоянию, когда грешник должен быть уничтожен. Так вот, современные переводы, вот эту фразу, которая у нас в синодальном подается как «сделанный грех рождает смерть», предлагают так. Перевод Стерна говорит, как грех, когда полностью созреет. Или же перевод «Живой поток» говорит, когда полностью вырастет. Да? И таким образом у нас открывается тема созревания. Это язык посева и жатвы. Язык, как говорится, земледелия. И вот на эту тему, говоря о природе греха, Священное Писание повествует довольно много. Я думаю, что большинству из наших зрителей наизусть известен вот такой вот тезис. Послание к Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. 6 глава, 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И дальше 8 стих говорит, «сеющий в плоть свою», то есть в греховную природу свою, да, «от плоти пожнет тление», то есть смерть, «а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вот этот закон сеяния и жатвы, он действует в духовном мире безотказно. И когда Священное Писание рисует нам конец истории Земли, эта картина вновь представлена

0: в категориях созревания жатвы. Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 13 главе читаем его слова, «Жатва есть кончина, да, века». Да? Вот. И в книге Откровения, в 14 главе, о чем мы читали в этом цикле уже, сказано, «Жатва на земле созрела». И именно Иисус Христос представлен, вот, грядущий на облаках, с серпом. Он идет, чтобы пожать. И там описано две жатвы. Жатва пшеницы – это те, кто вызрел, созрел для Царствия Божия. И дальше винограда. Сбор винограда. И сказано, что они брошены, вот эти вот...
1: Точило.
0: Кисти, да, кисти винограда. Брошены в точило, да, в винный...
1: Точило, так оно и есть,
0: да. Да, да, говоря современным языком. И истоптанной потекла кровь. То есть праведники созревают, и по мере приближения к пришествию Господню, по мере все большего и большего уподобления Господу, они все больше и больше на Него похожи, и нечестивые созревают. Они, живя вдали от Бога, осознанно греша, упорно пребывая во грехе, они меняются, трансформируются и превращаются все больше и больше в образ дьявола.
1: То есть, если мы при общении с Богом, познавая Его волю, читая Его Слово, общаясь с Ним в молитве, преображаемся в Его образ, и в нас образ Божий восстанавливается, да, то человек, упорствующий во грехе, все больше и больше отдаляется, и больше в образ врага, наверное, противника Божьего, да, дьявола преображается.
0: Потому-то и сказано в книге Откровения, что есть печать Божия. Угу. Печать мы ставим для нескольких целей. Одна из них – это удостоверение качества. И есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа и вот противоположность Христа, сразу одновременно и то, и другое значение. То есть в конечном итоге будут люди, которые будут крайне не похожи друг на друга характером своим.
1: И вот те, кто упорствуют, они все больше и больше похожи не на Бога, а на противника Его. И сами того, наверное, не замечая, не отдавая себе отчет, они приходят к такому состоянию, когда все, что связано с Богом, с Его волей, становится им противно. Они противятся этому всему.
0: Оно понутру становится абсолютно неприемлемым. И вплоть до того, что наступит ситуация, о которой пророчески говорит Иоанн Богослов в 22 главе книги «Откровения», где в стихах 11 и 12 написано, Откровение 22, 11, 12, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще, се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
1: И вот этот текст часто интерпретируют так, что наступит такое время до второго пришествия Иисуса Христа, когда люди просто не смогут одни покаяться, да, и исповедать свои грехи, а другие, значит, так и будут продолжать грешить, потому что у них желания этого не будет, а святые не смогут согрешить, да. Да, то есть будут жить вот этой жизнью своей, не имея уже как бы возможности, что ли, согрешить. И будет такой период, когда жертва Христа и вот это вот оправдание Христова, одежды, как мы называем, Христовой праведности, уже будут возложены на кого-то, а на других уже не будет возможности.
0: Даже если бы захотели,
1: даже если бы захотели, но не смогут.
0: Так вот, Священное Писание предлагает в этой же книге Откровения совершенно иную природу этих процессов. Да, итог будет таким, как вы описали. Нечестивые так и будут оставаться нечестивыми, праведные будут оставаться праведными, и ничего в их духовном состоянии не изменится. Но это в силу иных причин. Не потому, что Господь сказал, все, хватит, как говорится, число спасенных уже полное вошло, больше нам никого не нужно.
1: Да? Бог как бы решает, да, к тому оставаться в каком состоянии, а люди уже достигли такой степени, наверное, да, либо своих близких с Богом отношений, либо отвержения Бога, что они по-другому уже и не могут.
0: Именно так это дело представлено в Священном Писании. Грех, когда поселяется на уровне семени в естество человека, начинает менять человека таким образом, что все больше и больше срастаясь с естеством человека, он приводит его к ситуации, когда тот скорее похож на дьявола, чем Бога. И вот прочитанные нами отрывочки из 16 главы книги Откровения, где показано, что люди не хотят, не то, что Бог им не дает, они не хотят в силу того, что они стали такими, показывает, что именно сам человек закрывает.

0: закрывает дверь для Бога. Угу. Бог не закрывает никогда дверь для человека. В Священном Писании неоднократно повторяется мысль, которую вот, выразил один из писателей Библии так: «Приходящего ко мне
1: не изгоню
0: вон», да, передавая Божьи слова. Вот. Потому мы отмечаем на данном этапе нашего разговора, что грех в Библии представлен как явление, подчиняющееся законам сеяния

0: предостеречь тех, кто говорит, ну я же не упорный грешник, я никогда против Бога не пойду, потому у меня все нормально, можно не переживать, я точно не погибну. Библия говорит, нет, дорогой, коль скоро законы духовного мира подчиняются законам сеяния и жатвы, может произойти следующее.
1: Вот какой закон сеяния и жатвы? Причинно-следственные связи?
0: Причинно-следственная связь, посеял семя, потом росточек, потом колос, потом плод.
1: Ну, то есть у каждого действия есть свое последствие.
0: Да, но важно подчеркнуть элемент времени. Ну, сейчас чуть подробнее. Посмотрим на два отрывочка. Книга Евангелия от Марка, 4 глава, стихи с 30 по 32, первый из них.
1: «И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньшее из всех семян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
0: О Царстве Божьем, да, говорится вот таким языком иллюстрации. Маленькое семя к огромным результатам приводит. То есть здесь Иисус Христос показывает значимость отдельно взятого поступка, идеи, слова, мысли и так далее. Как для Царствия Божия, так и для погибели. Потому что и тот, и другой процесс в Библии описан именно категориями сеяния и жатвы. Многие говорят, ну, подумаешь, я всего один раз схожу. Да, всего лишь один бокал, всего лишь одна доза, всего лишь одна ночь, всего лишь одно нарушение. Это не так страшно. И, может быть, на самом деле поначалу нет никаких
1: изменений, вот таких явных
0: изменений. Человек по-прежнему вроде бы и в Боге, и верит, и молится, и прочее, прочее. Но если семя посеяно, и его не искоренить вовремя, то оно будет давать свои результаты и постепенно будет расти. То есть вот нам важно обратить внимание на этот принцип, на один из законов сеяния и жатвы. Малое начало может привести к большим последствиям. Еще один отрывочек. В 4 главе Евангелия от Марка, чуть-чуть ранее, в стихах с 26 по 29 написано, «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Та же, по сути, иллюстрация вновь о том, как в духовном мире происходят вот эти события, как развиваются действия. И вот здесь Христос отмечает первое – незаметность. Да? Он посеял...
1: А земля сама собою производит в нем.
0: Да. И в подлиннике здесь вот греческое слово «автоматос». Да? Откуда, автоматически, автоматом. Да? То есть, если механизмы запущены, то человек может не замечать...
1: Как он изнутри преображается, либо в образ Божий.
0: И, да, истинно, либо... истинно так. И в этом вся трагедия. Помните положено. Ситуацию с Самсоном? Да. Сказано, когда он вот открыл свой секрет, о котором он не должен был открывать, в чем его сила, он, когда услышал слова «Самсон, филистимляне идут на тебя», он говорит, «Встану, как и прежде, и освобожусь». А не
1: знал. А уже не мог.
0: Потому что он столь долго пребывал во грехе, в нарушении заповедей Божьих одним за другим, что в конечном итоге это проявилось вот так вот. И, к счастью, для него еще было спасение, была возможность, он в конце помолился Господу и прочее, прочее. Но этот процесс, говорим ли мы о Царстве Божьем или о погибели, он идет незаметно. Грех постепенно изменяет сознание и естество человека, так же, как и семя Божье постепенно изменяет естество человека.
1: Мне кажется, что более всего пагубно в этом грехе, что когда человек начинает позволять себе, давать себе право в чем-то чуть-чуть, да, отступать от воли Божьей, согрешать, и он видит, что ничего не происходит. Да? Да. Он видит, что все вроде бы хорошо. И это создает иллюзию у него, что это возможно, а может, это вообще и не грех. И вот это вот потихоньку его преобразует, и он может дойти до такого состояния, с чего мы начали эту программу, когда уже явное отвержение будет воли Божьей, да, и даже под давление обстоятельств, как вот мы читали в Откровении,
0: во время судов
1: человек все равно будет отвергать Божью волю.
0: То есть в упорного и злостного грешника человек превращается постепенно.
1: В общем, заигрывание со грехом.
0: Поэтому надо быть настороже. Поэтому

0: Ему надо пребывать во Христе, на территории Его благодати, Его любви, Его закона, Его Евангелия, чтобы не превратиться в нечто, что просто, в конце концов, погибнет при пришествии Господнем.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами на протяжении этих 24 встреч в цикле «Глубина Евангелия». Пусть Господь благословит нас.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Почему Божий суд начинается с верующих, с народа Божьего? Продолжаем разбираться в этом вопросе. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой Валентиновной очень рады вновь приветствовать у нас в гостях Александра. Александр подготовил для нас новые интересные размышления. Но мне, Александр, хотелось бы начать вот с чего. Вернее, Елена, тебя сначала спрошу. Вот мы озаглавили весь наш цикл «Где сейчас Бог?». А как бы, вот какой бы еще ты заголовок могла бы дать всем нашим размышлениям?
2: Ну, вообще вопрос «Где сейчас Бог?» человек задает самые критические моменты своей жизни. И это тогда, когда человек нуждается в спасении. Поэтому можно назвать план спасения.
1: Божий план спасения. Александр, а вы как бы ответили на этот вопрос?
3: Ну, мы говорим о святилище постоянно. Небесное святилище – центр нашего спасения, можно так назвать. Где сейчас Бог? Мы начали размышлять на эту тему, сказав, что у Бога есть престол. Престол на небе. Что Он там восседает, и что Он царь вселенной.
1: При этом мы ведь не ограничили Бога. Мы не сказали, Он не вездесущ.
3: Мы не можем Бога ограничить. Мы также понимаем, что Он везде присутствует, Он вездесущий, что Он в нашем сердце.
2: Ну, тем более мы говорили о Духе Святом, да, Духе который Святом. После вошествия Иисуса Христа,
3: Боге да, мы да, говорили, будем еще говорить, да. О Его всеведущих возможностях, что Он везде пребывает, все знает о нас, что престол есть глаза, которые символизируют всеведение Бога. Мы об этом говорили. Вот. И сегодня как раз мы говорим об этом же, да, рассматривая видение Иоанна о семи печатях.
1: И вот мы... Это продолжение темы святилища?
3: Это и есть святилище. То есть, когда мы рассматриваем печати, то есть Иисус становится первосвященником, Он открывает план Божий по нашему спасению. То есть, вот, как будет происходить в истории наше спасение
1: Земли. Да, перебью на минутку. Вот бытует такое мнение, что святилище – это ветхозаветная тема, что она никакого отношения к Новому Завету и к Иисусу Христу не имеет. Вот что в Священном Писании в Новом Завете подтверждает тему святилища?
3: Тема святилища все подтверждает на самом деле, особенно послание апостола Павла к евреям, которое полностью посвящено Христу как нашему первосвященнику. Угу. Сама жертва Христа – это же тоже тема святилища. Оправдание грехов, послание Иоанна тоже говорит о том, что Иисус прощает наши грехи и очищает нас от греха. Точно так же, как это делает и делал в свое время ветхозаветный священник. Угу. То есть это те же самые действия. Иисус является нашим первосвященником. Угу. Вот то, что было показано в ветхозаветном святилище, это тень того, что происходит сейчас.
1: На самом деле.
3: На самом деле, да. Угу. Но мы не можем понимать то, что происходит на самом деле сейчас, не зная того, святилище, которое создал Моисей в свое время, то есть по воле Божьей.
1: У Бога ведь не может быть ничего лишнего, да? Зачем Он тогда так много в Ветхом Завете об этом говорит?
2: Тем более, да, мы

0: говорили о том, что так подробно, так скрупулезно было устроено святилище, да, и служение в нем ежегодное, ежедневное, да. То
1: под тщательным руководством Бога,
0: да,
1: Бог
0: да,
1: ведь все это
0: да,
1: тщательнейшим
0: да, да, да.
1: образом продиктовал.
0: Он присутствовал там, он сам присутствовал во святом святых, и поэтому нельзя просто говорить о том, что это не важно, это самое важное.
2: Да. И вот в семи печатях, о которых он говорит, да, как раз там вот, центральной фигурой...
1: Семь печатей — это как раз из книги Откровения Иоанна
2: Богослова. То есть центр этих печатей, да, всегда находится вот это святилище, где там Бог Отец и одесную сидит Сын. И Иисус снимает печати за печатью. Вот пятая печать у нас была.
1: Это в каких главах книги Откровения?
2: Это четвертая, пятая главы, шестая и седьмая. У нас сейчас пятая печать, и Иисус ее снял, да, и мы видели души под жертвенником, мы с вами выяснили, что это умершие в Иисусе Христе люди, да, которые сораспялись Христу, приняли весть Иисуса Христа. Почему они под жертвенником? Потому что они пришли, жертвенник — это Голгофа, они пришли к Голгофе, они находятся под ней, кровь Иисуса Христа омыл их грехи, им дан суд, написано, и даны белые
0: одежды.
2: Белые одежды, да.
1: И сказано подождать.
2: Сказано подождать. Вот давайте посмотрим на слайде как раз здесь, да? Откровение, 6 глава, 11 стих. «И даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, потому что они требовали суда. Суд был данным, да, вот белые одежды, в которых они будут всю вечность ходить, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они».
0: Дополнить число.
2: То есть суд еще идет. Суд идет, то есть пятая печать — начало суда, и суд продолжает идти, пока еще не будут распяты такие же люди, как они, то есть на всей протяжении истории с того момента, когда начался суд.
1: Еще раз, которые будут убиты, это все-таки вот тяжело очень звучит. Все-таки в буквальном смысле эти люди должны были быть убитыми физически?
2: Да, нет, мы же с вами исследовали этот момент, что... Используется слово «сфадзо», то есть не просто убиты, а законы. Да? То есть мы с вами искали, что это за жертва. Это жертва за грех. И мы с вами понимали, что если речь идет о суде, то тогда эта жертва за грех — это вот этот последний козел, который приносился за грех за народ. То есть за грехи неведения народом, о котором говорил
1: судный
2: апостол.
1: День.
2: В судный день, да. Это последнее, то, что они не принесли, не поняли, что это грех. Принести за них, чтобы их полностью очистить. Именно с кровью этой жертвы первосвященник входил во святое святых, и именно кровью этой жертвы очищало все святилище.
1: Ну, а к вопросу, вот к этому мы возвращаемся, что все-таки суд должен начаться с Дома Божьего.
2: С Дома Божьего, да.
1: И а как с книгой жизни?
2: А книга жизни — это и есть Дом Божий. То есть как пишется книга жизни? Кто когда-либо заключил завет с Богом, да, Ветхий Завет, Новый Завет, все попадают в книгу жизни.
1: Кто ее пишет?
2: А пишет сам Христос. В Священном Писании неоднократно говорит, что она у Агнца. Или там у Христа.
0: И только он может снять печати с этой книги.
2: А книга там за семью печати — это планы Божьи. А вот полный список народа Божьего, который когда-то служил Богу, да, там еще те люди, которые, может быть, не знали о Боге, но повиновались голосу Духа Святого, поступали по совести. То есть Иисус их тоже туда записывает, в книгу жизни. Но проблема в том, и у нас есть грозное предупреждение в Священном Писании от самого апостола Павла. Вот давайте посмотрим, это послание к евреям. Это предупреждение дается после перечисления всех преимуществ Нового Завета, всех преимуществ нового первосвященника Иисуса Христа, который есть Бог живой, после всех преимуществ
1: познания
2: Святого
1: их, да?
2: Духа, да, дара Святого Духа. И вот... после всех преимуществ живого пути, который открывается нам в Иисусе Христе, к Богу Отцу через святое, во святое святых. Вот нам предупреждение. Смотрите. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим...
1: Произвольно, то есть намеренно.
2: Да, да, да.
1: Понимая, что грешим.
2: То жертвы за грех, вот этой последней жертвы за грех, чтобы нас очистить, не остается больше за грехи. Но некоторые страшные ожидания суда, ярость огня, готовы пожрать противников.
1: То есть вот этот вопрос, который мы задаем в этой передаче,

0: Да, могут ли имена людей быть изглажены из книги жизни? Это вот это ответ на этот вопрос?
1: Могут, могут. Не только в этом стихе есть ответ. Например, Моисей, когда заступался за народ, говорит, если ты их уничтожишь,
0: Богу он говорит,
1: да, то изгвадь и меня из книги своей, в которую ты меня вписал. Вот. Бог тогда весь народ свой вписал, и Моисея. Моисей говорит, моя судьба, их судьба. Это вот он образ Христа был на самом деле. Когда Христос пришел на нашу землю за нас умирать, он сказал, моя судьба, это их судьба.
0: В этом тексте, который мы сейчас посмотрели, вот именно произвольный грех, намеренный грех, намеренный только грех. Он является основанием или причиной, по которой наши имена могут быть изглажены из книги жизни, да?
1: Ну, конечно, то есть, ведь как работает святилище, давайте еще раз помним. Мы грешим, да, всю жизнь. Мы заключили завет, заключили, но мы остаемся грешниками. И у нас есть целая система, как мы можем отдать этот грех, да. Если грех намеренный, мы его отдаем. Если грех ненамеренный, жертва за грех, тоже мы ее отдаем. Но в конце года происходит событие, которое называется День очищения, День искупления. Когда все эти грехи собираются...
0: Это образ второго пришествия?
1: Это образ суда.
0: Это образ суда
1: образ
0: Божьего
1: суда,
0: уже.
1: Когда решается участь каждого человека. Угу. Если очистил тебя Христос, или что-то ты ему не отдал, какой-то грех. Ведь задача священника – это что сделать? Первое – простить грех. Да? Ты покаялся в нем, принес его к Голгофе, ко Христу, да, или как в Ветхозаветном, возложил руку на животное, передал ему этот грех, который символизирует Христа, и оно будет заклано, и тебе простится этот грех. То есть грех перенесется на Христа, Христос заберет его. И священник, символ воскресшего Христа, тоже очищает тебя, начинает. Во второй действие это очищать, это через Святого Духа очищается наше сердце.
0: Очищение ты как, Лен, понимаешь?
2: Но исповедание, когда греха идет, очищение, это когда прощается грех, да?
1: Нет.
2: Нет?
1: Мы уходим прощенные, то есть когда грех, значит, возлагается на животное или на Голгофе оставляется, мы уходим с нашими наклонностями. Бог прощает нам грех, на самом деле, мы покаялись. Но нас нужно очистить, наши наклонности, изменить наш разум, наше сердце. Вот это процесс.
0: То есть даже это Бог делает, меняет наш разум?
1: Да, конечно, мы же об этом постоянно говорили. Второе действие – это нужно нас очистить от греха. И очищается до такого состояния, что мы не должны делать намеренный грех. Понимаете, вот о чем предупреждает апостол Павел. Если мы все равно после этого продолжаем делать намеренный грех.
0: Произвольно грешим.
1: Произвольно грешим, да. То вот этот козел последний нас не спасает, потому что он только это жертва за грехи неведения народа.
0: Этот последний козел, который в день очищения,
1: конечно,
0: тоже
1: конечно,
0: символ Иисуса Христа.
1: Это символ
0: образ.
1: Иисуса Христа. Мы об этом подробно говорили на предыдущих программах. Вот. Он нас не очищает. А наш грех, который мы не исповедовали, все равно постоянно продолжаем этим заниматься, все равно он остается с нами, потому что мы возлюбили его и не отдали его первосвященнику. И он не смог, Христос не смог нас очистить. Его жертва для нас остается напрасным. И суд для нас будет не оправдательным, а каким? Гибельным.
0: То есть может быть такое, что вот человек искренне покаялся, искренне обратился к Богу, а потом вот как-то так сложились его обстоятельства, вот что-то такое происходит в его сердце, что он, ну вот отходит от Бога, он начинает, ну что ли, поощрять в себе и прощать в себе или лелеять в себе какой-то грех, то тогда вот можно быть, ну, можно потерять жизнь вечную, да?
1: Можно потерять, потому что апостол Павел почему предупреждает? Он сначала объяснил, что такое Новый Завет, что такое очищение через Духа Святого. Он объяснил, как...
0: Новый Завет – это закон Божий, записанный в сердце, да?
1: Новый Завет – это агнец закона Иисус Христос. И на его крови заключается завет с Богом. И дальше в конце своих рассуждений посланник евреям, он говорит о серьезности всего того, что мы обещали Богу на самом деле. Это же не просто плотской, а мы эти нечистоты, да, а обещание Богу доброй совести. Об этом, посмотрите, говорит нам и Соломон. И Соломон свою книгу тоже заканчивает этой же мыслью. выслушаем сущность.

0: сущность всего. Бойся Бога и заповеди соблюдай, потому что в этом все для человека. Итог жизни будет подведен. Да, мы сейчас можем грешить, да, мы будем прощены, если мы покаемся. У нас есть время, но это время может и не быть. Оно может прекратиться так или иначе. Поэтому сегодня мы должны принимать очищение от Иисуса Христа, познавать Его, приглашать Его в свою жизнь, чтобы Он изменял наш характер.
1: То есть вот это вот выход, да, из
0: проблемы? Да, в этом все для человека.
1: Потому что Бога в свою
0: будет
1: жизнь.
0: Суд. Это серьезно. После всех вот обещаний Бога о благоденствии, о благодати, то, что нам дается благодаря пролитой крови Иисуса Христа, все-таки наш выбор тоже ключевую роль играет. Как мы поступим с этой благодатью? Посмотрите, вот оно предупреждение. Если, отвергшись закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается как? Там написано.
1: Смертью.
0: Смертью.
1: То есть смертью вечной, да, для вечности.
0: Ну, так называется истребление из народа Божьего, да? То есть, кто читал Ветхий Завет, знает, истреби грех из среды.
1: Себя,
0: да. Здесь то же самое. Посмотрите. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен, и Духа благодать, что?
1: Скорбление.
0: Это все то, что делает новозаветное святилище. Это кровь Иисуса Христа, благодаря которой нам прощается грех. Это святыня, и это работа Святого Духа, который ходатайствует за нас, который очищает, изменяет наш разум, который работает с нашим разумом, да, говорят, что хорошо, что плохо, как мы должны поступать, если мы отвергаем это все. И нас обличает, что в этом мы должны покаяться, пытается показать наше состояние глазами Бога, чтобы мы на себя посмотрели. Если мы это все отвергаем, то вот она вам, хула на Святого Духа.
1: Это к верующим обращено.
0: Конечно.
1: Потому что ведь вот неверующий-то, ну, может он отвергать, он просто может этого не знать, не понимать, да?
2: Но если, ну, как бы вот человек сосредоточится на себе, да, и будет как бы вот, ну, внутрь себя очень часто заглядывать, да, ну, он просто может разочароваться, мне кажется. И все-таки...
1: Слишком много греха увидит.
2: Да. Но когда мы взираем на Бога, и тем более знаем, что Он любящий Бог, сделающий все для, сделал все для того, чтобы нас спасти, да, то есть мы все-таки понимаем, что взор все-таки наш должен обращен быть к Богу.
0: Вот, об этом и говорит святилище. Да. Иисус умер за нас. Он принимает сам наши грехи, сам нас очищает через Святого Духа, сам ходатайствует перед Богом Отцом, сам будет суд вести, так давайте с Ним подружимся, давайте будем Его слушать, придите ко мне все труждающиеся, вот, которые боятся, обремененные, примите иго, то есть дайте я вами немножко поуправляю, научитесь от меня, я вас научу.
1: И кстати, а иго мое благо, и бремя мое легко.
0: Да, ибо я крут и смирен.
2: То есть вот тут не самоочищение, не само как бы изменение своими силами и возможностями, да, а вот именно что на Бога упование, именно. Да, и дает вот это вот хорошие результаты.
0: Не бояться к Христу идти, а бояться идти от Него. Вот чего мы должны добиться, вот даже это одна из целей наших программ. Не бояться Бога, к Богу идти, а бояться от Него уходить. Вот в чем проблема. Вот посмотрите, что говорит по поводу соблюдения заповедей Моисея. Да? Вот Тора, вот Ветхий Завет. Да? То есть здесь как раз это та глава, где написано «Возлюби Господа всем». Ну вот самая главная заповедь, да? Шестая глава начинается с тем, что «всем сердцем, всем разумением твоим». Напиши их и на дверях, на косяках, да, то есть везде там напиши, там, говори о них, ложась и вставая, внушай их детям твоим. То есть окружи себя заповедями Божьими, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты мог жить. Но посмотрите, что написано, что все будет наша праведность, если мы будем скрупулезно все исполнять, разве так написано?
1: Стараться.
0: Стараться от всего сердца.
1: Бог хотеть.
0: Конечно. Бог видит, что нам трудно и тяжело. Вот скажите, пожалуйста,

0: Там человек, который тонет в болоте, он может из него выбраться?
1: Нет, конечно.
0: А что надо сделать, чтобы кто-то пришел, протянул руку помощи? Так вот, Христос пришел к нам на нашу землю и протянул нам руку помощи. Если мы будем пытаться своими силами выбраться из болота греха, то что мы с нами получим?
1: Утонем.
0: Мы утонем. А если будет видно, что мы всем сердцем стараемся и протягиваем руку Богу, Бог нам, во-первых, протянет ее, как помощь даст, да? А во-вторых, это все свидетельство на суд для ангелов. Когда Христос может объяснить, что Он шел ко мне, двигался ко мне, и я Его спасаю, даю Ему вечность. Вот обетование от Него. Это Откровение, 3 глава, 5 стих. Побеждающий, что сделает? Облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его. Как мы можем победить? Только вместе с Христом в нашем сердце.
1: Кровью Агнца.
0: Омыться кровью Иисуса Христа. Вот наша победа, вера наша. Она побеждает этот мир. Аминь.
2: Аминь. Да. Ну что же, слава Господу, очень интересно, очень глубоко и очень вдохновляюще то, что мы с вами слышим из Священного Писания. Спасибо большое, Лена, спасибо большое, Александр. Ждем новых встреч с вами. До свидания.
0: До свидания.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше Солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: Вы когда-нибудь замечали, как по-разному мы относимся к людям? Богатому или знатному лучшие места, подарки, льстивые улыбки. Бедному равнодушие или даже пренебрежение. Что происходит с нашей верой, когда мы лицемерим? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. С нами сегодня в студии священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, мы вот разобрали первую главу в предыдущих наших программах. Можете ли вы рассказать, подвести так некий итог, о чем была эта глава, какие важные темы для зрителя 21 века актуальны?
1: Угу. Ну, вообще мы с вами можем обратить внимание, что в первой главе, при всей ее краткости, да, но там очень серьезные, большие темы затрагиваются из практической жизни верующего человека. Угу. И Иаков изначально сразу попытался объяснить самый главный принцип чтения Библии, принцип, без которого невозможно понимать Священное Писание. Угу. Это принцип понимания «кто ты?». И Иаков четко говорит, что он является рабом Божьим. И он приглашает через призму осознания человеком, чей он, смотреть на все остальное. И дальше из этого принимать решения. Решения, которые будут влиять на его жизнь, жизнь его родных, близких и тех, с кем он рядом находится и с кем взаимодействует. И поэтому мы как раз коснулись вот этих главных маркеров, которые Иаков обозначил в своей первой главе. Они абсолютно все о взаимоотношениях. Угу. Взаимоотношениях Бога с человеком и взаимоотношениях человека с человеком. Угу. Да. И мы поговорили о мудрости божественной, Божьей мудрости, что в нее вкладывается, да? Что благоговение перед Богом – это основа понимания Богом человека. Мы поговорили с вами о деньгах, о том, без чего жизнь современного человека немыслима. Угу. Но при этом мы поговорили о библейском взгляде, как Бог относится к деньгам, что это ни в коем случае, сами деньги не являются проблемой. Проблема в том, каким образом они в нашей жизни появляются, чем человек мотивирует и для чего он их приобретает. И христианский принцип, как раз он говорит о том, что деньги – это всего лишь некий инструментарий, который дан человеку для служения ближнему. Это основа. Угу. Накопительство и накопительство через негатив, через зло, через гнев, через обман, через лицемерие – это, к сожалению, проблема. Это тот бич человечества, который, к сожалению, разрушает мир, в котором мы с вами живем. Угу. Мы поговорили с вами о ценностях правды Божьей, о ценностях того, каким на самом деле Бог видит человека, человека, который смирен, кроток, человек, который обретает веру, но веру, явленную в действиях.

0: И главный принцип Иакова в том, что если ты веруешь, да, то это должно быть видно из твоей практической жизни абсолютно во всем.
1: Вера без дел мертва.
0: Вера без дел мертва, да. Mm-hmm. И это главная тема, которую Иаков пытается раскрыть. Mm-hmm. И мы с вами также говорили о том, что Иаков пишет как мужчина к мужчинам, да. Хотя и женщины тоже с удовольствием читают это послание, но Иаков обращается в первую очередь к мужам, потому mm-hmm. что он их призывает быть священниками в своем доме, в своей семье. Он призывает их теми, кто будет вести свою семью к Богу, потому что это единственная защита, это единственная опора для человека. И мужчина здесь играет кардинально важную роль. И мы обратили с вами внимание, что в своем послании Иаков очень часто говорит «братья», да, обращается к братьям, потому что основа жизни семьи – это мужчина. Основа жизни семьи – это сила мужа, да, за которым жена, за мужем. И, естественно, дети тоже. И вот эти все вещи, они четко говорят о том, что в Священном Писании представленный Бог Библии – это Бог, с одной стороны, любви, с другой стороны, это Бог веры и четких принципов. И соблюдая эти принципы, соблюдая закон, человек обретает свободу, не ограничение в своем развитии, в своих действиях, в своей жизни, а наоборот, он обретает свободу и способность раскрывать себя внутреннего настолько, насколько это позволительно его греховной природе. И также здесь мы у Иакова с вами заметили очень важную вещь. Бог говорит о принятии человека. О принятии через прощение, через любовь, через заботу о нем. Это очень важно, потому что вера – это не что-то, знаете, такое спонтанное, ниоткуда взявшееся. Вера – это целый процесс, это процесс всей жизни. И невозможно, знаете, как бы называть себя верующим, да, но при этом совершенно не проявлять дела веры в своей жизни. Это все-таки каждодневный определенный труд, который ложится на плечи человека, а не только Бога.
1: Спасибо большое. Да, это действительно очень важные темы, которые касаются каждого, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни время от времени. Вот, и на все эти вопросы мы можем найти ответы именно в послании Иакова. Да, мы читаем с вами сегодня синодальный перевод и находим всякие, моменты из перевода, института перевода Библии.
0: Да, мы будем уточнять для того, чтобы нам понятно был оборот речи. Потому что все-таки мы читаем синодальный перевод, любимый русским человеком, но ему очень много, да, это конец 19 века, и некоторые слова для нас сегодня уже чужды на восприятие, поэтому уточнять будем по современному переводу Института перевода Библии.
1: Мы читаем вторую главу, с первого по третий.
0: Да, мы продолжаем важную тему. Тему того, что человек в своей жизни, в своих действиях, он не может быть никем, да? Он чей-то. И Иаков изначально, мы говорили в первой главе, обозначил, что он раб Божий. Но при этом он задает следующий вопрос, а ты чей? Да? И мы продолжаем изучать Библию, чтобы понимать, вот в своих действиях, в своих движениях человеческих, человек обозначает, кто он. И вот мы сегодня исследуем отрывы, которые тоже на эту тему. Итак, вторая глава послания святого апостола Иакова. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». Но не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иаков задает такой вопрос. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по писанию,

0: Писание «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступником. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшего милостью, милость превозносится над судом. Вот такой отрывок.
1: Почему вообще апостол обращает внимание на невзирая на лице? На вот это?
0: Ну, Иаков на самом деле, мы же понимаем, что в обществе всегда есть вот эта проблема деления. То есть мы в своем состоянии греховном, мы всегда делим людей по каким-то шаблонам, да? И ввиду вот своей природы такой, да, вот некой человеческой греховной, мы, естественно, предпочитаем водить дружбу с теми, кто знатен, богат и так далее и тому подобное. Мы как бы хотим приобщить себя к тем ресурсам, к тем способностям, возможностям, которые открываются нам вот благодаря этой дружбе. И здесь вот эта проблема, которую, можно так сказать, показывает Иаков, она присуща и христианской церкви первого века. Так как церковь начинают наполнять люди совершенно разные, естественно, кто-то из знати, кто-то из достаточно уважаемых старейшин, там, кто-то из начальствующих начинает посещать церковь. Да? Они начинают как бы говорить, тоже заявлять тоже о своей вере. И вот здесь вот Иаков поднимает вот эту тему, он говорит, правда Божия, она в том, чтобы лицемерия в церквях ваших не было. Если в ваше собрание входит человек, и он здесь описывает, золотой перстень, это же не просто кольцо, как можем мы сегодня воспринимать это. Золотой перстень – это наличие власти, это печать, это человек, который может писать законы. Это человек, чьи повеления беспрекословно по щелчку пальца исполняются. И когда этот человек приходит в богатой одежде, да, то, он говорит, проблема, если вдруг в церкви начинаются перед ним лобызать, когда перед ним начинают проявлять вот это лицемерие. И типа вот бедный, который вошел в бедную одежду, так ты здесь, ну-ка, давай, не мешайся тут, не порти картинку. Вот сядь где-нибудь так, что тебя видно не было.
1: Видно было.
0: А вот вы уважаемый, многоуважаемый, давайте, проходите, так это дает подобное. Вообще, здесь Иаков поднимает вопрос такой, как на это смотрит Бог. Он говорит, в церкви такого не должно быть. В церкви не должно никакого лицеприятия, никакого лицемерия, потому что здесь, переступая порог церкви, вы равны перед Богом, потому что смерть и жизнь вас уравнивает. И здесь он говорит о том, что чем этот человек богатый, да, лучше бедного.
1: И лучше бедного.
0: И он начинает перечислять, между прочим, с бедного. Он говорит, посмотрите, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия? И вот возникает вопрос, а почему, о каких бедных вообще речь ведется?
1: Да, что это за бедные?
0: Что это за бедные? И в Писании есть подразделение, да, некое определенное, которое рассказывает о том, что человек может быть бедным, потому что он в обстоятельствах жизни таких. Не потому, что он там бездельник там, или еще что. Человек может работать, может честно работать, может много работать, но ввиду определенных обстоятельств он вот беден. Да?
1: Мы разбирали уже с вами.
0: Да, мы разбирали, мы смотрели на это. Да. Есть беспечность, которая приводит к бедности. Об этом Библия тоже говорит о том, что если человек ленив, если человек там без самоконтроля внутреннего, там, да, и он отлынивает от работы, он не хочет делать, и в результате этого он беден, но это его беспечность. Эту бедность Бог не оправдывает. Но есть бедные, которые люди выбирают для себя бедность по принципу «я отдам последнюю рубашку», да, для того, чтобы поддержать другого человека. И вот здесь как раз Иаков, он говорит, эти люди бедные, которые живут молитвой, это люди, которые живут принципами Царства Божьего, Они бедные, не потому что они не умеют воровать, они не хотят этого делать, они не хотят обижать другого человека.
1: То есть это их
0: принципы. Они вместо того, чтобы отдать деньги в рост под проценты, да, да он лучше пожертвует, он лучше простит долг, да, должнику своему, нежели будет ходить, трясти его там и требовать от него «верни мне».

0: с процентами. То есть это категория людей, которые выбирают для себя сострадание, милосердие, любовь. И в отношении них Иаков говорит, что это люди богаты верою и наследники царствия, которые он обещал любящим его. Мы опять возвращаемся к той теме, которую в предыдущей главе мы с вами рассуждали о том, что человек, любящий Бога в глазах Господа, намного ценен, чем человек, богатый материальными ценностями этого мира. И дальше мы видим с вами о том, какая проблема. Он говорит, вы презрели, говорит, бедного. То есть почему людей, богатых верой в церкви, вы не принимаете, хотя должно быть наоборот. У вас должен быть в почете человек, богатый верою. И дальше он говорит, в чем проблема богатого. Не богатые ли притесняют вас, и они, не они ли влекут вас в суды?
1: Да, вот это вот интересная
0: реальность
1: фраза,
0: жизни.
1: Да, что она говорит сейчас? Как она актуальна нам?
0: Вот. А вот эта проблема всегда существовала.
1: Ну да, мы видим, что и раньше было и лицеприятие.
0: Несправедливость в том, что обладающие люди властью и ресурсами забирают еще больше. Угу. И забирают они это любыми средствами. Создавая законы под себя, там еще что-то, да, они формируют определенную систему, при которой у бедного можно отобрать даже то, что последнее. Да? И эти моменты есть в Священном Писании, описывается, да, история, когда один царь захотел завладеть виноградником другого человека и думает, ну, вроде как бы законно это никак не сделать, да? Вот. На что приходит мудрая женщина, в кавычках мудрая, и говорит, слушай, давай провернем интересную историю, да, и этого человека обвиним, что он богохульник. Все, сделали быстренько, сляпали дело белыми нитками, человека обвинили в богохульстве, подставили свидетелей подставных, человека быстренько обвинили и казнили. А вместо него, ну, а кто наследник? А вот я буду наследником. Все, виноградник прибрали. Вот здесь как бы вот эта история, она много раз в жизни повторяется. И не мне рассказывать о том, что в современном мире очень часто такое происходит. Вот эта несправедливость. И вот здесь как раз Иаков говорит, ведь на земле должно быть место, где человек чувствует равенство перед Богом, где человек может найти для себя утешение от проблем этого мира. И он говорит, богослужение, церковь должна стать местом, где вот этой разницы не должно быть видно ни в коем разе, ни в коем случае. Бог, перед Богом все равны, потому что в его руках жизнь. И вот здесь же Иаков дает некую отсылку на притчи Иисуса, например, о богаче и Лазаре, да? Или притча о том, что, как Иисус вообще относился к людям, которые завели богатство неправедным судом, да, там, про богатого человека, который построил житницы, да, вот, и говорит Иисус по поводу того, что не знает он, что в эту ночь душу его заберут, да, то есть он умрет. Кому, говорит, это все, для чего он это все строил, делал, добывал и был горд в этом. И здесь тоже вот эта мысль, она подчеркивается, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Да, то есть вот эти вот богатые, которые бесславят Божье имя, называя себя христианами, приходя на богослужение, но они же вас обирают, они же бедных унижают и так далее и тому подобное, а вы пытаетесь им сделать почести. То есть вы мир переносите в Божье место. Иаков говорит, так не должно быть. И он очень жестко начинает это комментировать. Он не просто говорит, ай-яй-яй, нельзя. Он здесь начинает перечислять четкие вещи.
1: Получается, что это то же самое лицемерие, да, когда мы, допустим, одним людям говорим так, да, а про других мы говорим как-то иначе, про этих же людей, да, кому-то другому говорим иначе, и немножечко так не договариваем, да, в чем-то. И здесь также, то есть получается, что богатые, да, ну те, кто нажили свое богатство нечестным, неправильным, да, то есть именно обирая бедных, вот именно вот это вот, это тоже здесь относится вот к этому лицеприятию.
0: Да, но здесь текст, он так и говорит, если вы исполняете закон царский, и вот тут очень интересный маркер, Иаков говорит царский закон, да. Отсылка, опять же, к состоянию, да, то есть если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как

0: самого себя. Угу. А это какого царя закон?
1: Да, вот это вот царский.
0: Это неземного царя закон. Угу. Если изначально мы читаем, что Иаков себя позиционирует, я, говорит, раб Божий.
1: Угу. Ну вот как написано в...
0: Раб кого, да?
1: Бога.
0: Бога. И здесь как бы вот эта вот отсылочка, она как бы говорит о том, что возлюби ближнего твоего как самого себя. Он говорит, хорошо делаете. Угу. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, перед законом оказываетесь преступниками. Вот здесь вот очень четко Иаков говорит, вот это лицеприятие, которое, возможно, кому-то кажется безобидным, но это перенос мирских принципов в Церковь Божию. Угу. Он говорит, это грех, это лицеприятие, это грех. Такого не должно быть. И дальше он начинает расширять этот вопрос по поводу закона Божьего. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И дальше пример, очень простой. Да? Что, во-первых, этот пример говорит о том, что закон Божий в Новом Завете не умер. Угу. Иаков, он повторяет эти заповеди. То есть, если бы Иисус распял на Голгофском кресте 10 заповедей, то Иаков бы о них бы здесь не писал. Угу. Но он здесь об этом пишет. «Ибо тот, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Да? Угу. Может показаться такая мысль, но, может быть, наоборот, надо было привести заповедь. Да? Сказать, ну, допустим, кто сказал «не убей», сказал «не прелюбодействуй». Посему, если ты не убиваешь, но прелюбодействуешь, то ты также преступник закона. Но нет, Иаков здесь заповедь «прелюбодействуй и не убей» ставит немножко в разных позициях. Да, он их перечисляет в том виде, в котором они написаны, именно так, как по закону он это делает, но он практически, почему, как бы больше указывает на заповедь «не убей». А дело в том, что поведение лицемерия убивает веру в другом человеке. Поведение лицеприятия унижает другого человека, угу. Обнуляет его, можно так сказать, внутренний мир. Человек пришел с надеждой на богослужение в церковь, он пришел хотя бы на время отречься от законов этого мира, отдохнуть, перевести дух, набраться силой Божьей, а он в церкви видит то же самое, что в мире, да еще и в большей степени. Угу. И человек теряет любую надежду, любую способность хоть как-то для себя обрести веру. И поэтому здесь Иаков говорит, не зря он говорит о заповеди «не убей». Он говорит, вы практически своим лицеприятием в церкви вы убиваете другого человека. Угу. А это не просто нарушение одной заповеди.
1: То есть получается, что если мы нарушили одну заповедь, то мы нарушили... все.
0: Это закон, вот знаете, причинно-следственная связь здесь очень хорошо раскрывается. А некоторые думают там, обычно люди как говорят, общаешься с ними, говорят, я же не убиваю, не прелюбодействую, не краду. Я говорю, а как остальные заповеди? Не знаем, да. Вот. А по остальным вот тут я дал, да. Вот. То есть как бы вот этот момент, мы же понимаем, что невозможно в отношениях с человеком, с каким-то, да? Угу. В Библии, между прочим, есть такая вещь, что если провинившегося ребенка, да, наказать ударом по попе, да, угу. легким, это не значит, что ребенок всем телом не почувствует прикосновение, да? Вот. Это все-таки, это говорит о взаимосвязи очень серьезной закона Божьего и в виде, как законодатель дает целостный закон в отношении человека, ты не можешь выдернуть одну заповедь и сказать, что весь остальной закон не имеет никакого значения.
1: Ну, потому что закон же нам не просто так был дан.
0: Да, понимаете, предать человека в чем-то одном – это предать отношения. Угу. Хотя некоторые могут иногда думать так, что «а что тут такого?» Да? Нет, обычно так и происходит. Да? Ты предаешь целое отношение. Угу. Да? Когда мужчина уходит налево или женщина уходит налево. Мы же понимаем, что это разрыв отношений, это предательство завета, который заключен между ними. это нарушение целой системы, целого принципа.

А, и здесь вот этот пример, он очень хорошо Иаковом показывается. Он говорит, одна заповедь, это не просто так, знаете, такая маленькая погрешность. Нет, это нарушение всего закона. Потому что ты, в принципе, ты плюнул в лицо Богу. Ты сказал ему о том, что вот эта заповедь твоя, ну это вообще, ну что так, ну ты что, ну вообще, зачем, кому она нужна? Да, как бы, ну, нет. Это такое, это оскорбление в отношении Бога, который...

0: его к нему, а что мне твоя заповедь, она мне не нужна. Вот. Ну, и поэтому здесь вот эту взаимосвязь Яков очень четко показывает. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Да, вот эта тема тоже
1: вот этот поднимается. Закон свободы, а вообще про что здесь? Что это за закон свободы?
0: Ну, мы уже немножко затрагивали с вами тему того, что человек не находится в состоянии «а-ля я сам себе принадлежу». На этой земле ты не принадлежишь себе, ты чей-то раб. А если есть рабы Божьи, то есть и рабы противника Божьего. И никто не стоит в стороне и не наблюдает за картинкой великой борьбы, происходящей во Вселенной. Каждый участник. Ты или на той стороне, или на той. И все зависит от того, кому ты принадлежишь, какими принципами ты живешь. И вот этот вот принцип закона Божьего – это принцип свободы в Боге. Но эта свобода, она, ну, как бы условна.
1: Да, вот свобода здесь больше точнее от чего?
0: Вот, в том-то и дело, что если ты свободен от дьявола, ты раб Божий. Если ты свободен от Бога, ты раб дьявола. Но это не свобода. Но лучше не свобода в Боге, чем свобода от Бога. Потому что свобода от Бога – это смерть.
1: Да.
0: А смерть для жизни вечной, смерть для отношения с Богом, смерть для покаяния, прощения и всего того, что Бог на самом деле обещает любящим Его. Поэтому верующий человек, в данном случае, о котором говорит Иаков, это человек, выбирающий свободу в Боге. Вернее, не свободу в Боге, но это в итоге свобода. И как раз вот дальше, да, еще одну мысль, которую Иаков здесь подчеркивает. «Ибо суд без милости, не оказавшего милости, милость превозносится над судом». Вот мне нравится, как звучит как раз вот институт перевода Библии, здесь описывается. «Говорите и делайте всегда, как люди, которые по закону свободы судимы будут. Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не знает милости, ей, которую отвергли они, торжествовать на суде». Вот это принцип, который Бог очень хорошо в Священном Писании освещает.
1: Да, но можно вот его нам пояснить? Как сейчас для нас, вот, что это такое, не будет снисхождения на суде тому, кто не знает милости? Это про что?
0: Знаете, ситуация такая очень типичная в человеческой жизни, когда человек очень яростно требует праведного, жестокого суда по отношению к тому, кто тебя обидел. Мы иногда даже так, люди иногда даже так говорят, покарай там их, Господи, проклятие шлю, да, требую справедливости, там, давайте вернем смертную казнь и все остальное. Ну хорошо, но люди совсем по-другому реагируют, когда дело касается правды и справедливости в отношении них. Вот тут человек почему-то очень сильно хочет, чтобы его помиловали.
1: Да.
0: Да, то есть, как бы, понимаете, как эта система работает? И вот, к сожалению, вот это человеческое лицемерие в плане того, что вот этих покарай, а меня помилуй. Бог говорит, не-не, извините, это так не работает. Есть принципы Царства Божьего, которые неизменны. Но даже при моих принципах, которые неизменны, есть понятие милости. И на Божьем суде милость преобладает. И здесь мы читаем о том, что Бог милует. И Бог судит. И эта мысль дальше Иаковом будет расширена. Но это очень, очень интересная тема, которая говорит о том, что Божья милость, она преобладает. Бог милосердствует, и поэтому ты до сих пор жив. Хотя, по идее, за твои действия по отношению нарушения закона, тебе бы как бы по-хорошему, по-правильному, по закону, как положено.
1: Как нужно.
0: Как нужно, да, по справедливости. Если уж говорить о справедливости, то да, по справедливости уже должно все закончиться с тобой.
1: Как хорошо, что наш Бог, он очень милостив. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. К сожалению, наше время подходит к концу. Мы успели немножечко разобрать данный отрывок. Очень интересно, вы смогли как раз-таки разложить все по полочкам, почему это актуально и нам сейчас, в 21 веке. Благодарю.
0: Да, спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были вместе с нами все это время, изучали с нами послание апостола Иакова. Помните, заповедь Христа «возлюби ближнего, как самого себя» значит не лицемерить никогда. Мы желаем вам Божьих благословений и помнить о том, что перед Господом мы все равны.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: Ты нарисовала лошадку?
1: Да, нарисовала.
0: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
1: Я сама.
0: А где лошадка?
1: Нету, она уже ускакала.
0: Куда ускакала?
1: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
0: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
1: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
0: Ясно.
1: А ты нарисовала козлика?
0: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
1: Красиво у тебя получился козлик.
2: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
1: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
2: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
0: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
2: А вот и мы.
1: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места, мы приготовили вам историю про двух малышей.
1: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике, мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
5: Исаак.
1: Исаак. Исаак.
4: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
3: И это были двойняшки.
1: Как это двойняшки?
4: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
3: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
4: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
3: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
4: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
2: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
1: Это несправедливо. Малышей надо любить.
4: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
3: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
0: Потому что она больше любила Иакова.
2: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
3: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
4: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
3: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
4: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она

0: Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
1: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревека, но было уже слишком поздно.
2: А что случилось?
1: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: смотри, какой классный корабль сделал дедушка.
1: Интересно, а тут есть пушки?
0: Лёлик, смотри, здесь есть дверь.
1: Давай залезем.
2: Ты обязательно попадешь внутрь и все увидишь, но чуть-чуть позже. Разрешите представиться, капитан второго ранга, умная голова.
3: Дедушка, ты такой красивый в этой одежде.
0: Я уже хочу услышать историю.
4: Сейчас мы ее услышим. Рассаживайтесь поудобнее.
5: Согласно купленным билетам.
4: Итак, мы начинаем. Эта история произошла много тысяч лет назад с пророком, которого звали Иона.
0: Я такое имя никогда не слышал.
5: Это имя в переводе с древнееврейского означает «голубь».
4: Ребята, а вы помните какие-то истории, связанные с голубями?
3: Да, я помню.
1: Ной выпустил голубя из ковчега.
6: Когда Ной хотел узнать, сошла ли с земли вода, он выпустил голубя.
4: А кто помнит, что произошло дальше?
3: Сначала голубь вернулся с веточкой.
6: А потом Ной выпустил его еще раз.
3: И он уже не вернулся.
5: Правильно. Благодаря голубю Ной узнал, что на земле воды больше нет.
4: Это правда. Голубь – это особенная птица, которую люди полюбили и вывели целых 800 пород.
1: Ого, а как им это удалось?
4: Наверное, люди очень любили эту птицу.
5: Раньше, когда не было машин, самолетов и интернета, письма особой важности доставляли голуби.
3: Они были почтальонами?
2: Да, за одного такого голубя могли заплатить цену автомобиля по современным меркам.
1: А что они делали, эти почтовые голуби?
5: Они доставляли письма особой важности.
0: А откуда они знали адрес, куда им нужно лететь?
2: Люди давно подметили способность голубей находить свой дом. Даже если их увезли за тысячи километров.
5: Голуби намного быстрее человека могут доставлять срочную почту.
4: Так и у Бога в этой истории была срочная новость для жителей древнего города Ниневии. Поэтому он отправил к ним своего голубя.
5: Пророка Иону, который должен был срочно принести жителям Ниневии весть от Бога.
3: Дедушка, а что, пророк – это почтальон?
2: В каком-то смысле можно сказать и так. Пророк – это человек, которому Бог говорит, что надо делать людям в каких-то ситуациях.
5: Так случилось и в этот раз. Бог нашел Иону и повелел ему идти в этот древний город Ниневию.
1: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
2: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
5: Люди в этом городе были очень злыми. Они постоянно обманывали и обижали друг друга.
2: Тогда, чтобы их спасти, Бог отправил к ним Иону. Иона должен был сообщить им, что если они не исправятся, тогда к ним обязательно придет беда, их город будет разрушен.
5: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места,
2: Фарсис,
5: которое указал ему Бог.
2: Фарсис! Скоро уплываем в Фарсис!
5: Мне надо плыть в Фарсис. У вас есть свободные места?
2: Да, а у тебя много вещей?
5: Нет, я плыву один.
2: У меня есть прекрасная комната за 30 монет.
5: Но у меня есть только 7.
2: Тогда иди в трюм, будешь плыть со всеми.
0: А почему он не поплыл туда, куда сказал ему Бог?
5: Очень злые люди жили в Ниневии, поэтому Иона не захотел плыть туда.
1: Иона не захотел помочь тем, кого обижали?
5: Да, он забыл про тех, кого обижали. Поэтому вместо того, чтобы плыть в Ниневию, он сел на корабль, который отправился в город Фарсис.

0: Тис. Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
1: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
0: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
2: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
3: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше, вы узнаете в следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, ребята! Сегодня Надя приготовила нам сюрприз. Она хочет научить нас готовить свое самое любимое блюдо. Витя, ты готов?
1: Да.
0: Я готов. Надя, мы готовы.
1: Тогда за дело. Сегодня я решила приготовить целых два блюда. Одно из них – жареные ягоды.
0: Жареные ягоды?
1: Ничего себе. Попробуйте угадать, что это будет за ягоды.
2: Наверное, клубника.
0: Вишня.
1: Малина.
0: Черешня.
1: Нет, нет, нет.
0: Жимолость.
1: Не угадали.
0: Крыжовник. Терновник.
1: Не угадали.
0: Какие
1: Я вам дам подсказку.
0: Ну, давай.
1: Что мы будем сегодня жарить? Я открою вам секрет, что его добрее нет. Он улыбку дарит нам. Добрый, радостный.
0: Ясно. Банан!
2: Ягода.
0: Слушай, он и правда похож на улыбку. Да?
1: Да. Но только это ягода, потому что он растет на траве. А ствол у этой травы вовсе не ствол. Это корень, который торчит из земли.
0: Я знаю, что такая...
2: Это пальма.
0: Травка вырастает высотой с трехэтажный дом.
2: Да, это пальма. Да.
0: Он очень похож на пальму, да?
1: Да. А растет он в жаркой-прижаркой Африке. И, кстати, в такую жару очень приятно будет попробовать банановое мороженое. С него мы и начнем.
0: Давай.
2: Давай.
1: Вить, дядя Леш, поможете мне?
2: Да.
0: Конечно, держи.
1: Тогда за дело.
0: Что будем делать? Ого.
1: Возьмем тут по банану. Давайте, берите.
0: Открывай. И я тоже. И что дальше?
1: Нужно очистить эти бананы от кожуры.
0: Угу.
1: И порезать на 4 части.
0: На 4 части это вот так?
1: Сначала пополам.
0: Пополам.
1: А потом эти половинки еще раз пополам. Пополам. И положим вот эти вот наши бананчики вот в эту мисочку.
0: Давай, подставляйте.
1: И нужно отправить на несколько часов в морозилку.
0: В морозилку? Хорошо, да. Я пока отнесу.
1: Мы пока этим мороженым займемся позже, а сейчас пока приступим к жареным бананам.
0: Берем, давай, интересно, как мы будем
1: берем также
0: шарить.
1: Бананы.
0: Ух ты! Слушай, у меня там склад бананов.
2: Да. Я тоже хочу склад.
1: Очищаем также эти бананы от кожуры.
2: Конечно же, мы не в кожуре же будем жарить.
0: Не в кожуре. Бананчики шикарные просто.
1: После этого нужно это порезать колечками. Под наклоном. Толщиной вон спавец.
0: То есть не прямо, вот, не вот
1: ну,
0: так
1: вот
0: прям
1: так
0: пополам,
1: вот.
0: А как? Покажи-ка.
1: Вот так вот.
0: Вот смотри, видите, смотри.
1: Колечко. Под наклоном.
0: Вот, то есть под углом.
1: Толщиной
0: вот
1: спалец. Толщиной спалец, да, вот так вот, молодец.
0: Угу. Толщиной спалец. Хорошо. Слушай, а мы прям по-настоящему будем их... поджаривать?
1: Да. А сейчас, дядя Лёш, нужно растопить масло на сковородке.
0: Ага, хорошо.
1: Порезать.
2: Я уже нарезала.
0: Так, я, наверное, небольшой кусочек отрежу, да?
1: Ну, можно небольшой кусочек. А мы с тобой, Вить, пока обваляем вот эти кусочки бананов
2: в корице.
1: Да, в корице. И в сухарях.
0: Ага, вы делом займетесь. Значит, я разогреваю сковородочку.
1: Давай, смотри, вот сначала вот так. Вот так вот. И в сухарях вот так вот обвалять. Вот. Один бананчик готов. И второй тоже.
0: Масло растопилось, я готов принимать бананы.
1: Да, можно и жарить. Но не забудьте положить 1 чайную ложечку сахара.
0: Сахар.
1: Чтобы эти наши бананчики были покрылись золотистой такой корочкой больше.
3: Карамельной.
1: Ну да, еще и карамельной.
0: Хорошо.
1: Давай. Выкладывайте бананчики.
0: Бананчики, бананчики.
1: А мы с тобой ведь...
3: Нарежем лимон?
1: Сейчас я возьму лимон. Держи. Ну же, нужно сок лимонный. Возьмем чашечку для лимона. Отрежем половинку. Я в этой половинке лимона проделываю такие дырочки. Нет, не проделываю тут дырочки.
3: Чтобы
1: нам хватит только одной половинки.
3: Чтобы получше сок вытекал.
1: Да, видишь, уже вот тут вот вытек. Лимонным соком мы польем жареные бананы. А вот из второй половинки ты можешь сделать украшение, порезать только на лимон. И украшение для этих бананчиков. Вот смотри, вот такие вот дольки нужно еще пополам так разрезать, чтобы они были более симпатичными.
3: Как будто это ты ел такие мармеладки, как бы лимонные дольки?
1: Нет, не ела.
3: Ну, это так вкусно, это будет похоже. Так, такие же точности.
1: Да?
3: Да.
1: Ну, хорошо.
3: Вот такие как бы.
1: Я сейчас еще эти же половинки напополам разрежу, чтобы долек побольше было таких.
3: Вау.
0: Смотри.
1: Ну что, дядь Леша?
0: Слушай, так хочется попробовать.
3: Да.
0: Уже хочется попробовать.
1: Так, сейчас все сделаем и попробуете все эти блюда.
0: Хватит ли у нас терпения дождаться?
1: Я думаю, хватит.
0: Первая партия у нас.
1: Да, давайте
0: доходит до готовности. И мы достаем первую партию.
1: Выкладывайте на тарелочку. Мы сейчас с тобой ведь их украсим. Между ними такие дольки положим.
3: Да.
1: Давай сейчас вот такие дольки вот сюда засовывать.
3: Ну, то, что получится засунуть.
1: Можно их клубничкой украсить?
3: Давай.
1: Возьмем вот так вот, смотри, пополам. И вот так вот.
3: Еще раз пополам, да?
1: И вот так вот.
0: Молодец, Надя. Она сегодня как настоящая хозяйка. Нам такой отличный рецепт приготовила.
1: Ну, вы
0: просто молодцы. Ваше блюдо выглядит очаровательно.
1: Наверху вот такая вот клубничка. И давай клубнику сюда.
0: Ну, а я тем временем схожу за бананами.
1: Да.

0: замороженные бананы прибыли.
1: Да. Теперь нужно взять блендер.
0: Так, блендер.
1: Давайте.
2: Ну, некоторые называют его миксер.
1: Да? Кладите вот эти бананы блендер.
0: Давай, Витя, помогай туда. Это будет первая партия, а потом будет вторая.
1: Да, давайте мне ложечку. Сейчас мы вот этой ложечкой миндальные орехи.
2: Стучим пальцем.
1: Столовой ложечкой положим миндальные орешки. Ну, и любых других орешков. Потом половинку чайной ложки корицы. Понюхайте, как вкусно пахнет. Понюхайте, дядь Леша.
0: Да, ароматно.
1: И теперь размешиваем его в блендере. Ему где-то минут 3. Угу. Это мороженое накладываем в вазочки.
0: Ага.
1: Теперь наложим утюг.
2: Как будто такое шоколадное. Угу. Мороженое.
0: Можно в него еще добавить...
1: Миндальных орехов, да.
0: Да, нарезанных орешков. Миндальных или грецких. Кто какие любит?
2: Я люблю миндальные.
0: Здорово. А еще для особых любителей сластен можно добавить в них
2: меда.
1: Да, это вкуснее и веселее будет.
0: А еще туда что можно добавить?
1: Ну, клубничкой украсить.
2: Как раз
0: классно. Ну, добавляем.
1: Я
0: то, что хочет.
1: Я порежу клубничку себе, чтобы было красиво.
0: Итак, все вместе пробуем?
2: Да.
0: Как настоящее мороженое. Что скажешь, Вить?
2: Сейчас попробуем. Как вкусно.
0: Ну что ж, пусть у вас будет хорошее настроение. И не забывайте всем тоже дарить свои улыбки.
1: Пусть ваша улыбка будет, как вот этого доброго банана.
0: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

1953 году Джеймс Оутс и Питер Милнер, двое молодых ученых из университета Макгилла в Монреале, открыли такое понятие, как «центр удовольствия». Одной из подопытных крыс вживили электрод. Они пытались активизировать ту часть мозга, которая отвечает за страх. Но в процессе опыта ошиблись и вживили электрод в отдел мозга, отвечающий за наслаждение. В результате крыса каждый раз ждала удар тока, потому что вместо страха испытывала удовольствие. Весь наш мир полон стимуляторов. Красивая одежда, машина, дом, заманчивые путешествия, красные ценники скидок и постоянное уведомление на телефоне о новых возможностях и предложениях. Когда наш мозг замечает возможность награды, перерастающей в наслаждение, у нас выделяется гормон дофамин, который как раз создает сильное ощущение предвкушения от получения результата. К примеру, вы знаете, что через месяц из холодного, дождливого региона уедете в отпуск на теплый лазурный берег с вечным солнцем. Само чувство возможности предстоящего удовольствия и его достижений вовлекает в увлеченность, бодрость и сильнейшую мотивацию. Точно так же принцип действует и в более простых, обыденных вещах. Соблазнительная еда, запах кофе, последняя распродажа. С притоком дофамина этот новый объект желания кажется нам крайне важным. Хотя через некоторое время после его получения мы понимаем, что могли и так обойтись без этого. Проблема заключается в том, что желание предстоящей награды затмевает понятие «я не буду, но я хочу». Так один из корейских мастеров по ремонту бойлеров умер от сердечно-сосудистой недостаточности, играя в компьютерную игру более 50 часов подряд. Он отказывается есть и спать. Обещание, что на следующем уровне будет больше баллов, возможностей, большая победа – вот что делает игру настолько привлекательной. Вы не можете предсказать, когда получите свои заветные баллы или перейдете на другой уровень. Но предвкушение получить это притягивает и не отпускает. Конечно, возникает вопрос, что делать? К примеру, вы хотите перестать много есть. Было замечено, что если любители поесть замедляют темпы при поглощении пищи, то обычно они начинают замечать, что еда уже не слишком вкусная. Например, сравните картошку фри сразу после ее приготовления и спустя час. Конечно, холодная картошка менее вкусная, чем свежеприготовленная. Очень часто после того, как мы переели, у нас может возникнуть чувство вины из-за того, что мы не сдержались. Наше самочувствие становится хуже, чем было перед самым приемом пищи. Исследования показывают, что люди, которые начинают замедлять прием пищи, едят спокойно, не торопясь, становятся более натренированными в вопросах владения собой. Со временем они могут не только сбросить вес, но и испытывают меньше стресса, тревоги. Когда мы себя освобождаем от обещания ложных наград, то узнаем, что, оказывается, объект, в котором искали счастье, был главным источником наших страданий. Мы живем в такое время, когда у нас появляется много желаний благодаря современным технологиям и редкое удовлетворение на деле. Нам важно, чтобы мы могли отличать наши настоящие награды, которые придают жизни смысл –

а тех, которые порождают зависимость и, как следствие, разочарование. По своей сути, желание – это хороший процесс, но главное то, куда ваше желание приведет вас. Пусть вам хватит мудрости, чтобы распознать, стоит ли за этим следовать.

0: Привет! Друзья, всем привет! Вы вновь заехали к нам на пистоп, в наш гараж, для того, чтобы, может быть, починить свои мысли, чувства, просто побыть с нами, пообщаться, послушать, как мы обсуждаем здесь интересные темы, которые актуальны для нас и, конечно же, для вас. И к нам сегодня заехал Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, звучит так. Что делать, если разлюбил? У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили.
1: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, уже просто не о чем будет разговаривать.
2: Его... кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они их уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
1: Называется пауза, да?
2: Ну да, допустим, взять в паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это правильно так делать?
0: Возможно, вообще разлюбить человека, когда вы еще с ним дружите, встречаетесь, общаетесь. Возможно разлюбить?
2: В моем понимании, любовь – это то, чего вообще очень редко достигают, когда люди еще в отношениях, а еще, ну, при этом они еще не женаты. Ну, вот до этого как раз момента. Потому что любовь, она формируется годами, любовь, она познается в беде, во всех вот таких вот ситуациях. И если человек разлюбил, как он думает, то, скорее всего, это просто были очень сильные чувства, сильная симпатия, влюбленность. И они просто, вот они могут уйти, если их не подпитывать.
0: В общем, ты в конце решения такое, подпитывать нужно, если это чувство. А любовь невозможна, она не может уйти.
2: Может тоже.
0: Может.
2: Ну, в смысле, она может ослабнуть.
1: Но... Я понимаю, когда любовь пропадает там к гречке, когда ты просто наелся гречки и больше не можешь есть ее.
0: А ты не можешь наесться человеком?
2: Может.
1: Это тоже можешь, но здесь отношения, они развиваются, и определенные этапы просто нужно уметь пережить. Да, наверное, надо уметь как-то поддержать, подпитывать.
0: Подпитывать.
1: Это любовь. Бывает сложно, бывает, может быть, надо просто даже ничего не делать, а просто переждать, я не знаю, и потом уже как-то все наладится, потом уже, может, захочется что-то делать.
2: А если нет?
1: Рано или поздно заходит. Надо перебороть тогда себя.
2: Не знаю, вот если
1: надо перебороть, если ты хочешь, если ты не хочешь.
0: В общем, Богдан за то, чтобы бороться.
1: Естественно.
0: А Наташа, ты считаешь, что если ты борешься, и ничего не появляется опять, то...
2: Ну, бывает и такое иногда, что действительно людям надо разойтись.
0: Ну, совсем.
2: Ну, если вот у них не получается сойтись, не получается эти чувства, они вот... Ну, конечно, если пробовать их восстановить, они не восстанавливаются, то... Зачем?
1: Глупо страдать, да, не надо. Смысл всю жизнь это тратить, если ничего не получится, в итоге. Но, вообще, в принципе, отношения, они такие, отношения без проблем же не бывает, правильно? Вот, и поэтому просто каждый этап надо преодолевать с трудом, потому что любовь строится именно, наверное, на каком-то труде, когда два человека трудятся, это только тогда. Любовь, она не приходит, что все, люблю.
0: А Надя, все пока говорили, ты пока молчала. Давай, ты готовилась.
3: Я согласна с тем, что отношения – это все-таки больше работа и чувства. А любовь, мне кажется, просто...

0: Просто так пройти не может, потому что любовь — это тоже какая-то определенная работа, работа над собой и работа другого человека тоже над собой. И поэтому, если ты понимаешь, что ты больше не можешь общаться с этим человеком, ну, что-то, какое-то, какая-то стена между вами или чувства прошли, мне кажется, просто так это не бывает. Все равно нужно выяснить, поговорить с человеком, потому что, может быть, что-то тебя задело, какая-то вещь, и ты промолчал, не сказал, но это потом все равно сказывается на отношениях. Либо это просто, ну, не знаю, гормоны, какие-то эмоции, которые тоже прошли, но отношения, они все равно же остались. И мне кажется, нужно все равно общаться.
1: Вот, например, мама меня любит же, или у нее чувства ко мне какие-то есть. Она меня растила с детства, она в меня вкладывала, трудилась. Она не может меня не любить, она меня любит, просто вот, ну, реально. Так же и в отношениях, когда ты строишь, стараешься, трудишься ради этого, ты не можешь потом просто взять, ну, и отречься.
2: Если ты будет... уже человека впустил в
1: да,
2: сердце, потому сколько-то,
1: что...
2: да?
1: Ну, да, ну, ты трудился ради этого, тогда, да, вот, ну, я на этом примере просто, ну, прикольно получилось.
2: Скажите, а нужно, можно ли или нужно человеку говорить, что ты его разлюбил?
3: Конечно. Потому что, ну, да, это неприятно. Ну, как один человек, ну, говорил, что, ну, бывает, что такое, не знаю, как бы он сказал, что, типа, он недолюбил человека.
2: Недолюбил.
3: Даже
2: то
3: так.
2: То есть не дошел до той стадии, когда он полюбил его.
3: Ну, видимо, да.
2: Шел, вроде все хорошо.
3: Чувства сильные вот... были, и вот он не может идти дальше, ну, вот. Не получается полюбить этого человека. И обязательно ему нужно об этом говорить, потому что ты тратишь и время, и силы. И чем дальше
2: и
3: это заходит,
2: для него, да?
3: Тем потом тебе сложнее будет из этого выбираться. Потому что, ну, если ты понимаешь, что тебе надо из этого выбираться, ты потом не выберешься еще
1: не, ну,
3: дальше.
1: Общаться-то, конечно, надо. Ну, рассказывать, да, ведь? Но если ты скажешь, что я тебя разлюбил, это может даже показаться какой-то ложью, потому что, ну, если ты еще, как бы, ну... не полюбил, например, или вообще на самом деле это была не любовь, то, ну, как бы это будет, по сути, это даже и неправда, это раз. А во-вторых, человек, ну, по человеку как бы это может ударить, если ты так скажешь. Ты можешь как бы, в принципе, ну, может быть, не так грубо сказать, или, может быть, как-то решить этот вопрос по-другому, но когда ты скажешь, что человек не разлюбил, все, для этого человека может настать такой момент, что все, так, если, например, она мне сказала, что меня разлюбила, ну все, тогда, ну как бы, ну до свидания.
3: Конечно, прежде чем идти на такой разговор с человеком, нужно разобраться в себе. Нужно, потому что ты можешь, ну, на каких-то эмоциях думать одно, а на деле может быть другое. И когда ты начинаешь в себе копаться, в общем, смотреть, как все есть на самом деле, может быть, действительно какая-то такая сложность, которую можно пережить, и все будет нормально. А может быть, то, что назад пути нет, и тогда уже нужно идти на разговор.
1: Ну, в принципе, да, потому что, ну, как бы это факт остается фактом, что люди могут расстаться, найти себе других людей, с которыми, в принципе, ну, и получится лучше. Правильно. Как-то же этот момент должен произойти, поэтому, в принципе, этот, ну, механизм тоже работает.
0: Ну, мне кажется, конкретно я тебя разлюбил. Мне кажется,
2: это жестко.
0: Это какая-то очень громкая и жесткая фраза. Поэтому, мне кажется, если говорить с человеком, то, может быть, скорее всего, в первую очередь разобраться в себе и в своих чувствах, а только потом это говорить, чтобы это не было действительно вранье какое-то. И честно, откровенно, все-таки, мне кажется, стоит поговорить, но слова подбирать, мне кажется, тоже...
1: Ну, в отношениях вообще очень важно быть искренним. Всегда
0: да.
1: надо как-то, ну, высказываться.
2: Вообще, на своем опыте скажу, как это было в моей жизни. Всегда, когда ты строишь общение с девушкой, парни, в первую очередь, как мы говорили в одной из программ здесь, в Питстопе, смотрят на внешность, глазами начинают любить. То есть в любом случае тебя девушка привлекает внешне, ты зажигаешься, она тебе нравится, и ты вливаешься в этот поток любви и привязанности. То есть ты начинаешь, даешь себе отмашку, все, вперед, иди, там, да, завоевывай, общайся, там, влюбляйся. Потом, когда вы общаетесь, вот уже, так скажем, начинаешь узнавать человека. Уже начинается стадия узнавания человека, и здраво оцениваешь обстоятельства, которые, ну, складываются. Какой человек, в какой семье он вырос, какое у него качество характера и так далее. И вот здесь, на этой стадии, уже включаются не только там эмоции, а включается уже здравый ум, по идее, должен включаться. Некоторые, многие, может быть,

0: здесь, на этом месте его не включают. Или, видя его, так скажем, он начинает апеллировать здравому уму, ты подожди, ты посмотри, какая она, ты посмотри, какой он, посмотри, что... И ты говоришь, нет, у меня эмоции, у меня пока чувство работает, отстань. И вот здесь, на этом моменте, когда, когда ты себе не осознаешь, да, то есть кроме моих эмоций, чувств и внешней красоты, этот человек еще, у него хороший характер, он еще такой-то, такой-то. И у тебя тут сходится, и ты дальше себе опять позволяешь идти на следующие стадии. Потому что если ты переходишь на следующую стадию без вот этого решения важного, дальше будет, как сказали вот здесь, не помню, Наташа или Надя, очень жестко и сложно расстаться и сказать «извини, я разлюбил». По сути, по мне, так разлюбил, это все-таки это просто решение. Это решение, которое после вот этого момента осознания человека с его стороны не только внешней, но и его характера, как тебе будет с ним дальше, каков он, обстоятельства, что вас ждет, если ты не принимаешь решение идти с ним дальше, тогда ты уже не можешь сказать «я тебя разлюбил», потому что это решение. Вот. А если ты понимаешь, что это будет сложно, тогда нужно, так скажем, наши чувства, которые, может быть, еще горят пока, подумать и разумно оценить. Вот. Я почему говорю, потому что мне как-то в жизни что-то подобное случалось у меня, когда приходилось говорить. Это очень сложно, и лучше не говорить, я согласен с Надей. Это будет сложно. Я тебя разлюбил. Ну, это, во-первых, для человека травма большая, да?
1: Больно очень.
0: Вот.
1: Но... Жизнь так устроена, что уж лучше ты сейчас пострадаешь, и будут раны, но они потом заживут, чем потом, когда вы проживете там 40 лет вместе, а ты всю жизнь... Вы...
0: Дай бог, если 40 лет.
1: Да, и ты еще потом будешь умирать, и такой, я прожил жизнь с нелюбимым человеком. Это, наверное, худшее осознание вообще, которое может прийти в голову.
2: Ну, можно просто сказать по-другому, чтобы раны были не настолько глубокими.
1: Конечно, сказать можно помягче, прости.
3: Но страдать однозначно не надо.
1: Ну, можно пострадать, выплеснуть эмоции, почему бы нет?
0: Я хочу попросить Надю.
1: В плане, да.
0: Надю, попрошу прочитать стих из Библии, 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Пожалуйста, прочитай. Здесь кое-что сказано о любви, и мы сейчас это обсудим.
2: Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
0: Любовь никогда не перестает. Мы тут говорим, если любовь ушла, если что-то там это, то можно все остановить. Любовь. Вопрос, что тогда подразумевает апостол Павел в Библии, да, написав эти тексты? Любовь никогда не перестает.
3: Я тоже сейчас подумал, да, потому что я привел в начале программы пример с гречкой. Но она,
0: гречка, да, перестает?
3: А на самом деле она мне просто нравится. Нравится вкус, я не люблю ее, это совсем не то. И любовь — это просто какой-то, наверное, прям такой вот...
0: Что это?
3: Это когда ты уже бескорыстный, когда ты просто просто делаешь для человека, ты просто хочешь, чтобы этому человеку было хорошо. Ты стараешься ради него, а не ради себя. Вот, наверное, как-то вот прям... это очень же сложно вообще, в принципе. Вот.
0: Это ответственность своего рода.
3: Да, конечно.
0: Это решение.
1: Человек сказал, что это как маленькое такое живое существо, которое нужно кормить, за ним нужно ухаживать, его нужно растить. И, любовь — это как, не знаю... что-то твое родное.
0: Отлично, Наташа, что ты вот как-то об этом сказала. Скажите, вот парни с девушкой общаются, да? Вроде бы в любовь появляется. Скажите, от нас как-то зависит, от них зависит вообще, будет ли их любовь расти, или она когда-нибудь погаснет, или они когда-нибудь разлюбят? От них зависит это?
1: Конечно. Только от них и зависит.
0: Только от них и зависит.
1: Не только.
0: То есть, по сути, можно делать все, чтобы не разлюбить никогда.
3: Да, дом сам строиться не будет без строителей. И дом сам дом сам развалит. Смотря как строили, правильно?
0: Как строили, да. Как фундамент закладывать, какой фундамент закладывать.
3: Поэтому все зависит именно от людей.
1: Иногда бывает, что строители, если строители не сходятся, и не понимают, что они могут что-то ладное построить,
3: то
1: им лучше.
0: Полдома она построила, да, из соломы, а он полдома из кирпича.
1: И они такие, так...
0: Ты живи в своем полдоме, я в своем. У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили. Я также подумал, когда мы общались, мы жили далеко друг от друга, общались каждый день по телефону. И вы знаете, в Библии есть

0: такой стих, он сработал у нас. Там написано, но там не совсем о любви, там в принципе об отношениях. Там написано, я не буду точно, я просто примерно скажу, не приходи в гости к ближнему твоему каждый день, чтобы не наскучить ему, чтобы не претить ему уже. То есть рано или поздно он тебя выгонит, потому что ты ему надоешь. Также случилось, мы каждый день с ней общались, и просто какой-то момент, пришло время, что я понимаю, что ну вот не о чем больше говорить, и как-то уже как-то не хочет разговаривать, скучно, неинтересно. Как будто я разлюбил ее, да? Ну как ты неинтересна человеком, которого ты любишь? А я уже давно ей сказал, что я тебя люблю. Ну вот стало неинтересно общаться. На тот момент мы осознали, что нам нужно переходить на следующую стадию. На следующую стадию в отношениях. И когда в этот момент, то есть два варианта событий. Как Наташа сказала, правильно, нужно осознать все и понять, что если не получается, то значит надо расходиться. То есть или расходиться, а в моем случае, как я понимаю, или второе решение, или нужно переходить на следующую стадию. Нужно друг с другом поговорить. Ты знаешь, вот сейчас наше время такой момент в отношениях, что нам как-то что-то нужно менять. Нам нужно или сойтись, или нужно переходить на следующую стадию. И если у вас осознанно решаете переходить на следующую стадию, да, вы строите более качественно другие отношения, более близкие, может быть, стоит говорить о другом, не только о том, что у тебя произошло сегодня, что у тебя произошло, как на работе, как в школе, как на учебе, как все отлично.
1: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, уже просто не о чем будет разговаривать. Надо просто понимать, что у человека, у меня есть какие-то, да, свой круг общения, у другого человека есть свой круг общения. Как бы не надо влазить в него и надоедать. Я думаю, есть третий выход. Просто дать человеку личное пространство просто, не забивать его.
2: Вот, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошни друг от друга, они понимают, что они что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
1: Называется пауза, да?
2: Ну да, допустим, взять в паузу, такой эксперимент. Как вообще, это правильно так делать или неправильно?
3: Мне кажется, это очень опасно.
0: И такое было в моей жизни.
2: Ну вот разошлись, значит...
0: Я говорил...
1: Это с огнем игра, возможно.
0: Это, возможно, игра с огнем, но, как мне сказала моя будущая теща, если она твоя... то никуда вы друг от друга не денетесь. И это было действительно так, то есть и расходились, и просто говорили, что все, больше не будем общаться. Причем расходились с целью больше не общаться. И через какое-то время стали общаться еще больше, потому что друг без друга как-то
1: это как с вредными привычками. Сначала бросаешь, когда срываешься, еще два раза больше.
2: Привычки.
0: В конце хочу опять прийти к тексту, который мы читали. Надя прочитала. Любовь никогда не перестает. Если любовь никогда не перестает, тогда это что? Это эмоции, это нравится, гречка не нравится, да? Это
3: ваши действия.
2: Ну, ошибки. Может.
0: В каком смысле ошибки?
2: Ну, не знаю, все ошибаются. Может, показалось, что человек твой. А не твой он совсем.
0: Угу. Опять хочу сказать, что здесь любовь, наверное, подразумевается под не существительным, а под глаголом «любить». Я люблю тебя. И важно, когда человек говорит друг другу, потому что сегодня в наше время мы обычно говорим это с надобностью и ненадобностью, очень часто, не осознавая, что это такое. То есть, наверное, любить – это... все-таки принять решение любить человека, принять решение любить его, несмотря ни на что. И это решение должен принять человек уже после того, как он проанализировал не только свои эмоции и восприятие внешности человека, но еще и принял решение любить его с таким характером, как он есть, с такими обстоятельствами, которые вместе с ним он получит бонусами. Да, это его семью, его друзей, его интересы, его привязанности. Это теперь становится и твоими интересами, твоими друзьями, твоей семьей и так далее, и так далее. И вот когда ты это принял, получается, ты принял решение любить человека. И, как мне кажется, Павел говорит уже о любви, которая вот после этого, когда ты принял решение, вот она уже никогда не перестает, потому что это решение было принято. Вот для таких людей. Если вы что-то хотите в конце еще добавить, пожалуйста, и мы будем заканчивать.
1: Ну что, любите, будьте любимы.
2: Расставайтесь, если надо.
0: Если надо, расставайтесь, да.
1: Не надо зацикливаться просто.
2: Конечно. Море полно рыбы.
0: Проанализировать, общаться друг с другом важно. Общаться друг с другом не... они боятся говорить, что вот

0: как-то чувство выходит, да, что они гаснут, что нам нужно что-то делать, или переходить на следующий уровень, или даже расстаться. А вот, может быть, и нам не стоит общаться, да?
1: Потому что... Проблемы, они на то и возникают, что их нужно решать.
2: Конечно, если не будет проблемы, то еще хуже, что не... ну, если пара, у которой все хорошо, хорошо, хорошо, это вообще гибель полная.
0: Это скучно, да?
1: Это тоже проблема.
2: Это даже не скучно, это какие-то, не знаю, мертвые...

Почему Бог допускает испытания в нашей жизни? Как научиться не бояться настоящего и будущего? Давайте узнаем. Мы продолжаем наше путешествие по книге Даниила. Снова друзья Даниила окажутся в центре внимания. Что же случится здесь? И как мы можем с вами, изучая эту историю, научиться не бояться того, что нас сопровождает по жизни, не бояться настоящего, не бояться будущего. И самое главное, не потерять свою идентичность, то, что делает нас уникальным и особенным человеком. В этой главе, в ответ на волнение в Вавилонском государстве, царь решает объединить всю империю. И он воздвиг высокого истукана, на этот раз уже цельного, из золота, потому что снова его одолевают мысли о том, что он вечен, что он тот, кто будет всегда править этим миром. Мы читаем с вами о том, что дается повеление. Самое интересное, что в этой истории используются религиозные термины для того, чтобы отметить, что речь будет связана все-таки с поклонением Богу. Каждый понимает отношения с Богом по-разному. Но Священное Писание пытается снова и снова нас вернуть к тому идеалу, который помогает нам сохранить целостность и все-таки, поклоняясь Богу, встретиться с этой живой личностью, изменяющей жизнь человека. Что мы замечаем в этой главе? Мы замечаем, что подготовлены инструменты. Автор перечисляет все виды этих инструментов. Это означало, что все подготовились, что все были готовы, и в назначенный момент люди должны были склонить свои головы. Но говоря об идолопоклонстве, конечно же, Священное Писание отмечает, что идол характерен или определяется что, тем, что это воздвигнутый человеческими руками элемент, да, или конструкция, что обязательно человек преклоняется перед ним. Это называется идолопоклонством. И, конечно же, здесь отмечается, что царь прибегнул к личности известного бога Мардука. Чем это было опасно для этих молодых людей? Ведь они понимали, что если между человеком и Богом есть другая личность или предмет, то они потеряют возможность пережить эту встречу с Богом. А ведь именно встреча с Богом преображает человека, ведь именно она изменяет человека. Именно встреча с Богом делает его лучше. И к тому же, ведь это Он – Создатель неба и земли. Это Он достоин чести и славы и поклонения. И никто из людей и никакой предмет не может стать между человеком и между Богом и удостоиться нашего поклонения. Именно поэтому в этой истории 7 раз в 3 главе книги Даниила отмечается, что этот царь поставил истукана. Мы читаем с вами в 3 стихе: «Ты, царь, поставил», в 5 стихе, что «ты поставил», в 7 стихе мы снова это встречаем, в 12 стихе, и снова в 14 стихе, и в 18 отмечается, что «царь, это ты поставил этого истукана, ты ожидаешь поклонения». И нужно отметить, что в 3 стихе, где говорится о посвящении, используется религиозный термин, который также мы встречаем с вами в Библии в книге «Чисел». И также мы встречаем этот термин, когда речь шла о посвящении храма Соломона. Это посвящение, оно было связано с поклонением Богу. И, конечно, его нельзя было бы здесь применить, поскольку речь шла о поклонении истукану. И юноши понимают. Иногда, конечно, для того, чтобы успокоить свою совесть, мы с вами ищем те или иные заменители. Ведь нам нужен мир в нашем сердце. И поэтому мы пытаемся найти его где-то и как-то. Мы хотим

нами знать будущее, и, может быть, поэтому люди сегодня так часто обращаются к астрологии. Ведь все это естественные нужды и потребности человеческой души. Но могут ли заменители помочь нам? Могут ли они восполнить этот мир ненастоящий? Могут ли они помочь нам не бояться настоящего и будущего? Конечно же, нет. Именно поэтому молодые люди настолько уверены и убеждены в том, что нельзя сдаваться. И как только был издан указ о том, чтобы поклоняться этому идолу истукану, мы читаем с вами о том, что они остаются стоять. Они не преклоняют свою голову. И в этот момент их враги, воспользовавшись ситуацией, они докладывают царю и говорят ему следующие слова. «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Как же так? Ты могущественный император, и они не поклоняются и не почитают твое решение. В этой истории нужно сказать о том, что царь очень сильно разгневался. И в 15 стихе он издает специальный указ и говорит, «Сейчас будет снова звучать музыка специально для вас». И в этот момент, когда зазвучат трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии, в этот момент вы должны преклониться. И вы знаете, вот здесь я нахожу разгадку, помогающую мне понять, как не бояться. И почему эти молодые люди не боялись? Ведь им было сказано, что они погибнут. Ведь они видели перед собой печь раскаленную. Когда мы читаем с вами исторические сведения об этом строении, мы понимаем с вами, что эта печь очень большая. Она была построена в основании этой статуи. Она была настолько высока, что по ней могли ходить люди. Ведь нужно было обжигать кирпичи для того, чтобы воздвигнуть эту высокую статую, как мы читаем с вами, около 30 метров высотою. И, конечно же, эта печь, она выполняла две функции. И помощь в построении этой статуи, а также устрашающую функцию. Потому что там, где есть страх, думал Навуходоносор, там будет, возможно, истинное поклонение, и там все его подданные будут под таким впечатлением, что преклонятся перед его величием. Но молодые юноши не боятся печи. Почему? Как можно жить и не бояться? Как можно находиться под давлением окружающих людей и не испытывать страх от того, что они думают иначе, от того, что они тебя не принимают, от того, что они могут тебя осудить, или же находясь в жизненных обстоятельствах, угрожающих твоей жизни? Как можно не бояться? Вы знаете, есть религия настоящего и религия будущего. Люди, живущие одним днем, и люди, знающие, что у Бога для них есть особый план, и Бог даст им однажды возможность войти в Царство Небесное. Когда мы читаем с вами 15 стих этой главы, здесь все повествование ведется в настоящем времени. Сейчас вы услышите, сейчас вы поклонитесь, сейчас вы, если не поклонитесь, будете брошены, сейчас я решу вашу судьбу, и даже очень громкое заявление, сейчас ваш Бог ничем вам помочь не сможет. Сейчас вы в моей власти. И на самом деле, все сейчас и здесь. Но когда мы читаем с вами ответ этих юношей, 16 стих, 17 стих, мы видим с вами взгляд в будущее. И они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Это взгляд в будущее. И нам нужно с вами жить этой надеждой. И когда в наших сердцах появляется живая вера в Бога, когда мы знаем нашего Бога, когда мы молимся нашему Богу, когда мы изучаем Его Слово, когда мы Его знаем, когда Он является нашим другом, тем, с кем мы общаемся каждый день, конечно же, мы становимся способными произнести подобные слова. Тебе мы служить не будем.

будем. Да, сегодня в настоящем моя жизнь в опасности, но у нас есть надежда, и мы знаем, что наш Бог – это Бог будущего. И на самом деле, возможно, вы встречали в своей жизни или в жизни ваших близких подобные ситуации, когда они теряли настоящим своих близких и родных, когда в настоящем они испытывали болезнь, страдания. И может появиться вопрос, а почему Бог сегодня не помогает? Почему Бог сегодня не вмешивается? Так вот, в этой истории мы находим с вами ответ. Они говорят, у Бога есть сила, власть спасать в настоящем и в будущем. И они говорят, что даже если сегодня со мной что-то случилось, Бог знает почему. Ведь для Него очень важно спасти не только в настоящем, но дать человеку вечность, дать человеку будущее. Сегодня, когда он готов к этому, Господь дает ему вечность. Что происходит в этой истории? Конечно же, мы читаем с вами, что исказился вид лица царя. На языке оригинала указывается, что его вид был устрашающим, искаженным, потому что его идеология, идеология настоящего и их видение будущего, они были несопоставимы. Вы знаете, что страх блокирует человека. Он не дает возможности ему развиваться. Он вгоняет его в депрессию, в чувство замкнутости. И вот здесь Навуходоносор впервые встречает людей, которые живут не настоящим устрашающим, а будущей надеждой. И он заметил, что они спокойны, они улыбаются. Им тяжело, их могут сейчас убить, но они улыбаются и живут дальше. И он, увидев это спокойствие, ужаснулся и понял, что он владеет целым государством, но он не владеет умами и сердцами этих трех молодых людей. Именно вера в Бога, именно способность видеть будущее, именно надежда, рождающаяся в этих глубоких отношениях со Спасителем, она помогает нам не бояться, не испытывать страх и видеть будущее. Мы читаем очень интересное повествование, что их связали, этих молодых людей, печь была раскалена чрезвычайно. Вы знаете, что температура могла достигать от 900 до 1100 градусов по Цельсию. Это однозначно означало смерть. Их еще и связали. Мы читаем с вами о том, что у этой печи были два входа. Был боковой, откуда царь наблюдал за происходящим, и был верхний. Оттуда, забрасывая этих юношей, они могли быть абсолютно спокойны в том, что они погибнут. Мы также читаем с вами о том, что стих 20, что были избраны сильные люди. То есть нельзя было допустить, что они как-то могут выжить. Поэтому самые сильные воины занимались этим вопросом. Это доказывает, насколько сильно разгневался царь. И как сильно он хотел, чтобы все могли узнать, что непоклонение идолам чревато смертью. И дальше мы читаем с вами о том, что все было сделано. И в этот момент, когда они были брошены, происходит великое чудо. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня. Автор показывает контраст, что их было трое, а стало четыре, что они были связаны, а сейчас они не связаны. И на языке оригинала отмечается эта ирония, что они гуляли свободно в этой печи. Кто-то гуляет, наслаждаясь цветами в парке, а вот кто-то в этот час испытаний огненных гуляет свободно в этой печи, тем самым показывая, что великий Бог, Он может спасать. Еще одно очень важное замечание. «И нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Вы знаете, когда мы с вами переживаем всякие моменты жизненные, иногда мы теряем свою идентичность. И, в принципе, отсутствие веры в Бога, оно этим и чревато, что человек сливается с толпой, что человек, идя по широкому пути, делая все, что делают люди по этой жизни, он иногда утрачивает эту уникальность, данную ему Богом. И вот здесь очень интересно, что автор показывает, что сохраняя верность Богу, отношение с Богом, эту надежду в своем сердце,
что они стали подобно этому четвертому сыну

Божию, который является непосредственно спасителем этих людей, что они такие же, как и он, что они похожи, что они вместе гуляют, что они вместе в этой раскаленной печи. Дорогие друзья, это одна из важных мыслей этой главы, что мы с вами, испытывая страх, теряем способность жить свободной жизнью. И мы с вами, испытывая страх, мы с вами теряем нашу идентичность. Мы не способны реализовать наш потенциал. Наши таланты мы не можем реализовать. Мы боимся сделать шаг в будущее. Мы боимся сделать шаг вперед, потому что мнение людей, окружение сковывает нас. И в принципе, в этой главе показано, что идолопоклонство или все, что стоит между Богом и человеком, оно нацелено на это. Оно не помогает нам развивать наши способности. Оно не помогает нам расти как личности или быть целостными. Идолопоклонство сдерживает человека. Богоотступничество или утрата Бога из фокуса нашей жизни, оно ведет нас к деградации. И дальше написано, что когда они вышли из этой печи, когда их вызвал царь, то он увидел, что над телами мужей сих огонь не имел силы, волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Бог вознаграждает человека за верность. Бог человека спасает. И дальше мы читаем с вами, что все забыли о идолах, о истуканах. Мы читаем с вами, что все забыли о всем произошедшем. И здесь этот великий царь говорит такие слова. «Как велики знамения его, и как могущественны чудеса его, царство вечное, и владычество его в роды и в роды». Вы знаете, чудеса не всегда помогают, чтобы появилась вера. К большому сожалению, Навуходоносор в этой главе еще не покаялся. Он всего лишь заявляет, что вера троих этих людей молодых, что она вдохновила его, и он еще раз увидел, что Бог – это великая личность, ведущая человека по жизни. Он еще не верит. Это подобно тому, как случилось в дни Иисуса. Мы читаем с вами в Евангелии от Матфея в 11 главе, что Иисус ходил по всей Галилее, люди видели много чудес, но не покаялись. Потому что вера – это дар Божий. Она приходит к нам от доверия Бога, Богу, и от слушания Слова Его. Может быть, ты молишься о чуде и хочешь поверить в Него после чуда. Этого может не произойти, потому что чудеса – это следствие, это не начало пути. Но сегодня я хотел бы пригласить тебя, чтобы ты сегодня еще раз задумался о твоих отношениях с Богом. Если ты хочешь жить жизнью без страха, если ты хочешь реализовать свой потенциал, если ты хочешь идти в будущее уверенно, сделай это с Богом. Потому что, возможно, этот мир, этот Вавилон предложит тебе нечто уникальное. И, может быть, как и в этой истории, специально для тебя зазвучит музыка и специальное приглашение поклониться всему земному. Оставайся верным Богу. Оставайся непоколебимым, потому что только в Нем ты сможешь реализовать свой потенциал. И пусть это жизнеутверждающее заявление, что велики знамения Его, что могущественные чудеса Его вдохновляет тебя, и чтобы ты мог, подобно этим юношам, сказать: «Бог, которому мы служим, силен спасти нас в печи». Бог никогда не опаздывает, Он всегда вовремя появляется в жизни человека. Когда мы испытываем сложности, когда мы переживаем испытания, когда мы испытываем давление и страх, Господь ведет нас по жизни. Он вместе с нами. Никогда не забывай об этом. Бог с тобою. Он ведет тебя.

Сегодня мы постараемся ответить на очень важный вопрос. Возможно, он поможет вам разобраться с давними проблемами. Для чего нужна смена обстановки? Многие психологи утверждают, что смена обстановки необходима для человека. Почему? Потому что когда человек постоянно варится в одном и том же, его окружают одни и те же люди, та же работа, тот же город, это очень угнетает. Появляется раздражительность и творческий кризис. Смена обстановки в корне может повлиять на все эти негативные факторы. О том, какие способы смены обстановки существуют, мы и поговорим. Начнем, пожалуй, с самого простого. Это смена интерьера вашего дома. Например, перестановка. Придумайте, какую мебель можно поменять местами, что можно добавить или убрать. При возможности поменяйтесь комнатами с тем, с кем проживаете вместе. И да, вы не поверите, но это очень вас порадует и вызовет интерес к новым экспериментам. Ваше окружение. Безусловно, не нужно бросать своих друзей. Но знакомство с новыми людьми расширит ваш горизонт знаний и представление о жизни. Поэтому смело знакомьтесь. Где же найти таких людей? Вы можете записаться на курсы, поспрашивать о друзьях ваших друзей, поговорить с новыми людьми в поездах и самолетах. Будьте смелыми и открытыми. Ваша работа. Если вы занимаетесь любимым делом, совсем не обязательно от него отказываться. Можно устроиться по той же специальности, но в другое место. Ведь те чувства, которые вы испытываете на работе, сказываются на ваших близких. Если же вы уже чувствуете, что устали, не бойтесь взять паузу или поменять место работы. Кстати, психологи советуют менять работу каждые 5-7 лет. Путешествие или переезд. Наверное, это одно из самых эффективных способов сменить обстановку. Когда ты меняешь не только свое окружение, но и видишь другую культуру, сталкиваешься с совершенно другим менталитетом, это совсем другое дело. В своей книге «Разрушитель стереотипов» Грегори Берц писал: «Находясь в незнакомых местах, мозг вынужден мыслить новыми категориями. Именно благодаря этому процессу увеличивается работоспособность мозга, и он начинает метаться вокруг старых идей, но уже с новыми картинками, создавая нечто удивительное и креативное. Просите Бога, чтобы Он дал вам смелости пойти на этот шаг, если это необходимо». Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

научи меня отдавать, не жалея, взамен не прося. Научи меня не скрывать, честно все говорить, не тая. Научи меня мудрой быть, видеть в людях предназначение, ношу тяжкую облегчить, видеть все на опережение. Вдохновить, ободрить научи, чтобы люди с улыбкой прощали, чтобы утром и днем и в ночи добрым словом тебя вспоминали.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о нашем долге. Какие чувства вы испытываете, когда вам напоминают о вашем долге? И, наверное, будет справедливо спросить, нужно уточнить, о каком долге идет речь. Хорошо. Каждый из нас знает, что есть у каждого из нас денежный долг, гражданский долг, супружеский долг, родительский долг, врачебный долг, долг чести и, конечно же, христианский долг, как у верующих людей. Некоторые люди отрицательно относятся к любому долгу, о каком бы ни напоминали ему, и постоянно ворчат и проявляют свое недовольство. Зато такая категория людей очень любит отстаивать свои ущемленные права. В Библии очень часто мы встречаем слово «долг» или «должен». И я хочу прочитать вам несколько текстов, которые подобрал к нашему размышлению. Их несколько рубрик. «Долг человека перед Богом и людьми». Первый текст. Книга «Исход», 34 глава, 23 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки, Господа, Бога Израилева». А в книге «Исход» также в 35 главе, 2 стих, мы читаем следующие слова. «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, будет предан смерти». Когда мы читаем книгу Осии, 13 главу, 14 стих, мы также встречаем там слово «должен». «Но я Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Если мы прочитаем книгу Левит также, 24 глава, 22 стих. «Один должен быть у вас суд, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш». Теперь мы прочитаем о долге Христа. Что говорится об этом долге в Священном Писании? Евангелие от Луки, 12 глава, стих 50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вновь мы встречаем в этом отрывке Священного Писания слово «должен». А если мы прочитаем в этом же Евангелии 24 главу и 21 стих, мы также встречаем слово «должен». «А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Если мы посмотрим Священное Писание, что касается христианского долга, я подобрал еще несколько текстов. Давайте прочитаем и их вместе с вами. Деяния апостолов, 19 глава, 21 стих. Речь идет об апостоле Павле. «Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим». И еще один текст. Евангелие от Иоанна, послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». И вот те тексты, которые я прочитал сейчас вместе с вами, в каждом тексте

есть слово «должен, должен, должен». И, наверное, человеческая наша природа сопротивляется, когда нам действительно напоминают о нашем долге. Но долг перед Богом, долг перед людьми по отношению к семье своей, и это является неотъемлемой частью нашей жизни. Долг воспитывает в нас чувство ответственности. И не одно, но одно дело – добровольно принятый долг, а другое дело, когда он навязанный нам против нашей воли. И если вспоминать библейские истории Священного Писания, мы видим с вами одного из патриархов Иакова, который добровольно принял долг на себя 20 лет служить дяде своему Лавану. Для чего? 14 лет он отдал на то, чтобы Рахиль стала полноправной его женой. И 6 лет он отдал за скот. Христос добровольно принимает на себя долг исполнить волю Отца своего. Апостол Павел добровольно принимает на себя долг быть апостолом язычников. Но Каин отказался от долга старшего брата, охранять своего младшего брата и заботиться о нем. Люцифер отказывается выполнять свой долг, быть осеняющим херувимом непосредственной близости от престола Божьего. Почему так происходит? Невольно мы задаемся этим вопросом. Одни с радостью принимают долг и несут его, а другие отказываются от него под различными предлогами. Ответ простой. Это наличие или отсутствие любви. Если мы любим кого-то или что-то, то наш долг – это уже не тяжелая ноша, а приятная обязанность. Мы испытываем от выполнения такого долга, когда добровольно, охотно принимаем его, удовольствие и готовы взять на себя даже больше и разделить чей-то долг, чтобы помочь этому человеку. Такие люди очень великодушны и порою становятся героями. Вы знаете слова апостола Павла: «Без любви мы ничто». Как медь звенящая. Так он пишет в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И я хочу напомнить вам, каким становится человек в жизни, если он любви не имеет. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным, а власть без любви делает человека насильником. Честь без любви делает человека высокомерным. Богатство без любви делает его жадным. Вера без любви делает его фанатиком, а долг без любви делает человека раздражительным. Если у нас нет чувства долга перед Богом, перед церковью, перед людьми, как обрести этот долг? И ответ очень простой. Только исполнившись любовью. Любовью Божьей. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих, там содержится удивительное выражение, которое сегодня хотел прочитать вместе с вами и поразмышлять, что оно означает. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот этот стих в первой своей части, в принципе,

принципе, он нам понятен. Он утверждает о том, что Бога не видел никто никогда. И дальше написано, что единородный Сын, и вот здесь сущий в недре Отчим, Он явил. Синодальный перевод, который мы сегодня читаем с вами и размышляем на основании него над этой темой, что означает «сущий в недре Отчим». Если мы посмотрим, как это было написано на языке оригинала, то читается это как «покоящийся на груди Отца Своего». И я бы хотел проиллюстрировать, что значит это выражение, которое использует апостол Иоанн, когда описывает, какие взаимоотношения были между Богом Отцом и Богом Сыном. Дело в том, что на Ближнем Востоке, древнем Ближнем Востоке, матери носили ребенка на груди у себя, когда выполняли какие-то дела. И находясь ребенок еще в утробе матери, он слышал биение сердца, он слышал голос своей матери. И когда он появлялся на свет, мать прижимала его к своей груди, свое чадо, и он также слышал голос своей матери, биение сердца, знакомое ему, еще находясь в утробе. И помимо этого, он еще видел лицо своей матери, улыбку, любящие глаза, которые смотрели, лаская его, и прикосновение рук своей матери. И ребенок в этот момент испытывал мир и покой на груди, когда покоился матери своей. В древности африканские женщины из-за того, что они, чтобы прокормить себя и своих детей, они вынуждены были носить детей сзади, на спине у себя, чтобы освободить руки для труда. И таким образом дети африканских матерей были лишены видеть лицо своей матери и испытывать прикосновение любящих рук. И именно поэтому Иоанн, чтобы передать, какие отношения были в вечности между отцом и сыном, приводит вот эту иллюстрацию, покоящийся на груди своего отца. Он явил нам Бога Отца во всей полноте своей. Именно поэтому Иисус Христос и говорит: «Я и Отец одно, видевший Меня, видел и Отца». И в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 29 стих, мы читаем также слова нашего Господа. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». На основании этих текстов мы видим с вами, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы исполнить долг свой, исполнить волю своего Отца по спасению рода человеческого. И легко можно вызвать в человеке чувство стыда, совестить его, чувство вины, долга. Но, как правило, на фоне этих чувств человек долго не протянет, он быстро изнемогает, потому что это навязанный долг, и чувство совести заглушают у него под какими-то обстоятельствами. И самое главное, это любовь Божья, которая пребывает в сердце человека, является определяющим и движущим фактором по выполнению любого долга, который есть у каждого из нас. Христианская писательница Елена Уайт по этому поводу пишет: «У долга есть сестра по имени Любовь. Если их слить воедино, то можно добиться максимума возможного, но отделенные друг от друга сами по себе они мало чего стоят».

Это любовь в действии, друзья мои. Когда мы размышляем о жертве Христа, Его любовь пробуждает в нас чувство долга, ответное это чувство. Люцифер восстал против долга, против Бога, и он превратил власть любви в любовь к власти. Задумайтесь над этим высказыванием. Люцифер, восставая против Бога, он власть любви превратил в любовь к власти. В книге Льва Толстого «Воскресение» рассказывается о том, что произошло с князем Дмитрием Нехлюдовым, когда его буквально однажды настигла Божья благодать. Раньше, когда он был молодой, красивый офицер, любил женщин, деньги, веселую жизнь, однажды, когда он исполнял свой гражданский долг быть присяжным заседателем на суде, на одном из таких заседаний он узнал одну женщину молодую, которую звали Катя Маслова. И произошло перед этим нечто. 16-летняя Катя Маслова, пребывая в таком возрасте, когда он приехал в имение к своим тетям, он овладел ею и уехал восвояси. Прошло 7 лет, и вдруг он видит ее на скамье подсудимых. Ее судят за убийство одного человека. И в тот момент, когда он сидел на скамье присяжного заседателя, он испытывал только одно чувство – только бы она меня не узнала. Какой позор будет, если она скажет, что вот этот присяжный заседатель – и есть тот человек, который по своему поступку сегодня я сижу на этой скамье подсудимых. И теперь, когда шло это следствие, когда присяжные заседатели удаляются для вынесения приговора, мысли его путаются, он не может здраво размышлять, и в результате выносится необоснованное решение отправить ее в Сибирь, в ссылку. В этот момент, когда он пришел домой, обескураженный, сбитый с толку, страдающий угрызением совести, он испытал прикосновение Божьей благодати. И в этот момент он почувствовал себя настолько виновным в судьбе этой молодой женщины Кати Масловой, что он решил искупить свою вину тем, что жениться на ней и следовать за ней вслед в ссылку в Сибирь. Перед тем, как ее должны были отправить по этапу, он неоднократно посещал ее в тюрьме. И ему приходилось встречаться и общаться с людьми, которые также должны были бы вскоре быть осужденными. Они были виновными или их неправедно злословили, осуждали, как людей, которые действительно ничего не сотворили, и родственники пытались как-то помочь им выйти на свободу. Они начинали его просить, чтобы он похлопотал. И он отметил для себя внутреннее состояние. Он почему-то стал замечать вот этих страдающих людей, которые нуждаются и в его, в том числе, помощи. Они были буквально обречены на выживание. Когда он посещал свои деревни, где находились крестьяне крепостные, никогда он не видел, насколько они бедны и в какой нищете они живут. И вот когда благодать Божья настигла его тогда, ночью после этого суда, он стал замечать то, что раньше не замечал.

замечал. Да, он жил в роскоши, в веселье, в довольстве, в достатке, но теперь он начинает замечать то, что раньше на это он никогда не обращал внимания. Теперь он хотел буквально каждому человеку помочь, который нуждался в этом и просил его об этом. Он стал писать письма прошения, хлопотая о том, чтобы этим людям дали свободу, что их неправильно осудили. И теперь ему был неприятен круг людей, в котором он раньше находился и жил. Он видел в этих людях сплошное лицемерие, карьеризм и мещанство. Он как бы воскрес из мертвых, и книга так и называется «Воскресение». И вот эта история отчасти напоминает нам притчу о блудном сыне. Когда этот блудный сын вернулся в дом отца своего, отец говорит своему второму сыну: «Брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Князь Нехлюдов испытал прикосновение Божьей благодати. И тогда он стал одним из тех, кто стал соработником Божьим, чтобы облегчать страдания немощных, обездоленных людей, кто был в большой нужде. Он охотно и с радостью принял на себя этот долг и нес его до конца. Ему уже не страшно было осуждение, критика, насмешка со стороны того общества, в котором он был вхож, и он стал ходатаем за тех людей, которые были ему чужими, но он не мог пройти мимо их страдания. Таким был и есть поныне наш Господь Иисус Христос. Такими делает Господь людей, когда Его благодать настигает их в тех или иных обстоятельствах. Я хочу прочитать вам один стих из Священного Писания. Это Псалтирь, 104-й Псалом, с 1 по 4 текст. Послушайте его. «Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Как малыш, появившийся на свет, ищет лица своей матери. И когда он видит это лицо, видит, чувствует прикосновение любящих материнских рук, он испытывает мир и покой, и слияние двух любящих сердец на груди своей матери. Точно так же, друзья мои, во всех обстоятельствах нашей жизни, если мы будем искать с вами лица нашего Господа, когда мы будем чувствовать прикосновение Его любящих, заботливых рук, когда мы слышим голос нашего Спасителя Иисуса Христа, который к нам обращается со страниц Священного Писания, мы будем испытывать тот долгожданный мир, который исходит от лица нашего Господа. Мир настолько сегодня жесток. Мир, в котором мы живем сегодня, действительно не знает состояния мира, покоя, той любви, которую желает одарить нас Христос. Господь, Бог, по-прежнему зовет каждого из нас, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, вы найдете покой на груди у меня». Пусть же Господь

обращаясь со страниц Священного Писания, поможет каждому из нас действительно испытать Его любовь, испытать тот мир в сердце, который Он желает подарить каждому из нас. Потому что в Священном

И вот этот мир, который дает Иисус Христос, он действительно тот мир, который мы боимся потерять, когда однажды испытаем это состояние Его. И если все-таки под течением каких-то обстоятельств, каких-то трудностей, переживаний, в силу нашей человеческой природы, мы действительно теряем этот мир, но прежде испытали его когда-либо, мы стремимся вновь обрести его, приходя к нашему Господу и Спасителю. Потому что этот мир действительно мир, который должен принадлежать нам. Когда произошло грехопадение рода человеческого, сердце Бога потеряло этот мир. Человек потерял этот покой и стал скитальцем по всей земле. Так произошло и в жизни Каина. Ты будешь скитальцем по всей земле твоей, своей. И в результате каждый из нас сегодня пожинает плоды вот этого скитальчества. Сердце человека лишено этого мира. Господь же желает подарить нам этот мир. Что мешает нам? Давайте каждый спросим себя прийти к нашему Господу и обрести этот мир. Да поможет нам Господь, действительно, ища Его лица, обрести этот мир и хранить Его мир как самое дорогое и бесценное, что может быть в этой жизни. Всего доброго, до свидания.

Среди пришедших на поклонение были в дни праздника в Иерусалиме и те, кого называли язычниками. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его: «Господин, мы хотели бы познакомиться с Иисусом». Филипп пошел и сказал об этом Андрею. Потом они отправились к Иисусу. Узнав об этой просьбе, Иисус ответил им: «Пришел час Сыну Человеческому быть явленным в славе Своей. Воистину, если зерно пшеничное в землю не упадет и не умрет, так и останется одиноким зернышком. А если умрет, принесет обильный урожай. Тот, кому всего дороже его жизнь, лишает себя ее. А кто в этом мире жизнью своей не дорожит, для вечной жизни сохранит ее. Кто хочет служить мне, пусть следует за мной. Где я, там и слуга мой будет. Того, кто служит мне, почтит Отец. В смятении ныне душа моя. Что мне сказать? Не просить же: Отец, избавь меня от часа сего. Ведь для того я и пришел в час сей. Прошу только, Отец, открой людям величие имени Твоего». Тогда с неба раздался голос: «Открыл я уже и еще открою». Люди, стоявшие вокруг Иисуса, говорили, что слышали гром, а иные утверждали, что ангел разговаривал с ним. Иисус же сказал: «Голос этот не ради меня сюда донесся, а ради вас».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, приветствую. Один человек написал такой пост. «Жалко людей, особенно всех». Мы сегодня с тобой поговорим о жалости. И, конечно, когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы узнать, а есть ли польза от жалости к другим людям?
1: Для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли польза, нужно дать сначала определение, что такое жалость сама по себе. Жалость – это вот такое дискомфортное состояние, когда ты со своей стороны пытаешься что-то сделать по отношению к другому человеку. И вот для меня ключевым фактором является слово «дискомфортное состояние». То есть это состояние, которое некомфортно для человека. Он пытается пожалеть другого, при всем при этом надеясь, что он ему может помочь как-то ублажить его, угодить ему.
0: Но здесь, знаешь, сразу появляется вопрос, а может ли человек себя чувствовать комфортно, когда он жалеет кого-то или когда его жалеют?
1: А вот,
0: или только всегда дискомфорт?
1: Тебе нравится, когда тебя жалеют, или жалость к тебе проявляет, Игорь?
0: Ну, когда, иногда, когда жалеют, да. Но не, именно, наверное, не жалость, как ты, наверное, сейчас хотел подразумевать, а когда иногда скажешь, слушай, ну, ты там стараешься, но что-то не получается, ну ничего, давай. Может быть, такое маленькое, как сочувствие, наверное.
1: Есть такая фраза, хочешь сделать зло человеку, его пожалей. Вот, я объясню, почему я так говорю, потому что где-то отчасти вот это из детства идет у нас. Мы как-то вот, когда что-то там с нами случилось, там поранились, мы бежим, там бежали к папе, к маме, обычно к маме. Кто-то бежал к папе, есть тоже такие люди. Кто-то бежал к бабушке. Вот. То есть это обязательно должен быть человек в семье, должен был быть самый добрый, самый жалостливый. И вот он тебя пожалеет, вот ты бедненький, вот ты несчастненький.
0: Хорошенький.
1: Вот ты хорошенький, да. И мы себя чувствовали вроде бы любимыми. Вот эта потребность быть любимым, она выпрашивает у человека, у ближнего по отношению к себе, пожалейте меня. То есть, если ты не можешь меня полюбить, то хотя бы пожалей.
0: Я понял. То есть, отчасти вызов такой жалости, он связан с тем, что человеку, может быть, не хватает какой-то любви, да? Он может испытывать определенный недостаток.
1: Безусловно. Это потребность, которая в нас заложена еще нашим Творцом, Богом. Быть любимыми и любить других людей. Вот. А особенно, когда на самом деле, вот, к примеру, ребенок, он не был долюблен в детстве. То есть кому-то повезло, кому-то посчастливилось. Я вот про себя скажу, то я благодарен Богу, что Господь усмотрел все так, что я вот вырос с сосудом, наполненным этой любовью. Где-то, конечно, мне гораздо проще проявить любовь к другим людям, потому что у меня в этом вопросе есть определенные вопросы, которых нет, по большому счету, да, все решено. А у кого-то дефицит любви, дефицит внимания, недолюбленности, и поэтому человек, он пытается, как губка впитать, откуда возможно, чтобы к нему этот сосуд был восполнен. Но любыми путями, правильными и не очень. К сожалению, чаще всего не
0: лучшими. Но смотри, а мы все-таки должны проявлять жалость. Вот, допустим, мы идем с тобой, стандартная ситуация, да, лежит человек, допустим, или там просит, как мы говорим, на подаяние, милостыню. Мы должны проявлять это чувство жалости к человеку? Или мы должны ее так немножко заглушать?
1: Но на самом деле, получается, когда у человека есть проблема, у ближнего нашего есть проблема, есть беда, есть какая-то определенная сложность, у нас есть несколько путей, как на это отреагировать. Первый путь – это его пожалеть.
0: Но пожалеть – это в чем должно выражаться? Я хочу пожалеть условно тебя или другого, или нуждающегося. То есть что я должен сделать?
1: Вот тут как раз-таки кроется самый главный момент. Когда мы со своей стороны просто жалеем и говорим, вот ты бедный, несчастный, попал в эту проблему. Но человеку, с одной стороны, его устраивает. Что его защищает, его по головке погладили, его, в принципе, пожалели. Но на самом деле, нужно ли это человеку? Я задаю так вопрос. Когда мы говорим о том, что мне нужно кого-то пожалеть, откуда я взял себе в голову, вбил, что нужно этого человека пожалеть? Он не попросил об этом? Он заявил о том, что нуждается в моей помощи? Либо просто я пытаюсь,

0: А есть ли польза от жалости к другим людям?
1: У некоторых людей это просто как патология. То есть, если ты не можешь меня полюбить, то хотя бы пожалей.
0: Вообще, я сразу сказал, никому вообще меня не жалеть. Все хорошо.

0: проявить определенное действие со своей стороны, чтобы ему как бы на самом деле помочь. Есть человек, нуждающийся, проблема у него. Я могу пожалеть его. Я могу пройти мимо. Это самый как бы худший вариант. Он неправильный вариант. Он не имеет места быть. Но некоторые люди пользуются им, потому что они говорят: не делай добра, не получишь зла. И как бы человек просто равнодушен, равнодушие проявляет. Вот, к сожалению большому, это бич сегодняшнего современного общества. Равнодушие, которое проявляется в черствости, в жесткости по отношению к ближнему, к его проблеме.
1: Смотри, наверное, еще зависит, наверное, от типажа человека. Вот есть люди, которые постоянно хотят, чтобы к ним испытывали чувство жалости. А есть люди, которые вообще этого не переносят. И я не знаю, смотрел ты, не смотрел последние Олимпийские игры, там было, знаешь, много видов спорта, но я помню одну нашу фехтовальщицу, которая победила, но победа была очень тяжелая. Там ногу растянула, и у нее особенность была, что все лицо было окровавлено. То есть шпага вот каким-то кончиком там затупленным, хотя, но она все равно как-то проходит. И интересно, что когда она давала интервью, она сказала: не жалейте меня. Вообще, я сразу сказал: никому вообще меня не жалеть. Все хорошо, я победила, все нормально, это все пройдет. И то есть мы видим, что вот каждый человек, наверное, он уникален. И знаешь, вот из этого хочется задать вопрос. Когда чувство жалости, да, или проявление жалости может навредить человеку, вот с нашей стороны, бывает такое?
0: На самом деле у жалости есть две стороны. И вот наша тема сегодня так и называется – обратная сторона жалости. В чем она заключается? В том, что внешне вроде кажется, это добродетель проявить жалость к другому человеку. Но на самом деле есть у этой добродетели обратная сторона – навредить. В чем заключается вред? А в том, что получается человек, которого мы жалеем, иной раз он заслуживает, чтобы мы сказали ему правду. Он по достоинству ожидает, может быть, даже подсознательно, больше не жалости от нас, а реальной конкретной помощи, которую мы ему окажем. И эта реальная помощь может заключаться в том, что я говорю этому человеку конкретные вещи, которые могут помочь ему вылезти из этого болота, из этой грязи, куда он вляпался, куда он попал, куда он опустился. Это очень важный момент. Когда человек стоит перед выбором пожалеть человека или на самом деле реально помочь, а это лучшая альтернатива. Мы сказали, что есть вариант пожалеть, есть вариант пройти мимо. Это два варианта, и они крайние, ни один из них не является лучшим. Что же является золотой серединой? Это проявить конкретную реальную помощь. Когда ты со своей стороны предлагаешь человеку определенный путь и показываешь, как ему можно было выбраться из этой ситуации. Почему не все готовы идти на этот шаг? Потому что людям гораздо проще оставить у другого хорошее мнение о себе. Когда ты пожалел другого, ты думаешь: наверное, я заслужил хорошее мнение о себе. Но и тут кроется, так скажем, очень важный момент, непростой. Почему мы жалеем других людей? Потому что мы, согласно золотому правилу, предполагаем, что когда мы окажемся в подобной ситуации, кто-то другой пожалеет нас.
1: Ну вот смотри, отчасти оно действительно так и работает, как, знаешь, с детства учат: земля круглая, добро и зло возвращается. Но я не раз встречал людей, которые страдают от жалости. В каком плане? Что у них настолько это развито чувство, они не могут пройти мимо любого человека, любой кошки, собаки, мимо, особенно сейчас, всяких сборов на лечение по телефону. И, к сожалению, очень часто мошенники этим пользуются. То есть одно дело бы было это реальный случай, а другое дело, когда это такие фейки, миф. И вот они говорят: слушай, я уже от этого страдаю, потому что и финансы все уходят, и эмоционально уходят. И наступает иногда разочарование. Но как бы пройти мимо человек не может. Вот в таких случаях как человеку, знаешь, отличить, наверное, сострадание вот от жалости? Потому что это реально большая проблема сегодня.
0: Знаешь, Игорь, у некоторых людей это просто как патология. Люди, которые, ну, в том плане, что они определенные, вот у них как бы такой, ну, может быть, кредо жизни, их смысл жизни – всем помогать. Я сейчас не говорю о том, что не нужно помогать.
1: Да, что это плохо.
0: Я не говорю, что это плохо, не об этом идет речь. А речь идет о том, что когда я помогаю

0: всем в ущерб себя самого, и где-то, скажем, мои вот эти вот моменты, моя семья рушится. То есть я помогаю всем там нуждающимся, так скажем, всем бездомным, а моя семья, моя жена, мои дети, они страдают от этого. То есть я не уделяю им достаточно внимания. Я уделяю внимание всем, кроме тем близким, которые у нас есть, у меня есть. Где-то, возможно, я себя реализовываю, но в любом случае я чувствую себя неудовлетворенным до конца. Возвращаясь в семью, я слышу нарекания в свой адрес, я слышу определенные как бы разговоры, и мне это не доставляет как бы определенную помощь. Люди говорят, ты спасаешь весь мир, а ты хотя бы помоги своей семье. Поэтому вот тут на самом деле нужно понимать приоритеты, которые имеют место, которые существуют. Если у тебя есть семья, а семья она первична, ты делаешь и служишь для нее, а в свободное время ты можешь послужить кому-то и помочь. Вот. При всем при этом очень важно понимать, что если ты правильно выстроил отношения с самим собой, у тебя этот мир находится внутри, мир находится с Богом, ты в мире с Богом, а ты в мире с ближним, то тогда и твоя помощь, она тоже не будет навязчивой. Она не будет вторгаться в рамки, границы другой личности. Это очень тоже важный момент, который тоже имеет место быть. Люди иной раз не просят о помощи, но кто-то на самом деле, видя определенную как бы, ну, жалость в себе или так воспитан, или просто он сам по себе такой, он где-то пытается вот в этом плане.
1: Скажи, пожалуйста, а как вот сегодня не разочароваться? Потому что смотри, какая проблема. Из-за того, что очень много обмана, вот мой один друг, я помню, он говорит, вижу парня, просит на билет, ну, естественно, христианское такое чувство добродетели, помог ему с билетом, говорит, через 3 дня опять его вижу. И у него наступило такое разочарование, что говорит, слушай, я для себя принял решение больше вообще людям никогда на улице не давать. Ну, потому что вот меня обманули, оно может повториться. И, к сожалению, из-за этого мы иногда становимся черствыми. Да? Такое понятие, как жестокосердие, но вроде как бы оно и оправдано. Потому что ты уже не можешь одно от другого отличить. Вот как
0: тебя один раз обманули, второй раз обманули.
1: Ты да, уже... и уже человек, он сомневается. Ну, то есть, допустим, как люди там на светофорах подходят, просят помощи, а ты потом в Ютубе смотришь ролики, где идет их разоблачение, что они полноценно ходят. И даже я на вокзале в Москве знаю такого человека, который всегда просит. Вот мы один раз к нему подошли, завязали разговор, сказали, ну, скажи честно, зачем? И потом я смотрел интервью, он говорит, это моя работа.
0: Я пример тебе хочу сказать, Игорь, ну, пример тебе и всем нашим телезрителям, слушателям, про даже близкие отношения внутри семьи. Родители пожилые, на пенсии, имеют свою квартиру, имеют свое жилье. Их дети, у которых свои тоже дети, они работают, воспитывают детей, но у них на съеме жилье в аренде. Между родителями старшего поколения и их детьми есть сложности в отношениях определенные. Старшие родители... они верующие, даже христиане. И их дети предлагают им такой вариант. Давайте мы с вами вместе будем жить в одном жилье. Вот, потому что нам непросто, нам сложновато. У нас есть свои маленькие дети, их нужно поднимать, воспитывать и многие расходы. И родители старшие, будучи христианами, они планируются восстановить отношения со своими детьми. И соглашаются на эту сделку, на этот шаг. Они вместе объединяются и эту квартиру переписывают на своих детей. Не проходит и месяца. К сожалению, как их дети говорят своим родителям старшим, вот этим, которые уже на пенсии, говорят, вы знаете, нам тесно. Нам сложно жить, у нас тут 3 поколения в квартире. Мы работаем, мы поднимаем детей. У нас нет возможности дополнительного финансирования. У вас есть пенсия. И вы, в принципе, могли бы снимать себе жилье на стороне. Когда услышал об этом эту историю, Игорь,
1: даже не верится, да? Так?
0: Я был шокирован тем поступком, который произошел в среди семьи родителей и детей, близких людей. Когда мы говорим о жалости, вот простой пример. Понимаешь, когда вот жалость, которую проявили старшие поколения к своим детям, она вот так вот обернулась, им вот такой монетой была оплачена. Еще один пример хочу сказать по поводу одной женщины, которая одна воспитывала своего сына. Мужа у нее не было, И она решила своему сыну

0: давать двойную порцию любви. Ну, за себя и за отца, которого нет, который отсутствует. И это вылилось к тому, что в подростковом возрасте, уже лет годам к 16, он стал поднимать на нее руку. Помимо того, что он стал поднимать голос на нее, повышать, уже поднимать стал руку. Она, конечно, переживала об этом, тоже спрашивала, что делать. Но буквально несколько лет спустя, когда ему уже стало по 20 лет, около 20, она мне звонит и говорит: «Василий, подскажи, пожалуйста, что делать? Мой сын берет кредит, один кредит, второй берет кредит. Я не знаю, где взять деньги, чтобы каким-то образом помочь ему рассчитаться с этим кредитом». И она спрашивает меня: «Где взять деньги? Подскажи». Я говорю: «Знаешь, что я скажу тебе? Я скажу тебе то, что твой сын, к большому сожалению, он не повзрослел. Он не приучен ответственности. И я бы на твоем месте не искал бы денег для него». Она говорит: «Тогда его посадят». Я говорю: «Пусть его посадят». Она мне говорит: «Василий, ты же пастор, ты же священнослужитель церкви.
1: Как ты можешь такое говорить?
0: Как ты можешь такие вещи говорить? Я тебе говорю то, что тебе не скажет другой». И на самом деле, именно, возможно, находясь там, он научится жизни. Потому что сейчас он не знает никакой ответственности. Он знает одно: он может взять что-то у кого-то, а мама за все рассчитается. Мама все вопросы решит. Вот этот момент, когда мы говорим о жалости, я бы сказал, не просто неоправданной жалости. Это жалость, которая является губительной по отношению к самому человеку и по отношению к другому, которому она производится. Почему к себе самому? Потому что человек, которому ты сделал вот эту жалость, проявил, он на тебя смотрит, как на того, кто и дальше будет его жалеть. А значит, если ты проявляешь себя так по отношению к другому, ты не умеешь правильно это выстраивать отношения, значит, ты сам внутри имеешь какие-то определенные сложности, которые мешают тебе понимать ситуацию. А мне нравится стих, который записан в Священном Писании, как Бог относится к жалости. Книга «Исход», мы об этом читаем в 33 главе. «И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иегова пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Бог не каждого милует, не каждого жалеет. У него есть определенный путь, как он действует. И это модель воспитания, которую он выбирает в общении с каждым человеком индивидуально.
1: Василий, спасибо тебе большое за сегодняшнюю тему. Дорогие наши зрители, пусть то чувство жалости, которое, наверное, присуще каждому, будет у нас добрым и созидающим на благо другим.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.

Здравствуйте! В жизни каждого из нас бывают определенные испытания, и все мы проживаем их по-разному. Как испытания однажды могут стать благословением? Сегодня поговорим об этом.

0: Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, мама троих детей, жена и просто прекрасная леди Елена Спивак. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Аня.
0: Елена, я вас не случайно так представила, вы просто удивительной красоты женщина. Вы
1: Спасибо.
0: Мудрая, и в общении с вами очень легко. Вот я познакомилась с вами, и хочется разговаривать еще и еще.
1: Мне очень
0: вы
1: приятно.
0: Приехали к нам из города Геленджик, из солнечного города, прекрасного города. Расскажите, вы всегда там жили?
1: Нет, в Геленджике мы живем только 22 года. До этого мы жили на Украине, под Донецком. Да, там я выросла, родилась, выросла. Там я узнала о Боге. Потом позже мы приехали в Геленджик, где родились еще наши две девочки.
0: Угу. Здорово. То есть, получается, ваши родители, они верующие люди, да, и они, соответственно, вас познакомили с Богом. Можно так сказать?
1: Нет. А мои родители нет. С Богом меня познакомила моя бабушка.
0: Угу.
1: Я пришла в церковь вместе со своей бабушкой. И однажды вместе с ней приняла крещение. Вот. Это было так.
0: Бабушка в вас привела вот эту вот, да, тягу к Богу, и чтобы вы уже раскрывали его и познавали. Вот именно через бабушку, получается, Бог открылся вам, да, каков он?
1: Да.
0: Можно так сказать?
1: Да, можно сказать, Господь вел меня от самого рождения. Я всегда о нем знала, она всегда рассказывала о нем. Но однажды вот она сказала, что мы пойдем в какую-то особенную церковь. Раньше она ходила в православную церковь, а потом она сказала, мы пойдем в одну необычную церковь. Там тебе очень понравится. Там есть дети, там есть детское служение. Для меня это было так удивительно. Вот я пойду, там я найду себе друзей. Мне было 9 лет, и мы пошли в адвентистскую церковь. И это было, наверное, такое удивительное время общения с людьми в церкви, с детками, с которыми я познакомилась. Так я начала узнавать Бога.
0: Угу. А что вас на тот момент привлекло особенно? Потому что бывает, что вот с помощью определенного общества, да, когда вот нравится общаться, да, с молодежью, вот вы отметили, что дети вас привлекли. А что в их характере вас особенно привлекло?
1: Угу. Ну, когда я приходила в церковь, это было такое особое чувство. Я ощущала себя неимоверно, просто неимоверным образом, как будто бы я дома. Но дома не как дома, а дома по-настоящему. В атмосфере вот этой доброты, теплоты. Знаешь, люди по-особому как-то обращались ко мне. Они интересовались мной, моей жизнью, моим здоровьем. И это уже в подростковом возрасте это удивляло. Когда ты думаешь, а что кому-то интересно, как там мое здоровье, или как у меня дела в школе, или как у меня дела дома. И когда я увидела, что этим людям не безразлично, так через людей я начинала узнавать Бога. То есть если людям не безразлично, я в них видела Бога. Можно сказать. Вот
0: здорово,
1: так это было.
0: Здорово. Лен, а вот такой момент. Вот это общение, оно складывалось, да, вот все нравилось, ходило, вот привлекало, и это все было системно, да, всегда. Вот меня интересует, а вот эта вот личная встреча, вот когда именно захотелось вот лично обратиться к Богу, что-то, может быть, побудило? Или просто так было нужно сделать? Вот как здесь вот эта личная встреча произошла?
1: Ну, все мы понимаем, да, что знать Бога и знать о Боге — это разные вещи. Также я была подростком, потом молодежью, и мы все, нам казалось, мы все знаем о Боге, мы все понимаем, мы знаем, как исполнять заповеди, мы знаем, как поступать правильно и честно. Но вот этого личного познания Бога, его еще не было тогда. В 14 лет я приняла крещение, и это было так ярко, и казалось, я верю, и все хорошо, и я с Богом. Но познание

0: Бога, оно пришло гораздо позже. Гораздо позже произошло это удивительное прикосновение Бога. И если хочешь, я могу рассказать, когда именно это было.
1: Да, вот до этого момента я бы хотела еще уточнить про сверстников и вообще про друзей. Вот часто бывает так, что когда человек приходит к Богу, он оставляет общество, в котором он находился, он оставляет очень многие моменты даже в характере, в личностных каких-то вот этих вот отрицательных моментов. Да? Вот что переживала лично ты, что тебя... может быть, до конца держала, не отпускала. Может быть, были какие-то такие вот моменты сопротивления, да, внутреннего, когда, может быть, что-то не хотелось оставлять или с кем-то расставаться?
0: Вот удивительный вопрос ты задала. Это такое, такие воспоминания удивительные. Когда я была подростком, и уже когда я приняла крещение, у меня была такая внутренняя борьба, неописуемая, я ее помню очень хорошо. Я видела, что девочкам очень легко общаться с противоположным полом, да, и мы понимаем, что есть эта тяга, да, к противоположному полу, но, естественно, да, дружить с мальчиками. Я видела, как они так раскрепощенным образом общаются вот с парнями, и где-то внутри меня, как у подростка, была эта борьба. Что, может, я какая-то странная, что я вот как-то пришла в церковь, приняла крещение, а как же теперь я дальше буду? Что-то вот как-то была у меня такая борьба, что, почему я об этом не подумала раньше? Угу. Может, мне и не стоило? Вот казалось, что борются во мне какие-то две личности. Какой же мне быть все-таки? Какую же сторону мне принять? И когда я сейчас смотрю на подростков, я их абсолютно понимаю. Это такая внутренняя борьба, когда тебя вот где-то распирает. Идти ли тебе за Богом, или, может быть, тебе все-таки еще повременить и побыть там вот в атмосфере, такой, как, которая тебе нравится, удобно. Может быть, тебе так будет лучше в этот момент. Но все-таки я считаю, что с Богом лучше в любом случае. С Богом лучше в любом возрасте. Нет каких-то ограничений, временных рамок, что вот это для тебя рано слишком еще принять крещение и вообще к Богу, да, прийти. А потом, может быть, уже и поздно. Поэтому лучше быть с Богом в любом возрасте.
1: Наверняка, Лен, так получилось, что новое общество сложилось, и даже те, кто, возможно, не поняли, да, тебя Бог подарил братьев и сестер, да, соответственно, которые окружили любовью своей заботой.
0: Да, да, молодежь. У нас было около 70 человек молодежи. Было много, но было разных возрастов. И огромную роль сыграла молодежный руководитель. Я не могу этого забыть. И вообще молодежь, они окружили меня такой любовью, такой заботой. Ведь мне было 13-14, с 14 лет уже с молодежью, да, а им было там 18-20, и до 30, мы знаем, и после 30. И вот от них исходило, ну, Бог был в них. И благодаря им я сейчас именно там, где я есть, в том служении. Я с Богом в первую очередь. Они оказали на меня очень огромное влияние. Молодежный руководитель и все остальные девушки, парни. Это очень замечательно.
1: Очень здорово. Вот ты подметила, Бог был в них. То есть это какие-то такие определенные качества в этой молодежи, которые ясно и четко показывали, что здесь Бог. Что вот он, характер, да? Того
0: да,
1: Бога.
0: Это точно. Это точно. Может быть, они были какие-то несовершенные, как и мы все. У каждого был свой путь. Но... все равно то, чем они были наполнены, вот эта доброта, внимание, повторюсь, да, вот эта забота, когда тебя окружают, тебя просто вырывают, тебе звонят домой и говорят, вот сегодня у нас будет такая вот молодежная вечеринка, там, да, у нас будут какие-то там дискуссии, у нас будет какая-то викторина, а давай поедем на природу. То есть они просто вырывали меня. И у меня уже не было вот этой борьбы, что кем я хочу быть, потому что в окружении молодежи христианской я ощущала себя абсолютно вообще в своей тарелке, абсолютно замечательно, и при этом я понимала, что это лучшее, это действительно лучшее, что можно не быть какой-то раскованной, не привлекательной.

0: к себе внимание, не нуждаться в нем. Когда у тебя есть Бог, все будет, будут друзья. И вот это действительно было новое окружение, да.
1: Да. Ну вот в совокупности с этим, что еще привлекло в Боге? Что еще ты делала для того, чтобы понять вообще характер Бога и впустить его в свою жизнь?
0: А что делала? Ну, наверное, в служение сразу. Лучше приходить сразу в служение. Потому что иногда, да, приходит молодой парень или девушка, да, и вот не находит себя. Лучше не задерживаться, не оставаться на своем месте, действительно заняться каким-то служением. Нужно mm-hmm. подойти, спросить, чем-то интересоваться. Богу всегда нужны люди, везде, в любом служении. Неважно, это служение детям, молодежи, волонтерское служение. То есть есть всегда, где можно служить. И только благодаря служению, через служение в детском отделе, в молодежном, ты обретаешь себя, начинают развиваться какие-то качества. Ты сам не замечаешь, как меняется все вокруг, просто переворачивается на 360 градусов. Ты понимаешь, что то, что раньше тебя интересовало, теперь оно все какое-то новое, все по-другому.
1: Лена, я смотрю на тебя, ну ты прям светишься. Просто это действительно Божье провидение и результат Его благословений. И я хочу сейчас просто о истории поговорить. История достаточно тяжелая и для тебя, и для всей твоей семьи. Но несмотря на вот это испытание, вы все прошли вместе с Богом. И я знаю, что было касание Божьей руки, самой Божьей руки. Вот да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: Да, Анечка, но это две разных истории. Да. А прикосновение Божьей руки почти 10 лет назад. Да, Господь прикоснулся ко мне. А в моей жизни была запланирована операция, я буду вкратце говорить. Угу. Она была запланирована, она была необходимая, она была несложная. Но в процессе операции была допущена врачебная ошибка, и врач это признал сам. И получилось так, что врачебная ошибка, я после операции, я в палате, и я начинаю ощущать, что жизнь как бы, ну как бы я ухожу. Вот срабатывает такой человеческий фактор, да, однажды. Ты понимаешь, что ты уходишь, у меня такая чувствительность в теле, что я часто понимаю, что у меня болит и что не так. И я понимала, что что-то, ну вот серьезно не так, потому что что-то врачи там забегали, я слышу, что они созывают консилиум, меня постоянно возят по каким-то анализам, у меня слабеют руки, ноги, я практически не могу подниматься, и я понимаю, что что-то не то. И мне звонит мой друг, один, с которым я в служении, тоже очень много. И я ему говорю: «Сережа, мне кажется, мне не просто кажется, я ухожу». Он говорит: «Да что ты не уйдешь, ты что, даже об этом не думай. У нас такая молитвенная цепочка, ты знаешь, сколько сейчас за тебя молятся людей? Нас очень-очень много, мы за тебя боремся на коленях, ты не уйдешь, поверь». Эти слова явились таким утешением. Утешением я заснула. И рано-рано утром я думала, что супруг сидит возле меня. Либо медсестра пришла что-то мне поправлять, или меня опять куда-то везут на анализы, на обследование. А я ощутила прикосновение руки. Руки нечеловеческой. Руки довольно большого размера. Она была большая, но это было реально. Это было неимоверно реально, потому что я была в себе, я была в сознании, я была абсолютно вменяема, нормально. Я много раз себя проверяла, может, что... Это была большая рука, которая провела от макушки моей головы вот по всей голове. Это было такое теплое, неимоверное прикосновение. В следующее мгновение я открыла глаза и попыталась уловить, что же это было. Я увидела, супруга рядом нет, медсестры нет. И я сразу

0: не замедляя, я просто осознала, что это было прикосновение. Я и не знаю ангела моего, который рядом со мной всегда пребывал. Но это было так реально, так ощутимо, я чувствовала. И после этого все, уже страха не было. То есть я понимала, я могу уйти, я могу остаться по Божьей воле, но страха уже не было. То есть я уже не боялась.
1: Что было в сердце? Что ты чувствовала?
0: В сердце была такая, ну, неимоверная теплота, радость. От того, что Господь ко мне прикоснулся. Мне хотелось сразу с кем-то поделиться. Я позвонила сразу супругу. Я говорю: Коля, ко мне... Я ощутила прикосновение Божьей руки. Ко мне Господь прикоснулся. Он чуть ли не плакал таким дрожащим голосом. Говорит: ты действительно это, ну, ощутила на себе? Я говорю: да, это было очень ощутимо. И после этого... Это ведь как... Когда Христос пришел в дом Петра и прикоснулся к его теще, помните, да?
1: Да?
0: Она встала и начала служить. Она не могла по-другому, потому что к ней прикоснулся сам Иисус. После этого прикосновения я уже не могла быть прежней. Все в моей жизни перевернулось во всех сферах, во всех.
1: Что произошло? Что ты почувствовал? Что необходимо сделать теперь?
0: Я поняла, что Господь, Он приготовил для меня что-то большее. То, как я жила раньше, больше не может быть. То есть все, что я допускала, может, какой-то грех, да, а мы знаем, он может быть и малым, от этого он не перестает быть грехом. Я поняла, что нельзя как раньше. Как раньше быть не может. Уже после прикосновения Божьей руки не может быть, как раньше. И Господь стал менять весь мой жизненный путь. Это происходило и в отношениях с детьми, и в отношениях с супругом, в служении. Господь открыл новые такие грани, наделил меня новыми способностями, о которых, наверное, мы позже, да, еще поговорим. То есть все изменилось.
1: Лена, у тебя... Трое деток прекрасных, сын и две замечательные дочки. Для них, конечно, я думаю, что вот для дочки, для сына, для старших, особенно когда они понимают, да, что вот с мамой что-то происходит, да, и со здоровьем все плохо было на тот момент. Вот как они вообще в целом отнеслись, и вот когда вот эти изменения произошли, что в их сердцах тоже случилось? Наверняка они тоже почувствовали, что и с ними изменения происходят.
0: Да, да, они были поменьше, конечно, это было 10 лет назад, то есть это Данечке было 14, а девочкам вообще да, еще меньше. Да, младшей было чуть больше 2 лет, и они оставались одни, потому что когда меня ведь повезли в Краснодар, и там под руководством профессора меня там спасали, бригада врачей, Господь их руками действовал уже, это было чудесно просто. Они дома оставались одни больше месяца, потому что супруг был все время рядом со мной. И младшая, она уже называла братика и сестричку мамой и папой, потому что они ведь ее укладывали спать, они ее кормили. Наши братья и сестры приезжали, привозили им еду, ну, то есть большая поддержка от церкви была очень, столько молитв. Можно сказать, что мы вместе. Вместе — это победа такая веры, когда за тебя молятся очень много людей. А детки, да, они тогда были поменьше, но они очень переживали. Сейчас, когда они вспоминают это, вот Радмила, когда вспоминает, или слышит где-то опыт, что какой-то ребенок, может быть, остался без родителей, она сразу благодарит Бога, что вот я в этом возрасте, как эта девочка или мальчик, я могла остаться без мамы тоже. Но Господь ее сохранил. Да, они часто это вспоминают. Это тоже был для них такой опыт. Веры тогда в их возрасте.
1: Конечно. И уже вот
0: тоже для чего-то им было это дано. Ну, да,
1: абсолютно. Да. И я думаю, что это также Бог дал вот такую возможность для сплочения вашей семьи, для укрепления вашей семьи. Потому что часто бывает так, что я думаю, что наши дорогие зрители тоже...

0: Часто сталкиваются с такими моментами, когда испытания, они способствуют разрушению, саморазрушению или разрушению в семьях. Но Бог, вот как мы видим на примере Елены, Он может укрепить, и сплотить, и позаботиться, и благословить. И вот здесь уже пошли такие обильные благословения, и в плане служения, движения стало происходить. Да. Вот здесь, Лен, поподробнее, какие еще моменты вот в творчестве, да, вот в развитии служения стали происходить у тебя?
1: А я всегда считала, что я, так как я с детства в церкви, я всегда считала, что я очень мало делаю для Бога. Ну, я так к себе отношусь так очень судейски строго. Раньше относилась строго, сейчас, когда близость с Богом, а сейчас немного по-другому. Но все равно вот это вот понимание, что ты мало делаешь для Бога, и ты, я начала обращаться к Богу и говорить, что Господь, позволь мне делать для Тебя больше. Вот все, что Ты в меня вложил, используй. А все, чего не достает, одари меня еще чем-то большим, чтобы это использовалось действительно в деле служения. То есть, чтобы все, вот, что Ты в меня вложил, все мои способности и таланты, чтобы все было использовано. Ну и потом начались различные проекты. Это медико-миссионерское. Вот сразу же после того, как то, что я пережила, через несколько месяцев было медико-миссионерское служение. То есть я поехала учиться. Это был тоже такой опыт. Меня это интересовало, но после пережитого. И вот как-то Господь направил. И я по этой линии, да, обучалась, пошла по этой линии. А потом появилось другое служение. Ну, то есть служение молодежи, служение женщинам.
0: Это давало возможность подростка. Больше общаться с людьми и поддерживать их, правильно? Вот да, такие да. вот виды служения,
1: да.
0: чтобы наши зрители тоже понимали, что вот виды служения, вот, которые Лен как раз сейчас озвучивает, они связаны непосредственно с помощью людям, нуждающимся людям, которые ждут и ожидают, может быть, поддержки или, может быть, потеряны в жизни, и им необходима какая-то помощь. И вот Лена, собственно, как раз вот и занимается вот этими деятельностями, очень полезными, очень ценными. И это действительно здорово, что так происходит. Да. Лен, я вот знаю, что ты пишешь стихи, пусть это и не часто, ввиду деятельности очень активной. Но вот одно стихотворение хотелось бы услышать.
1: Ну вот одно сейчас приходит на ум, да? Как часто в сердце мне стучишь, Всевышний, как часто хочешь ты со мной поговорить, а я все притворяюсь, что тебя не слышу, и дверь души я не спешу тебе открыть. Я не хочу признать, что я твое создание, и не хочу признать, я без тебя никто, и продолжаю отравлять свое сознание и пить сбродившее сомнение вино. А ты желаешь обновить мне сердце, а ты желаешь душу обновить, чтоб дальше в жизни не блуждал я иноверцем, чтоб мог тебя лишь одного любить. Желаешь ты, чтоб я тебе был верным, и приглашаешь по твоим путям ходить. Желаешь ты, чтоб стал я совершенным, и в царстве твоем мог вечно жить. Теперь я осознал, что ошибаюсь, и я не буду отвергать любовь твою. Теперь в своих грехах я пред тобою каюсь. Простить меня за все тебя молю. Я верю, ты простишь меня, Всевышний, и не вспомянешь беззаконие мое. Теперь питай меня духовной пищей, чтоб мог я прославлять величие Твое.
0: Слава Господу! Это просто невероятные слова. Это можно назвать признанием в любви Творцу. Вот я бы даже так это назвала. Лена, это очень красиво, правда. И пусть вас Господь действительно благословит вот всю вашу семью дальше, чтобы это все только возрастало в Боге.
1: Слава Господу.
0: Здорово. Вот я знаю, что и дети творческие у тебя, и все и поют, и играют на музыкальных инструментах. Муж также, может быть, тоже участвует в этом, в творчестве. Вот здесь немножечко поподробнее.
1: Да, у него другое творчество.
0: Так.
1: Да. У него такое особое творчество, так как он строитель, и у него все служение связано с этим. Сейчас он очень желает проект вот, помощи людям.

0: и помогать в строительстве людям нуждающимся. Вот все мы, да, можем служить на своем месте. Будь ты парикмахер, строитель, учитель, музыкант, конечно, художник, да. И вот он этим уже занимался, но только сам или с несколькими, с командой из нескольких мужчин. А теперь вот я ему подсказала, что хорошо, если бы ты вот этому обучал парней, которые бы вот так же вместе с тобой, под твоим руководством, в одной команде помогали людям, да. В ремонте, вот сколько у нас бабушек, да, у которых там где-то крыша прохудилась, да, где-то там она нуждается в каком-то ремонте по дому, да. Да что там бабушек, одиноких женщин, да?
1: Да.
0: И вот он очень хочет такое служение. Это вот он в этом такой художник, музыкант и творец, да.
1: Здорово.
0: Это то, что его, да. А дети, да, они каждый по-своему талантливые, но они все поют, да, все играют. Сын, он еще и художественное закончил, да. Да, там тоже есть спорт, футбол, парни организуют матчи различные, да.
1: Насыщенная жизнь.
0: Это тоже очень большое общение, да.
1: Здорово. Вот идет все своим чередом в жизни, да, в жизни каждого христианина, верующего, и бывает, что и любой человек, да, сталкивается с определенными какими-то испытаниями, невзгодами. И так получилось, что и ваша семья полностью, да, вы встретили очередное испытание. Это испытание, оно в эмоциональном плане, конечно, очень, ну, подорвало. Тут бесспорно. Лена, вот расскажи поподробнее эту историю, которая произошла буквально несколько лет назад.
0: Да, сейчас уже нетрудно, и, наверное, сейчас самое время ее рассказать. Еще бы год назад я бы не могла вот так с тобой, вот как мы сейчас разговариваем. Да, в июле будет уже 3 года, как вся наша семья, почти вся, кроме старшего сына, он был в отъезде по своему служению. Он был приглашен на служение определенное для подростков. Мы ехали тоже на служение для подростков, для детей. Вот. И все, казалось, было хорошо, мы даже пели в машине. Но мы попали в очень серьезное ДТП. Да. Я не буду углубляться в подробности, да, но пережили, очень было тяжело. Машина была вся смята, и врачи, когда нас привезли в ближайшую больницу, очень быстро, туда прибыли огромные бригады, нас всех привезли. А врач, главный врач, он сказал: «Вас спас Бог, мы не знаем, как вы все целы и живы», потому что это было удивительно. А машина микроавтобус, но она была очень сильно смята. Когда я ее позже увидела на фотографии, я не могла поверить, что я была там внутри, и я осталась жива. Вот. А муж, когда рассказывал, кому-то он сказал, удивительно, говорит: «Я знаю, что там точно был Бог. Там был Бог». Потому что нашу младшую девочку практически, я считаю, что ее ангелы просто на руках. Она была вообще не тронута. Такая маленькая, хрупкая. Ей еще 9 лет не было. Она очень худенькая, маленькая. То есть, получается, ее кидало по всей машине. Она практически вылетела на лобовое стекло. И она осталась целой, нетронутой. У нее были там малейшие царапины. Нигде не было ни перелома, ничего. Каждого из нас поражение определенной степени тяжести. Не буду прям их озвучить. И у мужа серьезные. На Радмилочку, нашу среднюю дочь, так как у нас машина праворукая, на нее пришел сам больше удар. Да. И она, можно сказать, пережила самую тяжелую операцию на позвоночнике. Да. У меня это были полностью собранные ноги. Вот сейчас я перед вами хожу. Я долго не ходила, я заново училась ходить. Со мной работали реабилитологи. Я долго восстанавливалась. Да. Прошла путь от коляски, ходунков, костылей до нормального человека, которого муж учил ходить просто по набережной заново, когда каждый шаг отдавался не

0: неимоверной болью. Да. Я считаю, что это было огненное испытание, которое в жизни каждого однажды случается, а может быть и не раз. Господь проводит для чего-то большего, готовит. Мы точно знали все. Вот у меня сразу после аварии, когда мне начали звонить друзья прямо в палате, у меня была неимоверная радость. Когда мне звонили друзья, и они слышали мой радостный голос, они хотели только услышать мой голос. Потому что уже через полчаса на местном телевидении они увидели нашу машину. Они даже не слышали фамилию. Они узнали мужчина, жена, возраст там был указан, и двое дочерей. Друзья знали, куда мы поехали. Когда они увидели нашу машину, они хотели только услышать мой голос. Потому что муж был в реанимации, он был без сознания. А дочка тоже была без сознания. Они обои были в реанимации. А я была в сознании. И они хотели услышать мой голос. И когда они слышали радость в моем голосе, даже неверующие, они не понимали, как, а что с тобой? Говорю, ну сейчас в меня что-то вбивают. Я еще не знала, что это такое. Это, знаете, когда берут на растяжку ногу, потому что все ноги поломаны и все переломы со смещением. Ну, то есть они не открыты, а везде кости где-то раздроблены, и это переломы со смещением. Говорю, в меня сейчас что-то вкручивают. А почему ты такая радостная? Я радостная, потому что меня спас Бог. Это было одно. Ну, так как раньше, ты помнишь, да?
1: Да.
0: Я уже Бог ко мне прикоснулся, уже не было этого страха. Теперь я понимала, что да, мы пережили, с нами произошло что-то страшное, что-то тяжелое. Я понимала, что я в шоковом состоянии. Но радость вот эта, что Господь, Он рядом. То, что я жива, и то, что сейчас Он рядом. Мне рассказали, ко мне пришла женщина, позже я спрашивала, я думала, что это был ангел. Женщина, которая психологическая поддержка вот эта после тяжелых аварий. Она удивительным образом, я еще плохо ощущала себя, я только пришла в себя вообще. Она мне говорила о Боге. Я позже спрашивала, я говорила, была эта женщина, потому что мне не верили, никто не говорил, есть такая в этой больнице поддержка. Но позже мне сказали, я узнала, действительно, эта женщина была. Но она говорила о Боге, она меня так утешала, она держала меня за руку, и мои родные были в реанимации. Но радость потом уже, когда она со мной поговорила, она меня держала за руку, говорила о Боге. И уже по телефону с друзьями я говорила о радости, о том, что я счастлива, Господь рядом.
1: Это невероятно.
0: И я верила, что Он не оставит мою дочь, моего мужа, что Он обязательно позаботится.
1: И здесь и друзья, и те же неверующие друзья, наверняка это для них было просто вот как так, да? Вот да. Они не понимали.
0: Знаешь, Анечка, моя Радмила, у нее очень дружный класс, и родители наши, они очень активизировались, у нас среди родителей тоже есть врачи, они начали звонить и говорить, мы хотим помочь, какая помощь, мы позвоним, мы найдем лучших врачей, что нужно, ребята, скажите, что нужно, мы все поможем, мы все сделаем. Я говорила, молитесь за нас. Первое, что я говорила, я не знаю, из меня это вырывалось, я говорила о Боге, о Его милости, я говорила об этом так открыто. Позже они мне звонили и говорили, ты знаешь, что ты сделала в нас, что... Я говорю, это не я, это Бог сделал вас. Знаешь, что произошло с ними? Они говорят, один папа из класса, ну, родитель, он сказал, знаешь, говорит, я до этого никогда не молился Богу. Но когда я услышал о вас, и когда я услышал твой голос, насколько ты благодарна Богу, вы такое пережили, и ты мне с радостью говоришь о Боге. Я никогда в жизни не обращался к Богу. А сейчас я обратился к Богу. Я захотел просто сказать Богу спасибо, спасибо, что ты сохранил эту семью. Я говорю, это замечательно. Если через меня... Потом я вот прям лежа на больничной кровати, я сказала, Господи, если для того, чтобы кто-то из людей могли узнать о тебе,

0: и обратиться к тебе, нужно было провести меня через это? Я согласна. Я согласна, если на то воля твоя, если кто-то обратился к Богу. Я славлю тебя, Господь.
1: Это потрясающе просто. Такая история невероятная. Просто часто в жизни людей случается так, что человек начинает ожесточаться в таких ситуациях. Но зачастую так и происходит, что «А где же был Бог? Почему Он это допустил? Почему я лишился родного человека?» Очень много вопросов начинает возникать. Безусловно, это жизнь каждого и выбор каждого. Но вот та радость, которая была в твоем голосе, я думаю, что она действительно нужна была не только для того, чтобы твой дух был бодрый, да, внутри, чтобы ты могла это снова все пройти, но и действительно для тех людей, возможно, не только для этого мужчины. Я думаю, что еще для ряда людей это должно было случиться. Ты должна была это озвучить, чтобы они увидели вот эту всю ситуацию, то, как, да, ты вышла из нее, и твоя семья постепенно вышла, и прославили Бога в своих сердцах.
0: Да. Знаешь, был момент, когда только наша церковь узнала, наша община, да, они настолько, они так испугались, они так переживали, и потом они позже подчеркивали, что мы стали какие-то другие. Вот эта ваша трагедия нас так сплотила, мы стали так молиться, знаешь, и они сейчас это признают, что после вот той нашей трагедии, что после трагедии вот этой семьи Спивак произошли какие-то действительно изменения в жизни церкви. Мы стали, говорит, как-то трепетнее относиться друг к другу, больше молиться друг за друга, больше поддерживать друг друга. Теперь мы стали настолько открыты, да, там, открыто говорить, проговаривать друг другу свои проблемы, свои трудности и действительно отдавать их друг другу, делиться этой ношей, да, для того, чтобы молиться друг за друга. В этом же огромное укрепление.
1: Конечно.
0: Господь ведь действительно, Он и в Писании сказал, насколько мы связаны друг с другом, мы так нужны друг другу. И это, я считаю, замечательно.
1: Да, и вы, ваша семья, это пример для церкви, и я думаю, что для ваших друзей и знакомых. Ведь наверняка члены церкви, они также рассказывают о вас, об этой истории и прославляют Бога. Это просто невероятное провидение Божие, Божий план. Да. И это действительно благословение, то есть испытания, которые стали благословениями.
0: Это точно, да. Только так можно сказать, что это действительно было так. На все воля Бога. А сказано ведь в Писании, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Аминь.
0: Да.
1: Лена, я от всего сердца благодарю тебя за то, что выбрала время, приехала к нам и рассказала эту удивительную историю. Спасибо тебе большое. И пусть Господь благословит тебя и всю твою семью.
0: Спасибо, спасибо. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, несмотря на любое испытание, какое бы оно ни было в вашей жизни, Бог любит вас и заботится о вас. И знает ваш путь, и ведет вас. Доверьтесь Ему, откройте Ему свое сердце. И будьте всегда с Ним. Всего самого доброго. До свидания.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я заканчивал уже первый курс, и мне нужно было лететь в Астрахань домой. И я заранее себе приобрел

авиабилет. И помню этот день, это был понедельник, я приехал за 4 часа до полета своего, и приехал в аэропорт, спокойно сел себе на лавочку со всеми своими вещами. И когда сидел, мне промелькнула мысль о том, чтобы я пошел и посмотрел на электронное табло свой рейс. И когда я подошел к этому табло, то обнаружил, что моего рейса нет, и очень сильно этому удивился. Тогда я понял, что мне нужно обратиться в свою авиакомпанию, подошел к окошку, где эта авиакомпания находилась, и та женщина, которая сидела там, я у нее стал узнавать про свой рейс, и она мне сказала, что, оказывается, этот рейс уже давно отменили. И я этому очень сильно удивился, потому что я об этом не знал. И стал у нее расспрашивать, узнавать, почему, да как, и она сказала, что вам должны были об этом сообщить заранее. Но никто об этом не сообщил по неясным причинам. И я тогда понимал, что я попал, потому что в кармане было всего 200 рублей, было очень много вещей. По неопытности, как, наверное, студент любого первого курса, я забрал все свои вещи, которые у меня были в академии. И это была такая огромная синяя сумка, вот когда бабушки обычно пирожки продают, они всегда такие сумки берут, только она раз в 5, наверное, больше. И она еще была накрыта такой белой простынью. У меня еще был большой рюкзак с собой и еще один пакет с продуктами. И так сложилось, что у меня было 3 сим-карты, и на всех 3 закончились деньги, и я не мог еще позвонить. И следующий рейс, который должен был быть до моего дома, это была уже среда. То есть фактически мне 3 дня нужно было находиться в этом аэропорту. И я тогда, наверное, в таком очень сильном отчаянии был, очень сильно переживал. И я разные планы продумал, как мне действовать, как поступить. И я помню, что когда-то мне рассказывали, что есть какая-то материальная компенсация за моральный ущерб, когда отменяют твой рейс. И я подумал, что, наверное, я схожу в свою авиакомпанию и как-нибудь так представлюсь, и, может быть, немножко даже как-то наеду на них, чтобы они мне сделали какую-то компенсацию. И я помню, подошел к зеркалу, посмотрел на себя, одел свой черный плащ, причесался и думаю, что, наверное, это создаст более солидный вид. Но когда я посмотрел на себя, то понял, что, увидев меня, они поймут, что я студент. И, наверное, у меня ничего не получится. И я понял, что единственная моя надежда, которая есть, это Бог. И что только на Него я могу положиться в эту трудную для меня ситуацию. И помню, что тогда я помолился и отдал вот всю эту проблему, всю эту ситуацию Богу. И пошел к менеджеру вот этой авиакомпании. И когда я пришел, я представился. И единственное, что я хотел ее попросить, чтобы оставить вот эту большую синюю сумку. Потому что я думал, что уже больше я ее таскать не могу. И я продумал такой план, чтобы вернуться в свою академию, заработать денег, покопать на каких-нибудь дачах, там огород или еще что-нибудь, переполоть травку какую-нибудь бабушке, заработать себе денег на новый билет и уже в дальнейшем поехать домой. И когда мы стали беседовать с менеджером этой авиакомпании, она выслушала всю мою ситуацию, рассмотрела ее, и тогда она сказала следующее, говорит, а не хотите ли вы остаться в Москве? И я этому очень сильно удивился, потому что я не понимал, что она имеет в виду. Но как-то вот мысль промелькнула, в Москве так в Москве. И я согласился. И она тогда говорит, молодой человек, вы сейчас выйдете, и к вам подъедет специальный транспорт и доставит вас в гостиницу. Я так подумал и согласился. И помню, взял свою эту огромную сумку, рюкзак, этот пакет. Подъехал специальный автобус, так я понял, что он специально доставлял до гостиницы. Я сел в этот автобус, и он подвозит меня к гостинице. Вижу большое такое здание, наверное, где-то 16 или 20 этажей. Очень солидное, очень красивое, с таким красивым газончиком. И вижу там специальные люди, которые тебя встречают. И захожу в холл этого здания с этой большой сумкой и рассказываю себе, что я вот с аэропорта приехал, вот так меня зовут. Они говорят, да, конечно, говорит, мы уже вас ждем, вот, говорит, специально ключи от вашего номера, пожалуйста, поднимайтесь на 8 этаж, вот такой-то номер. И я ничего не понимаю, конечно, думаю о том, что я здесь буду делать, чем я буду заниматься и вообще что это. Я взял эти ключи и отправился в свой номер. И помню первое, что я сделал, когда я зашел в номер, увидел его. Это было, конечно, нечто. Это был двухместный номер специальный.
очень красиво оборудованный, такая красивая белоснежная постель, спутниковое телевидение, ванна, джакузи.

джакузи, кондиционер, ну, в общем, все условия. И я помню, первое, что я сделал, я просто встал на колени и от всего сердца поблагодарил Бога. И я жил в этом отеле полных 2 дня. Вот у меня было полное 3-разовое питание в ресторане. В общем, все условия для жизни. И помню, как-то один раз я спустился вниз, в холл, на ресепшн, и хотел посмотреть, сколько стоит мой отель, сколько стоит моя гостиница и тот номер, в котором я живу. И когда я стал узнавать цену, то в общей сложности я посчитал, что за эти дни проживания я должен заплатить около 16 тысяч рублей. А в кармане у меня всего было 200. И я не знал, как мне поступить, потому что я представил, что это будет очень сложная для меня проблема. Но интересно, как все это закончилось. Оказывается, та авиакомпания, которая осуществляла мой перелет, она полностью оплатила эту гостиницу. И мало того, они мне купили новый билет домой. И интересно, что я со многими людьми познакомился в этой гостинице. Вот с менеджером ресторана мы очень сильно подружились. Он даже в конце, когда я уезжал, мне сделал специальный такой подарочный ужин, как он мне сказал, и дал с собой самолет. И вот так меня Бог благословил, и через это очень многому научил, что иногда в очень нерешаемых ситуациях Бог очень все решает. И я благодарен за этот опыт, он всегда жив в моей памяти и помогает тем людям, которые оказываются, может быть, в подобных ситуациях.

0: На сегодня очень важная сфера деятельности, которая слабо охвачена религиозными организациями, но она очень сильно влияет на наше общество, особенно на молодежь. Это, конечно же, сфера интернета и телевидения. И здесь нам необходимо немножко перестроиться. Ну, уже мы начали перестраиваться, уже многие священнослужители, знаете, стали и блогерами, и вещать. Но нужно сделать это так, чтобы это было интересно для молодежи. Потому что умы молодежи, они всегда заполняются тем, что им более-менее интересно, в том формате, в котором им интересно это принимать. И здесь мы еще до сих пор не перестроились, и поэтому здесь в этом есть трудности. Я думаю, это одна из основных наших сфер деятельности на ближайшее будущее, где мы должны приложить определенные усилия. Кроме этого, конечно же, на личном примере, когда религиозные организации должны показывать, представители религиозных организаций должны личным примером показывать всему обществу, как должна развиваться личность, какие хорошие люди получаются, когда человек исповедует свою религию и знает свою религию. Поэтому нам нужно чаще выходить в такое публичное пространство и личным примером показывать, как лучше жить.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены? Поддерживая их рублем, зная по себе, каково это — жить на копейки.
2: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему искусства общения. Открывая Слово Божье, мы нашли императив, повеление, предписание обязательно говорить. Есть ситуации, когда во взаимоотношениях нельзя молчать. Однако,

Мы находим в Слове Божьем и предписания о случаях, когда нельзя говорить, когда стоит именно молчать. И вот в этом нам обязательно нужна мудрость Слова Божия, чтобы знать, когда время говорить, когда время молчать. Вот первый отрывочек Священного Писания, к которому мы обратимся, пытаясь ответить, в каких ситуациях говорить нельзя, просто-таки нельзя. Книга Псалтирь, 4 глава, 5 стих. Этот отрывочек цитируется затем и в апостольских писаниях. Написано: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Так когда нельзя говорить? В гневе нельзя говорить. Нужно вначале поразмышлять, проанализировать, нужно успокоиться, и после этого есть смысл говорить. Потому что если человек раздражен, значит, мало вероятности успеха в диалоге. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 23 и 24, об этом сказано следующее. Второе послание Тимофею, 2 глава, стихи 23 и 24. Вторая глава, стихи 23 и 24. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Итак, когда нельзя говорить, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, не участвуй в них. Если это бессмысленный разговор, если какие-то глупости обсуждаются, если это вот спор, если это спор бессмысленный, не ради попытки выяснить, это не дискуссия, не обмен мнениями, не сравнение позиций, а это, знаете, вот по принципу, кто кого перекричит, как говорится, кто громче, у кого... даже не буду говорить. Тогда нельзя. Не надо. Уклоняйся. Уклоняйся. Напротив, сказано, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И вот пример Иисуса Христа для нас. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 10 по 13. «И тотчас, вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Приходилось ли вам подобную ситуацию наблюдать? Когда кто-то вот заранее настроен против, и вот он радуется, торжествует, что вас наконец-то поймал. Вот сейчас, сейчас, сейчас потребует у вас доказательств, потребует у вас объяснений и так далее. И, казалось бы, вот это как раз-таки вот та чудная, прекрасная возможность все прояснить, доказать, победить в споре и так далее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он, говорит 12 стих, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот это трудный идеал для достижения. Потому что ответить, показать несостоятельность, да еще, может быть, намекнуть на недостаток образования, или, может быть, серого вещества, или же, может быть, интеллектуального коэффициента и так далее, это легко. А вот когда тебе предлагают вот такой вот спор,

который никак к обнаружению правды Божьей не приведет, вот в этот момент удержаться и ничего не сказать, и повернуться, и уйти, вот для этого нужна подлинная сила характера. От глупых и невежественных споров уклоняйся, уклоняйся. Они бесполезны. И Спаситель Иисус Христос демонстрирует нам это своим примером. Вот еще один эпизод из служения Спасителя. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55, 56 и 60 по 62. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55 и 56. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны». Если мы читаем параллельные евангельские повествования, то вместо того, чтобы встретить фразу «искали свидетельства на Иисуса», иные евангелисты говорят, искали чего? Лжесвидетельство на Иисуса. То есть заведомо никто не намеревался разбираться. Никому не было интересно, правда. И вот когда это все происходило там, в этом Верховном судилище, далее стихи 60 по 62 описывают продолжение. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего». Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ И Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Давайте проанализируем поведение Иисуса. Когда Он молчал и когда говорил? Он молчал, когда было очевидно, что никого истина не интересует, что этот разговор бесполезен, что это будет напрасная трата сил, что люди, которым Он попытается что-то сказать, Его не слышат и не хотят, не настроены слышать. Но когда звучит прямой вопрос к Нему, к Иисусу: „Ты ли Сын Божий?“ Он коротко отвечает: „Да, это я“. То есть отвечать есть смысл тогда, когда тебя услышат, и первосвященник услышал. Пример Иисуса Христа демонстрирует, что есть обстоятельства, есть ситуации, когда лучше не говорить. Давайте повторим. Если человек в гневе, если человек раздражен, если он чувствует, что сейчас в пылу эмоций может что-то сказать, что-то наговорить лишку, лучше успокоиться, лучше дать время поразмыслить, подумать и потом вернуться к этой теме. Ибо написано в послании Ефесянам в 4 главе: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». А это, в свою очередь, является продолжением следующей очень важной мысли. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он оскорбляется как раз тогда, когда есть раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба и так далее. Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда нельзя говорить, когда ты не готов. Вторая сторона этого вопроса – от глупых, невежественных состязаний и споров удаляйся. То есть, когда люди не готовы, когда разговор поднимается не ради правды, не ради истины, не для того, чтобы вот что-то обсудить и что-то узнать, а наоборот, какой-то поклёб возвести, как-то вот насмеяться и так далее, и так далее. Иисус Христос отворачивался и уходил. Есть ситуация, когда мы не имеем права молчать, а есть ситуации, когда мы не имеем права, или лучше не говорить, когда следует молчать. Продолжая исследование этой непростой темы искусства

общения, давайте посмотрим некоторые отрывочки Священного Писания, которые другие стороны этого вопроса вскрывают для нас. Во-первых, приглашаю посмотреть на послание Иакова, 1 главу, 19 стих. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова. То есть, что это означает на практике? Вот, допустим, вы, дорогие мужья, общаетесь с женами. Сколько процентов разговора вы говорите, а сколько она говорит, если вы повинуетесь этой заповеди? Давайте это упростим. Кто больше говорит, вы или она? Она, да? Потому что мужу заповедь, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова. А теперь что происходит, когда жена пытается эту заповедь выполнить? Кто больше говорит? Как-то вы не уверены. Кто больше говорит? Да, она ему дает возможность сказать. Знаете, я регулярно бываю свидетелем ситуации, когда меня просят помочь во взаимоотношениях. Не успеет он и рта раскрыть, он полпредложения говорит, а она тут же свои коррективы вносит и всю версию официальную выдает сразу. Потому что он пока сообразит, пока сформулирует, пока к нему придет это самое. А он еще и это забыл, это вообще не помнит. Она сразу раз, и все гладненько, и все складненько. Помолчи, говорит Священное Писание. Помолчи. То есть, медленнее будь на слова. Дай человеку сказать. И в результате годами порой не решаются элементарнейшие вопросы, если бы только она его услышала. У нас в свое время народ вот такое дело в качестве актуализации этого принципа предложил. Вот такая фраза. «Бог дал два уха, но лишь один язык». Соответственно, мы в два раза больше слушаем и, соответственно, в столь же меньшем объеме говорим. Язык только один, а ухо два. Надо соблюдать пропорцию. Второе послание Тимофею, 2 глава, 24 стих. Мы уже отчасти к этому обращались. Сказано вот теперь вот о манере, да, общения. Быть приветливым ко всем. Рабу Божию нужно быть приветливым ко всем. Вы знаете, когда я вот возвращаюсь в родную стихию, где родился ли, вырос ли, служил ли, и вот смотрю на манеру общения, близких мне людей, которых давно знаю, и так далее, и так далее. Вот когда некоторое время не видишь, забываешь. О чем я говорю? Быть приветливым ко всем. Так? А что приходится чаще видеть? Наоборот. Угрюмость такая. Такая собранность. Вот-вот сейчас кто-то обзовет, надо будет защищаться. Вот нужно заранее подготовить слова, ответы и так далее, чтобы в долгу не остаться. Послушайте, как современный перевод Российского библейского общества предлагает. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот в общении так недостает этой мягкости, этой обходительности, этой приветливости. Вот порою в семье нужны самые близкие друг к другу люди. Он и она, муж и жена, родители и дети. Но нет роднее существ на свете, правда? И вот они рявкают друг на друга. Они друг друга обрывают, они грубят. Они... Это страшно. Воля Божья говорит, если ты раб Божий, то тебе следует быть добрым и мягким. Ведь одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном, и результат будет совершенно иной. Это Божьи предписания, дорогие. И если человек их принимает в качестве руководства к действию, то в семье создается атмосфера, где приятно общаться, где хочется рассказать, где люди не боятся, что сейчас их обругают, где они могут раскрыться.

где они могут в действительности возрастать. Критика, осуждение, вот эта грубость, она убивает любовь, убивает семейный союз. Еще некоторые заповеди. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, говорит: «За все благодарите». Мы уже обращались с вами к этому отрывочку, к этой заповеди в нашей беседе ранее. И вот я приводил известную фразу: «Нравится – молчим, не нравится – кричим». То есть, иными словами, если человек ведет себя адекватно, все нормально, ну, чего зря это самое, воздух сотрясать, да? А вот стоит только чуть-чуть неправильно сделать, вот уже начинается описание и в деталях, иногда и гипертрофировано, и так далее, и так далее. Разве это логично? Если нравится, скажи, что нравится. Если не нравится, увещевай, увещевай с мягкостью и так далее. Скажи, что не нравится, обсуди. Но необходимо именно адекватно реагировать. Потому если есть за что благодарить, обязательно надо поблагодарить. В книге, с которой я познакомился еще в отрочестве, которая как раз в тот момент была переведена на русский язык и довольно широко разошлась, книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей, как перестать беспокоиться, начать жить» и прочее, прочее. Вот там в книге «Как приобретать друзей» в части 6, в главе 4 есть такая иллюстрация. Он пишет: «Среди хранящихся у меня газетных вырезок имеется одна история. Я знаю, что на самом деле ее никогда не было, но она иллюстрирует правду, и поэтому я приведу ее здесь». Согласно этой истории, одна крестьянка в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед своим мужем целый ворох сена. Нарисовали картину? И когда он негодующе спросил, не сошла ли она с ума, она ответила: «Откуда же мне было знать, что ты заметишь? Уже 20 лет я тебя кормлю. И за все это время не слышал от тебя ни одного слова о том, что ты ешь не сено». Здорово, правда? То есть, как только сено, ух, сразу же, да? Ум ли в порядке, все ли в порядке? А вот поблагодарить, это же элементарно. Поблагодарить за трапезу, сказано, за 20 лет ни разу такого не было. Это очень грустно, дорогие, но это, тем не менее, описывает формат и манеру общения очень многих семей. А на самом деле совместная жизнь предоставляет массу поводов для того, чтобы высказывать благодарность. Кто у вас вот в семье стиркой занимается, муж или жена? Вот кто бы ни занимался, обязательно поблагодарить всякий раз, когда свежевыстиранное белье, а может быть, еще и сложное, может быть, еще и вот так вот, куда нужно, размещенное. Это же благодать! Не везде такое бывает. Обязательно поблагодарить. Уборка в доме. Отремонтировал там этот вот кран, который уже полгода течет. Да, наконец-то отремонтировал. Возблагодарили Бога и обязательно возблагодарили мужа. И так далее. То есть кругом за обед, за услугу, за мудрую мысль, за совет. Масса есть возможностей и поводов для благодарности. И когда это в семье происходит, создается атмосфера любви, уважения, радости и семейного счастья. Это все в Библии. Это все в Библии. Насколько вам известно, скажите, пожалуйста, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? То есть учит ли Библия говорить «пожалуйста»? Вот мы, когда деток своих воспитываем, если они что-то просят, мы говорим: «Скажи волшебное слово». Так? Итак, мы учим детей говорить «пожалуйста», но это что, дань просто этикету, дань культуре, или же и Слово Божье нас этому учит? Кто-нибудь встречал слово «пожалуйста» в Библии? В синодальном переводе оно отсутствует. В синодальном переводе русской Библии его нет. Однако, когда мы обращаемся к оригиналу, я сейчас даю статистику пока только лишь по книгам, написанным в эпоху Ветхого Завета, на древнееврейском языке. Там есть коротенькое слово, по-древнееврейски оно звучит так – «на». «На». И оно переводится как «пожалуйста».

это именно уважительная просьба. Пожалуйста. Оно встречается, представляете, 411 раз. 411 раз. Это очень много. Вот парочка примеров. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих в современном переводе. «И Авраам сказал Лоту: пожалуйста, пусть не будет соперничества». Ну, а давайте прочтем по синодальному. К сожалению, даже и не догадаешься, что там в подлиннике есть это слово. К великому сожалению, почему-то в синодальный перевод это не просочилось. «Бытие», 13 глава, 8 стих говорит: «И сказал Аврааму Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». А оказывается, вот эта вот речь Авраама предваряется фразой: «Пожалуйста, пожалуйста, да не будет у нас раздора, да не будет соперничества». И это совершенно по-другому воспринимается, правда? Это вновь создает ту самую атмосферу любви и уважения. Еще один пример. Книга «Бытие», 19 глава, 2 стих, «Бытие», 19:2. «И сказал: государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице». Вновь, когда мы смотрим в подлинник, там используется вот это слово, короткое слово, но очень важное слово «на». И в современном переводе Российского библейского общества написано: «пожалуйте, господа мои, пожалуйте, господа мои, в дом ко мне вашему рабу». То есть, пожалуйста, войдите. Это приглашение в вежливой форме. И вот в нашу эпоху мы живем в этом мире, когда на самом деле не очень многие себя утруждают вот такими дополнительными словами. Вот что думает народ на эту тему. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые воспринимают ее за флирт. Вот. То есть стоит просто нормально, по-человечески, как говорили у нас раньше, интеллигентно пообщаться с дамой, и уже потом не знаешь, куда деваться. То есть как будто бы какой-то особый знак внимания, а на самом-то деле это просто-напросто исполнение Божьих заповедей, что касается вежливого общения. Еще одна фраза. «Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать». Кажется справедливым? Да, все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Еще одно высказывание. «Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число 12 присяжных». Ну, тут уже, конечно же, мотивация спорная, но это мнение народа. Что есть, то есть. Так вот, в действительности вежливость, обходительность стала большим дефицитом в наше время. А Господь ею учит и призывает нас, и демонстрирует, и вдохновляет, и показывает соответствующие примеры. Вот еще парочка иллюстраций из народного творчества. «Семен Маркович, приходите, пожалуйста, с женой к нам на новоселье». «Спасибо за приглашение, Иосиф Германович, но мы, наверное, не сможем». «О, как это любезно с вашей стороны!» Правда, здорово? Правда, здорово? То есть, любую ситуацию, даже бывает острую, даже бывает трудную, вот, ну, неприятно отказать, да, вроде и друг твой и так далее, надо быть на новоселье, но вот есть обстоятельства, что не можешь. Если это правильно выразить, то не остается осадка неприятного на душе. Или вот еще из народного творчества. В 3:00 ночи раздается телефонный звонок. «Алло, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы, наверное, уже спали?» «Конечно, спал. Тогда извините, пожалуйста, я перезвоню утром». Итак, вновь вежливость, вежливость и вежливость. Это всего лишь несколько библейских принципов, заповедей, предписаний, которые открыты в Священном Писании, на которых у нас было время сегодня. В Слове Божьем намного больше об этом сказано. И в свое время в Центре Духовного Просвещения, где я совершаю служение, был произнесен целый цикл проповедей –

каждая из которых минут на 45-50 приблизительно, вот так вот. Иногда, знаете, когда дух наполняет сверх меры, то и дольше. Но вот минимум вот минут 45 приблизительно, вот так. 7 проповедей на тему «Святость уст». Это все заповеди касательно

освещение по адресу www.russiancenters.com. russiancenters.com. Или же эти же самые видео можно посмотреть на веб-сайте YouTube, на канале Центра Духовного Просвещения. Если вы просто наберете «Центр Духовного Просвещения», то первая строчка, которая появится, там как раз будет вот канал общины, в которой я сейчас совершаю служение. И там очень много. Вы знаете, когда мы вот эти заповеди рассматривали в общине, то очень многим законы Божьи помогли, во-первых, оценить по-настоящему во свете Слова Божия свои привычки касательно речи, помогли пересмотреть в целом атмосферу, в которой происходит общение. Я благодарю Господа за то, что когда Он дает какую-то заповедь, Он ее и сопровождает обетованиями силы для ее исполнения. И то, о чем мы сегодня говорили, и все иное, что Библия говорит об искусстве общения, все это не просто красивые идеалы. Так можно жить. Я тому свидетель. И Господь дает силу и благодать свою сообщает тому человеку, который желает по Слову Божию жить. И тогда жизнь становится намного благодатнее. Желаю вам роста в искусстве общения, чтобы святость уст стала для всех вас обычным, привычным явлением. Да благословит Господь ваши семьи.

0: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Здравствуйте. Почему у одних людей любое дело спорится, и они ничего не боятся, а другие люди робеют и быстро устают? Как стать более энергичной и смелой? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, я думаю, актуально для любого человека знать ответ на вопрос, как не чувствовать усталости в течение дня и как быть бодрым, сообразительным и смелым.
1: Я думаю, это мечта. В том плане, что так или иначе у нас у всех ограничены ресурсы. И если мы хотим не чувствовать усталости, то мы должны заранее понимать, какие у нас объемы наших ресурсов, и заранее отдыхать. Получается, что если мы

0: говорим об способности быть трудоспособным, то это о некоторой предусмотрительности. И если мы ее используем, то это нам во многом помогает.
1: Угу. Что мы должны предусмотреть?
0: Ну, во-первых, конечно же, это физические силы. Мы понимаем, что если наш организм начинает уставать или в нем не хватает каких-то ресурсов, то мозг уже заранее дает сигнал, что нужно снижать обороты. А следовательно, у нас подключается уже и эмоциональная система, возникает там, может быть, раздражительность, либо печаль, которая приводит к тому, что активность наша снижается. То есть в первую очередь это физические ресурсы. Во вторую очередь наш объем эмоциональных и психологических ресурсов, который обусловлен нашим темпераментом. То есть мы понимаем, что если я холерик, то я быстро загораюсь, но я также и быстро устану, и мне нужно чаще переключаться между разными видами деятельности. Если я сангвиник, то та идея, которая меня зажигает, я могу быстро ею загореться и достаточно долго осуществлять, работать над ней. Если я флегматик, то я... Мне нужно много времени, чтобы раскачаться, но при этом я могу долго продолжать реализовывать эту идею. А меланхоликам нужно, во-первых, долго включаться, а во-вторых, им нужно быстро, ну, достаточно часто менять свою деятельность для того, чтобы не утомляться. То есть мы понимаем, что темперамент на физиологии, и в-третьих, конечно, наша воля, наша способность быть мотивированным, наша способность находить причины для продолжения деятельности.
1: Темперамент, свой тип нервной системы, да, а с другой стороны, мы не можем сделать это оправданием в любых ситуациях, что ну вот я холерик, поэтому вот я тут не сделал, ну как бы сделал не так, потому что я вовремя не переключился на другой вид деятельности, да, вот, и ну как бы с одной стороны это знать, а с другой стороны волей себя дисциплинировать, да. Это, ну, просто достаточно понять, да, но а в жизни это притворить, воплотить в жизнь это тяжело, потому что я думаю, что сейчас в современном мире многие люди вообще жалуются на усталость, на отсутствие энергии, даже когда они ничего такого не делали. Вот, ну, говорит женщина, например, да я ничего и не сделала особенного за день. Я вроде бы даже полдня отдыхала, но почему-то такое чувство опустошенности, как будто там вагон разгрузило, нет энергии, и что-то новое делать, тоже нет никакой мотивации и решительности к этому. В чем вообще причина? Что с нами не так?
0: Я думаю, что современный мир приводит нас к тому, что мы часто оказываемся разочарованными. А разочарование, по мне, формула разочарования, она заключается в том, что реальность минус ожидания. То есть чем больше мы ожидаем, тем больше мы отнимаем у себя от тех факторов, которые мы считаем признаками своего собственного успеха или благополучия. И эти ожидания очень сильно навязаны. То есть та же самая женщина, которая говорит, я ничего не делала, она себя сравнивает с той, которая выглядит там какой-нибудь и красивой, и за детьми присмотрела, и дома порядок, и денег заработала, и мужа встретила, и фитнесом позанималась, и еще культурно как-то развилась. И эти ожидания, они очень сильно закрывают от нас наши возможности. То есть для того, чтобы не было такого разочарования, нам нужно все-таки больше внимания обращать на себя и свои возможности, и на свои цели. Потому что как раз-таки вот эта вот система целеполагания, она для мозга является очень серьезным способом поддержать нашу мотивационную систему. Когда мы понимаем, чего я хочу достичь, какими средствами я этого хочу достичь, и каким образом то, что я достигну, послужит моему там, благополучию, саморазвитию, там, не знаю, принесет какое-то благо людям, чем четче мы это осознаем, тем легче нам простраивать свои задачи в соответствии с этим. Угу.
1: То есть важно не просто сказать, ой, я хотела бы это, ой, здорово, я вот сейчас начну это делать и этого достигну, а важно именно вдумчиво к своим целям подойти, разбить их на определенные, может быть, этапы, да?
0: Да.
1: Вот прям проанализировать.
0: Вот, знаете, и причем очень важно анализировать не только с точки зрения, что вот я, есть же вот эта фраза, поставил цель, добейся и точка, да?
1: Угу.
0: И она такая, кажется, мотивационная фраза, которая поможет тебе

0: действительно хороших результатов достичь, но перед тем, как поставить цель, нам нужно понять ее истинную важность для себя лично. То есть понять, имеет ли эта цель для меня ценность. После того, как мы определились с ценностью, нам нужно определиться с ресурсами, которые у нас есть для достижения этой цели. И еще очень важно не упускать из виду тот момент, как наш эмоциональный фон вот в системе этой мотивационной задачи работает, потому что если у меня изначально там, не знаю, снижен эмоциональный фон, если у меня изначально там физиологически есть какие-то проблемы с дефицитом витаминов, то, скорее всего, я снова задаю себе какие-то нереалистичные ожидания относительно цели. Да, как вы сказали, очень важно прям очень подробно и не только внешне, но и внутренне, с анализом своего состояния, просмотреть все детали тех целей, которые перед собой ставишь.
1: Ну, мне кажется, еще мы тратим очень много сил и времени на рутину, от которой мы никак не можем, ну, невозможно уйти. Например, мы бы рады себе поставить какую-то цель по саморазвитию, там, цель, может быть, подработать или изучить что-то, да, но столько времени уходит на дорогу до работы и обратно. Времени много уходит на то, чтобы приготовить еду для семьи, заниматься детьми, их школьными делами, если они еще малы, и как-то вот, ну, родителям своим помогать. И вот это все мы складываем, и оказывается, что время для моей цели у меня нет. А от этого всего я тоже отказаться не могу, потому что у меня есть обязательства, работа, семья, на что-то жить, там семью надо содержать. И что? И в итоге как бы получается, что вся энергия уходит вот на эту рутину, на привычное. А потом мы подходим к пенсии, а там уже сил нет.
0: Угу. Да, я бы хотела вот в этой ситуации рассмотреть с двух позиций. То есть то, что нужно выделять время на цель для ее достижения, и то, что время и силы, которые уходят на рутину. Так вот, если мы говорим о цели, нужно понять, а действительно ли эта цель важна? Потому что бывает такое, что мы думаем, мне для саморазвития нужно это, мне для этого нужно, чтобы у меня там детей не было, мужа не было, я не знаю, чего-то еще не было, от чего-то отказаться. А вопрос в том, а действительно ли для тебя эта цель важна, а не является ли это подсознательным стремлением уйти от той рутины, в которой ты существуешь, и внутри которой ты не смог организовать свою жизнь так, чтобы почувствовать себя чуть более свободным. Поэтому mm-hmm. очень важно быть внимательным к своим мотивам истинным. И когда мы к ним внимательны, я же думаю, вы слышали эту фразу, да, что для того, что важно, мы всегда находим время. Так ведь? И просто, возможно, мы не всегда четко осознаем, какие у нас приоритеты. И они сформировались под влиянием обстоятельств или как-то бессознательно. И получается, что если у меня есть время на то, чтобы в течение часа полистать ленту соцсетей, то, возможно, вот моя идея о том, что мне не хватает времени для достижения цели, это не во времени дело, а в расстановке приоритетов.
1: Ну, я думаю, пролистывая соцсети, мы просто отдыхаем. А чтобы цели добиваться, надо включиться и работать. Вот это немножко, ну,
0: отдых,
1: время
0: отдых
1: разное.
0: Это разное. Вы знаете, особенность вот такого интернет-серфинга, она заключается не в том, что мы отдыхаем, а в том, что мы выключаемся из реальности, с которой нам сложно сосуществовать. И поэтому тут вопрос в том, что может быть все-таки что-то поменять в реальности. И вот здесь вот мы переходим к второму моменту, который я хотела затронуть, это вот про рутину. Я сама многодетная мама, и когда я консультирую мам, я на что обращаю внимание? Вот когда ребенку там год, полтора, два, очень много времени и сил уходит на быт, очень много времени уходит на обслуживание ребенка, очень много времени и сил уходит на то, чтобы каким-то образом поддержать дома чистоту, порядок, там, всех накормить. И потом с течением времени, вот как Бог задумал, ребенок растет, постепенно включается в семейную систему, и постепенно руки мамы должны освобождаться. Сначала физически от ребенка, потом уже за счет включения ребенка в быт от каких-то дел. Но очень многие, вот когда мамы вошли вот в этот режим «я все на себе тащу», они и продолжают на себе тащить. То есть это такой момент, знаете, вот вы правильно

0: Сказали слово «рутина», но любую рутину нужно периодически пересматривать. А действительно ли нужно делать все то, что я делаю? А нет ли возможности делегировать? А нет ли возможности пересмотреть те бытовые привычки, которые существуют у нас в семье, чтобы хотя бы как-то минимально разгрузить в большей степени обычно мамы на себе все это тащат? То есть первое, что мы делаем, это мы пересматриваем те привычные схемы, которые у нас есть в быту, для того, чтобы понять, а действительно ли быт отнимает у меня столько времени и сил. Это первый момент. Второй момент. Когда мы приходим к тому, что есть необходимость пересмотра, это приводит нас к необходимости кооперироваться с остальными членами семьи. То есть вот буквально недавно мне попался на глаза короткий ролик из сериала. Я особо сериалы не смотрю, я не помню, как он называется, но там история такая, что мама, у нее уже есть трое или четверо детей, и она уже достаточно взрослая, и у нее родились близнецы. И вот картинка, выходит мама на кухне сидит папа, двое детей взрослых, еще, по-моему, еще один ребенок. Папа говорит: слушай, а почему у нас вещи до сих пор не постираны? Дети говорят: мама, почему завтрак еще не готов? Кто-то еще говорит: а почему у нас вот там вот все валяется? И мама вот эта вот с ребенком, с двумя детьми на руках садится и говорит: слушайте, ребят, вы знаете, нам придется пересмотреть все, что происходит. Вы видите, у меня, если у вас на руках нет детей, это значит, вы можете встать и сделать все, о чем вы мне говорили. Это я к чему? К тому, что очень легко впасть вот в эти стереотипные формы поведения, и нашим родным очень часто легко не замечать, что они тоже могут поучаствовать в этих процессах. Поэтому, если мы говорим о смелости, то в первую очередь надо говорить о том, что смелость – честно взглянуть на обстоятельства, в которых ты находишься, пересмотреть все те нюансы, которые влияют на твои ресурсы, и быть готовым к тому, чтобы что-то изменить.
1: То есть что у меня забирает ресурс, так скажем, или как я могу приумножить свои ресурсы? Это один из основных вопросов. Ну вот что касается смелости тоже. Если затронуть эту тему, есть, например, люди, которые говорят, ну вот, допустим, женщина говорит: ну вот надо же, вот подруга моя, ну какая она решительная, вот взяла, прошла обучение, потом там начала потихонечку работать в этой сфере, а я никак не решусь. Или вот надо же, вот взяли они и отправились в какое-то там путешествие интересное, да, сложное, а я боюсь. Ну и там пошли на обследование, надо чекап сделать своего организма. А я переживаю, вдруг у меня болезнь какую-то найдут, все, никак не решусь. И вот эта вот нерешительность в разных сферах жизни. Как стать более смелее, более смелой, как взять себя в руки и вот просто пойти, потому что некоторые вещи реально надо делать. Даже тот же самый, ну, чек-ап своего здоровья. Если мы еще можем куда-то там не попутешествовать, то если мы здоровьем не будем заниматься, то однажды мы можем столкнуться с серьезнейшими болезнями. Вот, ну, в общем, я так долго объясняла про смелость, я думаю, вы меня поняли.
0: Я думаю, что очень важно помнить тот момент, что наш мозг работает достаточно стереотипно. И мозгу легче оставаться внутри какой-то системы, которая ему знакома, даже если эта система в какой-то мере неблагополучная. То есть известное, понятное, даже если оно неприятно, оно приоритетнее для нашей психики, нежели что-то интересное, будоражащее и, казалось бы, приятное, но если для этого придется делать что-то, с чем я до этого не сталкивался. И поэтому смелость можно просто банально воспитывать, начиная с того, что вот давайте все, кто нас сейчас смотрит, да, примут решение: я сделаю сегодня какое-то новое действие, которое я раньше не делал, пойду какой-то новой дорогой, которой я не ходил, поставлю себе цель научиться какому-то делу, которое я раньше не делал, там банально сыграть на гитаре 3-5 аккордов, да, или начну разговаривать с начальником не так, как я привык, заискивающий, там где-то лебезя, а что-то по-другому. И то есть вот навык смелости, он вырабатывается за счет того, что мы добавляем в наши ежедневные дела что-то новое, непривычное, и когда наш мозг начинает понимать, что для нас уже нормально ступать на какую-то неизведанную территорию и делать этот шаг легко, то со временем границы нашей смелости

0: увеличиваются. То есть просто попробуйте сделать что-то новое. И я уверяю, что эти нейронные связи, которые выработаются в мозгу в момент, когда вы примете такое решение, они в дальнейшем будут помогать человеку вступать вот на эту новую территорию.
1: Угу, да, здорово, хороший совет. И я тоже думаю о том, что вот, опять же, если вспоминать, что Господь создал нас, дал каждому из нас свой потенциал и дал каждому из нас энергию, решимость и способности делать что-то. У каждого, ну, дело жизни свое. У нас также есть наши обязанности, которые мы должны выполнять, независимо от того, есть у нас дело жизни, нет у нас дела жизни, но у нас есть семьи, да, разные, большие, маленькие, полные и неполные. Ну, мы живем в семьях, и как бы там тоже надо рутину выполнять. Но Господь нам также дает мудрости, да? Чтобы мы были управленцами своей жизни, так ведь?
0: Да. И Он заботится о нас и берет на себя как бы последствия в случае, если мы ошибемся или что-то пойдет не так. И в этом плане человеку верующему гораздо легче идти в неизведанное и проявлять смелость, потому что он знает, что Господь на его стороне всегда.
1: Угу. Спасибо вам, Айгуль, за эту беседу. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа наша посвящена очень древней книге, книге Библии. Это священное писание всегда актуально в каждое время и в каждом поколении. И тема нашей встречи – «Тайна непростительного греха» и «Евангелие от Иуды». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Сразу, Александр, возникает вопрос. Вот есть мнение, что существует некий непростительный грех. Но тут же возникает вопрос, неужели любящий Бог, который готов прощать человека, не может простить какой-то грех? Неужели жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте не явлена полноценно, чтобы не простить какой-то либо грех? Неужели это так?
1: Первое, о чем следует сказать. Нет такого греха, который не мог бы простить Бог. Первое. Второе, о чем следует сказать. В Библии есть...

0: есть непростительный грех. Первое не исключает второе, второе не отменяет первое. Понимаете? Давайте разберемся.
1: Давайте что-то немножечко Евангелие... вроде бы понятное, что-то вы начинаете путать.
0: Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Посему, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
1: Но присутствует идея все же какого-то непростительного греха.
0: Да.
1: Итак, это не простится?
0: Помните, первое, Бог может простить любой грех. Нет такого греха, который бы он, Бог, не мог бы простить. Второе, есть непростительный грех.
1: Замечательно.
0: Да.
1: То есть одно другому не противоречит. Нет. Но как это так?
0: Одно другому не противоречит, и другое первое не отменяет. Понимаете?
1: Но вам нужно как-то прояснить.
0: Сейчас разберемся. Фарисеи, вот заметьте, Иисус Христос творит чудо. Фарисеи приписывают действие божественной силы силе бесовской. Так?
1: Получается.
0: Он Духом Святым исцеляет, а они говорят силою князя бесовского Вельзевула. То есть они называют Божью силой силой дьявольской, бесовской. И в контексте этого Иисус говорит о непростительном грехе. Это очень важно.
1: Это важно, но как-то вот, может, какая-то иллюстрация, чтобы, может быть, более яснее было, Александр.
0: Ну, давайте. Вообще классическая иллюстрация следующая. Вот как бы представьте себе дом, в котором вы якобы живете. Ну, вы живете. Угу. И свет сквозь окна проникает внутрь дома и освещает все пространство дома. Так вот, говорится, дом – это как бы мы, а свет – это свет Божий. Стучится к нам, проникает к нам. И как бы классически объясняется, что вот этот непростительный грех – своего рода кладка, которой я закладываю окна. И последний кирпичик, который делает дом непроницаемым для света, это и есть непростительный грех. Но позвольте другую иллюстрацию.
1: Да.
0: Это, в принципе, направление верное, но не совсем точно. Был такой интересный человек, Шарль Бодлер. Это французский поэт, эссеист, критик.
1: Какого столетия?
0: Основоположник эстетики декаданса и символизма. Это 19 век.
1: 19 столетия.
0: Очень специфический человек. И у него есть стихотворение «Авель и Каин».
1: Вы его прочитаете?
0: Да, прочитаю. А вы постарайтесь сфокусироваться на своих эмоциях, которые вы переживаете, слушая стихотворение. Две части.
1: Я постараюсь.
0: Две части.
1: Хорошо.
0: «Авель и Каин» — первое. Сын Авеля, дремли, питайся, к тебе склонен с улыбкой Бог. Сын Каина, в грязи валяйся, свой испустив предсмертный вздох. Сын Авеля, твое курение отрада ангельских сердец. Сын Каина, твое мучение изведает ли свой конец?

0: сын Авеля, ты о посеве не думай, Бог его вознес. Сын Каина, в голодном чреве твоем, как будто лает пес. Сын Авеля, ты грейся перед патриархальным очагом. Сын Каина, морозь свой верит шакал несчастный под кустом. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Сын Каина, ты не тревожься, когда услышишь зов любви. Сын Авеля, умножен Богом твой род, как по лесу клопы. Сын Каина, ты по дорогам влачи с семьей свои стопы. И вторая часть. Ага, сын Авеля, в болото лечь плоть твоя осуждена. Сын Каина, твоя работа как следует не совершена. Сын Авеля, пощад не требуй, пронзен рогатиной насквозь. Сын Каина, взбирайся к небу и Господа оттуда сбрось.
1: Это один и тот же автор?
0: Это Шарль Бодлер, автор такого сборника, нашумевшего в свое время «Цветы зла».
1: Вот это он в один момент написал стихотворение?
0: Вот как вы воспринимаете? Каин и Авель, портреты которые. Да, это две части.
1: Ну вот первая часть, ну, очень схожая с той библейской историей, которую мы знаем, что Каин убивает Авеля.
0: Ах, и... Олег Владимирович, нет у вас поэтического слуха. Нет. Вот заметьте. Каин все хорошо. А нет. Вот Авель все хорошо. Авель... А Каин вызывает чувство жалости, обиды, несправедливости, что у Авеля все хорошо?
1: Ну, может быть, чуток небольшой. Ага. Все же вот Каин образ негативный, наверное, у читателя остается. Нет, вот и здесь, может быть, навеян вот автор.
0: Вы прослушали.
1: Последняя, вторая часть?
0: Вот она. Заметьте, как он подает. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Смотрите, какой счастливый, беззаботный, огороженный Богом, обустроенной жизни. А вот Каин, сын Каина, ты по дорогам влачи семью своей стопы.
1: Здесь какой-то вот героизм Каина, наверное,
0: сосредоточен. Задача стоит, чтобы Авель, подобно некоторым капиталистам, вызвал неприязнь у слушателя. У него все хорошо, все замечательно, его нужно свергнуть.
1: Он автор не марксист был?
0: Нет, автор декадент.
1: Все понятно.
0: И символист.
1: Но вот видите, сейчас вы
0: проясните. А вот Каина цель, чтобы читатель испытал жалость, несправедливость. Конечно, после такого он просто обязан убить, свергнуть, наказать, восстановить справедливость.
1: Смещение акцентов героизма, да? То есть,
0: да,
1: получается, вот все, туда все, смещается Каина
0: все
1: тогда?
0: Все меняется. Положительный герой, библейский положительный герой, вы абсолютно правы в этом, что Каин хороший, положительный герой. Но задача положительного героя очернить, а отрицательного героя обелить. Понимаете? И чтобы положительный герой вызвал негодование, гнев, возмущение, а отрицательный герой нашел у читателя сострадание, сопереживание, поддержку, некую...
1: С ним несправедливо поступили, да?
0: Да, эмпатию эмоциональную вызвал, несправедливость. И вот смотрите, вы верно отметили, и просто начально библейское понимание помешало вам услышать посыл, мессендж, как говорит молодежь, Бодлера. А давайте откроем Исаия, 5 главу, 20 текст. Смотрите, есть некоторая страшная вещь.
1: Пятая глава, двадцатый текст.
0: Есть некая страшная вещь. Исаия призывает проклятие на таких людей. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким.
1: Александр, все же возникает вопрос. Так... В чем же вот этот непростительный грех? В чем же вот, вот эта хула на Духа Святого? То есть Бог не может простить или Он не хочет прощать?
0: Дело не в Боге. Не в том, что Он не может или не хочет. Нет. Дело в человеке. Это такой грех, которым человек не может раскаяться. Смотрите. Вот мы с вами сказали, Иисус исцеляет Божьей силой. А фарисеи как называют? Чью силу исцеляет Иисус?
1: Демонической.
0: Демонической. То есть Божья сила в их глазах

0: становится какой силой? Демонической.
1: Демонической.
0: Одновременно с этим демоническая сила. Распятие Христа, к примеру. Что это правильно, это нужно. Лучше, чтобы один погиб, нежели многие.
1: Да.
0: В то время демоническая сила становится каким? Какой в их понимании?
1: Божественной.
0: Божья сила называется дьявольской, дьявольская сила называется Божьей. Белое называется черным, черное белым, горькое сладким, сладкое горьким. Понимаете?
1: Да.
0: И доброе злым, и злое добрым. То есть человека полностью подменяется понятие на 180 градусов. И он не может воспринимать то, что делает Бог, в его понимании делает дьявол. Это не дело...
2: Это как, может быть, ну, не совсем попадающая вот иллюстрация вот к вашему там сейчас примеру. В обществе, ну, иногда принято, человек, может, приходит в новый коллектив, и какая-то вечеринка, корпоратив, и предлагает выпить. Человек отказывается, там, может быть, и сразу вот реакция. Ты что, там, больной? Что-то не так? То есть у тебя не все в порядке, да? То есть часть, может быть, общества, это ну, культуре привита, вот обязательно атрибут, это там алкоголь, да, там, это свое компаньонское, там...
0: Некая рацио есть в вашем примере, но все равно. Вот давайте так я попробую объяснить. Вот зрение и мозг. Мы с вами знаем. Помните, физика, оптика, раздел физики, вот эти все линзы, построения. Мы с вами видим мир как? Помните? Как вот мир перед нашими глазами предстает. Мир перед нашими глазами. Какой?
2: Ну, в смысле, разнообразный 3D.
0: В общем, мы видим все вверх ногами. Ну, это оптика, это
2: все,
0: физика.
2: Понятно.
0: Да.
2: В обратном
0: направлении. Все мы видим вверх ногами. Помните, линза преломляется вверх ногами.
2: Ну, что-то помню, может, где-то не до конца я помню.
0: А как мы видим правильно? Мозг переворачивает картинку. Здесь происходит нечто подобное. Человек видит одно, видит деяние Божье. Происходящее является деянием Божьим, но... Настолько искажено сознание и все эти призмы человеческие, что сознание Божье в его сознании, деяние Божье в его сознании предстает как деяние дьявольское. Белое, фактически белое, становится, интерпретируется как черное. И наоборот, черное интерпретируется как белое. Понимаете?
2: Но это сознательное у человека же решение. То есть тех же фарисеев, вот автор.
0: Мы сейчас скажем, о чем это. Происходит. Вот я называю эти штуки мысли-вирусы.
2: Мысли-вирусы.
0: Мысли-вирусы. Ну, так физиологически, к сожалению, данность такова есть, что желудок умнее, чем мозг. Желудок умнее, чем мозг.
2: Почему?
0: Если вы съели что-то порченное, что делает ваш желудок?
2: Ну, дает о себе знать.
0: И каким образом?
2: Ну, пучит, болит.
0: Возвращает все это назад. Вас рвет. Желудок тошнит, и вы способны вырвать то порченное, негодное, что может отравить или убить вас. А с мозгом, если вы услышали, прочли, увидели что-то негодное, ну, дьявольское, черное, горькое, а мозг тошнит или нет? Вот мозг не способен сделать то, что может сделать желудок. И в этом смысле я это называю мысли-вирус. По сути, вы инфицированы.
2: Хорошо,
0: ложью.
2: Александр. А вот этого вируса, как он называется, мысли-вируса, может быть какая-то прививка, то есть, ну, иными словами, как-то устоять от этого влияния, от этого демонического?
0: Нужен крепкий духовный иммунитет, который складывается, ну, из целого ряда аспектов. Первое. Внимание и открытость Святому Духу.
2: Мы с вами говорили, да. Важность молиться, да? То есть...
0: Молиться, и не просто молиться, можно молиться не выше потолка. Молиться и воспринимать Святого Духа. То есть это внимательность к тому, что Он говорит, и открытость к тому, чтобы принять то, что Он говорит.
2: Ну и подразумевается, конечно же, чтение Священного Писания.
0: Конечно, безусловно, и чтение, и молитва, абсолютно вы правы. Это как... одни из самых таких широких каналов общения Бога с человеком. То есть внимание и открытость к Святому Духу. Любовь и доверие к Библии, Слову Божьему. Не к другим людям, не к чьим-то мнениям,

0: не к духовным или недуховным авторитетам, а именно к Священному Писанию, к 66 книгам Ветхого и Нового Завета, к Библии. И третье – стремление притворить это в жизнь. То, что открывается Духом, то, что видишь в Писании. Жить согласно этому. Жить. Вот это то, что создает крепкий иммунитет на эти духовные мысли вирусы. Вот простой вам пример, как это работает. Иллюстрация. Ну, знаете, один из сооснователей компании Apple.
1: Стив Джобс.
0: Стив Джобс, да. Он, один из его таких главных лозунгов жизни был следующий. Он иногда, не зная, как поступить, спрашивал себя, как бы я поступил, если бы это был последний день моей жизни. Вот он себя так спрашивал. И он рассказывал как-то о том, как он познакомился со своей женой. Вот он увидел девушку красивую, она ему понравилась. Какие-то повадки, особенности, наблюдая за ней, он увидел. И, ну, как молодой человек, был не уверен, подойти, не подойти, заговорить, не заговорить, как быть. И он себе задал вопрос, а если бы это был последний день моей жизни, что бы я сделал? И он тут же ответил, конечно, подошел бы и заговорил. И он подошел и заговорил, она потом стала его женой. То же самое с Библией. С Духом Святым. Библия иногда показывает нам наши изъяны, несовершенства или перспективы, куда нужно расти. Вот знаем мы с вами, допустим, древнееврейский, древнеарамейский и древнегреческий.
1: Не только вот эта вот пагубность человеческого.
0: Да,
1: вот, возможности.
0: Возможности, да. Возможности. И то, что нужно исправить, и то, к чему можно стремиться. И Господь открывает нам через Слово. И если мы говорим, ай, потом, или ну ладно, я не готов, мне трудно, нет, я слишком люблю это, то все, мы, по сути, ослабляем наш местный иммунитет, духовный иммунитет. Поэтому открытость Духу Святому, любовь к Слову и готовность жить согласно открытому свету. А вот теперь, ну да, спасибо.
1: Вот Александр, но все же интересует вот относительно Евангелия от Иуды. Мы обозначили вот эту тему с вами. Вот мы говорим о непростительном грехе, вот вы говорите о вот этом мысли-вирусе, и вот Евангелие от Иуды, вот как это есть особенность этого Евангелия?
0: Да, смотрите. В 70-х годах прошлого века в Египте был найдена рукопись. Небольшой кодекс. Как позже оказалось, Евангелие Иуды. Очень нашумевшее. Уже в 21 веке после издания нашумевшее. Вот мы наконец-то узнаем истинное христианство. Кто есть Иисус, кто есть Иуда. Столько было лозунгов. Столько было пыли из-за всего этого.
1: Привлекла особенность.
0: Да, внимание привлекло. Эта находка привлекла массу внимания. Этот текст привлек внимание. Хотя это не было чем-то новым. Мы знаем о Евангелии Иуды от Иринея Леонского.
1: Он уже упоминал об этом, да?
0: Да, одного из ключевых апологетов отцов церкви. Это второй век. Он упоминает Евангелие Иуды как еретическое. Так вот, содержание Евангелия Иуды. Вы помните, у Иисуса Христа есть близкие ученики. Да. Сколько их?
1: 12.
0: 12. Один из них...
1: Предатель
0: Иуда Искариот.
1: Да.
0: Кстати, помните, сколько было учеников апостолов по имени Иуда?
1: 2.
0: Абсолютно неверно. Был Иуда один, был Иуда Искариот и был Иуда Фома-близнец.
1: А.
0: Фома – это близнец, дедим. А он тоже Иуда. 3 Иуды было. Ну, и они различаются. Там патронимы, клички и прочее. Иуда Искариот. По всей видимости, местность. Откуда? Из Кириота. Так вот, мы знаем, какой он с точки зрения Евангелий, библейских, канонических, вдохновенных.
1: В Евангелии от Иоанна описано, что он вор.
0: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, раз вы вспомнили. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 12 глава, с 3 по 8 текст. 12 глава, Евангелие от Иоанна, с 3 по 8 текст. Пусть будет так. Хотел Марка прочитать, но... Раз вы предложили Иоанна, пусть будет Иоанна. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мирра. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот,

0: который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иоанн однозначно характеризует Иуду. Он характеризует его как предателя. Мы это знаем. 30 серебряников, помните, он ищет возможности предать Иисуса. И характеризует его как хищника, вора. Так вот, Евангелие от Иуды, Иуда предстает по-другому. Иисус ходит и учит учеников, и, в принципе, ученики недотепы. Ну, вот как уже упоминаемый нами Санчо Панса, который, ну, никак не может понять романтический порыв Дон Кихота. Или там, как Киса Воробьянинов, который, ну, не доходит у него замыслы Остапа.
1: Ну, хотя образов христианских апостолов да. совсем иной.
0: То есть они,
1: хотя в Евангелии читаешь, что...
0: Евангелии Иуды. Вот 11 недотеп, которые Иисуса не понимают вечно. Но это, да. Иисус должен принести жертву. Истинную жертву, которая искупит, спасет людей. Кто? Как? И вот здесь Иуда единственный, Иуда Искариот, в Евангелии от Иуда, единственный, кто понимает Иисуса. И он идет и готов принять бесславие, вечное поругание, как предатель, вор и прочее. Проклятие. Это имя. Вы назвали бы вы своего сына Иуду? Иудушка? Нет. Нет, потому что это имя стало
1: нарицательным,
0: да. И вот он идет на сознательное пренебрежение своим авторитетом, будущим, имиджем, скажем так. Ради того, чтобы принести истинную жертву. Ведь кто-то должен предать Иисуса,
1: ну, логически,
0: чтобы истинный агнец был принесен в жертву. А те недотепы не понимают. И получается, смотрите, из Иуды, предателя и вора библейского, в Евангелии Иуды он становится кем?
1: Героем.
0: Героем, единственным учеником, который понял
1: это
0: Иисуса.
1: И взял на себя.
0: Да.
1: Ну,
0: принес
1: страшно даже сказать
0: жертву.
1: Миссию.
0: Да. Смотрите, каков мысли-вирус-то.
1: Да.
0: Каков. Понимаете?
1: Это, вдруг... вот, это тоже агностики, да?
0: Ну, не агностики. Ой, агностики. Нет,
1: агностики. Агностики.
0: Гностики. Конечно, агностическое
1: Евангелие.
0: Да, агностики – это другое. Да. Это уже мировоззренческое так наше, да. Современное. И вдруг то, что в Библии черное, Иуда, и его поступок, в Евангелии Иуды становится белым. А то, что в Библии белое, например, преданность 11, пусть они и не понимают чего-то, там становится черным, понимаете? Зло называется добром, добро злом, белое черным, черное белым. И таким образом человек, который попадает на эту инфекцию, он не может уже откликнуться на призыв к покаянию, поскольку Божья сила для него дьявольская. А дьявольская сила для него Божья, понимаете?
1: Самое
0: у него все переворачивается, понимаете?
1: Да, самое страшное, что этот вирус...
0: Непростительный грех.
1: Не останавливается.
0: Нет, он сюда забрался, нельзя вытошнить, вот в чем проблема. Не желудок, мозг не умеет тошнить. Это все равно, что, знаете как? Ну, я просто говорю, чтобы вы могли понять. Это все равно, что Гитлер-спаситель. Смотрите, возникло израильское государство. Почему возникло?
1: Из-за
0: чего возникло? Ну, вот Израиль, вот современный Израиль, да, как возник?
1: 1948 год.
0: Да, ну, после войны с Египтом, этой краткосрочной. Как возник Израиль? Почему все сообщество мировое решило помочь?
1: Ну, включая какие-то политические моменты, ну и плюс...
0: Холокост.
1: Холокост.
0: Израиль.
1: Евреи пострадали.
0: Да,
1: миллионы.
0: Евреям позволили создать свое государство, потому что был Холокост. А Холокост кто сделал?
1: Фашистская Германия.
0: Ну, и в частности, нацистская идеология, в частности, Адольф Гитлер. Поэтому Адольф Гитлер, по сути, создал израильское государство. Он специально, может быть, принес эту жертву ради создания государства. Смотрите, как работает. И вдруг тот, кто был и осужден историей, вдруг становится неизвестным.
1: Ну, это спаситель. Большая трагедия, когда...
0: Вот это и есть непростительный грех. Не потому, что Бог не может простить, а потому, что человек, который... заражен этим...

0: этим мысли-вирусом, он не способен понять. У него белое предстает как черное, и Божье как дьявольское, а дьявольское как Божье. Понимаете?
1: Александр, у вас есть несколько секунд, чтобы зрителям подсказать вот противовирус, где приобрести и как.
0: Мы обозначили с вами местный иммунитет. Нужно читать Слово Божие, доверять Слову Божьему, быть внимательными к Святому Духу и жить по тому, как написано в Библии. Это иммунитет, который позволит нам справиться с любой инфекцией.
1: Александр, большое вам спасибо за интересную нашу встречу, за интересное ваше рассуждение, размышления. Мы ждем на очередных наших программах. До новых встреч. Дорогие друзья, будьте всегда честны перед собой, будьте честны перед Господом. В Слове Божьем написано, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Стремитесь и желайте в своей жизни обрести это чистое сердце. А это все возможно с нашим Спасителем Иисусом. Доверяйте Ему и продолжайте свой путь. Будьте благословенны и до новых встреч. До свидания.

жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконие к помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует его, к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое.

истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации. Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали:

кричали: «Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Вот Иисус как-то пообещал, что его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами, никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписание Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Так и хочется сказать: «Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь. Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовься сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воля, спасенному рай». Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? «В членах моих, вот в членах вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать? Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост. Не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину, что духом умирает.

умом. Он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее. Он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть одним словом я могу все, что угодно, даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что...

стороны от его головы два ангела. И каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история. История, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее. Я ходил по земле, обошел ее. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения. Там, где он хозяин. На что Господь отвечает, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Что имеет в виду Господь? На моего раба на твоей территории. Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе. Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело.

Скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали: о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? Может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал: истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего. А просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то, ну, поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы, она появлялась очень медленно, мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстью.

корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, о них суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Что сделали христиане, как пишет апостол Павел? Распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха.
Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать,

что рестораны и магазины – это плохо. Но просто там вообще нет товаро-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить, хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божьего не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: – но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя, учитель.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забило.

0: Сейчас модно быть христианином, а апостол Иаков ставит страшный диагноз – вера ваша мертва. Как отличить веру от подделки? И почему даже бесы веруют и трепещут? Здравствуйте! Мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. Сегодня у нас в гостях священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, можно ли одним каким-то предложением или какой одной красной нитью прошито вот послание Иакова? Можно ли как-то обозначить?
1: Ну, мы подошли как раз к самому важному, центральному, о чем Иаков говорит. То есть все, что было до этого, была подготовка. Mm-hmm. А речь очень простая и мысль очень ясная. Если веруешь, эту веру должно быть видно в делах. Угу. Вот и все.
0: То есть лозунг «Вера в действие».
1: Да.
0: Так, хорошо. Сегодня мы с вами продолжаем читать вторую главу с 14 по 26 текст. Да. У нас мы читаем в синодальном переводе, но также обращаемся и к переводу Института перевода Библии.
1: Угу. Хорошо. Итак, читаем вторая глава с 14 текста. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Очень важные вопросы, да?
0: Да.
1: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Богом.

0: Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вот такой итог делает Иаков.
1: Вера и дела. Вот самый первый вопрос, почему Иаков достаточно так рьяно, так ярко говорит про то, что «покажи мне дела». Что это может быть? Почему он так об этом, в принципе, упоминает?
0: Ну, закон вообще бытия, он в действиях. Угу. Действия подтверждают намерения, и они подтверждают слова. Да? Угу. Мы с вами как раз в прошлый раз говорили о важности слов. И в Писании прям мысль подчеркивается, Иаков ее упоминает о том, что верующему человеку нужно в два раза больше слушать, чем говорить. И счастлив тот, кто умеет слушать и следить за языком. И вот здесь вот тоже вот интересная эта мысль, она подчеркивается в отношении того, что Иаков продолжает тему, и он говорит о том, что, опять обращаясь к братьям, он говорит, что пользы, когда говорит кто-то, что верует, а делом это никак не подтверждает. Да? И очень справедливый вопрос он задает, спасет ли его такая вера. То есть речь поднимается о некой вере, которая как бы есть, но она не живая, она ничего не дает. И возникает вопрос, а эта вера зачем человеку? Что через эту веру человек хочет
1: от Бога? То есть получается, что без веры невозможно спастись. Да и с верой как бы не особо спасешься.
0: Да, ну как раз вот здесь Иаков пытается самую главную вещь поднять вообще своего послания. То есть самую главную мысль, без которой объяснить невозможно, как вообще взаимодействие Бога с человеком происходит. Единственный канал взаимодействия – это вера. Но если эта вера не имеет подкрепляющей способности, силы в делах, да? А мы с вами говорим, что вера – это в первую очередь это мысли,
1: это
0: мышление, да? Это процессы, которые происходят в организме человека, как на физическом, так на его эмоциональном и духовном уровне. И уже процессы, происходящие здесь, они должны выливаться в дела. Если эти процессы в дела не выливаются, значит, они здесь не происходят. То есть, значит, человек может верить только для того, чтобы... Это даже верой назвать нельзя. Это просто некое лицемерие, притворство, которое не несет в себе жизнеспособности. Да? Это как называться врачом, но при этом вообще не быть таковым. Да? То есть, как бы, и что? Кого ты вылечишь? То есть, как бы, и здесь вот это понятие, оно... Иаков начинает примеры приводить. И он показывает. А, давайте посмотрим, да, он говорит, Иаков. Что это такое? Какую мысль я хочу донести?
1: Голодающий. Да?
0: И он начинает от простого. Да? Говорит, если брат или сестра ваши нуждаются в одежде и голодают, а кто из вас скажет им, всего доброго вам, одевайтесь теплее, да питайтесь получше. Да,
1: да, очень распространено
0: последнее время. Но сам он не даст им того, о чем у них нужда. И он говорит, что польза в словах его? То есть никакой, словами не согреешься.
1: Да, мы, кстати, в одной из программ говорили про то, что и добрые дела, они у нас не рождаются просто так. Это не мы культивируем их в себе и потом выражаем. Это все идет от взаимодействия того, что Бог посылает этот дар добродетели, и, соответственно, человек может это делать.
0: Да, твоя ответная реакция на призыв, взаимодействие, посыл. На взаимодействие Бога, на влияние Бога на твое сознание, на твой отклик, он проливается как раз вот в этих делах. А здесь Иаков противопоставляет, он говорит, ты называешься верующим, да, но при этом в жизни твоей этих действий нет. Возникает вопрос, а веруешь ли ты? Можешь ли ты назвать себя вообще?
1: Здесь такой интересный еще момент, вот про который мы сказали, точнее, вы зачитали из современного перевода, да, перевода Института Библии, о том, что какая польза в словах, когда мы говорим, ну, одевайтесь теплее, да питайтесь получше. Очень часто в последнее время мы так, чтобы очень это распространено, да, чтобы нарушать границы кого-то, чтобы там как-то...
0: Ну, ограничить советом, да?
1: Да, я просто немножечко ограничусь вот этим советом. Конечно, вы вот делаете вот так-то и вот так-то. Ну, как я вам могу помочь?
0: Да.
1: Ну, аж вот, поэтому да.

0: И как раз вот здесь итог, который небольшой, да, вот этому примеру приводит Иаков, он говорит, так и с верой, без дела она мертва, сама по себе ничто.
1: Угу.
0: Лозунги, знаете, это красивая вещь была в свое время, и что дали лозунги? Ничего.
1: Угу.
0: Вот. Но здесь речь ведется о том, что у верующих так быть не должно. Лозунгами Царство Божие не построишь. Должны быть подтверждающие действия. Веру человек в себе не сможет созидать, если она ограничивается только лозунгами. Должен быть процесс, должно быть что-то происходить с твоим сердцем, с твоим сознанием.
1: Ну, то есть получается, что мертвая вера, это не просто, да, вот, точнее, это как раз-таки просто читать Библию, знать, может быть, просто все наизусть, но иметь чёрствое сердце, не подкреплять это делом, да, и не откликаться, наверное, на призыв Бога, вот, чтобы происходили какие-то процессы мышления.
0: Это пустота, при том она разрушающая, она не созидающая. Потому что верующий человек, если он не воплощает в жизнь Божьи повеления, но он их декларирует, он является, как мы в прошлой программе говорили, он является человеком, разрушающим веру других людей.
1: То есть не только свою.
0: Да, он не только свою. Да, да, ты можешь там из-за красного словечка и эгоизма там показаться очень умным, цитировать там притчи, книгу Екклесиаст там, и все остальное, но если ты в своей жизни этого не являешь, извини, кто ты после этого? То есть ты как бы, ну, ноль. Вот. Но ты не просто ноль для себя, ты разрушаешь веру других людей, которые, возможно, надеются, что они увидят наконец-то веру, которая имеет созидательный характер. Да, и вот здесь дальше опять Яков начинает приводить примеры и достаточно четко отвечает на вопросы. Если попробует кто-то возразить на это и скажет, да, одному дается вера, а другому дела, ему отвечу, да, Яков говорит, покажи мне эту веру твою, которая без дел, а я тебе свою в делах моих представлю.
1: Это вот что значит?
0: То есть это огромная разница между пустотой декларирования и молчаливой действенностью. Огромная разница. И поэтому Иаков говорит, я покажу, да, что значит верить.
1: К сожалению, почему-то в последнее время, когда ты молчаливо что-то делаешь, это вообще не ценится.
0: Ну а ценность, она перед кем важна? Перед человеком, перед Богом. И вот Иаков как раз он и говорит, ребята, вы должны понимать, что сильная, крепкая, взрослая вера, это вера, когда ты не требуешь вознаграждения. То есть ты веришь, и тебе не нужна почесть от человеков. Хотя так хочется, да, чисто по-человечески. Но опять же, это чисто по-человечески. Нам хочется, чтобы нас заметили.
1: То есть чтобы оценили.
0: И отметили,
1: что, когда ты делаешь какое-то служение.
0: А здесь он повторяет мысль, что главная ценность все-таки перед Богом. Какой ты перед Богом? Мы опять возвращаемся к первому стиху этого послания. Я раб Бога. То есть вот это высшая степень понимания, осознания и воплощения в жизнь. Этого понятия. Ну и читаем дальше, да, здесь написано, что ты веришь, что только один есть Бог. Хорошо делаешь, да, Яков так повторяет. Однако ведь и бесы веруют и трепещут при том.
1: Вот это знаменитая такая фраза.
0: Интересная вещь. Она не так часто цитируется, потому что иногда ее сложновато понять.
1: Да, вот что она значит? В какую веру?
0: Яков как бы задает вопрос. Вот ты веришь, да, в единого Бога. То есть как бы в единого существующего во Вселенной, да, нет других богов. Другими словами, Яков говорит, во всей Вселенной существует только один Бог. Это люди создают божков, которых наделяют своими качествами, да. Это вообще типичная человеческая греховная натура, когда мы, если мы не можем дотянуться до Бога, то мы обождествляем человека. Если мы пытаемся как-то до Бога дотянуться, мы наделяем человека, вернее, Бога человеческими чертами характера, то есть приблизить его к себе. И это очень сильно видно в греческой мифологии, где в Олимпе живут боги, которые просто цветут и пахнут человеческими пороками. Там у них еще только не творится, и при этом это боги Олимпа, да, высшие существа. Ну и вся производная этой мифологии. И мы же переносим эту философию для себя, когда мы начинаем превозносить человека до состояния божества, делая его кумиром, да, в своей жизни и безгрешным просто существом. Или же мы низводим Бога до уровня

0: своих черт характера, да, и говорим, Бог злой, Бог там такой, сякой, рассякой, вот, и начинаем какие-то требования к нему предъявлять или что-то еще. А это, ну, неправда, это нельзя так делать. И вот здесь как раз Иаков, он вот эту вещь он говорит. Он говорит, смотрите, говорит, есть вера, в которую бесы веруют.
1: Да.
0: Но при этом Иаков очень интересную вещь пишет. Он говорит, они веруют, но они трепещут.
1: Веруют и трепещут при том.
0: Да. Он говорит, они веруют. Получается, что... Почему вообще бесы веруют? Во что они веруют?
1: Да, вот этот вот главный вопрос у меня. Почему,
0: Здесь мы касаемся вопроса, это вообще отдельная, конечно, программа, мы касаемся вопроса, вообще, кто такие бесы.
1: Угу.
0: Бесы – это падшие ангелы, которые в свое время, они были сотворены Богом, были чудесно сотворены, у каждого из них было свое предназначение. Но когда Люцифер, сын Зари, да, навел смуту во Вселенной, да, и противостал против Бога, написано, на небе произошла война. И Люцифер вместе со своими приверженниками не устоял против Бога. Ну, естественно, творение против Творца. Ну, кто бесполезно силами мерится. Изначально была проигрышная кампания. Вот. И Люцифер был изгнан вместе с этими бесами. Получается, что ангелы падшие, они деградировали вот в этих бесов, противников, подручных сатане. Да? Но при этом Иаков говорит, он четко говорит, эти бесы веруют и трепещут. Они веруют в кого? Они веруют в существование Бога. Они отлично знают,
1: да, они же
0: кто
1: знают,
0: такой Бог.
1: Кто такой
0: они
1: Бог?
0: Реально против него восстали. То есть и они продолжают свою войну до сих пор.
1: Как же они тогда верят?
0: Они верят в существование Бога. Они верят в то, что Бог справедлив, и они знают, что Бог любящий. Они знают, каким Бог является на самом деле. Но внутреннее вот это вот принципиальное восстание против, да, вот знаете, Баба-Яга против, да?
1: Да,
0: в любом случае. Вот это вот принцип, он у них, он врос в их сознание.
1: Угу.
0: Они уже по-другому не могут, они перестают быть восприимчивы вообще к желанию Бога их вернуть. И поэтому вот это состояние, что Бог обязательно произведет свой последний суд, они это знают. Они верят, потому что это реальность. И суд уже, мы знаем, на основании Священного Писания уже произнесен. И мы живем сейчас в тот отрезок времени, когда

0: год. Но тут другие препятствия. Опять я попадаю в учебный отряд на специальность обучения бомбовооружейник. Мне, адвентисту, смертельный груз подвешивать на самолет. Господи, куда ты меня ведешь? А Бог знал, куда меня ведет. В течение месяца я уже командир отделения. Несколько раз меня еще посадили на гувахту. Потом ребята мои, строительные роты. Раз ты выступаешь против командиров, а мы по другим путем выступаем, ты наш друг. Там убеждений нет. И они однажды моему майору говорят, я выхожу после очередных там строгого. Он говорит, ну что, юнак, будем работать? Через день суббота что? Я говорю, да нет, решайте вопрос. Но опять пойдешь на гувахту. Тут ребята все, знаете, такой крик. Майор, мы тебя посылаем нецензурными словами, чтобы ты нас арестовал, чтобы мы отдохнули. Человек неделю работал честно с нами. И он отсидел, и ему день осталось работать, и ты опять хочешь его? И они отстояли меня. И тогда говорят, где ты сможешь работать? И тогда я попадаю в место, где я могу святить субботу и где могу службу вести.
1: Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
2: С конца 90-х годов Дмитрий Онищенко очень активно работает как историк церковный.
0: В 30-е годы, даже в 29-м году, наша всесоюзная организация, то, что мы сегодня называем представительство Генеральной конференции или дивизион, или КГ, вот офис в Москве, было закрыто, было распущено. И руководители были все арестованы.
3: Он начал собирать материалы по истории нашей церкви. И я знаю, что на сегодняшний день Дмитрий Анисимович Юнак обладает одной из, наверное, лучших частных коллекций материалов по истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
0: В течение 30-х годов сталинская репрессия. Более 150 служителей погибло. Но, наверное, пятая часть осталась членов церкви, которые либо разбежались, либо ушли в мир. Да, это было поголовное, вот по Ярославскому, поголовное уничтожение всех инаковерующих.
4: Я несколько раз перечитывал, и очень мне это нравится, «История адвентистской церкви в России», двухтомник. Это очень хороший труд, самый открытый, самый непредвзятый, открывший, показывавший и показывающий сейчас историю Церкви Адвентистов Седьмого дня в России от момента, как она появилась здесь, и вот до 90-х годов.
0: Тогда, когда при Ленине в начале 20-х годов была альтернативная служба, был закон, был издан на указ Ленина об альтернативной службе, тот, кто не может брать оружие, кто не может свои убеждения нарушать в армии. И она не была отменена даже в 40-е годы, хотя разрушали вот ее в 20-е годы. И я нашел потом данные, когда сказали в 40-е годы, а не обращались адвентисты с просьбой об альтернативной службе. Поэтому наравне со всеми. Служи наравне со всеми, и все.
5: Это очень основатель.

0: труд. Человек, который умеет работать с архивами, который докапывается до самой сути. Вот. Мне было приятно видеть множество фотографий тех времен, то есть полувековой давности. И это очень приятно, что люди сегодня, читая, имеют возможность познакомиться с тем путем, которым Господь вел церковь, познакомиться с теми служителями, которые в разное время, особенно в советское, сложное советское время, самоотверженно трудились для Господа. Это очень, очень важно для современного молодого человека, который привык к комфортной жизни и верить в комфортных условиях. Но как только надвигаются какие-то, ветер какой-то дует или бури какие-то надвигаются, сразу ноги колеблются, и, к сожалению, некоторые из них не могут устоять и проявить эту верность. То есть он описывал и описывает, и он сам из тех людей, который прошел через эти сложности жизни и остался верен Господу. А Господь говорит: будь верен, даже до смерти получишь венец жизни.
1: Но начали закрывать молитвенные дома, тогда начали оттуда все посылать запросы в ОФСАД, Всесоюзный совет, это церкви адвентистов. Что нам делать? Вот закрывают молитвенные дома, забирают имущество, закрывают, больше арендованных было, нельзя, то примите, наконец, закон. И эти делегаты съехались и приняли такой закон.
2: ФСАЗД, Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, был организован в Москве в 1920 году. Председателем был избран Генрих Иоганович Лепсак. В 1931 году начались аресты служителей церкви. Вся организация адвентистов была расформирована. Оставался только ФСАЗД в лице его председателя. В 1934 году Лепсагу разрешили пригласить для помощи Григория Андреевича Григорьева. Вскоре Лепсаг был арестован. Из заключения он написал записку, что доверяет Григорьеву временно исполнять обязанности руководителя церкви до следующего съезда, который так и не состоялся. Григорьев оставался на своем посту до своей смерти в марте 1952 года. После него был избран Павел Андреевич Мацанов, а в 1955 году Кулышский Степан Павлович, который возглавлял ФСАЗД до декабря 1960 года, после чего ФСАЗД был закрыт. До 1990 года организация адвентистов существовала неофициально. В 1990 году на Всемирной сессии Генеральной конференции был утвержден дивизион адвентистов СССР. А в 1992 году он был переименован в Евроазиатский дивизион.
3: А он просто как историк описывал все то, что происходило, искал материалы, архивы поднимал.
1: Но на самом деле и организация была ликвидирована. Кроме всего прочего, было очень много таких сложных вопросов. Сегодня это уже не секрет. Для сотрудничества с властями тебя могли перейти дорогу в любом, красиво тебя назвать по имени, отчеству. Здравствуйте, Дмитрий Анисимович. Пройдемте туда. Я вас не знаю, зато я вас знаю. В любое учреждение мог завести, а как вы там, а как вы то. А у нас есть литература, мы можем помочь литературой. Вы нуждаетесь в Библии, мы дадим вам Библии. Но на одном условии. Почаще встречаться. И не говорить о себе, о тех, которые и ваши враги, и наши враги. Вот это было сложное время.
0: Он очень...
4: НАТО в чем тогда не прав Гитлер. Он просто осуществлял, как бы помогал эволюционному процессу по выводу следующего эволюционного шага, то есть если эволюция идет, то человек-то тоже должен эволюционировать. Здесь научная основа совершенно очевидна. Сверхзадача – как можно большему числу.

людей, если говорить обо мне, рассказать об Иисусе Христе тем или иным образом. Один из способов – это вот Библия и наука, о которой мы говорим. Другой способ – я вообще пресвитер церкви в городе Протвино, то есть я и проповедую тоже. Вот, с евангелизмом, ну, не знаю, в силу моего характера, такой вот прямой евангелизм у меня не очень хорошо получается. Нобелевскую премию задачи у меня получить нет, сразу могу сказать. То есть я бы сейчас скорее даже больше на религиозной сфере сконцентрировался, потому что основной объем задач, который передо мной стоит сейчас, это вот в сфере просветительской деятельности в области Библии, ну, науки, религии или Библии и науки. Господь так ведет. Я этим заниматься, ну, не то, что не хотел, я даже хотел этим заниматься, но как-то не видел способов для этого. И вдруг вот в какой-то момент Бог выводит на эту деятельность, дает, не знаю, широкую дорогу или не очень широкую, но дорога есть. Пока на этом все сконцентрировано.

0: весть, сопровождаемая чудесами, она, конечно же, имеет такую силу, что ну, человеку не на что нечего возразить. Да, это, ну, это Божий. Это Божьи люди, это точно Бог.
1: Но даже вспоминая, если когда Господь исцелял, да, то иудеи пытались сказать, что он силой Вельзевула это делает. То есть подо все можно сказать и самые низменные чувства.
0: Так вот именно что сказать только можно, а вот до дела-то не доходит. То есть можно говорить, да, можно обличать, можно там даже гнать. Но кому от этого хорошо? Люди ждут исцеления духа, исцеления тела. Они ждут утешения. Ну, и что они получают от этих вот гонителей? Ничего, по сути, кроме зла, кроме вот этих вот низменных чувств. Поэтому уверовало множество, написано, и иудеев, и эллинов.
1: Эллинов, то есть греков, то есть язычников.
0: Ну да, поскольку они находились почти в Греции, это Писидия, да, если мы говорим об Антиохии, то да, это близко уже к Греции, это греческая империя бывшая. Когда же язычники и иудеи со своим начальником устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились...
1: Это на Павла и Варнаву.
0: Вот даже на такой степени, да, ожесточились. Иудеи противодействовали. Но это говорит о том, что Царство Божие, оно силой берется, то есть оно встречает препятствия на своем продвижении. Это Божье Царство, это не Царство земное, не Царство станинское. А вот те силы, которые стремятся владеть нашей землей, дьявольские силы, сам сатана своими бесами, они, конечно же, будут всякие.

0: всячески противодействовать Евангелию, и как в слове, так и в деле. И поэтому вот тут вот такое встречало оно сопротивление по всем местам, куда приходил Павел и приносил Царство Божие людям. И узнав о нем, о сём, они удалились, то есть и Варнава, и Павел удалились в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. Ну, что можно сказать на это, вот, на это гонение? Да, конечно, гонение – это скорбь, да, это не то, что неприятно, это тяжело, это тяжко, это лишения какие-то физические, там, может быть, боль физическая даже.
1: Ну, это испытывает. И моральное угнетение. То есть себя-то как чувствуешь, когда ты гоним? Одно дело, когда тебя принимают, когда тебя ценят, когда понимают, ну, что ли, что ты делаешь хорошее. А когда тебя гонят, значит, утверждают же, что ты делаешь плохое. Тебя же не просто там гонят.
2: Ну, вот как интересно, да? А вот разъяренные толпы, они, ну, были защищены. Явно, да, потому что тут уже, да, чтобы посрамить, побить их камнями, уже был такой настрой сильный, да, а они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию, и там проповедовали. Угу. То есть это вообще чудо, да? То есть явно покров Божий, да? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Потому защищен. Что Господь охраняет, Он дает вот эту защиту и охрану.
0: Ну да, Он же выводит оттуда своих апостолов.
2: Да, и вот вспоминается, да, когда в Евангелиях, то есть когда толпа разъярялась, да, Господь просто удалялся. Удалялся из этого места и уходил. То есть было не время.
1: Господь Христос.
2: Да, да. И вот здесь-то также он и своих апостолов, и посланников таким же образом хранит и водит этими путями.
0: И мало того, может быть, апостолы задержались бы еще здесь, в этом месте. И, может быть, и дальше-то не пошли бы, а вернулись бы обратно к побережью и отплыли бы в Антиохию уже сирийскую. Но вот эти гонения вынудили их уйти дальше, вглубь страны. Вот в эти
2: Вот эти в города, Листру и Дервию.
0: Листру и Дервию, и там благовествуют. То есть Царство Божие, оно расширяется все равно. Несмотря на то, что делают темные силы с Божьим народом, с помазанниками Божьими, все равно Царство Божие расширяется.
1: Коля, в наше время оно расширяется?
0: Оно, конечно, расширяется.
1: Лен, ты считаешь, что расширяется Царство Божие?
2: Да, да. Слава Богу, что, ну, как бы, если ты узнал эту весть радостную, ты не можешь молчать. То есть ты должен об этом рассказать. И чем больше людей, уверовавших в эту весть, становится, тем шире и шире становится это царство. Угу. Поэтому очень много.
0: Ну, и не просто рассказать. Вот оно ведь... Нас это царство меняет, и наш характер. То есть мы другими становимся людьми, немножечко более возвышенными, более терпимыми.
1: Чуть-чуть... Более высокочастотными.
0: Да, чуть-чуть возвышенными, да. Больше возвышенными, чем, например, раньше, когда мы жили без знания Христа. И вот это все говорит о том, что в нас-то Царство Божие тоже умножается, расширяется.
1: И в нас, и через нас.
0: И через нас, и люди видят вокруг. Наши близкие, там, домашние, они же видят, что с нами происходит. И они тоже меняются потихонечку. Вот не так вот прям, ах, все, мгновение ока, там, пух, изменились. Нет, это процесс всю жизнь захватывающий. И поэтому, ну, мы можем говорить о расширении Царства Божия хотя бы в нашей семье, хотя бы в нашем доме.
1: Как это важно, и как это, ну, это вот на самом деле самое трудное, да, легко быть таким хорошим, идеальным, когда, ну, тебя не видят постоянно, когда тебя не видят в твоей обычной жизни. А наши домашние-то, они ведь нас всякими видят, да? Да.
0: Ну, ведь не случайно говорится, что они засвидетельствовали Слово Божие. Что значит засвидетельствовать? Это значит показать себя, вот как в Евангелии в мою жизнь вошло, как оно... Что оно со мной сделало, Евангелие, вот свидетельствует, вот оно. То есть живое, не просто словами, да, можно говорить красиво, там, убедительно, Но люди верят.

0: только тогда, когда видит какой-то результат. Вот что-то такое происходит, вот тогда, да, тогда это их убеждает, что это правда.
1: Ну, вот мы же здесь читали, да, что их знамения и чудеса сопутствовали.

0: нам. Потому что Бог нас всех возвеличивает. Он нас поднимает над этой землей и дает нам...
1: Ну, будем тут все-таки осторожными, потому что они-то говорили, что Зевс к нам сошел. Да, то есть они не говорили, что вот Бог, они говорили, что именно своих языческих. Все с этим быть осторожными, потому что это такие сферы, которые нам неведомы. И в которых можно ошибиться.
2: Будем читать, и там видно, что они, дали, как бы сказать, преграду.
0: Вот на этой ступени.
3: Ее увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, спалит эту Ниневию, как это ты мне обещал, А Господь ему говорит, как-то они же покаялись, и заканчивается. Да и скота там много. Этих-то за что? Вот. То есть очень много о брате Иосифове, которые пришли, он и слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, к Иосифу. И так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
4: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
5: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телеканал «Три ангела».
6: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

Как самооценка влияет на наше эмоциональное здоровье? Приветствую вас, коллеги. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи между самооценкой и эмоциональным здоровьем. Ну, конечно, я думаю, что мы найдем обязательно какие-то практические рекомендации, как же, заполучить ту самую заветную здоровье.

0: свою самооценку.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Такое вот слово, да, самооценка. А как мы вообще понимаем, что это значит?
2: Ну, на мой взгляд, если так проще сказать, это некое такое субъективное зеркало, с помощью которого измеряем мы самих себя, какие мы, и в которых мы так или иначе видим свое отражение, пусть даже субъективное.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Мне нравится одно определение известного писателя Гёте. Он сказал так: «Мы не то, что мы думаем о самих себе. Мы не то, как о нас думают люди. Мы то, как мы думаем, как о нас думают люди». Возможно, что это надо еще раз произнести. Я думаю, что зрители наши осознанные, они поймут. То есть это некий образ, который мы сами себе создали. И вот любим ли мы его или нет, как мы к нему относимся, наверное, это и есть самооценка.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Ну, я согласна с коллегами. На самом деле, вообще понятие самооценка, оно такое широкое. И большинство людей воспринимают высокая самооценка, низкая самооценка, исходя из того, как человек позиционирует себя вот в какой-то социальной среде. И кажется, что человек с высокой самооценкой более, ну, он в таком преимущественном положении. Но на самом деле не все так просто, потому что за самооценкой стоит огромное количество установок, мнения о себе, способности взаимодействовать с другими людьми. И поэтому нам важно понимать, что в основе самооценки лежит то, насколько человек в контакте с самим собой. Насколько он понимает свои желания, транслирует свои мысли, насколько он хорошо понимает свои чувства. И этим всем умеет управлять.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
2: Ну, то есть некое такое представление субъективное о себе.
4: Да.
0: Ну, хорошо. Ну, а как тогда вот самооценка влияет действительно на наше эмоциональное здоровье? Есть ли реально эта взаимосвязь или нет?
2: Ну, я какой-то вот прям простой пример могу для начала привести. Когда у человека такая, скажем, не очень здоровая самооценка, и он думает о себе не очень хорошо, то если, к примеру, ему на работе предложат какую-то новую должность, новую сферу обязанностей, скорее всего, он не возьмется за нее. И он будет чувствовать угнетение, он будет переживать о том, что у него не получится. И поэтому и так касаемо всех остальных сфер жизни. Поэтому она действительно влияет и на состояние. Люди с нездоровой самооценкой более угнетены эмоционально, больше подвержены чувству печали, апатии, депрессивному состоянию.
3: Тоже хочу пример привести. Но все равно, наверное, нашему обычному зрителю удобнее слышать такое понятие, как низкая самооценка. Если у парня низкая самооценка, он не уверен в себе, он думает, что у него не получится, например, построить отношения, он не сможет найти девушку, которая ему там понравится, он думает, что она ему откажет, и он вообще все время может быть один, и так умрет в одиночестве, он не уверен в себе. И вот низкая самооценка может быть такие последствия, как низкая коммуникация, низкая социализация среди людей. То есть он всегда будет чувствовать, что он какой-то недостойный, сравнивая себя с другими, принижать будет свое достоинство. И это, естественно, будет очень негативно сказываться на тех достижениях, которые могут быть или, соответственно, не будут.
2: Тут еще у него даже момент... низкий уровень притязания будет в жизни.
4: Тут еще такой момент, что вот мы говорим, что, по сути, есть два определения. Не низкое и высокое, а здоровое и нездоровое.
3: Адекватно или неадекватно?
4: Дело в том, что есть еще такой признак нездоровой самооценки, когда человек, наоборот, слишком сильно уверен в своих способностях, слишком какие-то у него завышенные требования к окружающим, и при этом зачастую такие люди быстрее всего ломаются. То есть человек

0: Который настолько уверен в себе, но при этом нету понимания своих истинных ресурсов и возможностей, он вступает в те сферы, в которые он не может себя проявить достаточно хорошо. Он хватается за те дела, которые не может осуществить. И, конечно же, в какой-то момент это приведет к слому. Либо к личному слому какому-то, либо к социальному, потому что люди видят, что он не таков, каким он хочет казаться. И то есть вот этот вот признак так называемой завышенной самооценки, это тоже проблема. Вообще люди с проблемой
1: самооценки... Но это тоже низкая самооценка.
0: Да, это тоже низкая самооценка.
2: Смотрите, нарциссический тип, да, тревожного расстройства. То есть это люди, которые любят себя, не так себя препарируют перед другими, возвышают. Mm-hmm. Они требуют большого внимания к себе. Почему? Потому что они зависимы от мнения окружающих. Да? А человек с адекватной самооценкой, он не зависит от мнения окружающих, он уверен в самом себе. Поэтому вот нарциссы – это, по сути, низкая самооценка. Это люди, которые нуждаются тоже в помощи, по сути.
3: Хорошо, но как же все-таки понять человеку, да, вот у меня низкая самооценка или высокая самооценка? Потому что этот вопрос, мне кажется, тревожит каждого, кто сейчас смотрит нас.
0: Я думаю, что тут очень важным критерием является то, на что опирает человек свое мнение о себе. На то ли, как о нем судят другие, на те ли достижения, которые у него есть. Потому что в любом случае и достижения, и мнение других людей – это какие-то внешние факторы. Они влияют, но все-таки это внешний фактор. Мне кажется, что основной момент – это вот есть три компонента, да, нашей внутренней жизни. Наши мысли, наши чувства и наши желания. И хорошо, когда человек в контакте с ними действует вот из этих вот состояний, из своего «я». Он выбирает свое окружение, он выбирает профессию, он выбирает хобби, он выбирает отношения не потому, что там кто-то выглядит подходящим, и не потому, что это принесет ему какой-то статус, а потому что у него есть эта аутентичная потребность реализоваться в этой сфере. Есть человек, который привлекает его какими-то личными качествами. То есть вот это вот опора на себя.
1: Мне кажется, что люди со здоровой самооценкой, они... Ну, понятно, что мы говорим об условно здоровой самооценке, потому что периодически даже у очень осознанных людей бывают моменты какого-то уныния, какой-то неуверенности в себе. Но вот в среднем человек, у которого это достаточно стабильное вот такое состояние, он обычно к себе хорошо относится, он понимает свои слабые стороны и сильные стороны, он не обесценивает себя. И точно так же он относится к другим. Условно говоря, он говорит, я хороший и мир хороший, и вокруг меня хорошие люди, и я, в принципе, неплохой человек. Вот мне кажется, это такой, ну, один из таких критериев хорошей, здоровой самооценки, когда я о себе смотрю на себя, насколько возможно, объективно, зная свои сильные стороны и слабые стороны, и я других также оцениваю, не идеализируя, не обесценивая.
2: Говорят, что в каждом человеке есть такой маленький ребенок, есть еще критик. И вот критик постоянно ругает этого маленького ребенка, да, то есть между ними диалог. У тебя не получится, ты не справишься. Смотри прошлый опыт, как он может на тебя повлиять, и ты снова ошибешься. И если вот этот ребенок все-таки может выстраивать отношения с этим критиком, договариваться, да, вот согласен с Марией, то есть понимать свои сильные и слабые стороны. Да, у меня здесь, может быть, не очень. Хорошо, я подтяну, но зато я в этом преуспел профессионально, у меня получалось. Хорошо, больше фокусироваться буду внимание, может быть, на каких-то вот этих сторонах и развивать их.
0: Обращайте внимание, да, на то, что здоровая самооценка, она как раз и дает ту самую мобильность, ту самую устойчивость, о которой мы говорим именно в рамках эмоционального здоровья. То есть здоровая самооценка – это не когда ты жестко всегда хороший или жестко всегда плохой. Это способность вот так вот лавировать, понимать, приспосабливаться, регулировать свое поведение и свои эмоциональные состояния.
3: Мне кажется, важно, что мы сказали о том, что любой человек в определенные моменты жизни может чувствовать себя, ну, не очень уверенным. И это совсем не значит, что это сразу низкая самооценка.
1: Конечно, и важно это понимать, чтобы не относиться к себе, ну,
3: слишком критично.
1: Критично, или, да.
3: Как ты говоришь, обесценивать, да, себя. Потому что человек ведь не может во всем быть идеальным или во всем быть профессиональным. Даже если взять там профессионал своего дела. Вот он делает этот там кусочек своей работы много раз, он в этом профессионален. Даешь ему новую задачу, она для него вообще совершенно, ну, он впервые. И, конечно, человек может испытывать там неуверенность, незнание, но это не значит, что у него низкая самооценка. Да? Когда человек где-то уверенно и знает, и, что называется, закрытыми глазами, это тоже не значит, что у него...
1: Компетентность растет, и растет вот та самая самооценка.
3: Уверенность, да, но это не значит, что у него завышенность.

0: повышенная самооценка.
1: Нет,
0: да?
1: конечно. Просто он понимает, в этом могу, но в этом, может быть, не силен. То есть это все время какой-то баланс, мне кажется.
0: Да, здорово. А что все-таки или какие факторы, да, влияют на вот формирование вот этой здоровой самооценки? Что это может быть?
2: Может быть, стоит сначала сказать, какие факторы влияют на формирование нездоровой самооценки?
0: Давайте, да.
1: может быть. Ну, давай, мне кажется, и то, и другое. Семья, она может влиять и туда, и в ту сторону, и в другую сторону. И на формирование здоровой и нездоровой самооценки. Это первое зеркало, в которое мы смотримся в этом мире. Когда мы рождаемся, мы еще не знаем, мы хорошие или мы плохие. Мы умелые или неумелые, уклюжие или неуклюжие, если можно так выразиться, ловкие мы или неуклюжие. И наше окружение, ближние, те значимые взрослые, они первое зеркало и первая линейка, с помощью которой мы начинаем измерять свою самооценку.
2: По сути, через эмоции своих родителей,
1: призму, через их призму,
2: мы начинаем
1: их
2: воспринимать этот мир.
1: Мы начинаем воспринимать себя и оценивать себя, каковы мы в этом мире. Поэтому, конечно, это очень такой сильный, не скажу, что вот это уже, если там все было плохо, это невозможно изменить, но это действительно очень мощный такой основание.
2: Просто почему
1: самооценки.
2: Мы начали об этом говорить? Потому что, возможно, что нас смотрят родители, мамы, папы, у которых есть дети. И это тоже вопрос воспитания, как мы относимся к своим детям. И когда, например, дети, например, испытывают какие-то неудачи в жизни, как мы вот, интроицируем да, вот, свои чувства, эмоции тому, как ребенок должен к этому относиться. Например, родители, вот как воспринимать четверку? О, четверка. Ну, что это за оценка? Ну, ты же мог на пятерку. Да, а посмотри, Петя, вот тебе нужно больше заниматься, ты лентяй. И у ребенка руки опускаются, когда он вырастает, в сути, тоже у него в жизни может
1: формировать отношение. У него всегда в голове такое. Есть Петя, которого надо обогнать.
2: Да, вот это перфекционизм ненужный. Или я должен сделать лучше, чем... А человек никогда не сможет сделать лучше. Да?
1: То есть там человек... тревоги столько получается, поэтому вот здесь и связь как раз с эмоциональным.
2: Да, и то, что здоровьем. Даже сделать все идеально, но все равно, как бы, как ему кажется, не идеально. То есть можно было лучше. И, то есть человек постоянно может быть так, как загнанная лошадь.
3: Ну тут как раз вот этот вот момент, что такое любовь к себе, да? Или вообще любовь к ребенку, как родители транслируют любовь к ребенку. Очень важно отделять поступки, действия и, от самой личности. Потому что любовь, она проявляется не в том, что я сделаю хорошо, и поэтому я буду себя любить, или я сделаю хорошо, поэтому родители меня будут любить. А любовь, она не зависит от поступков, она направлена на личность. И любовь к себе – это тоже, это взаимодействие с собой, как с личностью. Не со своими успехами, неудачами, а вот именно с какой-то такой, знаете, творцом заложенной единицей, вот, которая существует в каждом из нас. И мне кажется, здесь вопрос самооценки – это тоже такая очень духовная тема, потому что наша самооценка зависит от того, кто мы в глазах Творца, та цена, которую Он отдал за нашу жизнь, и та перспектива, которую Бог открывает для каждого из нас. Потому что здесь, вот, живя в этом мире, каждый из нас не идеален. Мы ничего
1: в сравнении
3: не
1: с кем-то мы все равно недостаточно хорошо.
2: Всегда мы проиграем, да.
3: Но вот те перспективы, которые открывает для нас Творец, зная, что в нас заложена какая-то, как это сказать, начальная единица, которая впоследствии может приобрести совершенно другую форму. Вот здесь вот основа самооценки, мне кажется.
1: Потому что мы значимы уже не за что-то.
2: Да? По определению.
1: По определению значимы, ценны для него. Но мне кажется, еще очень важный момент, который влияет на формирование самооценки, это все-таки окружение. Уже когда мы старше становимся, мы говорили о семье, но когда мы выходим за рамки семьи, окружающий мир, школа, сверстники, СМИ очень сильно влияют на формирование некоего нашего образа. И даже если мы о себе думали, что мы, в принципе, неплохие, но пришли в школу, и там кто-то испытывал травлю, кто-то просто на него не так посмотрели, и человек идет с такой травмой, что он недостаточно хорош во взрослую жизнь. Или где-то в СМИ, если муссируется постоянно некий образ, а ты этому образу не соответствуешь внешне, или в своем статусе не соответствуешь этому образу, то, конечно, это очень сильно влияет на отношение к самому себе.
3: Поэтому вот как важно формировать окружение осознанно. То есть не просто выбирать информацию, которую мы смотрим, людей, с которыми мы общаемся.
1: Конечно.
3: Иначе мы можем оказаться вот в какой-то ситуации неуспеха, которая будет постоянно влиять на нашу самооценку.
1: Я помню, как я с женщиной говорила, и она говорила, я всего лишь

0: мама. И вот это «я всего лишь мама» звучало как-то, что это недостаточно, да. То есть, что она домашним хозяйством занимается, с детьми. Это потому, что если вокруг это обесценивается и ставится во главу угла, к примеру, поощряется карьера, да, и какой-то профессиональный успех, то, конечно, если ориентироваться на эти критерии общества, то, кажется, «я просто мама» недостаточно хорошо. Это что-то более низкого статуса, ранга, чем вот это. Поэтому очень важно отслеживать, какие критерии я к себе применяю. Вот то, о чем говорила Айгуль. Осознанность какая-то. То, как мир оценивает. Но нужны ли мне эти критерии? Нужны ли эти линейки, лекала мне для того, чтобы саму себя оценивать?
1: То есть у нас должна быть своя система ценностей.
0: Безусловно.
1: А если у нас ценность, навязанная миром, например, успешный человек – это финансово обеспеченный человек. И я как белка в колесе пытаюсь заработать. Или, например, моя самооценка строится на том, что я родитель. И вот пока у меня есть дети, я себя... Ну хорошо, я родитель, я забочусь. Но ведь дети потом уходят из гнезда этого семейного, да, и что? И с чем я остался?
0: Да, если дом как дом, ребенок, дерево, да.
1: Да, если
0: не выполнил
1: опоры
0: вроде
1: этих
0: как жизнь.
1: Новых. Да,
0: не
1: то
0: удалось.
1: Есть у меня должны быть какие-то свои системы ценностей, и нам нужно перестать просто жить чужими сценариями, которые нам навязываются сегодня.
2: Но эти сценарии навязываются с разных сторон. Они могут быть в литературе, когда идеализируются те или иные герои.
0: Конечно.
2: Они могут быть в рекламе, где показываются утонченные формы.
0: В фильмах различных, где все очень показывается в таком...
1: Социальные сети
2: успешного успеха или скорости достижения этого успеха. Уровень доходов чей-то, который... Ну, знаете, когда есть такие шутки, типа мемов, да, когда показывают, будто бы человек отдыхает на каком-то курорте, а в реальности это были типа фотообои или что-то такого. И вот эти планки, особенно у такого еще незрелого молодого ума, который не знает, что за этим может стоять...
0: Много труда.
2: Ну, в общем-то, да, это завышает определенные амбиции, и потом человек... снижает очень сильно свой уровень оценки себя, думая, что он этого не достиг, и поэтому начинает чувствовать потом апатию,
0: вину. Да, разочарование,
2: может быть,
0: даже где-то
2: печаль. Стыд определенный.
0: И стыд, конечно, перед другими.
2: То есть мы говорим сейчас о мышлении в большей степени, да, и получается, мышление является такой основой, что ли, здоровой самооценки.
0: Ну вот, с одной стороны, вот то, о чем говорили Иван и Айгуль, еще мы можем подвести к тому, что с одной стороны, да, мы должны иметь свои лекала, как Иван сказал, а с другой стороны, Айгуль говорил о том, что Бог предлагает свои лекала. То есть мы действительно можем и должны иметь свои лекала оценивания себя, но как будто бы и наши лекала могут быть не идеальны.
3: Конечно.
0: Мы тоже можем вот через призму мышления иметь ложные такие лекала и думать, что это истинное. Поэтому мы свои лекала, как весы, надо сверить с какими-то определенными весами, которые вот они имеют весь стандарт. И вот этот стандарт наших лекал очень важно с Божьим стандартом сверить, потому что стандарты окружающего мира меняются все время. То были в моде тициановские женщины, то меняются стандарты и сейчас другие стандарты. Если мы ориентируемся на внешнее, мы себя потеряем, нас не будет. И вот этой самооценки не будет, вот это как какое-то ядро наше, оно потеряется.
3: Тут еще можно момент добавлю, что, наверное, нам очень важно говорить, что человек вообще существо динамичное. Не будет такого, что ты придешь к своей здоровой самооценке,
0: и
3: с этого момента
0: ты
3: живешь, да, счастливый, уверенный в себе, со своими определенными ценностями. Так или иначе, мы постоянно меняемся, и мы постоянно сканируем окружающую действительность, потому что, в принципе, мы ориентированы на то, чтобы во взаимодействии себя снова и снова проявлять. Но вот именно основа, она должна быть. И мне кажется, что вот вектор духовный, это, знаете, это такая очень мощная...
2: Основа.
3: Да, основа, столб, очень мощный столб, вокруг которого мы дальше можем строить свою личность, строить свою жизнь, формировать привычки, искать опоры, формировать какие-то ценности, да, и нам просто важно не упускать этот момент, именно какой-то вектор, направленный на духовную часть, на что-то непреложное, что не меняется тысячелетиями. А все остальное, оно будет постоянно меняться, поэтому нужно быть к этому готовым.
1: Да, потому что наш Творец тот, кто любит нас такими, какие мы есть, он неизменен, он совершенен, Он принимает нас. И действительно, его принципы, его истинные ценности не изменяются.

0: в отличие от ценностей этого мира. Потому что когда человек постоянно стремится к этому, он понимает, что он не может соответствовать этому. И вот эти все его ценности, такие иллюзорные, да, такие как мыльный пузырь, они лопаются, и человек еще больше начинает себя ненавидеть, потому что он пытается жить чужой сценарий, и он не соответствует этому, и он понимает, что я прожил другую жизнь, не свою жизнь. Как я мог? И здесь чувство вины, и здесь, конечно, прям нужна помощь этому человеку однозначно.
1: Но вот люди воспринимают людей через вот определенные телеэкалы, о которых мы говорим, да? Для кого-то там парень переживает, не может найти себе девушку по причине того, что он считает, что финансово нормально не зарабатывает, да? То есть он типа нищий в его понимании. Там, девушка мучается и переживает того, что она вдруг не понравится, потому что у нее формы не те. Кто-то переживает, что он там профессионально не успешен, потому что у него не хватает каких-то там знаний, и он в чем-то не профессионал. Но коль мы заговорили о духовности, какими нас принимает Бог? Вот что для Бога важно тогда? Он смотрит на наши там формы, интеллект, здоровье, что-либо еще? Что для Бога важно? Где его лекало?
2: Вот так здорово, что все-таки нет ни одного похожего человека в этом мире. И в этом тоже замысел Божий. У нас отпечатки разные, у нас
0: сетчатка
2: глаз разная. Это помимо всяких других внешних параметров. Это говорит о том, что Бог ценит нашу индивидуальность. И для Него ценно то, какие мы есть. Конечно, я не могу не принимать во внимание то, что мы живем в греховном мире, и, конечно, когда есть какие-то мутации, какие-то генные изменения, и это проявляется во внешности людей, это проявляется на здоровье людей, это может влиять на самооценку, когда есть какие-то ограничения в здоровье, физических каких-то деформаций какие-то, но это не должно влиять на наши внутренние ощущения, то есть мы не можем всему сказать «ок». Каким-то генетическим сбоем, каким-то проблемам, изменениям каким-то серьезным в здоровье человека. Но мы можем вот эту внутреннюю стержень все-таки в нем поддерживать, и он должен поддерживать. В том, что несмотря на то, что я сейчас такой, Бог почему-то допустил, что я такой. И он привел меня, есть замысел обо мне, появившемся в этом месте, в этом мире, вот с этим набором. Сейчас, потому что есть вещи, которые, да, есть вещи, которые мы не можем изменить. Мы можем прокачать какие-то навыки, это тоже очень сильно влияет, кстати, на самооценку, на нашу компетентность, осознание «я могу, знаю, умею». Но есть вещи, которые мы не можем прокачать. Мы можем изменить наше отношение к этому. И вот это тоже развитие самооценки.
1: Мы отдаем себя Богу таким, каким я есть. И Бог меня принимает таким, какой я
2: это
1: есть.
2: Это где-то для этого, ну, для этого нужно это какое-то смирение и принятие, что Он тебя привел в этот мир для какой-то миссии, и, возможно, Он тебе дал какие-то ограничения. И, возможно, у тебя нет того, что есть у другого. Но это не значит, что ты недорог ему, и он к тебе как-то по-другому относится. Я общалась с женщиной, она говорит, ну, я всего лишь уборщица, я всего лишь убираюсь, у меня нет образования, я ничего не достигла в этой жизни, это меня так гнетет. Но если мы смотрим через призму Божьего видения, ему на самом деле, наверное, не принципиально, человек в министерстве работает, или он только убирает полы в этом же министерстве. А для него важнее, если,
0: все профессии важны.
2: Если она... Ну да, мы это понимаем, но тем не менее все равно есть в обществе некий стандарт.
0: Это влияние,
2: и это на нас влияет тоже. И поэтому, конечно, когда такой человек... Но когда такой человек приходит домой, и я говорю, посмотрите, у вас есть семья, у вас такие замечательные дети, у вас такие замечательные отношения.
1: Любящий, счастливый муж.
2: У вас еще есть любящий Бог, с которым вы строите отношения. Это те опоры, на которые мы можем опереться. Вот мы не один раз уже говорили на наших беседах о том, что должно быть много таких опор. И если только опора работа, карьера, и я там вот провальный, то тогда кажется, что и нет другого
1: одну
2: ничего.
1: Одну опору выбиваешь, и человек падает.
2: Да? Человек падает. Да? А если есть ощущение, что да, у меня вот это провально, может быть, в глазах мира. Я сделала карьеру мамы только, к примеру.
1: Что очень ценно.
2: На самом деле очень ценно, потому что я формирую новое поколение детей и людей, которые будут менять этот мир. Это вот моя карьера в них. А если я при этом смотрю, что у меня вот в этой сфере хорошо, вот в этой сфере, вот в этой, и в этой, и тогда

0: Я не чувствую себя провальным. Вот это, мне кажется, есть баланс к здоровой самооценке.
1: Здоровую самооценку.
2: Пример очень такой всем известный, наверное, но думаю, что стоит его вспомнить. Потому что этот человек просто меня вдохновляет. Я думаю, он вдохновляет вообще миллиона людей. Это Ник Вучич, который смог выйти да, за ограниченные пределы своего тела.
0: Есть вещи, которые он не может прокачать.
2: Он принял это просто в свое тело. И хотя мы знаем, что как он вначале боролся с Богом, да, он ненавидел Бога, себя, свое тело.
1: И даже самоубийством хотел закончить.
2: Да, но в итоге сегодня он такой мощный спикер, мотиватор, который просто...
1: Вдохновляет для многих
2: и говорит о том, что Бог...
3: Для блага и совершенно. И нам надо помнить, даже в моменты, когда все кажется плохо, вот этот один факт, что мы живем, говорит о том, что для нас есть надежда, говорит о том, что с каждым следующим нашим вдохом мы можем становиться лучше, счастливее, добиваться чего-то нового и выходить из того состояния, в котором мы оказались. Даже если это какая-то глубокая депрессия, но ты жив, и значит, дальше будет лучше.
0: Но вот как раз проблема низкой самооценки, нездоровой самооценки, в том, что человек чувствует себя зажатым обстоятельствами, ничего беспомощным. И он не может выйти, чтобы за рамки этой беспомощности, чтобы что-то менять, что-то делать дальше. Он говорит, ну я не умею, у меня не получится, я неудачник, я никчемный. И как раз-таки вот это самая основная проблема, мне кажется, вот этого состояния. Она мешает человеку что-то осваивать в этой жизни, двигаться и выполнять ту миссию, ради которой Бог его и привел в этот мир. Бог говорит, да, в твоем ограничении я хочу что-то через тебя выполнить, а человек говорит, нет, я не могу, я как бы я беспомощен, мне это не под силу.
1: Хорошо. То есть, если резюмировать, можно сказать, что если вдруг у вас закралось сомнение по отношению к себе, и это вводит вас в уныние, понимание того, что вы какой-то не такой, то, может быть, вам стоит поменять лейкало, в котором вы оцениваете себя, и посмотреть, что эти лейкала, они вообще-то были Богом заложены изначально такие, что туда пройдут все под эти лейкала, потому что Бог принимает каждого таким, какой он есть. Это совершенно не значит, что мы не должны себя развивать, в себя инвестировать, в себя совершенствовать.

какими способами не нужно справляться с психотравмой. Дело в том, что человек, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, испытывает очень серьезное внутреннее напряжение. И эта внутренняя боль, она настолько невыносима, что именно она толкает человека на любые способы, чтобы избавиться от нее. В этом видео мы поговорим о способах, которые вам точно не помогут. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого распространенного метода попытки справиться со своей внутренней болью. Как ни странно, но это Алтве. И именно он вызывает у человека эйфорию. Когда поступает определенная порция этого гормона, человек чувствует некую приподнятость, возбуждение. И это, конечно же, позитивным образом, как ему кажется, влияет на общее состояние. А изменение уровня серотонина приводит к тому, что человек расслабляется. И на некоторое время человеку кажется, что он испытывает какое-то определенное временное облегчение. Однако этот метод оказывается совершенно недееспособным в долгосрочной перспективе, потому что он абсолютно не решает в корне проблему травмы человека. Действие алкоголя очень в какой-то степени можно сравнить с действиями препаратов, с помощью которых лечатся, скажем так, или купируются некоторые болезненные психические симптомы. Однако речь здесь идет только о некоторых способах приглушить боль. И то далеко не самых лучших, далеко не самых качественных. Кроме того, было замечено, что употребление алкоголя или наркотиков, потому что действие этих веществ приблизительно одинаковы, очень негативно влияют на течение всего посттравматического стрессового расстройства. Почему? Все потому, друзья, что этот способ, он как бы заглушает боль. Он как бы уводит ее вглубь человека, не позволяет обнажить ее, достать ее и поработать с ней. Именно в этом заключается важный терапевтический эффект, чтобы боль вспомнить, осмыслить, достать ее из себя. Алкоголь делает обратное. Он загоняет эти негативные эмоции, притупляет их и загоняет их глубоко внутрь. Кроме того, алкоголь и наркотики ведут к еще большей проблеме, а именно проблеме зависимости. Поэтому, как бы вам, может быть, не казалось, что употребление какой-то безопасной доли алкоголя или наркотиков, таких вот легких, ну или тяжелых, решит проблему вашей боли, не заблуждайтесь, не решит, напротив, усугубит. Следующий довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от вот такой разрушающей внутренней боли, это самоповреждение. Довольно часто люди прибегают именно к этому методу. Почему? Потому что в этом случае происходит некое смещение или смещение акцентов. То есть боль физическая, которую человек ощущает вот здесь и сейчас, потому что тело реагирует на самоповреждающие такие действия. Вот эта физическая боль, она как бы вытесняет боль эмоциональную, которая присутствует в человеке, страдающем ПТСР, на постоянной основе. Однако этот метод тоже оказывается весьма неэффективным, потому что физическая боль, она имеет свойство прекращаться. И для того, чтобы человеку, ну, хоть как-то существовать со своей внутренней эмоциональной болью после перенесенной травмы, повреждать себя человек вынужден постоянно. Однако это становится небезопасным для жизни. Кроме того, это приводит

к дополнительным проблемам, связанным со здоровьем. Поэтому вместо того, чтобы убегать от внутренней боли с помощью переключения на боль физическую, вместо этого намного лучше использовать другие, более конструктивные способы, с помощью которых можно справиться с этой проблемой. Об этом мы поговорим чуть позже. Следующий, третий, не менее распространенный способ – это рискованное поведение или рискованные действия. Дело в том, что когда человек находится в состоянии вот такой ситуации, где присутствует риск для жизни, наш мозг реагирует приблизительно так же, как он реагирует во время получения психологической травмы. А именно, увеличивается уровень гормонов, резко подскакивает уровень гормонов, таких как адреналин, норадреналин и кортизол. И благодаря этому всплеску гормонов организм человека как бы мобилизируется. Человек испытывает определенную эйфорию после того, как его, так сказать, рискованное поведение увенчалось успехом, потому что тут же выделяются другие гормоны, ответственные за появление именно этого настроения. Так вот, рискованное поведение, оно чем-то напоминает наркотическую или алкогольную зависимость, потому что по своим действиям оно приблизительно похоже. И, как я уже сказал чуть раньше, этот метод на самом деле тоже не работает, потому что это всего лишь временный метод, это попытка испытать очень сильные эмоции, чтобы заменить негативные эмоции, вызванные психологической травмой. Однако, друзья, этот метод также оказывается нерабочим, и более того, он реально связан с угрозой для жизни, и рано или поздно человек может просто уйти из жизни, так и не справившись со своей болью, благодаря такому рискованному поведению. Следующий, четвертый, также довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от боли, это сексуальная распущенность. Все дело в том, что секс – это очень мощный фактор, который человеку приносит удовольствие. И благодаря тому, что человек испытывает это удовольствие, он таким образом пытается вытеснить болезненные ощущения, болезненные воспоминания. Это справедливо даже для жертв насилия, потому что даже жертвы насилия способны в некоторых случаях испытывать удовольствие. Конечно, в случае перенесенного сексуального насилия гамма эмоций, гамма чувств намного шире. Об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ. Но с помощью секса многие люди пытаются вытеснить болезненные воспоминания. Очень часто люди, которые пережили сексуальное насилие, пользуются этим методом, потому что в сознании человека как бы происходит такая ложная связь. Если на меня обращают сексуальное внимание, значит, меня любят. Многие жертвы изнасилования, они таким образом пытаются заполнить тот вакуум, который был создан по причине психологической травмы. Однако этот метод также не работает, потому что удовольствие от сексуальной близости не решает в корне проблему посттравматического стрессового расстройства, лишь на некоторое время ее ослабляет, а иногда ведет к более серьезным последствиям, таким как заболевания, передающиеся половым путем, к таким вещам, как, например, попадание еще в большую зависимость, но на сей раз от сексуальной близости, причем с такой неразборчивой. Вы знаете, в этом смысле слова, наверное, стоит прислушаться к тому, что говорит Священное Писание. Библия много говорит о сексуальном здоровье, о сексуальной нравственности. В этом смысле слова заповедь «не прелюбодействуй», то есть «храни себя», она оказывается как нельзя более действенной и практичной. Пятый метод, с помощью которого люди пытаются справиться со своей болью, это избегание. Люди избегают мест, где с ними может случиться что-то плохое. Избегают людей,

которые могут нести потенциальную угрозу, избегают разговоров на тему травмирующего опыта. Однако избегание, попытка замолчать, попытка ничего не вспоминать, попытка никак не доставать наружу, на самом деле работает с точностью да наоборот. Она приводит к тому, что травматичный опыт усугубляется, повторяется. И напротив, когда человек перестает избегать болезненных ощущений, болезненных воспоминаний, травмирующих воспоминаний, то вначале человеку при воспоминаниях довольно дискомфортно, но потом, впоследствии, это приносит настоящее исцеление. Поэтому избегать разговоров, мест, людей, это очень плохая идея, она не работает. И, наконец, шестой метод, неработающий метод, это попытка повторения травматичного опыта. Да-да, друзья, как ни странно, но жертвы насилия или каких-то экстраординарных событий, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, довольно часто прибегают именно к этому методу. Почему? Все дело в том, что когда человек переживает травматичный опыт и не реагирует должным образом, развивается психологическая травма, посттравматическое стрессовое расстройство. И одним из возможных проявлений ПТСР является отсутствие эмоций, отсутствие ощущения себя живым. Такие люди часто говорят, я ничего не чувствую. Даже если ситуация, в которую они попадают, предполагает, что у человека хотя бы какие-то эмоции появятся, положительные или отрицательные. Так вот, это ощущение, что ты как будто бы не живой, ты как будто бы мертвый, потому что не испытываешь никаких эмоций, никаких чувств. Вот это ощущение, оно довольно невыносимое. Именно поэтому жертвы насилия возвращаются к своему травматичному опыту. То есть они как бы ищут, чтобы повторить этот опыт, например, быть изнасилованным. Почему? Такое поведение объясняется тем, что человек тогда, в тот момент, испытал хотя бы какие-то эмоции. И для того, чтобы избавиться от этого гнетущего чувства, от того, что ничего не чувствуешь, люди и идут на повторение этого опыта. Если сделать хотя бы беглый обзор методов, которые оказываются абсолютно нерабочими, то, вы знаете, оказывается очень справедливым высказывание Священного Писания, причем неоднократное высказывание по поводу нравственности. Приведу некоторые из них, которые мне нравятся больше всего. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Это Псалом 118, текст 92. Или вот: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Ну и еще один текст из книги пророка Исаии: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть оказывается, что все эти разрушительные действия, они не имеют, в общем-то, никакой полезной ценности, оказывают лишь временное влияние на человека. А что же тогда помогает? Давайте поговорим немножко об этом. И здесь хочется выделить три таких важных момента. Первое – это психофармакология. Мы поговорим немножко об этом методе. Второе – это психотерапия. И третье – это методы самореабилитации или методы самопомощи. Давайте по порядку о каждом из них. И начнем мы с лекарств, или с психофармакологии. Дело в том, что иногда травма насколько серьезна и ее последствия насколько оказывают колоссальное влияние на человека, что ему необходима помощь лекарственных средств. Это нужно в тех случаях, когда человек испытывает какие-то острые симптомы, такие, например, как суицидальные мысли, навязчивые, или же даже суицидальные попытки. Возможно, человек не может справиться с какой-то крайне серьезной депрессией. В таком случае я очень рекомендую обратиться к профильному специалисту, к психотерапевту или психиатру,
который может назначить правильную дозу и правильные препараты для того, чтобы помочь справиться с этим. Однако надо понимать, что препараты, медицинские препараты, они

хоть и помогают справиться с острыми симптомами, но они не лечат посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому препараты нужно использовать только по назначению серьезного специалиста и только в комплексе с психотерапией. И это второй способ, который реально может помочь. Психотерапия – это работа со специалистом, психологом или психотерапевтом. То есть это человек, который поможет вам разобраться в сути происходящего и намного быстрее справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства. Я рекомендую в тяжелых случаях использовать именно эти два метода. То есть метод психофармакологии с назначением, бесспорно, с назначением хорошего врача, и психотерапия. Однако, к сожалению, пока далеко не все люди осознают серьезность работы над собой в этом смысле слова. И некоторые люди никогда не обратятся к психиатру, никогда не обратятся к психотерапевту или к психологу для того, чтобы пройти такую реабилитацию в терапии. И поэтому все, что остается этим людям, вместо того, чтобы просто быть пассивными и наблюдать за тем, как жизнь катится под откос, можно использовать некоторые вещи, такие как самопомощь. Самопомощь – это хороший путь, это один из возможных вариантов решения вопроса, связанного с исцелением от посттравмы. Однако, что нужно понимать, он более длительный, этот путь. И вы будете в какой-то степени действовать вслепую, потому что, может быть, не все процессы вам понятны, которые лежат в основе вашего поведения, ваших мыслей, ваших чувств, работы вашего организма. В этом смысле слова работа со специалистом намного более действенна. Но если вы не готовы ни к первому, ни к второму способу, тогда, пожалуйста, хотя бы займитесь тем, чтобы попытаться помочь себе. Это может быть хорошим началом на пути к исцелению.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия».

В белоснежном подвенечном платье мы входим в семейную жизнь по-королевски. Но спустя некоторое время с удивлением замечаем, что превратились в служанку. И наступает момент, когда нас это уже абсолютно не устраивает. Но как вернуться обратно? Обсудим сегодня этот вопрос.

0: Давайте, девочки, для начала определимся, что же мы действительно вкладываем в образ королевы и что мы вкладываем в образ служанки. И как это реально выглядит в современной семье.
1: Но для меня королева – это прежде всего женщины, которые восхищаются, которые пытаются угодить, делают комплименты, которые чувствуют себя просто вот божественно. А служанка для меня – это, скорее всего, женщина, которая привыкла, наоборот, всем угождать, делать все дела, остается незаметной и только всем прислуживает.
2: В идеале королева в семье – это та личность, которую уважают, которую ценят, которую искренне любят, заботятся. А в реале, мне кажется, получается чаще всего, что королева – это либо которая ничего не делает, живет только в свое удовольствие, либо это значит, в семье будет служанка, которая делает все,
0: И не имеет
2: личной жизни никакой, да, никакой радости.
0: А ты что, Катюш, по этому поводу для себя думаешь?
3: Ну, Я согласна с Таней, то, что либо женщина как бы посвящает много времени себе, то есть она ухаживает за собой, то есть у нее не хватает уже времени на дом, на какие-то домашние дела. Вот, но зато она красивая, зато она ухоженная. Как бы, вот, она вся такая, прям вот такая. А служанка, ну, она, да, она, в общем, поставила на себе крест. Ладно, главное, чтобы моей семье было хорошо. И я вот и за этим подойду, уберу, и за этим подойду, уберу. И вот здесь потру, и вот там потру, и вот здесь приготовлю, и тут поднесу, и тут унесу. А себя, ну, ладно уж. Ну, вот, я так считаю.
2: Главное, чтобы другим было хорошо.
3: Ну, да, как бы она... свои желания и там все свои эти отдала на семью, силы и желания.
0: Мне кажется, тогда что... получается чисто такой отрицательный образ служанки и очень положительный образ королевы.
3: Ну, вот
0: да?
3: Хочется серединочки.
4: Мне кажется, что основное различие между королевой и служанкой – это в правах. Королева, она обладает абсолютным набором своих прав. Да? Она хочет, она сегодня выглядит хорошо, а завтра она может постараться, да, над своей внешностью. Захотела она себе. То есть у нее есть определенный спектр прав, да, королевы. То есть более того, королева, вот если мы гипотетически подумаем, да, она может даже устанавливать правила самостоятельно, о чем говорила. То есть она может издавать указы, да, приказы. А что касается служанки, то, как правило, в ее образ мы не вкладываем. Да, не вкладываем. То есть она, в принципе, живет по чьим-то, да, законом. Она
0: по чьим-то требованиям,
4: по чьим-то,
0: да?
4: Требованиям, по чьим-то расписанию, да, распорядку дня. То есть она... И зачастую действительно женщина себя таковой и чувствует, потому что она живет жизнью своих близких. То есть она живет, она знает, что она должна встать утром, проводить мужа, потом детей, потом то, потом все. И вечером она приходит к пониманию того, что о себе она сегодня ни разу

0: сразу не подумала. Сегодня она всех спросила несколько раз, покушали ли они. Но кто-нибудь спросил ее о том, что она хоть что-нибудь скушала? И вот в этот момент очень важный, потому что, мне кажется, рано или поздно вот такой момент наступает вот в нашей жизни. Это не всегда приятно, вот это осознание, но оно, к сожалению, есть. И что вот с этим делать, вот это важно, то есть чтобы не впасть в какое-то отчаяние.
1: Да, мы сегодня специально подняли эту тему для того, чтобы не просто поплакать здесь о том, что есть и чего нам хочется, а для того, чтобы понять, где же и как же нам найти выход. И Алена даст нам несколько советов через несколько минут. А пока мы посмотрим, что же сегодня Ангелина будет готовить на кухне.
2: Можно ли себя чувствовать королевой на кухне? К сожалению, в современном мире это большая редкость у хозяек. Лично я себя чувствую именно так. И сегодня приглашаю вместе приготовить два интересных блюда. Индийский суп масур дал. Для приготовления нам потребуется красная чечевица. Ее необходимо прежде всего опустить в кипяток и начать варить. Красная чечевица богата цинком и триптофаном, который благоприятно действует на нашу нервную систему, что очень актуально в нашем растрепанном и нервном веке. Так, чечевицу опустили, закрываем крышкой и делаем пассировку, для которой нам потребуется лук. Пассировка – это не просто тушеный лук. Давайте разнообразим его с помощью различных специй. В этот суп рекомендуется добавлять несколько специй. Кориандр молотый, куркума, она придаст приятный золотистый оттенок, чеснок и имбирь. Вот хочу сказать пару слов об имбире. Он бывает в молотом, сухом виде и в натуральном, в сыром виде. Мы будем использовать именно в сыром виде. Его необходимо мелко нарезать и добавить также в пассировку. Особую пикантность он придаст супу, но главное не переборщить с ним. И пассируем.

как часто мы с головой погружаемся в наши бытовые проблемы. Нам так хочется быть самыми лучшими мамами, самыми лучшими женами, все держать под своим контролем, и мы совершенно забываем о себе. И вот однажды мы находим, что наш муж смотрит не на нас, а сквозь нас, что дети оценивают нас лишь только потому, что мы для них сделали, и принимают нашу заботу как должное. Мы совершенно забываем о себе. Всем что-то от нас нужно, но никто не спрашивает, что же нужно нам самим. Никто не заботится о нас. Если вы попали в такие обстоятельства, если вы поняли, что роль, которая отведена вам, вашей семье, уже тяготит вас, вы хотите особого к себе отношения, задумайтесь и давайте сегодня попытаемся разобраться с этим. Как же нам самим помочь? Для начала определите причину этой ситуации, в которой вы оказались. Подумайте, вынужденная ли это роль или навязанная кем-то. Может быть, кто-то хочет просто видеть вас именно такой, какой вы сейчас бываете. Может быть, кто-то вас заставил принять эту роль, а она совершенно не входила в ваши планы. Второе. Оцените положительные и отрицательные стороны от этой роли. Посмотрите, есть ли что-то хорошее в том, как вы живете, или все только вас очень сильно удручает. Если необходимо, составьте список положительных и отрицательных качеств теперешней вашей роли. Подумайте, в следующем подумайте о том, готова ли я к переменам. Подумайте, если вы будете играть другую уже роль, сможете ли вы получать все то, что имеете сегодня? Если вы играете роль в своей семье, как сердобольная, заботливая мама, и только ее, возможно, когда вы решите измениться и стать наконец-таки королевой, никто не будет вас благодарить, потому что королевой принято только восхищаться. Попробуйте измениться. Постарайтесь изменить свое поведение и занимаемую нишу, если все-таки вы не нашли в ней плюсов. Всегда помните, что приобретенный вами опыт – это несомненный вклад в ваше будущее.

0: лук и имбирь потушились. Давайте добавим специи. Кориандр. Куркуму. Масло, конечно же. Перемешиваем. Видите, какой приятный золотистый оттенок, да? Так, замечательно. И, в принципе, нам осталось только закончить последние штрихи. Добавляем из сковородки пассировку. И добавим мелко нарезанные помидоры. Зелень и чеснок добавим чуть попозже. Пусть немножко поварится, минут 5. Затем добавим чеснок, зелень и будем уже снимать с огня. Следующее блюдо – хрустящие голубцы с овощной начинкой. Интересно, да, звучит? Оригинальностью этого блюда является то, что не в капустные листья будем заворачивать начинку, а в листья салата. Для приготовления начинки нам потребуются подсолнечные семечки, которые предварительно нужно залить водой на несколько часов. И после этого измельчить в блендере. Если вы берете не замоченные семечки, просто сухие, тогда нужно будет добавить немножко воды для того, чтобы они смогли измельчиться. Все, взбиваем.
1: Ну, я не знаю, какая у меня роль, там, служанка я или королева, наверное, это где-то посередине. Ну и вот как, я думаю, если служанкой, то, конечно, это в ущерб себе, а если королевой быть, то это в ущерб моим близким. Вообще, как баланс-то этот найти? Кем стать-то?
2: Но дело в том, что мне кажется, что пока это вас не беспокоит, значит, все благополучно. То есть вы отлично справляетесь.
3: Балансируете,
2: потому,
3: да, что ли?
2: То есть потому что те женщины, у которых это уже вопрос поднялся остро, она уже просто тяготится.
1: То есть она чувствует, это, я
2: конечно, служанка. Она просто устала, потому что мы говорим о том, что это, конечно, уже такой пик ее терпения, когда она понимает, что она неинтересна, допустим, своим близким, только лишь потому она начинает быть. Если им что-то нужно, там, мама должна там, приготовить, да, там, должна постирать, все-все-все сделать. Никто не интересуется, отдыхала она, не отдыхала, кушала, не кушала. Естественно, женщина начинает об этом думать и начинает тяготиться. И ей хочется изменить.
3: Но то ведь есть... это же, понимаешь, Алена, это же реальные потребности членов семьи.
2: Это реальные
3: потребности.
2: Но ее реальные потребности быть оцененной. И тоже, чтобы к ней проявляли заботу точно так же.
4: Ну вот хорошо, да, я сейчас понимаю, что, например, у меня был период, когда мне нравилось. Нравилось вот это вот все для дома, все для семьи, все для детей. И пришло ощущение, устала. То есть сначала нравилось, сейчас чувствую, что уже не нравится. Что делать, как менять, с чего начать, какие действия, первые шаги, может быть, предпринять.
2: Во-первых, от чего вы устали именно?
3: Назвать вещи своими именами?
2: Да, то есть вы устали от невнимания, от того, что вы заботитесь, а вас не заботятся, или от того, что вы заботитесь, а это воспринимается как должное, что это не оценено. То есть нужно сначала, для начала определить, от чего. Если вы просто устали от физически, от спектра, да, своих обязанностей, то, безусловно, это намного проще решается, да, то есть вы прекрасно

0: Понимаете, что вам нужно выделить время для себя. Вот все бросить и отдохнуть. И тогда с новыми силами вы, если это ваша усталость простирается уже в области именно моральных, каких-то душевных, да, каких-то моментов, то, естественно, тут уже сложнее. Мы должны выявить причину вашей усталости. То есть, и если вы служанка, не только физически, да, только, не только потерь. Как, знаете, говорила одна моя мама моей подруги, она говорила, если меня любят, да я тут горы вам переверну и буду радостная. Вот как бы, понимаете, есть... Так оно и есть. Мы же эмоционально зависимые существа, да, женщины? У нас все строится на эмоции. И наши все достижения, и наши все поступки, они нуждаются в поощрении. И если мы этого не видим, безусловно, это такая, знаете, черная дыра, в которую все сваливается и безрезультатно.
1: Ну а вот если в семье такая ситуация, что муж, например, не требует строгого выполнения домашних обязанностей, таких как стирка, готовка, уборка каждый день, приготовление завтрака, но в то же время ничем не помогает. Как простимулировать домашних, дочку, мужа, чтобы они помогали тебе?
0: Сейчас, наверное, вас многие женщины послушали и сказали... Счастливая. Счастливая женщина. Что ей надо? Что она делает на этой программе? Да? На самом деле, это действительно редкая ситуация.
2: Что муж не требует, да?
0: Да, что муж не требует. Но другая сторона, то, что и не делает сам. Да? Он как бы своим бездействием и близким бездействием, они просто вынуждают вас это делать. Да? То есть, как бы тут, конечно, сложно сказать, что вот... Должна ли я сейчас впрягаться? Тут такое пограничное состояние. Все зависит от ваших отношений. Если вам комфортно, почему нет? Если вам комфортно. Если это не является причиной ваших конфликтов.
2: Ну вот смотри, такая ситуация. Ты сама говоришь, что если груз забот слишком велик, надо выделить время для себя. Это значит, надо кому-то это отдать.
0: Знаете, мера заботы, она разная.
2: У разных женщин.
0: У разных женщин. То есть, знаете, одни вытирают подушку своим, всем, понимаете, близким, когда они выходят с обуви, а другие в этот момент там маску на лицо наложили, понимаете?
3: Так вот как понять эту грань? Вот я не понимаю, потому что, например, подружка у меня, она... Деньги из семьи, например, раз она пошла и потратила, и сидят они. Я говорю, слушай, ну я вообще не могу так. Ну как так? Я своей семьи заберу, они там не купят себе там что-нибудь вкусненькое или вообще что-то необходимое. Он говорит, а что я должна ходить так? Я хочу ходить красиво, мне надо. Потом, например, ребенок там, ну она родила, и как бы я родила. Дети маленькие, я там такая только с ребенком, все, выйду на улицу, накрашенный, не накрашенный, вообще, главное, я с ребенком гуляю, ему надо. Она говорит, ничего страшного, посидит, поорет, зато я накрашенная, я уложенная, и я вышла с ребенком и гуляю.
2: В общем, ее чувство вины не мучает, нас
3: вот, мучает. Да. А меня-то вот я не могу так, как? Ну, то есть я не понимаю, то ли это должно чувство вины мучить, то ли нет. То
2: кого нормально... из нас должно мучить чувство вины? Вопрос.
0: Вот ее нормально не мучает, и ей хорошо. А вас будет мучить, поэтому так не делайте. Знаете, у меня тоже есть одни знакомые, а у них такие трепетные отношения друг к другу. И несмотря на то, что, в принципе, жена очень заботливая, очень чистюля, очень большой у нее вот этот спектр обязанностей, знаете, это не мешает ей себя чувствовать королевой. Потому что вот о чем мы говорили. Даже если у них в семье последние 100 рублей, муж обязательно ей купит шоколадку любимую.
3: Ой, хороший.
0: Понимаете? И, допустим, я вот, на мой взгляд, да, я тоже бы подумала, ну как так? Лучше пойти пакет молока с буханкой хлеба купить своим детям, да? А он ей шоколадку. Чтобы она даже вот в этих стесненных обстоятельствах она почувствовала себя немножко королевой. И я когда спрашиваю, ну как, вот нормально вообще для меня так удивительно? Они говорят, ну что? Зато, говорит, все равно эти 100 рублей бы не сыграли роли. А нам приятно друг с другом. Понимаете, если они себя чувствуют комфортно в этой ситуации, если у этой подруги, к примеру, мужа, да, ну не предъявляет. Я, может быть, ему приятно видеть рядом с собой королеву.
2: Ему легче может быть, побыть вечером
0: да,
2: холодным.
0: Да, да, и почему бы нет, если это так есть. Понимаете, мы говорили о том, что был такой у нас пункт, что давайте оценим, что мы имеем из этой роли, которую сейчас выполняем, да? Может быть, как тоже у меня есть одна приятельница, она вот прям такая сердобольная хозяйка. Вот она, знаете, она подняла планку себе настолько высоко, и она, значит, все время плачет, как я устала, как я устала. Вот только легла, она может мне там написать, я только легла там в 12 час, вот за весь день и все тому подобное. И знаете, а что она получает? Она получает очень даже большую компенсацию за это. Все

0: тихо, мама устала, она лежит, она отдохнула. То есть, если бы она королева, она никто бы не сочувствие к себе, она бы явно...
1: Они бы даже не заметили.
0: Она королева не может
2: устать. Она лежала бы целый день.
0: Устать она не может.
1: А если вот как вот было сказано, да, в лекции... Кто-то накладывает эту роль, что делать, допустим, я не хочу, но с меня это ожидают, да, что вот я должна так делать, но я чувствую
2: как
1: себя...
2: Как здесь позитивно-то никогда... поменять роль?
3: Например, у меня муж, делай, я говорю, нет, делай ее, нет. И вот, вот такое у нас сопротивление, то есть он мне говорит, ты должна, вот женщина вот так, я говорю, нет, нет. Но в какой-то момент я думаю, может, я реально должна, может, я что-то не доделаю.
0: Мы должны прежде всего поменять себе внутри отношения, понимаете? Если мы себя уже привыкли воспринимать служанкой, то, понимаете, служанке нельзя ходить лохматой. Да? Ой, вернее, королеве нельзя ходить лохматой потом. Она должна себя достойно вести, да, по-королевски. И, естественно, что если мы начнем с себя самих в этом отношении, если мы будем, ну, хотя бы какое-то время уделять себе, то это будут видеть и наши близкие.
2: Наверное, действительно, очень часто мы, женщины, все-таки сами взваливаем на себя эту роль.
0: В принципе, нас, женщин, Господь сделал королевами. Мы под стать своим мужьям. Да? Он видит нас королевой, потому что он пишет, что женщина в доме королева. Но это не значит, что она лишь, если она королева, она должна полностью отказать. Тем не менее, он также говорит о том, что именно на ней весь дом. И вот совмещение именно вот этих позиций, да, вот это вот какое-то равновесие, которое мы должны найти, не опускать себя до уровня служанки, да, то есть чтобы ты не была там забитым существом, которое вот света белого не видит, и в то же время не быть высокомерной, да, без такой вот гордой королевой, которую мы тоже себе иногда рисуем. Нет, королева – это значит в качестве отношения к ней. Что бы она ни делала, пусть она сейчас там, понимаете, там с пучком на голове, там драет полы и все тому подобное, но все близкие к ней относятся как к королеве.
2: Она в королевском платье.
0: Она не отказывается от обязанностей, но то, как относятся к ней, то, как ее оценивают ее близкие, то, как ее любят, вот за то, что она это все делает. Это по-королевски.
2: Да, в Библии книга притчи, последняя глава, где описана женщина, которая встает в семье раньше всех, следит за всем хозяйством. В общем-то, на самом деле, вроде бы кажется, что прислуживает всех, но когда встают дети, написано, что они ее хвалят, они ее ублажают, они ее превозносят. И на самом деле мы же и сами, наверное, часто по себе замечали, что если нас там похвалили близкие, оценили, то усталость, в общем-то, она даже вот...
3: Сила прям.
2: Да.
4: Вы знаете, мне помогло распределение семейных домашних обязанностей в разгрузке себя. То есть я распределила обязанности между мужем и дочкой. То есть муж у меня выносит мусор, дочка убирается в своей комнате. Вот. И ряд определенных обязанностей тоже между ними распределила. Таким образом, они помогают мне. И каждый раз я хвалю. Например, муж что-то сделал, даже вот... Неожиданно он прибрался на балконе. Я так этому рада, и я, естественно, его похвалила, а ему приятно похвала. И в следующий раз я надеюсь, что ему захочется для меня еще что-то сделать, потому что я так отреагировала.
1: Как часто получается, что ну, у меня лично они что-то сделают, и я чувствую себя виноватой. Вот, например, муж уезжает в командировку рано утром. Я просыпаюсь и понимаю, что я упустила этот момент, чтобы его собрать, приготовить все, и чувствую себя... Себя неловко, звоню ему и начинаю извиняться. И в итоге получается, что как бы не переходишь вот на это как раз вот возможность стать королевой. А если ведь как раз похвалишь, они как раз и будут это продолжать делать, и будет вот это вот постепенный переход к
2: тому, чтобы быть королевой. Кстати говоря, одна, так сказать, особенность королевы, что она может там хвалить, награждать, да? Надо нам получше вдуматься в этот образ. Да, спасибо, девочки. Очень было сегодня интересно. И я думаю, что у нас получится позитивно что-то поменять в своей жизни, если это будет необходимо.
3: Без последствий.
2: Да. Может быть, даже никто и не заметит. Думаю, что у Ангелины уже для нас все готово.

формируем голубцы. Кладем небольшое количество начинки на край салатного листа, распределяем и заворачиваем. Все очень просто. Вы можете и другую форму придумать сами по своему желанию. Мне очень нравятся свежие фрукты и свежие овощи. Особенно мне нравится готовить их оригинально. Угощайтесь!

0: Это было очень актуально для меня, я получила ответ на важный для меня вопрос. Теперь я знаю, как найти баланс, чтобы я и семья были счастливы.
1: Я попробую на свои слова и действия взглянуть иначе и найти сама в себе королеву.
2: Оказывается, мне удается держать в своей семье роль королевы, чем я очень довольна.
3: Позвольте Богу разобраться вам в себе, и тогда любая роль, которую вы занимаете, станет для вас приятной.
4: Сегодня у каждой из нас была возможность взглянуть на себя со стороны и сделать определенные выводы. Всего вам самого доброго, Божьих благословений!

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Тему сегодня вы очень интересно назвали «Правила умной жены». Конечно, очень интригующе. Лично меня это заинтересовало, несмотря на то, что я не женщина. Но, тем не менее, расскажите, что это за правила такие?
1: Две женщины в Америке, они написали такую книгу несколько лет назад. И назвали они ее одноименно с этой темой «Правила умной жены». Угу. То есть они включили туда правила, которые женщинам стоит исполнять для того, чтобы сделать жизнь своего мужа лучше. Ну и, соответственно, свой брак.
0: То есть фактически, свой брак сохранить.
1: Да,
0: это получается, что если сделать только мужа счастливее, то, наверное, не каждая женщина примет решение делать все для того, чтобы муж был счастлив. Ведь хочется и для себя чего-то.
1: Вот, то есть это речь идет о таких ежедневных выборах, о ежедневных привычках. То есть женщина вправе поступить так, а может она поступить совсем по-другому, для того, чтобы мужу было приятно возвращаться домой, для того, чтобы он шел туда с радостью, для того, чтобы дома ему было хорошо, комфортно, чтобы обеспечить ему вот эту вот хорошую атмосферу. И я взяла несколько правил, вот. Все, конечно, я не могу осветить, то есть, потому что их очень много на самом деле. Книга очень полезна, я всем женщинам, которые замужем, ее рекомендую. Вот. Но некоторые правила, особенно которые мне понравились очень сильно, я выбрала, и я хотела бы их здесь осветить. Угу. То есть первое правило, оно звучит так. Когда он приходит домой, позволь ему 15 минут побыть в одиночестве. И еще, то есть речь о том, чтобы не загружать мужа сразу, вот когда муж приходит домой. Можно его встречать как? Можно встречать его с мусорным ведром тут же.
0: Пока не
1: можно,
0: разделся.
1: Пока не разделся, да. Можно тут же выйти и начать навешивать ему проблемы, что в школу вызывают по поводу детей, это здесь плохо, кран потек, ребенок, сын хулиганил, дочка получила плохую оценку, вот тебе мусорное ведро, звонила учительница, еще звонила твоя мама, еще нужно решить такие вопросы. То есть это все шквалом обрушивается на мужа, который пришел домой с работы. Так вот, правила умной жены, они гласят, что когда он приходит домой, позволь ему 15 минут побыть в одиночестве. То есть не надо мужа встречать сразу же с мусорным ведром. Надо даже детей унять на это время. То есть если это маленькие дети, ну, можно ввести себе в привычку, что понятно, когда дома много маленьких детей, дома творится хаос. Это такой беспорядок, естественный беспорядок, который дети делают. Так вот, если взять себе за правило где-то за полчаса до прихода папы домой, давайте детишки уберемся, давайте наведем порядок, чтобы папе было приятно прийти, потому что хаос, ну, иногда есть такие мужчины, которых беспорядок, ну, раздражает, эти вот вещи, валяющиеся по полу, раздражают. Было бы вообще очень здорово, если бы женщина тоже как-то привела себя в порядок и ласково вышла, встретила мужа и пока сказала детям, что не подходите пока к папе, не кидайтесь ему, пусть он 15-20 минут побудет в одиночестве, пусть он помоет руки, переключится с работы на домашнюю жизнь. И я такую фразу видела, она мне очень понравилась. Сейчас ее процитирую. «Душа мужа приходит домой на 20 минут позже его тела». То есть пока душа мужа его догоняет, то есть вот это вот время лучше, ну, мужчину не трогать, потому что мужчина был во внешнем мире, он зарабатывал деньги, он был на передовой, у него был какой-то стресс. И пусть он придет домой и 15 минут переключится с того внешнего мира на внутренний. И потом уже можно... что-то ему говорить.
0: То есть 15 минут ему даже ужин предлагать не надо?
1: Ну, это то время считается, что когда, пока мужчина переодевается, пока он моет руки, пока он как-то приходит в себя. Некоторым действительно мужчинам важно вот это вот уединение. То есть закрыться в ванной комнате, может быть, закрыться в своей спальне, чтобы его никто не трогал. Потому что он приходит из одной ситуации, где он был на работе, там, напряженный, может быть, целый день. И если дома, тут сразу же на него накинутся. Ну, тут не очень хорошо.
0: Ну, в принципе, я с этим согласен. Потому что действительно случаются такие моменты, когда приходишь домой, и тут же какие-то проблемы, и даже сам иногда так говорю, подождите, не трожьте меня.
1: Да.
0: Подождите.
1: Да.
0: Не говорите ничего.
1: И мне очень нравится, вот русские сказки, они очень содержат огромную просто мудрость. И одна из мудростей, это как встречает Баба-Яга доброго молодца. Накормила, напоила, спать уложила. То есть сначала накормить, напоить, дать отдых человеку. Потом уже вот можно говорить с мужем о любых проблемах, абсолютно о любых. И воспринято это будет нормально, адекватно. Если же сразу с порога начать ему чего-то такое говорить, то тут можно и на агрессию нарваться. Вот это вот, мне вот это правило очень сильно понравилось.
0: Ну, это, наверное, правило номер один.
1: Да? Нет, это не правило номер один. Это какое-то там...

0: Да, но я просто выбрала его под
1: одно из интересных правил.
0: Да.
1: Что еще есть интересное?
0: А, еще.
1: Вот на что бы вы обратили внимание?
0: Да, вот на что я как раз выписала то, что мне очень сильно нравится, что мне созвучно, на что я хочу обратить внимание. А, правило звучит так: принимай то, что муж делает домашнюю работу по-своему.
1: То есть даже если плохо?
0: Он делает своим способом. Конечно, поскольку мужчины и женщины очень разные, мы очень сильно отличаемся друг от друга. И женщине хочется, чтобы муж помогал ей. Но важно принять тот факт, что муж не будет делать домашнюю работу так, как это делаю я. Он не будет мыть тарелки так, как это делаю я. Он не будет там еще что-то, ребенка пеленать так, как это делаю я. Или с детьми сидеть и играть так, как это делаю я. И очень большая ошибка женщин, которые именно вот начинают от мужа требовать. То есть они вроде как просят мужа о помощи, и муж идет им навстречу, помогает, но они начинают критиковать. Либо стоят там над ухом и судят, что здесь не так, тут не так. Нужно помогать и ценить, и благодарить за то, что муж вообще это делает, и что он делает это по-своему. Вот. Таким образом, конфликтов и напряжений будет намного меньше. И еще тоже важно понимать, что есть определенные сферы, где женщина, ну, у женщины получается что-то лучше, поскольку она женщина. Есть какие-то сферы, где лучше получается у мужчины. Если я прошу своего мужа помощи, ну, как сказать, в моей какой-то женской сфере, я ни в коем случае не должна критиковать плоды его работы. Я, наоборот, должна радоваться и ценить его усилия, ценить его старания и благодарить его. Я помню такую ситуацию, когда мы должны были с мужем куда-то пойти, и он меня встречал в каком-то месте. И он вышел из дома с детьми. Дети у нас были еще маленькие, достаточно дошкольники. То есть, по сути, он собирал детей, одевал их. Была то ли зима, то ли ранняя весна. И вот я помню, я стою на светофоре, и я вижу их через дорогу. Они должны были как бы перейти дорогу ко мне. И я уже со светофора я вижу, что у моей дочки как бы сапоги надеты левой на правую ногу, правую на левую. То есть она стоит уже вот так вот одета. И потом, значит, мы пришли в это место, я начинаю детей раздевать, и я, значит, понимаю, что у сына колготки надеты на голое тело. То есть частично как бы одежда у них потерялась. И я понимаю, что мужчины, они в принципе, ну как бы они под это не заточены, чтобы вот именно одевать детей, чтобы все сделать вот именно правильно, так, как это сделала бы женщина. Потому что я вот отметила для себя, что приходя на детскую площадку, где играют дети, я автоматически сразу же вижу, какой ребенок забыл надеть шарф, кто без шарфа, кто без перчаток, у кого обувь надета не на те, как сказать, ноги перепутаны. Причем я не смотрю это специально. У меня автоматически, ну, это происходит автоматически, какие-то вещи я вижу.
1: То есть любая женщина может определить, кто одевал ребенка, да? Папа или мама.
0: Да.
1: Да, действительно, я однажды был свидетелем такой ситуации, когда к маме подбегала дочь, папа был еще где-то вдалеке, и она кричит: «Мама, мама, мне сегодня папа хвостик сделал пылесосом». И глаза мамы: «Ты что себе не позволяешь? Ты что, у тебя что? Нет ума? Ну как ты так вот вообще?» Ну, конечно же, мужчина улыбался, ну, а ребенку было приятно, что-то новое.
0: Да-да-да. Вот, и в таких случаях это очень большая ошибка — критиковать мужчину или недовольство какое-то высказывать, начать ругаться, что ты как ребенка надел, что ты не видел, что ли. Наоборот, нужно поблагодарить его. То есть это то же самое, если там муж попросил бы меня сделать какую-нибудь мужскую работу, там какое-нибудь масло там куда-нибудь в машину залить, как бы я с этим справилась? Да никак. То есть тут то же самое. То есть нужно принимать помощь от мужчины и уважать, и как бы запомнить, что он не будет делать домашнюю работу так, как это делаю я. А также одно из правил, которых там есть, оно звучит так: не сравнивай его с другими мужчинами. И то есть это делать противопоказано. Сравнивать мужа с мужьями подруг, сравнивать мужа с папой, сравнивать мужа с братом, сравнивать мужа, ну, неважно, там, с какими-то другими мужчинами.
1: А если с чем-то отрицательным, наоборот? Вот мой папа этого никогда не делал, а ты делаешь.
0: Ну, так можно. Это похвала такая. Да.
1: Главное, не при папе.
0: Главное, не при папе, да. Потому что для мужчин это может быть очень, ну, достаточно болезненно. Особенно к этому прибегают женщины, когда хотят мужа на что-то стимулировать. Но такие сравнения никогда не стимулируют мужчин. То есть и женщины...

0: они обычно как говорят, что... А вот, допустим, муж подруги, он уже поднялся по карьерной лестнице, он уже, допустим, замдиректор или он директор, а вот у него-то там зарплата, например, такая-то, такая-то. Это очень сильно, ну, это больно ранит мужчину, и, в принципе, цель здесь не достигается.
1: Бьет по рукам.
0: Да.
1: Да, действительно, это проблема. Я однажды был свидетелем похожей ситуации, только там муж своей жене говорит, они пришли к нам на ужин, и он ей говорит, ест салат моей жены, говорит, о, смотри, учись. Я ему потом один на один говорю, никогда больше так не делай. Поверь, говорю, жена не научится.
0: Да. У жены охоту отобьет полностью. Да. Еще очень такое правило, оно мне показалось достаточно интересным, практичным. Оно звучит так. Старайтесь не слишком часто звонить ему в рабочее время. Есть только один повод, это флирт. А остальное не надо звонить от того, что вам скучно. Не надо звонить для того, чтобы пожаловаться на что-то. Ну, понятно, есть какие-то...
1: Проконтролировать можно.
0: Проконтролировать, да. Ну, понятно, есть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Если меня прорвет дома трубу, я, конечно, мужу позвоню. Но с другой стороны, потому что там вот именно описывается, что мужчина на работе, он как в поле воин, он занят. У него какая-то серьезная достаточно работа идет. Он чем-то занимается. Он занимается тем, чтобы обеспечить физическое существование своей семьи. Тем, чтобы обеспечить выживание. У него, он может в этот момент сидеть на совещании на каком-то. И если жена, ну, есть просто некоторые жены, которые сидят дома, им скучно. И вот они начинают мужья названивать по всяким разным поводам и без повода. И это делать не очень хорошо. Вот почему... Важно женщине иметь свою собственную интересную жизнь для того, чтобы не названивать мужу по 20 раз на дню. Понятно, что если какая-то проблема существует, а так нет. И вот как они говорят, они дают очень такую хорошую идею. Есть только один повод, ну такой романтический флирт. Чтобы сказать, чтобы позвонить, пофлиртовать, позвонить, сказать, что вы любите, или какую-нибудь смс-ку послать такого романтического характера. Это все настроено на то, чтобы, ну, мужу было интереснее домой приходить именно в этот день.
1: Оля, мне даже складывается такое впечатление, что эту книгу мужчина писал.
0: Нет, эту книгу писали две женщины.
1: Действительно, нужно быть очень мудрой женщиной, чтобы такие советы давать.
0: Вот. Но еще, конечно, такое правило, как ну, ни в коем случае не давай мужу совета, не помогай ему, если он не просит. Угу. Потому что как только женщина дает мужу совет, она автоматически, ну, как бы принижает его. Как бы она, это такой посыл, что ну, ты не справишься сам. Вот. То есть если муж не просит давать совет, советы мужу не давать. С другой стороны, даже я читала, но это уже в другой книге, даже если муж просит давать совет, там тоже запрещалось женщине давать совет, даже в этом случае. Да.
1: Ну, это, конечно, удивительно. Ага. Хотя, на самом деле, действительно, мужчине сложно принимать совет от противоположного пола, потому что мужчины же иногда так между собой говорят, женщины же ничего не понимают. Хорошо, какие еще есть интересные советы?
0: Не спрашивай других мужчин, например, отца, брата, совета по вопросам, которые хочет выяснить твой муж. Ну, это немножко перекликается с предыдущей, может быть, темой. То есть, допустим, стоит какая-то задача, и муж, это задача мужа это выяснять, это задача мужа это сделать. И если женщина вдруг начинает искать помощи, совета по этим вопросам у других мужчин, ну, мне кажется, что это... мужа как-то унижает, что это, что это ему не понравится. Она таким образом, ну, как бы... обесценивает его роль, что ли, ну, в своих глазах и в его глазах
1: тоже. А вот практическая ситуация. Однажды одна знакомая мне говорит, слушай, помоги мне машину выбрать. Это она для себя ищет машину.
0: Да.
1: Хотя она замужем. И у мужа есть машина. Я говорю, слушай, а почему муж не может тебе помочь? Ты знаешь, ему некогда, я его уже года полтора прошу. Помоги мне купить машину, деньги лежат, взяли в кредит, они все лежат, кредит уже выплатили, а деньги все еще лежат. Вот какой совет дайте этой женщине?
0: Я бы что сказала, если ее муж не против, ну, потому что бывают такие ситуации, то есть здесь-то вот не спрашивай других мужчин по вопросам, которые хочет выяснить твой муж. Ну, вот ключевое слово «выяснить», что муж хочет это выяснить. Другое дело, если, например, у меня...

0: дома возникла какая-то проблема, ну, например, кран течет. Я прошу мужа, ну, это такая как бы теоретическая ситуация, угу. Например, ну, вот он не делает, ну, не делает, не делает, не делает. И что, я могу его спросить, ну, слушай, я тебя, ну, да, просила какое-то время, я вижу, что ты не делаешь, возможно, у тебя времени нет, возможно, тебе это не интересно. Ты не против, если я, например, вызову сантехника? Ты не против, если я там попрошу брата?
1: Если он скажет против.
0: Тогда он сам сделает. Тогда мне нужно успокоиться, расслабиться, выдохнуть и ждать,
1: пока он... Хорошо, другая ситуация. Нет. Она ему ничего не говорит, но при этом звонит брату, брат приходит и делает. Муж возвращается домой, кран не течет.
0: Если он сам хотел это сделать и планировал, ну, например, здесь имеется в виду ситуация, может быть, он какие-то там штуки искал на каком-то рынке, и вот она вот так вот попросила брата, это не очень хорошо. Но если он вообще не хотел этот кран чинить, ну, разные же ситуации бывают, то, мне кажется, наоборот, он обрадуется.
1: Может быть, может быть,
0: да, что это сделано. Ну, еще тоже такое правило, просто правило для всех женщин, мне кажется, оно относится ко всем женщинам. Не пытайся его изменить. Принимай его. Потому что изменить человека невозможно. То есть мужа, ну, везде пишут, мужа нужно принимать таким, как есть. Не пытайтесь мужа изменить, не пытайтесь мужа сделать.
1: Да, действительно, наверное, этот совет касается не только мужа, но и жену. Не надо друг друга менять. Действительно, очень хорошие советы. Мы искренне желаем всем женщинам быть именно такими. Ольга, мы вас сердечно благодарим за эти советы. Дорогие зрители, вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

удовольствие. Однако слушание является искусством, которое необходимо развивать. Божие занятие говорить к нам, наше дело спокойно научиться его слушать. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на нашей новой теме цикла «Онлайн с Богом», где мы говорим о том, как строить близкие личные отношения с Богом, и в том числе сегодняшняя тема и последующая тема будут раскрывать именно аспект того, как научиться слушать и слышать Бога, а не только как правильно научиться говорить с Ним. Я рад, что вы присоединились сегодня, и хотел бы вначале еще немного времени выделить и подвести черту под прошлой темой. Да? То есть как можно слышать Бога через Библию. И вот что из практики могу посоветовать. Да? Тут, конечно, то, что я и сказал в прошлой теме, это важно количество времени. Понятно, что Бог может проговорить и через один текст, буквально на которого просто краем глаза вот так обратите внимание, пролистывая Библию. Но все-таки из практики чаще всего этого бывает недостаточно и мало. То есть иногда можно просто не услышать, потому что ты слишком быстро пробежал. Это так же, как какой-то человек тебе пытается что-то сказать, а ты настолько быстро мимо него промчался, что и не расслышал, что он хотел тебе там озвучить. Поэтому желательно выделять под это время. Достаточно времени для того, чтобы в тишине можно было бы открыть Писание и, читая его, услышать, что Бог говорит вам через него. Найдите место, где вам никто не помешает. Да? То есть начните молитвенно читать. То есть не забывайте об этом, что духовные вещи только духовно понимаются. Поэтому, подходя к Священному Писанию, если мы хотим, если позволите, открыть вот этот глубинный смысл, духовный глубинный смысл этих слов, которые там заложены, то нам нужен ключик определенный, который открывает для нас доступ к глубине. И этот ключ – это как раз молитва. В этом молитвенном обращении к Богу, понимание того, что Бог сейчас будет говорить тебе через Духа Святого, вот это позволяет услышать Бога. И тут, конечно, необходимо приложить усилия. Как в одной из тем я говорил, усилия, чтобы приобрести эту внутреннюю тишину, постараться отрешиться в этот момент от забот, от мысли, о планах, и попытаться притормозить и сконцентрироваться, сосредоточиться конкретно на том, что сейчас я бы хотел послушать Бога. Я скажу, также, опять же, можно проводить очень много параллелей с нашими отношениями между людьми. Да, то есть, по сути, так же. Иногда кто-то из наших родных и близких хотел бы с нами поговорить, хотел бы что-то нам сказать, донести какую-то свою мысль, но мы в нашей спешке, в наших делах, мы краем уха. Да-да-да-да-да. Иногда ребенок что-то или жена говорит, и да-да-да, соглашаешься, а по факту ты и не услышал. Так что нужно просто оставить, порой отложить все дела, какие бы они ни были важны, отключить все уведомления, которые есть, и просто выделить время для того, чтобы в тишине послушать Бога. Открыть Писание с благоговением и уверенностью, что Бог сейчас Он будет говорить с вами. И начать читать его. И когда вы услышите этот голос Его, говорящий вам через какие-то конкретные места в Библии, возможно, даже записать это место, поразмышлять, поговорить с Ним. Сегодня мы будем говорить об умении слушать Бога в молитве. И если Бог, во время тихого общения вам что-то проговорил, допустим, у вас есть практика записывать, то это здорово. То есть вы можете это записать, и в дальнейшем это может вам вновь вернуться к этому вашему запросу и понять, что Бог вам уже говорил. Мы уже говорили на прошлой теме, и хотел бы вновь подчеркнуть важность того, что общение с Богом – это двухстороннее общение. И если общается только одна сторона, это проблема. Опять же, аналогия в общении между людьми. То есть, если между друзьями говорит только один постоянно, и он не дает ни времени выговориться другому и не может его выслушать, то, не знаю, насколько долго такая дружба действительно просуществует. Поэтому молитва – это двухстороннее общение. Ты говоришь Богу, Бог говорит тебе. То есть, это не односторонняя беседа. И здесь очень важно научиться слушать. И, несомненно, в нашем духовном возрастании мы должны прийти к тому, что для нас более важно услышать Бога, нежели сказать Ему.
То есть, да,

Слышите эту мысль? Что в процессе нашего духовного роста мы постепенно, плавно приходим к тому, что для нас важнее становится услышать Бога, а не что-то ему сказать. Потому что у тебя уже такой уровень доверия к нему, что ты понимаешь, что Бог все усмотрит, у него есть ответы на твои вопросы. То есть не надо спешить, не надо сомневаться, учись доверять ему. Каким образом Бог говорит нам во время молитвы? С Библии вроде понятно. Я бы выделил два варианта. Ну, по крайней мере, я анализировал свою молитвенную жизнь, как Бог отвечает мне в молитве, и я понял, что у меня чаще всего это бывает вот согласно двум таким вариантам развития ситуации. Первый вариант — это когда я обращаюсь к Богу каким-то своим запросом, и Бог посредством Святого Духа в молитве, вот в этот момент, когда я молюсь, Он отвечает мне словами из Священного Писания. Да, то есть, опять же, мы возвращаемся к Библии, по этой причине очень важно знать Писание, читать его много. И когда ты молишься, то Дух Святой напоминает тебе какое-то место из Писания. И ты, возможно, даже не можешь вспомнить ссылки. Но вдруг определенная мысль, заложенная в этом отрывке или тексте, она всплывает у тебя в голове. То есть Дух берет определенное место мысли из Священного Писания и обращает ее к твоему сердцу и к твоему сознанию, открывая волю Божию конкретно вот в данный момент. Да, и здесь, конечно, можно остановиться, можно открыть Слово Божие или после молитвы найти это место, которое Дух тебе напомнил. Это довольно-таки просто. И так Бог отвечает в молитве. Но есть еще один вариант. Когда ты слышишь мысль или ответ на свой запрос, но он явно может быть не выражен в конкретном библейском тексте. То есть, ты понимаешь, что это говорит Господь. То есть это не просто твои мысли, да, или твои размышления. Как-то вот ты думал, и вдруг твое подсознание, оно выдает тебе определенный ответ. Нет. То есть в этот момент ты понимаешь, что это ответ на твой вопрос. Да. И это сложно объяснить. То есть это сложно объяснить, как это происходит. Это нужно, наверное, просто пережить. Я вспоминаю опыт в своей жизни. Когда я только пришел в церковь и уже ходил на собрания, я еще даже, мне кажется, не заключил завет с Господом, к нам стала приходить на собрание молодая девушка. Она несколько раз была, она жила рядом с церковью. Мы подружились, стали общаться, созваниваться, тогда еще были домашние телефоны, что-то обговаривать, делиться чем-то. И однажды она мне, в один из вечеров, когда мы общались, она мне задала вопрос: «Антон, как мне убедиться, что это правда все? Что действительно Бог есть, и Он меня слышит?» То есть я слышу, но как мне это понять? И тогда как-то Бог дал мне для нее нужное слово, и я ей сказал, что, знаешь, тебе нужно попробовать. Тебе нужно зайти в комнату твою, затворить дверь твою, закрыть, просто преклони колени и попробуй обратись к Богу. Если у тебя есть сомнения, так и скажи, и я уверен, что Он тебе ответит. Я так ей сказал, и она: «Хорошо, я попробую». Я говорю: потом мне перезвони. И она повесила трубку, а я стал очень сильно переживать. Тут сомнения пришли ко мне. А вдруг в этот момент Бог ей не ответит? Вдруг в этот момент она не услышит его голос, ничего не почувствует, вдруг она преклонит, и это будет тишина для нее, и все, у нее будет разочарование, и вообще правильно ли я дал совет и так далее. То есть я очень сильно переживал и молился: «Господи, ответь ей». И прошло, наверное, часа два. Это настолько казалось настолько долгим промежутком времени. Я думал, наверное, все. И потом, спустя два часа, она мне перезвонит и говорит: «Антон, ты можешь поверить, все это время я общалась с Богом. И действительно, я сделала так, как ты сказал, и в этот момент Он проговорил ко мне. Я вдруг осознала и поняла, и услышала, что Он есть, и Он меня слышит, и я могу говорить с Ним». И, конечно, у меня отлегло на душе, и я порадовался. Такой опыт. То есть это сложно объяснить. Это, наверное, нужно попробовать. Но я скажу, что в этот момент ты имеешь это четкое понимание того, что это Бог тебе говорил, это не твои мысли. В этот момент у тебя нет сомнений в том, что к тебе Бог обращается. Потому что, во-первых, ты, может быть, и не думал об этом, и вдруг... Или то, что тебе было сказано, оно, возможно, шло противовес тому, что ты хотел бы. Поэтому здесь есть важный момент. Ты должен действительно хотеть услышать именно голос Божий, не свои мысли и не свои желания. То есть

Надо быть открытым к этому. Да, искать прежде всего его волю, а не свою волю. Приведу еще один пример в моей жизни, когда я впервые по-настоящему услышал голос Бога именно в молитве. Он не был явно через священное писание, через какой-то текст из Библии, это было в молитве. И эта история произошла, опять же, тоже вот где-то на заре, но она так четко запечатлелась, потому что это первый раз, когда я в своей жизни пережил четко вот этот опыт, как Бог конкретно мне сказал. И этот опыт был связан с девушкой. Идея, ну, смысл ее в следующем, что я встретил свою бывшую одноклассницу как-то, мы ехали в электричке, и мы стали с ней общаться, и, ну, как-то я не обращал на нее внимания в школе, тут мы уже были студентами, и у меня проснулся какой-то интерес. Я даже проехал свою остановку, решил ее проводить до общежития, мы обменялись телефонами, и я шел домой пешком, и я размышлял и думал, почему бы и нет. На тот момент я уже был какое-то время в церкви, я уже принял крещение, может быть, год, полтора, максимум 2 года. И я шел, размышлял и думал, ну, может быть, да, может быть, эта встреча вот как раз она не случайно произошла, и, может быть, мне нужно как-то развивать наши отношения. И я помню, как я пришел домой, и я решил, что нужно попросить воли Божией, нужно обратиться к Богу и узнать Его мнение по этому вопросу. И при этом, вставая на колени, у меня был мой желаемый ответ. Но, естественно, но при этом я говорил искренне, Господи, но я хочу узнать Твою волю, я готов услышать Твою волю. И я встал для того, чтобы услышать Его волю, и я начал говорить к Нему, да, о том, что, Господи, если Твоя воля, чтобы я вот дружил с этой девушкой. Да, она, конечно, еще не знает о тебе, она не знает моих принципов, моих убеждений, но я ей все расскажу, я обязательно ее приглашу в церковь и собрание. Но я хочу услышать Твою волю по этому поводу. И я четко помню, как Он проговорил ко мне. Это не был какой-то голос извне, потому что я понимаю, что Бог иногда кому-то и так может проговорить, наверняка, может быть, кто-то из вас когда-то слышал, да, прям другой голос, но это голос внутри, и вы понимаете, что он происходит там, в сознании, и, но он при этом отвечает, он дает конкретный ответ. И этот голос дал мне конкретный ответ, он говорит, нет, эти отношения не для тебя. И я настолько четко это услышал, что я, ну, начал опять говорить, точно, Господи, но я начал уговаривать его, объяснять, что я понимаю, что да, она, ну, не выцерковленная, но я ей расскажу, и я пытался как-то противоречить, я приводил какие-то аргументы. Но и второй раз я четко услышал, да, что нет, Антон, эти отношения не для тебя. Это настолько четкий был ответ в молитве, что когда я встал с колена, я уже точно знал, что делать. То есть потому что я понимал, что я хочу волю Божию исполнить. И я просто достал телефон, как сейчас помню, да, и я удалил ее контакт с телефона. И до сих пор мы ни разу не виделись, и наши пути разошлись, и Господь ответил мне так, да, и я очень рад этому. Я рад, что в тот момент я был готов послушать Его. А как точно понять, что это именно Дух Божий говорит? Опять же повторю, во-первых, нужно очень искренне искать именно волю Божию и со всей серьезностью проверить свои мотивы, свое сердце, да, чтобы быть готовыми услышать Его голос. Чтобы понять, что действительно твое единственное стремление – это познание воли Его. Нужно проверить себя, да, и также понять, что Бог может говорить различными способами. Он может сказать тебе через слово, Он может ответить тебе в молитве, Он может подтвердить это в обстоятельствах, Он может подтвердить это через какие-то слова других верующих для тебя. Вот. И при этом важно понимать, что Бог не даст молитве ответ, который будет противоречить Его Слову. То есть если, ну, я чувствую противоречие, значит, ну, я должен очень серьезно еще молиться, размышлять и не спешить поступать. Да? Например, Бог никогда, то есть никогда Он не поведет тебя к прелюбодеянию. То есть Он против. Да? Сколько бы ты ни спрашивал Его в молитве, что, Господи, ну, можно мне, ну, как исключение в этом случае, изменить там, моей жене либо моему мужу. Да? И если потом человек говорит, что, ну, знаешь, я услышал ответ, что Господь сказал, да, там,
твоя вторая половина не ценит тебя, не может

оценить по достоинству, поэтому, да, вот есть другое, обрати внимание на него, я четко понимаю, это не ответ Божий. Поэтому всегда надо сверять то, что ты чувствуешь, и даже то, что ты можешь услышать в молитве с Писанием. Не скажет Бог, да, иди прелюбодействуй. То есть не ищи места Писания, чтобы подтвердить твои какие-то желания, порой эгоистичные. Это опасно. Ну, про себя скажу, что я ищу Бога на протяжении последних 23 лет. И, ну, я провел, наверное, за изучением Библии, ну, не знаю, я никогда не подсчитывал, ну, наверное, 1000 часов сколько-то. Но я никогда не доверюсь лишь чувству или впечатлениям, или вот мне показалось, что вот это ответ. Я постоянно помещаю каждую свою мысль, каждое свое желание, стараюсь это делать рядом со Словом Божьим, измеряю их по Слову, чтобы увидеть, совместимы ли они с Библией, с теми принципами, которые Бог оставил. Если они не соответствуют Библии, мне все равно, насколько я страстно пережил какое-то чувство, опыт, какое-то вот меня откровение посетило. Я не действую на основании этого. Я действую на основании Слова в первую очередь. Да, это самое главное. Поэтому Бог может отвечать нам в молитве. Я верю, что Он может проговаривать посредством Святого Духа прямо в наше сознание, в наши мысли. Но при этом мы должны тут быть очень внимательными. По низким причинам. Конечно, у нас есть четкая уверенность в том, что это проговорил Господь в определенный момент. Но если я подхожу с другими мотивами, со своими желаниями, если у меня нет близких отношений с Богом, да, ну, возможно, какие-то есть еще другие причины, я могу услышать совершенно иной голос. Либо голос своих желаний, либо, да, те мысли, которые пришли в результате того, куда меня направляла совершенно другая сила и другая личность, не Бог. Поэтому тут надо быть очень внимательными. Также хотелось бы и в этой теме затронуть вопрос того, всегда ли Бог отвечает на молитвы. Ну или, например, наоборот сказать, да, почему Бог не отвечает на молитвы. Вот было бы здорово, если тот опыт, которым я сейчас поделился, происходил бы с нами всегда. Вот я преклонил колени честно, искренне, желая познать волю Божию. Я склонился, и вдруг мысли, всегда приходят эти мысли, как поступить в ту или иную ситуацию. Ну что делать, если этого не происходит? Что делать, если Бог молчит? Ты обращаешь к Нему эти слова, вроде ты пытаешься быть искренним, да, честным, ищешь Его волю, но в ответ молчание. Как понять, да? Может быть, кто-то сейчас, в данный момент, сегодня переживает это, и, возможно, эта тема, она как раз дана вам Богом для того, чтобы вы поняли, почему так происходит. То есть ты молишься, а со стороны Бога нет ответа. И такое впечатление, что вообще небо закрылось. И в моей жизни такое происходило, и я до определенного момента не мог понять вообще, почему так, что происходит. Кто-то может сказать, ну, ответ очень прост, наверное, в твоей жизни есть грех какой-то. Но если ты понимаешь, что сейчас ты не живешь в таком каком-то осознанном грехе, да, мы все согрешаем, где-то допуская что-то, но мы тут же каемся, да, но ты понимаешь, что нет у тебя вроде бы в порядке, ты общаешься с Богом, ты читаешь, ты служишь, ну, как понять это молчание? Да, и есть библейские персонажи, которые сталкивались с этой ситуацией, ну, один из самых, наверное, самый известный в этом случае, это Иов. То есть он продолжал утверждать, что, насколько ему известно, между ним и Богом все в порядке. Иов не знал всего того, что происходит там, за кулисами, да, этой великой борьбы. То есть и он не мог понять, но это было молчание. То есть он лишался всего. Где Бог? Почему он не скажет, не даст намека? И у него много было вопросов к Богу. В то время как его окружающие говорили, что, ну, Бог молчит, потому что есть определенные причины. Наверное, это вот ты что-то когда-то сделал. Но есть другие примеры. Даниил, помните, тоже Бог молчал, он просил. И написано, что вот он даже изнемог, потому что Бог не отвечал на его вопрос. А потом пришел Гавриил, да, и открыл ему опять же вот то, что происходило на самом деле в духовном мире. Да, что там вообще-то 21 день, то есть вот ты ждал, но это не просто было молчание Бога, так нужно было. И вот в такой момент, когда ты переживаешь молчание, нужно обратиться к Богу и верить, что если я нахожусь в отношениях с Ним, если я стараюсь жить согласно Его принципам, Его заповедям, то Он даст мне знать,

о том, что происходит в моей жизни. И он это сделает в тот момент, когда это будет нужно. Одним из тех способов, которые он посчитает необходимым. Хотел бы здесь вспомнить известную историю, как такая иллюстрация, история с Лазарем, да, другом Господа. Эта история записана в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Да, не будем ее все читать, я думаю, многие из вас в курсе этой истории, но вкратце, если рассказать, то Иоанн повествует о любви Иисуса к Лазарю, Марии, к Марфе. И помните, получив известие, то есть он был с учениками в другом месте, получив известие о том, что Лазарь смертельно болен, через слугу, которого послала там, Марфа с Марией, Иисус не поторопился вернуться обратно. Другими словами, Мария и Марфа, они помолились, если так можно сказать, они обратились к Господу и попросили его прийти и помочь брату. Но ответом было молчание. Мы даже не видим, чтобы Иисус через слугу какое-то слово ободрения сказал. Чтобы Иисус сказал, передай Марфе и Марии, и евангелист бы это записал, что все нормально будет. Он скоро выздоровеет, или все образумится, я вернусь в ближайшее время, ничего страшного не произойдет. Нет. То есть молчание, молчание Бога, молчание Иисуса. Все это время, пока слуга шел туда, потом он шел обратно, пока Лазарь, да, болел, смерть Лазаря, Иисус не отвечал. Иисус не ответил, и как бы была эта тишина со стороны Бога тогда, когда они, Марфа и Мария, да, видели смерть своего брата, последний выдох его, плач, горе, подготовка к похоронам, похороны, да, все вот это, помещение Лазаря в гробницу. Представьте себе всю эту историю, и ответа никакого нет от того, кто говорил, что он их любит, их друг. Он у них всегда оставался, когда был в Ифании. Где? Как же так? И вот наша жизнь тоже порой происходит так, что как же? Он же говорит, что он любит нас. Почему он не отвечает? Они не получили никаких вестей от того, который вот говорил, что их любит. Однако, да, никакого ответа не было. Лазарь умер. И им пришлось пережить вот все, что я вам писал. Весь процесс похорон. Да, они приготовили тело, они поместили в гробницу, привалили камень. И тишина. Тишина Бога. И после этого мы знаем, Иисус говорит, ну а теперь пойдемте. То есть изучая этот отрывок, ты понимаешь, что он ожидал этого момента. Он ожидал этого момента. И когда он наступил, он говорит, а теперь пришло время, пойдемте. Да, пойдемте, пойдемте к нему. И когда Иисус пришел, Лазарь уже 4 дня он, да, находился в гробе. И помните, Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. И так порой люди, они тоже обращаются к Богу и говорят, Господи, ну где ты был? Я обращался к тебе, я молился тебе, а в ответ тишина. И размышляя об этом отрывке, да, я вдруг подумал, что Иисус мог бы сказать Марии и Марфе. Да, вот. Он говорит, ну да, вы правы. Если бы я пришел, ваш бы брат не умер. Вы знаете, что я мог его исцелить, потому что много-много раз видели, как я исцелял больных. Если я бы пришел тогда, когда вы бы меня попросили, я бы исцелил его. Но вы никогда не узнали бы обо мне больше, чем знаете сейчас. А я знал и готовил вас к тому, что вы получили большее откровение обо мне, чем было до этого. Я хотел бы, чтобы вы узнали, что я есть воскресение и жизнь. И моя медлительность, мое молчание, да, это не отречение от вас. Это возможность открыть вам обо мне что-то такое, что вы еще не знали. И возникает вопрос, а что же такое не знали об Иисусе, Марфе и Марии? О том, что он может воскрешать мертвых? Ну, и другие воскрешения. Да, мы видим дочь Иаира, сын вдовы из Наина. Ну и, в принципе, до этого были воскрешения в Ветхом Завете. Но эта ситуация отличалась. Она отличалась настолько, да, что после того, как Иисус воскресил Лазаря, там, фарисеи, саддукеи, они хотели убить не только Иисуса,
ну и Лазаря тоже.

Почему? Они же не хотели убить сына вдовы или девочку, эту 12-летнюю дочь Яира. В чем здесь была проблема? А как раз вся глубина этой истории в том, что вот это молчание Бога, оно готовило людей к большему откровению о нем, чем они могли бы иметь. Почему? Потому что согласно поверьям того времени, да, евреи верили, что воскресить человека можно только в течение 3 дней. Мне сложно сказать, да, сейчас на чем было основано это, но вот в их понимании только в течение 3 дней можно было воскресить мертвого. Если это происходило позже, такое невозможно. На такой способен только Бог. Никакой пророк, подобно Илии, Елисею, они не способны на это. Только до 3 дней. Больше 3 это уже только особое Божье вмешательство. И поэтому, когда Иисус дождался 4 дня и совершил это чудо на 4-й день, это стало мощным всем свидетельством того, что он не просто один из пророков. И когда я это понял, когда я понял, что вот это молчание на протяжении этих дней и так далее, представьте, что оно открыло для Марии, Марфы, других людей, учеников. Когда, то есть это больше откровение о нем. Поэтому когда вдруг в моей жизни наступает период, когда я вижу тишину Бога, я понимаю, что он просто готовит меня к тому, чтобы открыть о себе нечто такое, что я раньше не знал. Поэтому для себя нашел в этом ответ. Поэтому, дорогие друзья, будем учиться не только говорить с Богом, но и слушать его. Будем очень внимательны к тому, что он говорит нам в молитве. И будем терпимы тогда, когда Бог не отвечает нам сразу. Это его прерогатива. Он знает, когда лучший момент ответить нам на наши самые сокровенные мольбы к Нему. Я бы хотел в завершении совершить молитву. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты даешь нам еще один способ общения с нами. Ты говоришь, Господь, нам в молитве. Когда мы сверхъестественным образом можем получать вот этот сверхъестественный ответ, откровение от Тебя. И сопоставляя его с волей Твоей, сознанием, Господь, Слова Твоего, мы понимаем, что да, Ты сейчас сказал нам. И это меняет нашу жизнь. Это, Господь, помогает нам пройти через какие-то сложные, трудные периоды нашей жизни. Поддержать, ободрить или просто нас привести к большему пониманию Твоего чудного характера. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Друзья, подошла к концу еще наша одна встреча. Мы вновь продолжаем и на последующих встречах будем развивать эту мысль о том, как Бог говорит нам и как нам научиться слышать Бога через разные способы. Поэтому оставайтесь, прослушайте весь этот цикл до конца, и пусть Господь обильно вас благословит. До скорого, пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Хотелось бы в начале сегодняшней программы задать такой вопрос. Довольны ли вы вашей жизнью? Все ли вас не устраивает? Довольны ли тем благополучием, которое оно есть, которое есть у вас? Довольны ли вы тем благосостоянием, которое есть у вас? Что говорит об этом Библия? Что говорит об этом Коран? Что говорит об этом Священное Писание? Должен ли человек довольствоваться тем, что у него есть? Или он должен постоянно быть в поисках нечто лучшего, стремиться все больше и больше зарабатывать, стремиться все лучше и лучше одеваться, все более дорогую машину себе там раз от раза покупать? Либо напротив. Священное Писание учит какому-то вот в этом плане смирению. И даже я-то знаю, что в христианстве есть разные точки зрения на этот счет. Да? Есть люди, которые не стяжатели, они за аскезу, за то, чтобы как можно меньше, да, иметь, видят в этом некоторую святость, некоторую вот такую избранность. А есть наоборот те, кто считает, что если Бог благословляет, значит, ты будешь богат и успешен. А если у тебя мало средств, то значит, ты чем-то не угодил Богу.
1: Да, пророк Мухаммед, он был противником роскошества, противником золотых одеяний, золотых украшений. Он был противником, чтобы мужчины носили какие-то золотые украшения, одевали дорогую одежду. Он всегда ратовал за то, чтобы мужчины были скромные в одежде. Если носили какие-то и украшения, то они должны были быть серебряные. И поэтому, если вы обратите внимание, у многих приверженцев ислама, у них украшения серебряные. Серебряные кольца у мужчин, у женщин серебряные. Поэтому он был противником этого богатства, потому что он говорил, что богатство, оно расщепляет сердце, оно искажает разум. Конечно, сегодня тоже мы понимаем, что мы живем в мире, как бы в последнее время, которое поспешивает к тому, что люди должны жить вот в этом богатстве. Мы уже в прошлых передачах наших говорили, что в конце времени люди начнут жить на широкую ногу и стараться перепрыгнуть друг друга именно в богатстве. Именно
0: мне кажется, роскоши. Всегда люди стремились к тому, чтобы жить лучше и богаче. Вопрос, вот если это говорить как о признаке последнего времени, которое вы говорите, мне тут видится другое. То, что если взять любого человека, который живет в современном городе, да, в обычной квартире городской, допустим, да, он живет по сравнению с теми людьми, во времена которых писалось Писание, да, как царь, как вельможа какой-то, как богач. Потому что у него есть дома вода.
1: Да. Не надо ходить, да, за ней 2-3 километра.
0: На колодец куда-то идти, нести ее в кувшине, да, там, или в ведре. Чтобы приготовить пищу. Да, в нашей полосе еще и разогревать и так далее. А чтобы разогревать, нужно сначала дровами запастись. Да. Да, огонь постоянно сохранять, чтобы он там не потух и так далее. В средние века крестьяне в Европе мечтали, что неужели наступит когда-то такое время, когда каждый крестьянин по воскресеньям будет иметь возможность сварить курицу.
1: Да.
0: Мы сегодня, ну, мне кажется, любой человек, да, живущий в нашей стране, может позволить себе кушать там курицу каждый день. Да. Другой вопрос, что не всегда это полезно, может быть, бывает, да, каждый день курицей питаться. А вот разнообразие должно быть в пище какой-то, больше растительной пищи нужно употреблять. Но позволить себе воду, тепло, еду, крышу над головой, одежду теплую сегодня может каждый человек. Во времена Иисуса Христа, во времена древних пророков, во времена Мухаммеда даже, многие люди не могли себе этого позволить.
1: Да. На самом деле, многие вещи, среди которых мы сегодня живем, мы просто не ценим их. Мы просто не ценим их. И слава Богу, что вот в России сегодня, конечно, может быть, есть какие-то места, но их меньше и меньше становится год за годом. А если мы посмотрим в то время, как там жили, так пустыни, Везде пустыни, везде пески, не было городов, не было...

0: вот не было никаких тех привилегий, которые человек сегодня живет. И на самом деле и вода горячая, холодная, слава Богу, и повернули ручку крана, идет газ, горит огонь, не надо дрова, не нужны эти спички, не нужно добывать. И все, что сегодня мы, в чем сегодня живем, мы просто иногда забываем благодарить Бога за те условия, среди которых мы сегодня в 21 веке живем.
1: Раньше, чтобы постирать, допустим, в деревне, да, человеку нужно было действительно сначала воды натаскать с колодца, нагреть ее, вручную все это перестирать, переполоскать. Потом еще пойти там на реку полоскать это. Хорошо, если рядом. А вот у меня, например, бабушка жила в деревне, там до реки было где-то около километра. И нужно было вот идти туда, все это там прополоскать вручную, принести. Это уходило больше целого дня, иногда по два дня постирать, чтобы. А сейчас забросил все в стиральную машинку, выбрал программу нужную, достаешь уже все постиранное, сполоснутое, да, отжатое, только осталось погладить.
0: Нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. Он все переносил, эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит.
1: Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше?
0: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами о богатстве.
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.
0: Может быть, для этого нужно ставить себя в такое положение, может быть. Я не знаю, я уверен, что сейчас есть такие страны, такие, где там тоже уровень жизни очень низкий, например, Индия или Афганистан.
1: Но вот те, кто там бывают и потом, да, приезжают к себе, да, они, конечно, на контрасте.
0: Радуются, да, они радуются, что, оказывается, те условия, в которых они живут, они просто, оказывается, царские. Просто когда ты живешь и не понимаешь того, что люди жили, как в средние века, или сегодня люди в отсталых странах живут, так как в те времена, ты не можешь понять разницу.
1: А и мы не благодарим за это там Бога, не благодарим судьбу, мы не ценим часто этого, потому что не жили действительно в тех условиях, не понимаем. Но ведь люди, которые во времена Христа жили, они были в этих условиях. И не значит, что они чем-то провинились, правильно?
0: Да.
1: Нам повезло родиться в такое время сейчас.
0: Да, правильно.
1: И все равно мы должны Бога благодарить за это.
0: И даже вот именно благодарить, потому что мы иногда... Алексей, посмотрите, мы иногда не обращаем в сторону, вот по сторонам не обращаем внимания, не смотрим. На самом деле, есть столько сегодня положительных вещей за то, что нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. И уже вот это только стоит за это благодарить Бога. Я знаю, в Священном Писании люди всегда, Бог всегда призывал благодарить, и люди всегда... приближенные к Богу, приближенные к Аллаху, всегда учили благодарить. Вот в Коране есть такой, на фоне всех пророков, называется такой пророк Аюб.
1: Иов.
0: Это да, это аналог христианского Иова. Все правильно.
1: В смысле, это не аналог, наверное, это он и есть?
0: Это он и есть, да.
1: Его история
0: Аюб,
1: в Коране
0: Иов,
1: описана.
0: Да. Ну, просто в Коране в хадисах больше описано. Угу. В хадисах описано, что с ним произошло. Многие, может быть, и не знают, потому что не все, может быть, хадисы читают, что произошло с Аюбом. Но его называют преподавателем покорности.
1: То есть или он, образцом смирения.
0: Образцом смирения, да. То есть он был человеком, на которого упало столько проблем, столько трудностей.
1: Незаслуженных причем.
0: И все это с ним совершилось за один день. За один день он потерял... и семью, из 10 детей.
1: Большое богатство.
0: 7 сыновей, 3 дочери, и там 500 пар ослов, 500 пар верблюдов, 1500 овец, около 3000 там коров. Там у него очень большое стадо было, богатства были. И он все это потерял за один день. И он приводится как образец смирения, потому что... Ну, может быть, в хадисах тоже не написано, и в Коране тем более не сказано, не упоминается. Почему это было дано на его плечи, такая трудность, такие катастрофические ужасы, почему ему пришлись на его плечи. Потому что, когда мы читаем в Священном Писании, начало истории, на небе происходит собрание всех творений Божьих, но от земли приходит Иблис, от земли приходит дьявол, как представитель земли. И Бог указывает внимание дьявола на этого человека и говорит: видишь,
1: какой обратил ли ты внимание на
0: какой он богобоязненный, его, да. Какой он праведный, какой он правильный и честный.
1: Сатана говорит: он недаром это делает, ты во всем благословил его, ты дал ему все, за что ему тебя там хулить?
0: Да? Конечно. Когда человеку хорошо живется, зачем? Надо благодарить за все, правильно? И тогда Иблис ему говорит: а ты забери у него все.
1: Благословит ли он тебя?
0: Будет ли он таким хорошим, как ты сейчас говоришь? И тогда Бог ему говорит: я разрешаю тебе, забери у него все. Буквально за один день на радостях дьявол столько бед посылает на плечи Аюба, на плечи Иова. Проходит некоторое время, опять собрание, опять приходит Иблис, опять приходит дьявол. И в разговоре с Богом он говорит: ну что? Бог спрашивает: видишь, какой он? И в это время он говорит: да.
1: Но он здоров, он себя хорошо
0: тело
1: чувствует.
0: Тело у него, да, нормальное. Когда у человека тело нормальное, ну,
1: он ладно, готов перенести любую, да, там, потерю.
0: Потери,
1: да,
0: богатства, это не страшно. Перед болезнями, да, перед костями. Его, да. Да. И тогда Бог разрешает дьяволу коснуться тела и кости Аюба, но только дух не трогай, говорит. Все, жизнь не в твоих руках. И здесь дьявол столько изощрений придумывает, чтобы на него послать эти все земные, все мирские болезни, что бедный он просто скрючился. Но вот в хадисах говорится, что он все эти перенес, он все переносил эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит. И сегодня в мире люди, которые страдают, они не понимают, почему это.
1: То есть является источником, да, и первопричиной зла.
0: И вы знаете, Алексей, вот даже вот в этой истории мы можем подумать, что первоисточник – это Бог, который разрешил. Но мы видим, Бог дает право дьяволу, Иблису, и уже Иблис придумывает, вот этот дьявол придумывает все, что можно обрушить на человека. И вот на истории Иова или на истории Аюба мы можем увидеть, да, какую ненавистью относится вот дьявол к нам, к творениям Божьим, чтобы нас сбить с пути, нас сбить с нашей вот поставленной перед нами задачей любить Бога, видеть Бога в нашей жизни. И, конечно же, в этой истории точно так же дьявол наносит весь вред человеку, это наносит в дьявол.
1: Ну, понятно.
0: И сегодня, когда мы, люди, думаем, что с нами что-то происходит, мы думаем, с нами это Бог делает. Но мы должны знать, Бога вины в этом нет, в этом вина дьявола. Он наносит на нас вот эти катастрофы, на все болезни, все страдания, для того, чтобы мы обвинили во всем в этом Бога.
1: Но а Бог желает нам добра, благополучия и так далее. Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше, и все время стремиться к более высокому уровню благосостояния?
0: Я бы, может быть, сказал по-другому. Человек, живя в благосостоянии, он должен понимать, что в любое время
1: он может это потерять.
0: С ним может произойти то же самое, что и произошло с Аюбом.
1: То есть не быть привязанным настолько к этому, чтобы, если вдруг такое произойдет, и по какой-то причине он лишится этого, чтобы на Бога обиду какую-то держать, да, и хулить его за это.
0: Нельзя, да. Не Бог в этом виноват. Просто когда Бог нами хочет похвалиться,
1: он испытывает и дает возможность дьяволу искусить,
0: в это время, да. В это время дьявол хочет искренне противостать Божьей хвалы за нас. И он говорит, конечно.
1: Я думаю, что это не закономерность, что с каждого человека индивидуально и по-разному происходит. Есть люди, которые всю жизнь живут и проживают ее так, что написано, был пресыщен днями, все дни жизни его были благо, да, для него и не испытывают особых каких-то потрясений, трагедий. Ну, и слава Богу.
0: Ну, от таких, я думаю, о таких людях, это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами о богатстве. Угу. Понимаете?

0: у них были другие ценности. Угу. У них, наверное, были ценности любви к людям. Понимаете?
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны. Да. Они не ощущают, потому что у кого-то есть еще нечто лучшее, еще больше денег, еще новее машина, еще крупнее фирма, все что угодно. То есть нет предела совершенству. И эти люди при огромном благополучии и состоянии, то есть этого богатства хотело бы, там, я не знаю, на сотни, на тысячи, там, на десятки тысяч человек, чтобы прожить жизнь припеваючи. И все-таки люди это недовольны своим состоянием и благополучием. А есть наоборот, у которого есть пропитание, одежда, крыша над головой, и человек доволен. Знаете, человек считает, что вот, слава Богу, что у меня это есть, потому что можно жить гораздо хуже. И в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете, в Инжил, есть слова, записанные апостола Павла, ученика Иисуса, великое приобретение
0: быть
1: благочестивым и довольным. Да. Потому что если человек доволен тем, что у него есть, да, то он счастлив.
0: Жил в богатстве и в скудости прожил.
1: Да.
0: Знаете, есть выражение такое замечательное. Богат не тот, кто много имеет, а кто в меньшем нуждается.
1: Да.
0: Поэтому вот вы сказали благополучие. Это арабское слово барака. Угу. Сегодня все друг другу желают это барака, понимаете? Иногда богатые люди имеют...
1: Слушайте, коня у Мухаммеда так звали. Похожее слово.
0: Имеют зависимых детей. Понимаете, да? Человек богатый, угу. А дети зависимые.
1: И это погоня за... Вот, живем и так в мире потребления сплошного. Нам и так это навязывается все с экрана телевизоров. Реклама везде, да? Купи, купи, возьми, навей. Новую модель, вот вышла, вот у того есть, у тебя еще нет. И это подстегивает людей к тому, чтобы чувствовать постоянное неудовлетворение.
0: В том, что ты сейчас находишься.
1: Священное Писание призывает совершенно к другому. Уныние, недовольство.
0: Унылый дух сушит кости,
1: совершенно верно. И великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Да. Слава Богу, спасибо за эту беседу. Дорогие друзья, мы сегодня из Священного Писания почерпнули очень важную мысль, мудрость, и на примере с Иовом рассмотрели, и на других примерах, что быть довольным — это самое большое богатство. Пусть Господь даст вам удовлетворение тем, что вы имеете. И пусть приумножит то, что вам необходимо получить, даст все необходимое для жизни. Но самое главное — будьте довольны и благодарите Бога за имеющееся, что есть у вас сейчас.
0: Для современного человека сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился.
1: Ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце.
0: Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу.

Господи. Ты свет даришь святой стране, где небо в золотом огне, и где ты ждешь меня.

синее, и нет другого имени, нет жизни, нет пути. Господи.

0: Что ценнее, умение красиво говорить или красиво слушать? Сегодня мы со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко продолжаем изучать послание апостола Иакова, первую главу. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, вот можете ли вы сказать, что мы уже рассмотрели в предыдущих программах? Что было в первой главе такого важного для нашего зрителя 21 века?
1: Мы поговорили о мудрости, которая исходит от Бога. Мудрость, которая не преподается в институтах, в школах, университетах, это мудрость, которую можно черпать только со страниц Священного Писания. Мы поговорили с вами о том, где рождается искушение, вот, как ими управлять, каким образом выходить из сложных обстоятельств победителем. Победителем не в смысле гордости и эгоцентризма, а в смысле быть прославляющим Бога, быть на высоте.

0: Мы поговорили с вами о деньгах, что очень важно в современном мире, о том, чем они на самом деле являются в глазах Бога и в чем разница между бедным и богатым. И мы поговорили о важности и необходимости осознания себя в зависимости от Бога. Ответить на вопрос, который человеку важно поднимать для себя. Кто я, чей я? И Иаков об этом очень четко рассказал.
1: Да, хорошо. Мы продолжаем читать синодальный перевод и перевод Института перевода Библии. С какого стиха? Подскажите, пожалуйста.
0: Да, сегодня мы с вами завершим изучение первой главы и практически подведем итог, то, как делает это Иаков в своем послании. Вы знаете, вот этот последний отрывок, он начинает с выражения «Итак, братья мои». То есть все, что до этого Иаков говорил, это было всего лишь вступление, это было всего лишь окно в огромный мир, в котором Иаков пытается быть для нас проводником.
1: Всего лишь 18 стихов.
0: Да, и здесь Иаков, он говорит, так, братья мои возлюбленные. Очень интересный оборот речи, в котором он обращается к слушающим, к читающим, да, и к тем, кто через поколение потом, он даже, может быть, не знал об этом, будут соприкасаться с его посланием, он говорит, возлюбленные. Не всякого человека, вы знаете, можно назвать возлюбленным.
1: Возлюбленным, да.
0: Да. И вот здесь в глубоком уважении, которое Иаков был наполнен к верующим и не только к ним, людям, он говорит, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вообще отрывок очень насыщен двумя идеями.
1: Да.
0: Одна из них касается контроля слов, да? Контроля эмоций, а вторая тема, здесь речь ведется о подчинении, о том, чтобы вникнуть в божественный закон свободы, как он называется у Иакова. Вот.
1: То есть две таких больших.
0: Да, и еще здесь есть дополнение в плане того, что о чем Иаков в принципе говорит. Он говорит, можно слушать слово и не исполнять, но это не дает благочестия, это не дает возрастания духовного, это вообще ничего не дает позитивного. Он говорит, что слушать и исполнять. То есть вера, она должна являться в действиях. И здесь вот эта мысль очень хорошо подчеркивается. Твоя вера, твои отношения с Богом, они отражаются на словах, на эмоциях, на мыслях, и они отражаются в делах, в действиях. И именно поэтому здесь итог Иаков приводит к тому, что синодальным презирать, понятно, что сегодня это слово имеет немножко другое значение, Института перевода Библии звучит иному. Да? Здесь написано «заботиться о сиротах и вдовах в нужде пребывающих».
1: Какие разные...
0: Да.
1: Это мы читали 27-й. Мы читали с 19 стиха по 27 текст первой главы.
0: Итак, давайте сейчас разберем этот отрывок.
1: Да, вот самое первое, что хотела спросить, вот он здесь обращается, братья мои, это что получается? Почему именно такое обращение? Вот можно тоже вот это, пожалуйста, пояснить?
0: Почему я изначально в самой первой встрече говорил о том, что послание Иакова, оно очень мужское?
1: Угу.

0: Вот. Хотя женщины тоже его любят. Но почему мужское? Потому что здесь очень часто Иаков использует выражение «братья мои».
1: Да.
0: Он как бы разговаривает на уровне мужского разговора, когда мужчины собрались обсуждать самое важное и главное. А что для мужчины главное? Это его семья, это его реализация, это то, к чему он призван, к чему он был сотворен как мужчина. Мужчина – священник, мужчина – защитник, мужчина – тот, который ведет свою семью к Богу, а не от Бога. Это божественное предназначение мужчины. К сожалению, сегодня оно нивелировалось. Сегодня мужчина кто угодно, но только не тот, кто ведет свою семью, своих детей, свою жену к Богу. Вот. А здесь Иаков возвращается к этой теме, он говорит: «Братья мои», он вообще адресует свое послание к мужчинам. Он говорит: «Это ваша задача, это то поле вашего сражения, которое вы должны нести». То есть задача мужчины здесь слышать, слушать, набираться мудрости. Да, и мы с вами говорили о финансах, мы говорили с вами об искушениях, мы с вами говорили о зависимости от Бога. Иаков говорит: мужчины, ваша главная задача – быть в подчинении Божьим, быть инструментами, в первую очередь, Его руках, божественных руках, осознавая свою цель, свою задачу, для чего вы призваны на самом деле.
1: Мы, точнее, говорили в одной из прошлых программ тем про искушение, которое написано у нас в 13-14 стихе, да, про то, что иногда мы должны брать на себя некую ответственность, да, и не вестись на, так скажем, провокации извне и следовать тому, чтобы не гневаться. И вот здесь вот мы видим еще раз про то, что он употребляет, говорит тоже про гнев, и это связано со словами. Почему это вообще, ну, как бы, какая вот между ними вообще взаимосвязь? Да, и почему он здесь снова открывает эту тему?
0: Мы живем в мире, в котором вообще гнев и слова – это просто вот нераздельны друг от друга.
1: Ага.
0: А, вы знаете, мне как-то однажды так пошутили по поводу того, что правильнее всего гневаются глухонемые. Ну вот, потому что их не слышно, вот, то есть они не говорят того, что можно, от чего уши вянут. Да, ну, доля правды есть в этой шутке. Действительно, Иаков поднимает болезненные темы в своей первой главе и вообще в своем коротком послании. Все самые болевые точки человечества, он как бы о них рассказывает. И мы поговорили как раз о деньгах, мы поговорили о много о чем, но вот здесь одна из самых болевых точек, в которой, ну вы знаете, замешаны все по уши. Да? Понятно, что богатыми могут стать не все, и бедными тоже не все, но вот в чем замешаны абсолютно все, это, ну, кто имеет, по крайней мере, язык и умеет говорить, это речь. И поверьте, чем старше ты становишься, тем больше ты это понимаешь, что на земле нет ни одного человека, который бы не согрешил своими устами. Даже самый праведный, архисвятой, он согрешает устами. Потому что как бы Иаков об этом четко говорит, потому что он связывает слова с гневом. Почему? Потому что когда человек гневается, он выражает это словами.
1: Дай Бог, чтобы не действовали.
0: Да, да. Он выражает это словами. И выражает настолько громко, да. Ну, то есть человек пытается, чтобы его услышали. Но чем громче человек выражает гнев, тем меньше его слышат.
1: Да.
0: Ну, вот факт
1: тем,
0: такой.
1: Тем меньше его как-то значимости, тем меньше он может донести почему-то до других людей.
0: Да, и как раз кричит. Вот здесь, смотрите, Иаков говорит: помните, да, братья возлюбленные.
1: Да,
0: всякий, скорее других, слушать должен, нежели сам говорить. Вот эта вот мудрость восточная, которая говорит о том, что у человека один рот и два уха. Зачем? Да? Для того, чтобы слушать в два раза больше, чем говорить. В чем мудрость Иакова? Да, вот здесь можно задаться вопрос, почему и он об этом говорит. А все дело в том, что в отношениях Бог-человек, да, умение слушать – это тоже особое искусство. Искусство, которое Бог дает через свою мудрость. Если мы посмотрим на уважаемых верующих людей, которые действительно люди молитвы, искренние люди молитвы, они умеют слушать. Они не спешат сразу дать тебе ответ на все

0: вопросы.
1: Причем не слышать, а действительно слушать. Слушать,
0: да. Они слушают сердцем, они слушают разумом. И однажды я встречался с таким человеком, и я был молод, горяч, и когда общался с ним, меня всегда раздражало, почему, когда я задаю ему важный вопрос, он что-то подтормаживает, как бы, ну, в ответе, да, зависает. И меня это как-то, ну, как-то вот немножко как бы выводило из себя внутренне. Но однажды он, видя это, он мне просто сказал, говорит, ты не думаешь, что я там как-то торможу или не хочу ответить на твой вопрос. Он говорит, всякий вопрос, который ты мне задаешь, я его переадресовываю Богу. Потому что если ты у меня спрашиваешь, значит, ты хочешь получить совет. Если ты хочешь получить совет, моя ответственность дать тебе нужный совет, правильный, чтобы, поступив, как я тебе говорю, ты не совершил ошибки. И он говорит, я несу ответственность. И он поэтому говорит, я переадресовываю твой вопрос Богу. И поэтому, когда ты задаешь вопрос, я молюсь, чтобы Бог послал мне нужный ответ на твой вопрос.
1: Мудро.
0: Да, и когда я начинаю говорить, я пытаюсь сказать это так, как это говорит мне Бог. И действительно, совершенно верно, ответы этого человека во многом помогли мне вот принимать правильные решения, которые потом сыграли важную роль в моей жизни, в моей судьбе, как в формировании, так и в дальнейших решениях, которые, в принципе, сделали из меня того, кто я есть.
1: Вот она мудрость от Бога.
0: Да, это мудрость от Бога.
1: Когда мы задаемся сразу вопросом Богу, когда мы адресуем его туда, всегда туда.
0: И здесь Иаков, он говорит, что нужно слушать, должен слушать, нежели сам говорить. И уж во всяком случае не быть, как написано здесь, запальчивым, да, то есть
1: да.
0: гневным.
1: Что значит гневным?
0: Да, то есть не быть человеком, который быстро реагирует в эмоциях, на в своих эмоциональных реакциях на какую-то ситуацию. Мы с вами проговаривали несколько ситуаций, будь то водитель в машине или мама дома с детьми. Очень легко завестись на самом деле, вот, особенно когда ты эмоционально уже подзаточен под что-то, да, и вдруг здесь появляется какой-то накал, и буквально нужно совсем чуть-чуть, чтобы, как говорится, точка кипения достигла своего апогея. Да, и как раз Иаков, он продолжает задавать вопрос. Вот ты кто, да, ты чей? Если ты представитель Божий, да, то вот ты себе должен задать вопрос в момент вот эмоциональной нестабильности. Вот ты сейчас своими действиями, ты своим словом, ты прославишь Бога или нет? Ты возвеличишь Его в глазах других людей или нет? С кем ты сейчас общаешься или чего, что ты хочешь доказать? И поэтому здесь Иаков, он вот продолжает, он говорит, в ярости ведь человек не может прийти к праведности Божией. Очень интересное высказывание. То есть, когда человек в ненависти и в гневе пытается доказать свою правду, Бог говорит, ну, ты знаешь, как бы, на самом деле, ты вот мою правду ты здесь вообще не доказываешь. Даже если из твоих уст это звучит как будто правильно, но тот способ, как ты это делаешь, это, ну, здесь меня нет. Вот.
1: Это как мы говорили, да, как вот в прошлой одной из тех же программ, про то, что сомнения разрушают веру, и также гнев. То есть он разрушает вот эту взаимосвязь, да, потому что когда мы гневаемся, у нас, соответственно, нет связи с Богом. Да, мы слышим только себя, мы вообще не можем, мне кажется, в гневе вообще кого-либо слышать. Вот, поэтому я поняла, что здесь мы не можем, конечно же, прийти никакой праведности.
0: Да, и как раз вот здесь вот, он говорит о том, что в ярости ведь человек не может прийти к праведности Божией. А почему человек не может прийти? Потому что он глух в этот момент.
1: Да, ничего не существует.
0: Когда мы говорим, мы не слышим. И это проблема общества современного очень сильная. Потому что вот даже сегодня там все, кто занимается консультированием семейных пар, они все говорят об этой проблеме, что в семье люди перестали слышать друг друга, да, слушать друг друга. Они перестали общаться на уровне эмоций позитивных, созидательных. Да, постоянная какая-то придирка, там, что-то еще мне то не нравится, это не нравится, попытка переделать другого человека. Там, а это все выражается в гневе. Когда точка кипения доходит до определенного уровня, люди расстаются.
1: Да.
0: И вот эта проблема, которая здесь озвучена, Бог говорит, у вас не должно быть так. Иаков говорит, вы должны слушать.

0: научиться слушать. Мудрость божественная в том, чтобы научиться слушать и не пытаться тут же отреагировать на то, что ты услышал. И надо, люди высказываются не для того, чтобы их услышали, а для того, чтобы просто выразить что-то, что у них наболело. Они нуждаются в поддержке не в том, чтобы войти в конфликт. Они просто пытаются, чтобы их услышали, не быть одинокими.
1: Донести какую-то, наверное, мысль, просто, может быть, высказаться. Их не обязательно как-то сразу решать какие-то действия, предполагать какие-то дела, просто иногда послушать. Да,
0: да. И дальше Иаков говорит: «А потому, отрешись от всякой скверны, от последствий остатков зла», и он говорит дальше, интересно, «и с кротостью примите Слово Божие». Он предлагает некий рецепт лекарственный. Он понимает, что вообще Бог отлично понимает, что человек – существо нестабильное. Да?
1: Да.
0: И мы легко выходим из равновесия.
1: На эмоции просто.
0: Мы легко
1: Раз-два.
0: На эмоциях можем достичь там, состояния аффекта и натворить просто многое. И он говорит, есть лекарство, есть рецепт. И дальше Иаков здесь пишет: «Отрешись от всякой скверны». Вот отрешись – это значит, ну, как-то внутри принять решение. Мы опять возвращаемся к управлению, в первую очередь, разумом. Да? Есть методики, некоторые описаны сегодня в трудах по психологии, о том, как тормознуть точку кипения внутри себя, да? Как в определенные секунды перевести дух, да? Там, как нужно… Есть гимнастика дыхания, там еще что-то. Ну, разные вещи, которые могут
1: много
0: позволить. Но здесь, понимаете, здесь Иаков, он пытается коснуться самого главного. Да, все эти гимнастики, все эти там упражнения, они могут помочь, но он обращается к самому важному. Он говорит о том, что он опять говорит о своем понимании, кто ты, чей ты. И вот здесь он говорит: «А потому, отрешись от скверны, от последствий остатков зла, с кротостью примите Слово Божие, которое уже посеяно в сердцах ваших и может спасти ваши души».
1: То есть более сознательному какому-то способу, чтобы мы действительно вот...
0: Да, здесь вот Иаков делает отсылку на проповеди Иисуса. Он делает отсылку на Слово Божие. Он говорит о том, что почему важно изучать Священное Писание, почему важно некоторые тексты даже помнить их для себя. Потому что когда возникает острая ситуация, когда возникает искушение ситуативное, да, чтобы тормознуть, чтобы переключить внимание в правильное русло, говорит, вспомни какие-то обетования, какое-то изречение Священного Писания. Вспомни, чей ты, да, кому ты принадлежишь. И это поможет тебе пережить это искушение, это испытание, выйти из него победителем. И здесь он говорит: обратись, прими Слово Божие, которое уже посеяно в сердцах ваших и может спасти ваши души.
1: То есть вот насколько, мне кажется, это важно, как раз-таки избежать вот этой реакции гневной, потому что это может вот действительно спасти наши души, спасти вообще нас от принятия.
0: Ну, потому что есть текст Священного Писания, который говорит о том, что от слов своих оправдаешь, от слов своих осудишься.
1: Да.
0: Да, и если бы человек помнил о том, какие вещи он произносит, зачем он это делает, да, и какие последствия у этого, я думаю, человек бы более ответственно к этому относился. Это касается, в первую очередь, сквернословия, да, и там, матерных слов там, или чего-то еще. Да. А некоторые люди вообще используют нормальные слова только для связки матерных. И это караул. К сожалению, это проблема сегодня в обществе. И люди не отдают себе отчет о том, что это не Божья речь. Слова, которые они произносят, это речь бесов, это речь нечистых духов, это речь проклятия, которую они произносят для себя, своих семей, для своих родных, близких, в сторону тех, кому они говорят. Но в первую очередь они вредят себе, потому что эти слова, они сидят вот тут. И в голове там проложены нейропути, которые очень широкой тропой там, да, там наезжена асфальтная дорога.
1: Да.
0: И они как бы, разрушая свое сознание, разрушая вот этими высказываниями, да еще в гневе, они просто-напросто сокращают свою жизнь и делают свой рассудок, свой разум, как мы говорили в предыдущей программе, невосприимчивыми к действию Божьему. Это слова кодировки, которые лишают человека возможности прислушиваться к Духу Божьему.

0: затворяют эту дверь, и в какой-то момент человек просто может перестать слышать Божий голос, слово совсем, напрочь. Это опасная вещь. То есть потерять, почему здесь Иаков несколько раз использует выражение про смерть, и вот здесь как вот, да, спасти ваши души. То есть можно и погубить свою душу, и не прислушаясь к тому, что говорит Бог.
1: Да, это действительно важно, потому что очень часто мы можем тем самым, ну, не замечать своих каких-то действий, да, там, ну что ж, это же всего лишь слово, которое вылетело, а слово не воробей, вылетит не поймаешь.
0: Да, да,
1: да. Да, это, соответственно, тоже может уводить нас от нашего истинного предназначения. Вот мы, если говорим про слова, да, также вы сказали в самом начале и вообще говорили про свободу. Вот закон, он дает свободу или он наоборот забирает?
0: Да, как раз Иаков, он здесь продолжает, он говорит, но вам надлежит не только внимать этому слову, да, которое он произносит, но и делать то, к чему оно зовет вас, иначе сами себя обманываете. Иаков вновь повторяет взаимосвязь веры и слов. И дальше он говорит, всякий слово слушающий, но не исполняющий, похож на человека, который разглядывает свое собственное лицо в зеркале. Но после этого уходит и сразу забывает, как же оно все-таки выглядело. Но кто внимательно смотрит в совершенный закон, да, это вопрос анализа, это вопрос пустить Бога в свое сознание, в свой разум, в свои мысли. Да, он говорит, что но кто внимательно смотрит в совершенный закон, в закон, дающий нам свободу, и не забывает об услышанном, но живет и действует по закону этому, блажен тот будет во всем, что делает. Вот эта взаимосвязь, опять он повторяет эту мысль в первой главе много раз. Мысль, действие, речь, да, он добавляет сюда речь в конце этой главы. Он говорит, и это в действие выливается. И это действие, оно способно дать тебе счастье, дать тебе свободу. Настоящая свобода в законе Божьем.
1: То есть закон — это закон
0: Божий. Это опять взрыв для мозга. Как может закон, который говорит «не пожелай, не убей, там, не прелюбодействуй» и все остальное, как он мне может дать свободу? Он меня ограничивает.
1: Как он может нас сделать счастливыми? Вот этот вот действительно закон.
0: А мне нравится одно высказывание, говорит, кто нарушает закон, тот сидит в тюрьме. Да.
1: Кто соблюдает
0: закон, тот на свободе.
1: Вопросов нет.
0: Ну, очень короткое такое. Понятно, что оно может быть ущербно для каких-то ситуаций, но правда есть правда. Закон Божий был дан Богом не просто так для красного словечка. Давайте его повесим на стену, и пускай оно себе висит, пылится и никого не трогает. Нет, закон Божий — это отдельная тема, которой можно посвятить там не одну программу. Если кратко сказать, это единственное средство, которое защищает человека и от гибели, и от смерти. Потому что человек, соблюдающий закон Божий, это человек, который дружит с Богом. Дружба с Богом — это, ну, хорошее дело. И вот здесь как бы дальше мы продолжаем, он говорит, а кто языка своего обуздать не может, тот хоть и думает, что служит Богу, но на самом деле обманывает себя, ничего не стоит его благочестия. Да? Опять Иаков, он здесь говорит о том, что, знаете, болтать о Боге, о вере, о законе Божьем, ну, можно тут бесконечно. Да. Да.
1: Много ума не надо.
0: Да, много ума не надо. Хотя, может быть, и нужен ум правильно говорить. Но он больше заостряет внимание на том, что если ты это не делаешь...
1: Ты не можешь обуздать, ну, то есть, наверное, как-то...
0: Да, говорить одно, а вот уметь делать это совсем другое. Он говорит, кто не может, тот обманывает себя. Благочестие такое ничего не стоит. Бог говорит, это вот, знаете, это слишком легкая вещь, она ценности не представляет, такое благочестие. И дальше он говорит... О делах, да? Он говорит о делах. Заботиться о сиротах и вдовах в нужде пребывающих, ограждать себя от скверн мира сего, вот что значит быть действительно благочестивым, чистым и непорочным перед Богом Отцом нашим. Вот такой итог он делает в этой первой главе, да, вот в этих словах. Он соединяет рассудок, мысль, слова, действия в одно единое целое. И он говорит, верующий человек... Это не тот, кто называет себя верующим, принимает вид благочестия. Это человек, который подтверждает свою веру делами. Он поступает так, как Бог говорит, он мыслит так, как Бог советует, он выбирает то, что Бог рекомендует, он живет так, как Бог говорит в своем законе, и он это проявляет в делах милосердия по отношению к самым, ну, незащищенным, к самым, да, тем людям, которые нуждаются в Боге. И это сироты, вдовы, да, и все пребывающих в нужде.

0: И он говорит, и таким образом действительно по-настоящему человек проявляет благочестие и становится чистым и непорочным перед Богом Отцом нашим.
1: А еще вы вот говорили в предыдущем стихе, да, про блаженные. Мне понравилось о том, что это обозначает счастливый. Мне кажется, это делает нас счастливыми, когда мы действуем и делаем что-то с вот этим вот добром, с добрым помыслом, который идет от Бога. И когда мы делаем что-то такое, это и делает нас тоже счастливыми. Когда мы не просто говорим, да, а воплощаем.
0: Да, совершенно верно. Это принцип, заложенный Богом на самом деле. И он работает. Когда человек делает благо другому, и ради этого он пожертвовал чем-то своим, это настоящее удовольствие, это настоящая радость, которую человек испытывает от этого. Даже если, ну это верх уже совершенства, когда ты сделаешь что-то доброе, но ответной реакции нет, но ты продолжаешь это делать, и ты получаешь от этого все равно радость и счастье, ну что еще можно желать верующему человеку?
1: Спасибо большое. Я благодарю Михаила Юрьевича вас за такой интересный и открывающий тайны разговор. Мудрость христианина в способности меньше говорить и уметь красиво слушать, не давая места гневным эмоциям. Услышав человека и его проблемы, мы можем мудро помочь ему. А это и есть истинное благочестие. Всего вам доброго. Божьих благословений.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: бесил нашу землю ни на чем.
1: Все известные мне люди ни при чем.
0: Кто по небу звезды ночью раскидал?
1: Я не знаю,

0: за правду!
1: Приветствую всех мальчиков и девочек!
2: Я тоже приветствую.
1: Что-то ты не сильно торопишься, Надя. Нам нужно столько сегодня успеть. Историю интересную рассказать, в игру веселую поиграть, через веревочку попрыгать. Еще нам нужно...
2: Дядь Леш, сегодня не получится. У меня ноги еле-еле двигаются. Я только весело...

0: Но сидеть могу.
1: Ну вот, неужели на уроке физкультуры у вас была такая большая пробежка?
0: Да нет, просто много раз по лестнице домой поднималась. Сначала из школы с тяжеленным портфелем, потом гулять ходила, из библиотеки книжки принесла.

0: ездить.
1: Так у вас что, за него еще платить надо?
0: У нас теперь в лифте стоит большой мягкий стул. Его туда Катя Шишкина поставила и дает проехать на нем только за 3 рубля. Говорит, что теперь лифт со всеми удобствами стал. На нем теперь сидеть можно. А у кого денег нет, игрушки просит. Вон у меня куклу запросила. Что теперь делать, не знаю.
1: А ты пробовала с этой Катей подружиться?
0: С Катей? Да кто же захочет с такой девочкой дружить, которая всех обижает, все отбирает, злится, дразнится, да еще дерется, а?
1: А я знаю, кто хочет. А вы, ребята, догадались? О нем написано в самой взаправдошней книге.

0: разные времена в городе Иерихон жил человек по имени Закхей. Он был сборщиком денег в казну царя.
1: Когда он приходил за деньгами к людям, то требовал от них больше денег, чем было положено, а потом лишнее забирал себе. Так он хотел побыстрее разбогатеть.
0: Закхея никто не любил, потому что он был злым, жадным и всех обижал. У него, наверное, не было ни одного друга.
1: Скорее всего, так и было. И вот однажды Закхей узнал, что в город пришел Иисус, которого любили многие люди, потому что он всем помогал, лечил от болезней и сам хотел быть каждому другом.
0: Закхею очень хотелось посмотреть на такого великого человека.
1: Да, но из-за своего маленького роста он не мог увидеть его, потому что большая толпа народа окружала Иисуса.
0: Мне тоже не удается увидеть, что я хочу, если впереди меня стоят люди, которые намного выше меня ростом. Тогда я прошу папу, чтобы он поднял меня к себе на плечи. И мне сразу все становится видно.
1: Закхей тоже кое-что придумал. Он побежал вперед и забрался на высокое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда тот будет проходить мимо.
0: И вот, когда Иисус подошел к тому месту, то заглянул наверх. Увидев Закхея, он сказал: «Закхей, поскорее спускайся с дерева, потому что я хочу остановиться сегодня у тебя в доме».
1: Закхей быстро слез с дерева, чтобы проводить Иисуса к себе в гости.
0: Все люди вокруг были недовольны, что Иисус захотел дружить с Закхеем.
1: Но Иисус все равно не оставил Закхея, хотя всем остальным это не понравилось. Закхею было так приятно, что Иисус захотел с ним дружить и пришел к нему в гости. Он встал и сказал: «Господи, я обещаю, что половину своего имущества я отдам бедным людям, а с кого я взял лишние деньги, тем отдам в 4 раза больше».
0: Тогда Иисус произнес такие слова: «Я люблю всех людей и хочу, чтобы они могли жить со мной вечно, как Закхей, который решил теперь делать только добрые дела».

0: Наверное, надо дать Кате Шишкиной мою куклу просто так поиграть. Пусть она знает, что я хочу с ней дружить.
1: Это хорошая идея, Надь. А у меня тоже появилась мысль, как поиграть веревочкой, не вставая из-за стола.
0: Ой, а что это за игра?
1: Нужно отрезать веревочку, отметить фломастером на ней серединку. Поможешь мне сейчас ее расправить?
0: Давай.
1: Держи один кончик. Теперь бери палочку. Кто быстрее домотает до серединки, тот и выиграл. Готово? Раз, два, три. Можешь поздравить меня с победой.
0: Поздравляю.
1: Надя, а у меня появилась еще одна интересная идея. Пока твоей куклой будет играть Катя, ты будешь играть куклой из веревки и картона, которую мы сейчас смастерим вместе.
0: У меня никогда еще не было куклы из веревки.
1: Сейчас будет. Прежде всего, нужно нарисовать на картоне голову и туловище куклы. Потом нарисовать ладошки и сапожки.
2: О, какая куколка получится!
1: Теперь нужно вырезать это. Теперь нужно приложить голову и туловище еще раз и обвести и вырезать. Ты думаешь, у нас будет две куколки? Нет. Просто она будет состоять из двух половинок. Туловище и то же самое. Ладошки и сапожки.

0: А я могу разукрасить кукле одежду и нарисовать глазки, носик и ротик.
1: Держи заготовки. А пока ты разукрашиваешь, я займусь тем, что сделаю из веревочек ручки, ножки и волосы.

0: Это будут руки, это будут ноги, а это будут волосы. Кончики их нужно размотать.
1: Уже все готово.
0: Очень хорошо. Тогда будем соединять все части вместе. Сначала нанесем клей на ладошки и сапожки.

0: смажу сапожки.
1: Держи. И сюда мы вложим веревочки. В серединке. Посмотри, как это будет. Раз. И два. И прижать.

Теперь нужно намазать клей на заготовки туловища и приклеить ручки и ножки. А в последнюю очередь мы будем приклеивать волосы. А другую заготовку мы намажем полностью клеем. И склеим все вместе.

0: Как тебе нравится твоя новая кукла?
1: Классно! А ей еще можно резиночки одеть.
0: Давай.
1: Ну вот и все.
0: Теперь у тебя есть две такие разные куклы.
1: А люблю я их одинаково.

0: Ну дела, новая шапка, Маш?
1: Правда, я смешно нарядилась.
0: Лучше скажи, вырядилась.
1: Надеюсь, он посмеется.
0: Кто это он?
1: Мишель из 3-го класса влюбился в меня. Хочет, чтобы я его смешила. А если не буду, то разлюбит.
0: Что-то не похоже, что влюбился. Еще как похоже. Он мне письмо написал. Вот, читай.
1: Маша Грачева, я тебя люблю. Хочу, чтобы ты меня смешила. А если не будешь, то сразу разлюблю. И на день рождения тебя не позову.
0: Ну, кто тут, по-твоему, Маша Грачева? Точно не я. Я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о любви. Маш, когда вырастешь, ты тоже на свою свадьбу как клоун оденешься?
1: А что тут такого? Я своими глазами видела, как клоун женился. Могу показать.
2: Клоун с улыбкой до ушей и красным носом стоит перед алтарем со своей избранницей. Это не представление, а самая настоящая свадьба. Все по правилам, только вот жених и многие гости в не совсем привычном одеянии. Подобная церемония недавно состоялась в перуанском городе Ункая. Вот в таком образе жениха называют Чупетин. Он более 16 лет работает профессиональным клоуном. На собственной свадьбе решил предстать, так сказать, в рабочей униформе. Его настоящее имя – Уильям Рохас. Вся церемония немного похожа на цирковое представление. Новоиспеченный муж и другие клоуны смешили собравшихся, а невеста, похоже, была не против.
1: Ну что, убедился? И у клоуна свадьба бывает.
0: Так жених сам захотел так нарядиться. А тебе нравится в этой шапке ходить, что ли?
1: Ну, не очень. Жарко в ней.
0: Так сними ее.
1: Не, я лучше потерплю, чтоб не разлюбил. На день рождения так попасть хочется.
0: Да не разлюбит, Маш, не волнуйся.
1: Правда? Откуда ты знаешь?
0: Ты что, не знаешь, как поступает тот, кто любит?
1: Как?
0: Вот пойдем и узнаем. Только без шапки.
1: Как можно понять, что другой человек тебя любит?
3: Что он хорошо с тобой обращается, не грубит.
4: Это видно, он ухаживает за тобой, он проявляет, как бы сказать, заботу.
5: То, что он выслушает твое мнение, поможет тебе.
6: По поступкам, по тому, как он относится к тебе, по разговорам и по самим отношениям.
7: Он улыбается тебе.
8: Ну, он к тебе относится хорошо, ухаживает, тебе что-то помогает. Ну, и надо в ответ так же делать.
1: Из-за чего люди могут перестать любить другого человека?
7: Из-за того, что, может быть, ты с ним плохо обращаешься, плохо с ним разговариваешь.
9: Из-за того, что он может злиться на них.
10: Из-за разных ссор. Из-за денег.
11: Как ты думаешь, кто из людей любит тебя сильнее всех?
10: Бабушка с дедушкой, мама и папа.
7: Родные, конечно. Мама.
8: Ну, мама, папа, там, брат.
6: Конечно, мама.
10: Мама с папой.
11: Если бы ты огорчил любящего человека, не выполнил его просьбу, например, как ты думаешь, он бы перестал тебя любить?
10: Если бы он по-настоящему меня любил, то нет.
7: Нет.
10: Нет.
7: Нет. Во-первых, я из любимых людей, своих родных, никого не огорчаю. А во-вторых, ну, не знаю, он бы, наверное, подулся, а потом я у него могла бы прощения попросить.
0: Опять наряжаешься, ну дела.
1: Эксперимент провожу. Как тебе?
0: Нормальный бантик.
1: Какой он?
0: Розовый.
1: Смешной или нет?
0: Нет.
1: Вот и отлично. Если Мишка вечером меня разлюбит и не пригласит на день рождения, значит, врал про любовь. Тогда огромный пряник с повидлом, который я ему подарить хотела. Сама съем. Хорошая идея.
12: Съесть одной пряник – плохое, делиться надо. А про эксперимент это ты хорошо придумала.
13: Эх, Сережка, сложная эта штука любовь. Сразу-то не разберешься.
12: А я знаю, у кого про настоящую любовь нужно спрашивать.
13: У кого?
12: У того, кто не перестает любить и прощает. У родителей. Пойдем к моей маме.
13: Почему это к твоей? Знаешь, сколько раз моя мама меня прощала?
12: Ладно, ни к твоей, ни к моей. Пойдем найдем чужую маму.
13: Другое дело.

0: Ярослав с мамой.
1: Давай ей вопросы зададим.
0: Бежим.
2: Ярослав, а не поиграть ли нам в догонялки?

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Ну, мы хотели задать вам несколько вопросов про любовь.
1: Про любовь — это интересная тема.
0: Да. Вы могли бы нам рассказать о том, как вы любите своего сына?
2: Как я люблю своего сына? Ну, вообще, я для своего сына в жизни являюсь добрым проводником. Вот представьте себе, что вы собрались идти в густой темный лес. Конечно, вы туда не пойдете одни, без взрослого проводника. Вот так же каждый взрослый для своего ребенка является добрым проводником. Он его любит, он его поддерживает и защищает, пока ребенок не вырастет.
0: Это и есть любить по-настоящему?
2: Ну, любить по-настоящему – это значит давать человеку то, что он хочет, то, в чем он больше всего нуждается. Например, я пришла с работы, занята своими делами, что-то читаю или отдыхаю. А сын просит: «Мам, помоги мне сделать английский». А мне не хочется, мне хочется отдыхать. Но я понимаю, что это ему нужно. Ему нужна сейчас моя помощь. И я помогаю ему сделать английский. Или он говорит: «Мам, давай поиграем вместе в настольные игры». Он любит настольные игры, а я не люблю играть в настольные игры. Но все равно он меня просит, и поэтому я иду и играю с ним в настольные игры. Я стараюсь давать ему то, в чем он нуждается.
0: О, Мирослав, это значит, что твоя мама разрешает тебе делать то, что ты хочешь? Например, если бы ты захотел съесть 10 больших шоколадок, она бы тебе разрешила?
3: Ну, нет, она мне не все разрешает. Потому что она знает, что хорошо, что плохо, и что плохо запрещает, а что хорошо разрешает.
0: А почему вы не разрешаете своему сыну делать то, что он хочет, если вы его любите?
2: Ну, вот представьте себе, что маленький ребенок захотел поиграть в футбол на дороге, где ездят машины. Конечно, играть в футбол очень здорово, это весело. Но не на дороге же, где машины, потому что это опасно. То, что радостно и весело, я разрешаю. Но вот то, что опасно, я запрещаю.
0: А можно ему не выучить уроки? Это ведь не опасно. Вы будете его за это ругать?
2: Ну, вообще, я очень не люблю ругать и очень не люблю наказывать. А если он не сделает уроки, то, конечно, это не опасно, но это и не полезно. Не сделает уроки сегодня, не сделает уроки завтра, начнет плохо учиться. В итоге не сможет хорошо закончить школу и не сможет потом приобрести хорошую профессию. Пользы в этом никакой нет. Я ему об этом говорю, и он это знает.
0: А Мирослав рассказывает вам свои секреты? Например, что двойку получил?
2: Ну, у каждого человека, и у взрослого, и у ребенка, есть право на свой секрет. И если человек чего-то не хочет рассказать, даже своим родителям, в этом нет ничего страшного. Он имеет право не рассказывать. Но иногда Мирослав мне кое-что и рассказывает. И о плохих своих оценках рассказывает, и о каких-то своих переживаниях рассказывает. И я очень благодарна ему за это, потому что это значит, что он мне доверяет. Он не боится, что я его поругаю, накажу, опять же. И если он признается мне, что он сделал, например, что-то не очень хорошее, я постараюсь его не ругать, постараюсь его выслушать, понять, простить и никогда об этом больше не напоминать.
0: А за что вы любите своего сына? За то, что он слушается, или за то, что хорошо учится, или просто за красоту?
2: Я люблю его любого. И люблю его просто так, потому что он мой сын, и буду любить его всегда.
0: Ну дела. Меня мама тоже всегда любит, даже если я двойку получу или посуду забуду помыть. Мама бы не сказала: «Я тебя разлюбила, потому что мне твоя прическа не нравится». Да, она и еду мне готовит, и подарки дарит, скучает по мне, и с ней обо всем можно поговорить.
4: Да уж, это тебе не Мишка, он скучать не будет.
0: Нет, но Мишка тоже скучать может, даже если его молоком у соски поить. Свернется на полу клубочком и грустит.
4: В третьем классе молоко из соски пьет.
0: Кто?
4: Мишель.
0: Я тебе про обычного Мишку говорю. Про медвежонка, который без мамы скучает. Могу показать.
5: Этим бурым медвежонком

0: котятам всего по 3 месяца. Малышей нашли болгарские инспекторы-экологи, проводя проверку на юге Смоленской области, недалеко от греческой границы. На помощь они вызвали сотрудников заповедника «Парк танцующих медведей».
1: Они увидели 3 медвежат рядом с плотиной на реке Доспат. Их матери поблизости не было. Наши коллеги подождали, не появится ли она, но медведица так и не вернулась.
0: Среди детенышей 2 самца и самочка. Один медвежонок очень слаб и весит меньше 2 килограммов. Сотрудники заповедника окружили медвежат постоянной заботой и стараются их выходить. Детенышей кормят козьим молоком, которое дополнительно обогащают витаминами. Малыши очень страдают из-за того, что потеряли маму.
2: Бедные мишки, всем мама нужна.
3: Да, мама, папа, Бог, мы же их дети.
2: Мы дети Бога?
3: Конечно, он же нас создал. Ты что, письмо Бога не читала, Маш?
2: Мне только Мишель писал.
3: А Библию? Это же письмо Бога к каждому его ребенку.
2: Бог меня прямо своим ребенком в письме называет?
3: Да, он всех людей называет своими детьми, а себя Отцом Небесным.
2: А что еще он мне пишет?
3: Что любить тебя не перестанет. Никогда.
2: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
1: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
3: Главным трудом Лютера это была даже не организация в самом реформации, а создание нового перевода.
4: В этой программе Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум.